Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я. Но почему?

и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: день и ночь, и в три мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от всего бежим, быстро как Энджи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Тоже мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Борзый конь? Хорошо. А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо. Но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
0: За медведем где-то близ волк несется юркой. Презирая рыжих лис, бродят чернобурки. За спиной летит снежок, часто нас из кручи.
1: Юркий волк?
2: Хорошо.
1: Чернобурка?
2: Хорошо.
1: А медведь?
2: Великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
1: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
3: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Есть трамвай.
2: Хорошо.

0: метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо, но олени лучше.
0: Эй-эй!
2: Эй-эй! Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
2: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
0: Паровоз, хорошо.
1: Пароход,
0: хорошо. Самолет, великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй! Эй-эй! Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга, моя тайга, север мой таежный. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
3: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом.

0: он забрал, не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, всех мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дороже.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечисты, не всегда плечисты.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

говорит Москва. Родные песни.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможет послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

домой хочу. Я так давно...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир не добр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Фобии отпуска. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

капитаны, подтянитесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются моря.

0: подтянитесь. На, только смелым покоряются моря.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Сталинградской над Волгой не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют у родной реки. И звуки той песни протяжной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего.

степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает, и степь, как слезою, омылась росою.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Фобии отпуска» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные.

0: Парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it. Dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 4 мая уже. Ничего себе! 4 мая на календаре. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучшем, обо всем и друзьях. И недругах, потому что ведь известно, что держи друзей близко, а недругов. Какое слово подходит по рифме близко? Близко. Да, ну ладно. Так, сейчас я запускаю трансляцию. Секунду, подождите. Она должна сохранить, опубликовать. Она должна пойти сейчас. Пойти должна, родимая. Ну что, как вы? Не только лишь все смогли пережить. В здравии, в сознании, эти длинные выходные. Я вообще не понимаю, почему вы не взяли с сегодняшнего дня отпуск. Можете мне, кто-нибудь может мне объяснить из вас? Кто-нибудь из вас, пожалуйста, поясните мне, почему вы не написали заявление на отпуск, начиная с нынешнего понедельника? Вот, чтобы выйти на работу в следующий вторник, к примеру. Вот на недельку взять, а выйти во вторник. Или как правильно нужно было писать? Нужно было писать на 8 дней с предыдущего... На 9 дней с предыдущего четверга, чтобы потом еще захватить 3 выходных дня и отдыхать 2 недели почти, или со среды с предыдущего. Извините, ну, в общем... Я думаю, что когда прошаренные в этом вопросе люди точно знают и точно написали. И поэтому я искренне надеюсь. И поэтому тоже мы будем эту неделю по Москве ездить более-менее относительно свободно. Да? Ну, хотя, как показывает практика, одно к другому не имеет никакого отношения. Количество автомобилей никак не коррелируется с количеством идиотов. Ну, понятно, что чем больше автомобилей, тем больше идиотов. Вот. Но это вовсе не означает, что чем меньше автомобилей, тем меньше идиотов. Вот. И в этой связи, конечно, может оказаться, что мы остались с ними вообще один на один. Один на один. Капуэра, ки жира планетас. Ага, какие-то стихи, по-моему. Так, ладно, пока стихи здесь будут идти, я скажу, что в эти выходные я попробовал посмотреть даже не Формулу-1, а квалификацию. Есть кто-нибудь среди нас здесь сейчас? Кто-нибудь сейчас пришел сюда, в эту программу, из тех, кто смотрит Формулу-1? Может, мне трансляция неудачная попалась, но просто... Когда диктор начал объяснять весь новый регламент, картография на этом участке, он включает рекуперацию, на этом не включает рекуперацию, было 350 киловатт, теперь 150, если со старта, а если после старта, но не использовал до этого на разгоне, то 150 минус 20, а если поехал, тогда 40 киловатт, а вообще 350, но чтобы рекуперация работала, надо на этом прямом разогнаться, а тут... Короче, я вырубил эту нафиг фигню. Скажите, вам не кажется, что формула превратилась в что-то... Извините, в доту? Есть здесь среди нас игроки в доту? Но если вы внутри культуры этой, то вы нормально. Но если вы снаружи, и вам игрок в доту начинает объяснять, как ее играть... Кажется, что в дурдоме день открытых дверей. Просто... И вот это Формула-1. Ёлки-палки, как же печально это. Хорошо, что Шумахер этого не видит. Не, не так. Хорошо, что Шумахер этого не понимает. Хотя последние новости о нем говорят, что он уже там, ну, нормуль, все. Прогуливается по садику, там что-то такое. Ладно. Разберемся с этим. Нет, с этим не будем разбираться нафиг. Разберемся с пилюлей сначала, а потом с надвигающейся неотвратимо межпраздничной неделей. Вась Куролесов, доброе утро. Виктор Пурич здесь, Сергей Иванович, мигрант из Корея Таун. Вечер добрый вам, ваш Лос-Анджелес.

запись живого выступления, поэтому здесь люди кричат. Это не спецэффекты. Люди настоящие. Рождественский. Сергей Иванович, Камчатка, Зерновский, приветствую. Фундаментальнейшее, это не форма речи, это правда. Фундаментальнейшее голосование сейчас разворачивается в тележенке Щукин, и все, зайдите. Как бы вы описали уровень своего доверия к людям, как к окружающему обществу? Вы доверяете людям вообще? Можно вас спросить? Не каким-то конкретным людям, а вообще людям. Доверяете? Да, скорее, нет, нет. Специальные специалисты, ученые утверждают, что от ответа, точнее, от пропорционального соотношения ответов на этот вопрос зависит вообще вся жизнь в социуме и то, как живет государство и куда оно идет.

ожили. Я машине говорю, не фантазируй. Пользуйся только проверенными источниками и фактами, и результатами. Нормально? Я прошу машину не фантазировать. Сейчас вопрос задал просто Дипсику и говорю ему, слушай, брат, не фантазируй только, ладно? Давай проверенное все. Шел 2026 год.

0: Алло, а что? А, вот так вот ты, значит. То есть оно вот такое шло, блин, и все, и закончилось.
1: В движении.
0: Ну, все, ладно, я тоже так. Я тоже так могу, если что. А Формулу-1 смотрю в ВК с Поповым. Ну, я тоже в ВК смотрел, по-моему, Формулу. А это, мне кажется, только так сейчас и можно. Не, я скорее, у меня не... Ну, вопрос был не к Попову или еще там какому-то. К Петрову. Попов фамилия, знаете откуда? Загуглите. Это самое. Значит, у меня вопрос скорее к формуле. Ну, то есть, есть определенный уровень усложняемости, который делает... То или иное мероприятие как бы воспринимаемым для общего сознания или невоспринимаемым. Не знаю, может быть, нужно было расти с формулой все последние там, 15 лет и видеть, как постепенно, поступательно вводятся те или иные изменения, они, то есть гибридизация формулы. То есть речь о чем? Речь вообще о том, исключительно о том, что формула давным-давно перестала быть видом спорта ДВСных болидов. Это теперь... гибридная история, и если раньше гибридизация была такая, ты просто что-то накапливал, потом спускал в нужный момент, и все. И дальше накапливал. То теперь это очень сложная система рекуперации, накапливания энергии без торможения, но с торможением этим самым. Потом в этот момент, где можно накапливать, на каких участках, это связано с картографией, с поворотами. Здесь ты можешь включить, а здесь не можешь. На одном и том же участке в результате болиды оказываются очень разными, и из-за этого случаются какие-то аварии и все остальное. Мне кажется, что если в формуле хотели добавить зрелищности, нужно было этим зрителям давать помидоры просто. Ну или что-то такое. И чтобы когда болиды проносятся на старт-финиш прямой или еще где-нибудь, чтобы зрители бросали в них помидоры, и они такие едут и в этот шлем, и стекло помидором забрызгано, и он такой, теряет управление, бах-бах. Ну или ямы какие-то делают, ловушки, что-то еще, проезжаешь такой, раз, у тебя такой, стрелы такие в тебя летят, еще что-то. Ну то есть какой-то зрелищности такой понятной. Вот. Но когда это переходит в область каких-то заклинаний, и обычный человек никогда в жизни не может понять, что все это означает, желание просто закончить с этим, и все. Нет? Нет? Или это... Ну, не знаю, я вам говорю как человек, который со стороны просто вот увидел, я с другом общаюсь, а он такой, говорю, что, как он, так раз он присылает. Ну, как это любят делать люди, у которых в данный момент что-то хорошо, как ему кажется. Они отправляют тут же картинку того, как у него хорошо. Он не напишет, да, я тут вот на дачном. Нет, он отправит картиночку, где будет уголок красивого участка постриженного, уголок балкона деревянного обитого. Стол будет стоять, конечно, красивый стол. На столе компьютер, в компьютере Формула-1. Рядом с компьютером стоит бокал с пенным. И все это, и солнышко такое. И он такой, таким образом, как бы пытается тебя уязвить, дескать, так, смотрите, а где там что? По-любому не так хорошо, как у меня. И я говорю, о, формулу смотришь, интересно. И подумал, а что-то я давно действительно не смотрел. А что надо сейчас, чтобы смотреть формулу? Ну ничего, просто открыть ВК там или еще где-то. И все. Вот я открыл, посмотрел свободные заезды, так называемую квалификацию. Ну и закрыл нафиг. Да, ну, ерунда какая-то. Я лучше пойду посмотрю какие-нибудь допотопные, старые, американские, понятные всем гоночки. Ты просто вот на круге 40 автомобилей, все дубасят только с левым поворотом. И чтобы, если уж завал, так 30 тачек из 40 из этих прям вылетели. Дым, огонь, драка, выскоч. Все понятно. Вот это наше, гладиаторское. А вот это все доту, как реально устроили для ботанов. Тут сейчас он накапливает, а тут сейчас отпустит, а тут сейчас включает кнопку, и тут вот это все. Да, Артур Гурьев, приветствую. Что по движению в результате? Давайте так. Что там у вас, где вы уже учудить успели? 7373948, 7373948, телефон, чтобы позвонить, если что. Радио, говорит МСК, это чтобы зайти в Телеграм и там присоединиться к трансляции и в трансляции смотреть радио. Если что, говорит МСК-бот, это в телеге мессенджер, куда вы пишете сообщения, и на сайте говоритмосква.ру вы в разделе контакты, сможете увидеть прямую ссылку на наш телеграмский мессенджер, потому что просто так в мессенджер нельзя просто так взять и войти в телеграмский мессенджер. Можно только, возможно, только пригласить, и вы можете только по пригласу прийти туда. Все, так что заходите, ссылка приглашения у нас на сайте. Ну и Щукин и все, конечно же. История та же, только ссылка приглашения на Щукин и все в Макс в телеге находится, в конце каждого поста, ладно? Только так в Макс можно попасть, к сожалению, пока что они так и не расчесали как-то, не начесали вот это место, где все-таки ответ на вопрос кроется. Когда же все-таки мы не публичные, но хорошие, мощные, общальческие, с потенциалом каналы сделаем публичными? Мы этого пока не знаем. Я видел новость, спасибо тем, кто мне пишет про новость, что в Максе опросы как-то стали известны. Но я не понял, в каком Максе, у меня ничего не стало известно. Ну, в смысле, не открылись опросы. В самом Максе я видел, баннер висел вверху. Теперь в группах можно заводить опросы. В каких группах? В школьных, в домовых чатах? В каких группах? У меня в группе так и не появилось. Конечно, да, я обновил Макс. У меня иконка, этот значок Макса на рабочем столе теперь с георгиевской ленточкой. Так что он у меня обновленный, свеженький. Нет, в канале так возможность опроса проводить и не появилась. Поэтому фундаментальный опрос на предмет общего уровня доверия вашего к окружающему миру, к окружающему социуму, мы исследуем в Телеграме. Я спрашиваю вас. Вы доверяете людям вообще? Вообще людям, не каким-то конкретным, не родственникам, не коллегам, не друзьям. Вообще людям, как бы вы оценили? Да, безусловно, да. То есть первая ваша реакция – да. Потом, скорее, да. Ну, не то чтобы так вот в омут с головой доверия, в омут доверия с головой, вот так. Ну, скорее, да. Скорее, нет, не доверяю. Ну, а что им сразу? Да вы докажите, что вам можно доверять. Извините, а так вот каждому доверять будешь, так и без портков-то останешься. Точно нет. Безоговорочно, безапелляционно нет, не доверяю. А что им тут, с какой? Я, знаете, я этих людей знаю. Чем доверять? Значит, что это вообще такое? Известное исследование, которое называется «Мировой обзор ценностей». Глобальный проект, существующий вот уже, сколько лет? 45 лет. 45 лет изучает, с 81-го, изучает динамику социальных, культурных норм почти в 100 странах. 100 стран. Это, поэтому, когда я завел этот опрос, вы не думайте, что это результат какого-то на Танцевалова, которое со мной случилось на выходных, там кто-то меня обидел. Нет, нет, это вообще не связано никак с событиями моими. Этот опрос я давно хотел просто провести, потому что, ну и в целом, ну, мне кажется, что межпраздничная неделя, когда здесь остались только самые крепкие, самые работящие, самые зависимые от вот этого самого, наверное, доверия общественного и мировых ценностей каких-то общественных. Вот, и о чем нам об этом будем поговорить? Нет, про мотор мы тоже обязательно сегодня поговорим. Я знаю, что 3 дня выходных уже как-то как бы требуют руки топоров. Ну, этих, ну, ключей там разводных и всего остального, что-то такого потрогать. Да, я, кстати, переобул автомобиль вчера. Да, да. Стоял, жарился на улице, асфальт уже плавится такой горячий, все. Я думаю, ну вот это, наверное, хорошее время. Я сейчас прям вот выбрал, если говорить о зимнем сезоне фактическом, то я выбрал вообще, пожалуй, все. Не до июня, как это рекомендуется, в этом, или когда там у нас начинается летний сезон и запрет на зимнюю резину. Но выбрал. Так что только вчера. Но сегодня я уже не решился проводить голосование на тему «Вы на какой резине?». Ну, потому что уже как бы, ну, все понятно. Хотя еще 4 дня назад лежал снег. 3 дня назад лежал снег на крышах, так везде где-то еще, помните, да? Так вот, эти самые глобальные ценности с 81-го года. Ключевой вопрос. для измерения межличностного доверия звучит так. Обычно вы считаете, что большинству людей можно доверять, или при общении с людьми нужно быть очень осторожным? Да, такой вопрос звучит по-другому, не так у меня. Ответы на этот вопрос четко коррелируются с социально-экономическими показателями. То есть, вот как отвечаем, мы же отвечаем так, как чувствуем. Соответственно, как отвечаем, а точнее, как чувствуем, так живем. Правда, здесь специалистам еще нужно потом ответить на вопрос. Так и живем, и потому так чувствуем. Или так чувствуем и ощущаем мир, и так его выстраиваем вокруг себя, и в результате так и живем. Проще говоря, нужно ответить на фундаментальный вопрос, что определяет что. Сознание – реальность или реальность сознания. Исследования 2024 года на данных 55 странах подтвердили, что ВВП на душу населения и индекс человеческого развития – это вот этот самый индекс, который мы сейчас проверяем – оказывают значительное положительное влияние на уровень межличностного доверия, индекс человеческого развития. Экономический рост – рост уровня доверия на 10% статистически связан с увеличением ВВП на душу населения на 21%. Понятно? Рост уровня доверия на 10% — это плюс 21% ВВП. Как результат. Ну или они между собой как-то связаны. Кстати говоря, по движению я сейчас смотрю на щелчок и понимаю, что зря я вам об этом не сказал. Терпите. Ладно? Вам нужно просто набраться терпения, с доверием ко всем относиться, улыбаться, как идиот, сидеть в автомобиле. Но стоять вы в этой пробке будете, наверное, час. Потому что у вас прямо перед МКАД в Восточном, прямо перед МКАД, ну как прямо, ну там метров за 500. По-моему, на этом самом перекрестке, вы знаете, да, проклятый, вот этот, со светофором. Там ДТП какое-то такое праздничное, что и из Москвы туда все черное. То есть, ну как-то на перекрестке, наверное, рубанулись. И в результате по-любому кто-то собирался проскочить, а кто-то другой сказал, у меня давно такие не проходят, фиг ты тут проскочишь. Ну и в результате на желтый никто не проскочил. Поэтому вы стоите туда, в сторону Медвежьих озер, уже там пробка, это Щелковское шоссе. Как дернуться объехать? Ну, через Балашиху можно попробовать, если что. Так, это продвижение, значит. Идем дальше. Что с этими показателями? Связь особенно сильна в богатых странах. Мы богатая страна? Ёлки. Вот это тоже еще один фундаментальный вопрос. А мы богатая страна? В странах со средним или низким доходом эта корреляция слабая и противоречивая. Неравенство. Связь отрицательная. Чем выше расслоение в обществе, тем ниже доверие. Воспринятие коррупции. В стране с высоким уровнем дохода наблюдается прямая зависимость. Чем нетерпимее общество коррупции и чище институты, тем выше доверие друг к другу. Качество госуправления. Исследование 208 регионов Евросоюза показало, что качество правительства формирует политическое доверие, которое затем существенно влияет на экономическое развитие региона. Скандинавский парадокс. В Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии самый высокий уровень межличностного и институционального доверия. Его даже называют северное золото какое-то. Что снижает транзакционные издержки, коррелирует с высоким уровнем благосостояния. То есть это связано еще и с банковским сектором. Высокий уровень доверия со страхованием, с финансовыми рисками и со всем остальным. В странах вроде Южной Кореи и Японии низкий уровень межличностного доверия сочетается с передовой экономикой. Исследователь связывает это с тем, что там доверие часто основано на групповой или семейной лояльности, которая не распространяется на людей вообще. Россия и Чили. Дальше идет. Встречаются случаи высокого социального доверия без высоких экономических показателей. Это может быть связано с низким институциональным доверием, то есть институтам как таковым доверяем не то чтобы очень, но там институт, к примеру, полицию, да, или кафедры этого института, МВД в целом, а потом ДПС, ППС, ГИБДД, ГАИ сейчас, да. Люди полагаются друг на друга в условиях неопределенности, что не компенсирует слабость госинститутов. Да, уровень доверия коррелирует с устройством государства. В странах с высоким ВВП, развитым человеческим капиталом, низким неравенством, люди чаще доверяют друг другу. Однако Восточная Азия доказывает, что экономика может расти и на низком уровне генерализированного, всеобщего доверия за счет других механизмов. Мы попадаем как раз в раздел уникальных стран, как всегда, умом Россию не понять, вот, где высокий уровень доверия сочетается с, как здесь сказано, не очень высоким экономическим этим самым. Ну, экономику оставим экономистам, а сами просто будем тогда голосовать. Ладно, зайдите, проголосуйте, пожалуйста. Пока что у нас сейчас безоговорочное доверие испытывает 6% из всех проголосовавших. Здесь можно выбрать только один вариант. Вы доверяете людям вообще? Вы склонны доверять людям в целом, как обществу, людям, вообще людям? Вот ваша реакция первая. Безапелляционно, без компромиссов. Да, других вариантов. Да, всегда доверяю. 6%. Скорее да. 46%. Таким образом, можно сказать так, в целом доверяю 52%. Больше половины. Кстати, интересно, это высокий результат или нет? Как там по миру? Это я посмотрю сейчас. Скорее нет, не доверяю 37%. Не доверяю вообще. Люди, люди, это вот эти. Нет, этим не доверяю. 11% таких.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Фобии отпуска. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Моторы.
0: 6:34, понедельник. 4 мая. Зато я приветствую вас. У нас здесь моторы. Чтобы что? Сейчас, секундочку. Чтобы в Максе запустить голосование, нужно нажать на скрепку. Там выбор галереи, файл, опрос, локация или контакт. Да, спасибо большое, Максим. Вайцешка. Я ну, примерно знаком с устройством опросов, и больше того, и в Максе они у меня тоже были, да. И про скрепочку это тоже очень дельная информация. Вот у меня сейчас галерея файл место контакт. Все, понимаете? Вот я вам сейчас показываю, как у меня выглядит. Видите, внизу. Галерея файл место контакт. Все. Никак это после того, как скрепочку нажимаешь. Никаких этих там опрос, еще что-то, ничего этого нет. Это после обновления. Может, у меня просто группа какая-то неправильная? Может, это какая-то группа другая должна быть для того, чтобы можно было опросы заводить? Ну, не знаю. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман,
0: доброе.
3: С прошедшими праздниками.
0: Спасибо.
3: Значит, Black Duck. Ну, я насчет доверия хотел сказать. Мне кажется, что чем богаче общество финансово, тем больше доверия. Ну, по крайней мере, в бытовой жизни я могу сказать, что я стараюсь доверять людям, да, но вижу, что общее доверие, по моему мнению, оно очень низкое. Могу очень простой пример привести, который...
0: Ну, давайте.
3: Скажем, вот смотрите, вот в такси, да, ты подъезжаешь, да, и некоторые пассажиры реально думают, что водитель заранее нажимает на месте, чтобы заработать денег побольше.
0: А что нажимает? А, на месте приезжает, просто и нажимает сразу сам, что он уже на месте.
3: Да. Ну, что, типа, вот, побольше денег заработать.
0: Ну, чтобы сразу этом... время пошло бесплатное.
3: Да. При этом, даже в Комфорт Плюсе одна минута платного времени после трех бесплатных стоит 13 рублей. Понимаете? Ну, то есть, очевидно, что если, ну, как бы, хочет быть облапошенным, но при этом, если у тебя есть определенный достаток, ну, ты как бы, ну странно, да?
0: Нет, подождите, но вы скажите, а вы нажимаете заранее?
3: Так в этом нет смысла, там все равно есть такая штука, называется до подачи. Если ты слишком рано нажмешь, то у тебя все равно будет время до подачи, и только потом начнется бесплатное время. То есть в этом нет просто смысла. Вот, это делают некоторые водители для того, чтобы увидеть, куда они поедут. Ну, которые не хотят платить доп. Комиссию за то, чтобы всегда видеть, куда он едет.
0: Понятно. А потом вот они в этот момент как раз и думают, а нафиг не поеду туда, и сбрасывают заказ.
3: Вот, да, такое может быть. Но с точки зрения финансовой, там как бы в этом нет никакой логики. Но при этом я многократно видел, как люди сильно хейтят, ну, такие истории, если вдруг им показалось, что ты нажал на месте, ну, как-то вот заранее, да?
0: То есть вот. Если человек действительно просто... видит, что заранее. У меня тоже такое было. Я выхожу, он говорит, я на месте. Выхожу, а его нет. Вот нет его. И потом он через какое-то время из-за угла выезжает.
3: Не только. То, что его нету, а то, что ну, как будто бы...
0: Не, а уже время идет, что я должен выйти. Время идет, что я должен выйти. Уже написано, я на месте, а его нет. И я стою, и он через какое-то время только выезжает из-за угла дома и едет ко мне. А он уже давно на месте, типа, указан. То есть это те же истории реальные. Но... То есть вот эти все наши эти подозрения, они, у кого-то они связаны с тем, что из-за денег, у кого-то связаны с чем-то другим. Но по факту-то такое бывает.
3: Смотрите, такое может быть, да. Вы же с вами согласитесь, что если вы понимаете, что это стоит там 13 рублей, да,
0: по большому счету, да, я понял, спасибо большое. Ну, пусть не из-за денег, из-за какой-то другой причины, но причина есть нажать раньше. И тут у нас, мне так кажется, что общее какое-то... Да, еще раз спасибо, чтобы вы не думали, что я вас вырубил, потому что мне неприятно с вами говорить, очень приятно. Но каждый сам додумывает, почему водитель это делает. Но то, что это делается, мне кажется, вот это имеет принципиальное значение. То есть зачем-то это делается. Зачем-то. Вот ты куда понес вот ксерокса коробку с баксами? Это я детям в детдом. Или это коррупция, это мне взятка. Или это наследство моей бабушки, безвременно почившей. Ну, как бы объяснения могут быть разные. Но, чувак, ну ты идешь с коробкой полной баксов. как бы это изначально, давай так. А чё там, как оно, природа этих баксов? Это как бы сам факт этот уже как бы нам интересен. А чё это такое? Ты же знаешь, ну а чё раньше-то началось время, если тебя ещё здесь нет? Чё оно раньше-то началось? Буду ездить и дальше на старой машине, хоть и было в планах купить новую, а не рубль в казну. А, это растение хрен, которое. Вот, он говорит, хрен в банку, он консервированный, чтобы к холодцу, который добавляет. А не, вот так написано, рубль в казну. Сергей Чукурков написал вот такое потрясающее сообщение. Ну что ж, Сергей, пожалуйста, это абсолютно индивидуально, каждый сам для себя решает, чего ему делать. Это абсолютно. Другое дело, что жаль, что вы свою не до конца состоятельную состоятельность финансовую с обидой плюете в лицо казне. Как бы, казне вообще не это самое, то, что там рубль вы, не рубль в казну. Это вы, вам наоборот, казна говорит: дорогой друг, я тебе компенсирую. Ты покупаешь машину, а я тебе компенсирую утиль тем, кто здесь делает тачки. Я тебе там за электричку или гибрид миллион скомпенсирую, дополнительно миллион скину тебе. То есть казна навстречу идет, а вы ей, значит, фиг вам и рисуете, да, Сергей? А вы ей фиг вам и рисуете. А нельзя так вот просто на себя посмотреть и вот, ну, и решить для себя. Да, не тяну, что-то я не тяну. Ну ладно, я про этот самый уровень доверия, по поводу которого мы сейчас голосование у нас проходит. Зайдите, пожалуйста, Щукин и все, которые в Телеграме. Там видео нет никакого смотреть, даже если вы, ну, думаете, что у вас телега не очень работает. Тут же видео не надо смотреть, надо просто нажать кнопочки «Проголосовать». Опишите уровень своего доверия к обществу в целом. Доверяете людям вообще? Да, скорее да, скорее нет, нет. Вот идет такое фундаментальное исследование, и мы уже выяснили с вами, как это коррелируется с ВВП, то есть плюс 10 процентных пунктов в этом голосовании, как правило, в экономике означает плюс 21% ВВП. То есть уровень доверия напрямую связан с экономической успешностью государства. Но что первично, это прям вот для дискуссии повод. Значит, я попросил своего умного помощника, который не умеет фантазировать, я об этом его тоже попросил, дать мне свежие медианные данные, не вообще уровень доверия те, кто ответил «да», а медианные, когда ответ «да» и ответ «скорее да» вместе. Вот у нас сейчас 7% доверяете людям вообще? Да, 7%. Это «да», которое вообще всем «да». И еще 47% «скорее да». Таким образом, у нас 54% общий уровень. Ну и, соответственно, 45% те, кто... Сейчас изменилось уже. 46 те, кто не доверяет, соответственно, 54. А, ну да, 54 те, кто доверяет. Я говорю, дай эти общие данные, медианные по странам. Вот примерно вот суммарный ответ на этот вопрос: да, скорее да. В Швеции 83%. Еще раз, у нас 54, в Швеции 83. Пока что у нас 54. Нидерланды 72%, Австралия 65%, Германия 62%, Великобритания 63%. И, наконец, мы в тройке с Японией, Испанией и США по медианному ответу. Ну, вот такой. Да, скорее да. В Штатах 55%, у нас 54% пока. Но это после, надо понимать, это после 200 голосов. Когда-то, куда-то отвалились все пассионарии. Пассионарии, где вы? Где вы те люди, которые здесь устраивали жаркие споры? По 3000 голосов было. Че, куда все делись? Не очень я понимаю, чем моросит так телега. Что вы? Из телеги ушли, а до Макса так и не дошли. Вы где осели-то, люди? В Одноклассниках, что ли? Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Да, здрасте.
5: Андрей, Москва. У меня короткий комментарий такой философский, может, немного.
0: Давайте.
5: А можно ли доверять той группе слушателей, которая выбрала скорее «да»?
0: Ну, я это не знаю. Это вам каждый отвечает на этот вопрос персонально, лично. Вот вам нужно решить. Это вот как раз, видите, это такой закон больших чисел, когда каждый отдельный человек от ответа каждого отдельного человека мало что зависит. Но в целом, когда группа, это вы решите сами. Это как раз вот и есть смысл всех этих вопросов. Ваше социальное настроение в аспекте доверия к обществу. Вот это вот и подумайте над этим. США 55%, Испания около 55%, Япония 51%. А дальше пошли Франция 47%, Италия 41%, ЮАР 29%, Бразилия 17%, Турция 14%. Это суммарно 14%. Суммарно. Те, кто ответили «да» или скорее «да», можно доверять. 14%, прикиньте. Да, кстати, про ЮАР. Вы знаете, там сейчас идет национальная этническая резня. Казалось бы, такие как бы общие ценности и цивилизованность наша планетарная увели нас от таких понятий, как, ну, в широком смысле слова, как каннибализм, публичные казни, что там еще? Нет, ну, этнические чистки и геноцид, нет, конечно, государства по-прежнему позволяют себе делать, но то государство, там, это Израиль может позволить себе зачистку Газа, то есть палестинцев уничтожать, просто вот заниматься чисткой этнической такой вот и геноцидом. Геноцид — плохое слово, придумано, опять же, для евреев. Ну, просто такое вот уничтожение народа. Это может заниматься Израиль, и это нормально, как бы, ну, как бы это считается. Ну, они же, им же как бы, ну, на что? Вот, но в ЮАР идет, не сверху спускается вот эта история, инициатива исходит не сверху, а снизу наоборот, то, что бессмысленное и беспощадное. То есть одни негры, простите, ну, есть же слово негр, это же, я сейчас не хочу никого обидеть, типа нига, нет, это я говорю как бы, одни негры юарские умеют на улице распознать других негров, которые не юарские, и убивают их. Да, вот это вот в том, что то, что касается неразумной миграционной политики. Те, которые юарские негры, они считают, что те, которые не юарские, приезжают к ним в ЮАР, работают у них, забирают их деньги, забирают их рабочие места и социальные пособия, и на этом основании они недовольны и сначала пошли протестовать, а потом, как водится, протесты вылились в резню, и кадры умопомрачительные, просто людей стреляют на улице, просто там, вот идет, такой раз разворачивается пистолет в голову, такой, просто на рыночке на каком-то, избивает людей просто вот, ну, опять же, толпами такие, угу. Вот, это как избежать укус клеща, объяснили в ВОЗ. Простите, я просто новостную ленту листаю по РИА новостям, думаю, может, что про ЮАР свежее что-то есть. И тут вдруг такой клещ висит на фотографии. Видите, какой большой. Избегайте высокой травы, густой растительности, оставайтесь на открытых тропах, носите одежду с длинными руками. Да не выходите вы вообще в эту дикую природу. Ничего в дикой природе хорошего для вас нет. Там все пытается вас убить в дикой природе. Что-то... Как защитить себя от укуса клеща? Да не ходите вы к ним, к клещам, к этим. И все. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Пострадавших нет. Фотографии вот обломков прямо насыпаны на улицу. Это что, в дом на Мосфильмовской, что ли, он врубился? Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО. Специалисты работают. Попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Вот. Это высотку он, что ли, рубанул? Не знаю. Так, Трамп что-то анонсировал опять. Это плевать вообще всем, что он там анонсирует. Иран. Швеция в Балтийском море еще один танкер задержала. Есть ли на борту россияне, мы сейчас выясняем. Угу. Потом женщину с гранатометом заметили на улице в Североуральске. Это муляж. Она для музея несла муляж. Нормально такая тетя с гранатометом идет. Потом Швеция что-то запустила. Но где ЮАР? Двое мирных. Наверное, вот так, да, надо просто взять и написать ЮАР в поиске. Все, и посмотреть. Это я к тому, что пока мы думаем, тут размышляем об уровне доверия и что-то такое еще, то там просто резня началась. Посольство Ирана в Зимбабве иронично ответило на требования. Депрессивство присоединилось к шутке. Нет. А, это вообще не то. Ну, короче, не вижу. С другой стороны, режут одни других. Вот они знают, что делать. Ну и делайте. У брата в Омске вчера от укуса клеща собака померла. Будьте внимательны, пишет мигрант из Кореатаун. Ничего себе. Да, а вот тут еще комбо. У нас был мужчина на прошлой неделе. В реанимации его взяли. У него было комбо. Его сначала гадюка покусала. Он начал яд отсасывать, отравился, потому что наглотался его. А когда его откачивали, на шее клеща еще увидели, что клещ еще или два. Прикиньте. Но вроде ничего, как бы, ну, вроде жив и все такое. Так, что-то было, мигрант еще присылал чуть раньше. В корейском тауне дубарина, в смысле, что холодно, плюс 15. Со среды потепление обещают. А пока ходим в свитшотах. Гляньте на несчастного с этим самым малиновым рафом в свитшоте на лонг, этом самом, на лонгборде в свитшоте с клубничным рафом. Он такой едет по Лос-Анджелесу. Нормально? В свитшотах. Это вы здесь еще не были 3 дня назад, мигрант. Значит, у нас что? У нас наоборот. Через 3 дня потепление, у нас через 3 дня похолодание. Потому что сейчас чертова жара уже достала. Сегодня 26 градусов выше нуля. 26 градусов выше нуля сегодня в Москве. 26! Сейчас 14 уже. У вас, скажите, поднимите руку, у кого еще отопление работает. У меня отопление еще. Ну, в смысле, оно не централизованное, я могу отключить. Но поскольку все-таки централизованное еще охлаждение дом не включил, да я не могу включить охлаждение кондиционируемое. И поэтому, типа, как бы, ну, батареи, конвекторы эти не греют уже. Но охладить я пока не могу еще жилище. И прямо в это вообще. 26 сегодня. 25 завтра. 27 в среду. 6 мая. Потом 24, 22, 16, 17, 18, 17. Все, опять пойдет погодка хорошая. Уже с четверга на этой неделе пасмурные дожди. Дожди. Завтра тоже, кстати, дожди. Вчера намыл автомобиль жене. Переобул в резину. Тойо, кстати говоря, я посмотрел, что за Йо стоит у меня, что за резина стоит летняя. Вы спрашивали, а летняя какая? Потому что зимняя у нас еще донашиваем комплект. Я так посмотрел вчера на протектор, и еще хватит на несколько сезонов, но я не знаю, по возрасту может столько ездить. Мало просто ездит машина. Зимняя у нас еще каноническая Nokian Hakkapeliitta. Это то, что сейчас стало Icon, этот автограф 3. Хака хорошая, прям. Еще осталось ездить еще на несколько сезонов. Но не знаю, что она как вообще по, там, сам, по составу. Можно столько лет, чтобы она хранилась? И, кстати, шиномонтажники молодцы. Сразу признались, что резину они хранят горизонтально. Ну, а что мне делать? Вот как мне против системы восстать? Хотел бы я им сказать, братцы, ну, это же неправильно. Резина должна же вертикально храниться, а не лежать друг на друге колесами вот так. Но тут уж ничего не попишешь. В общем, Тойо, летняя резина, тоже с хорошим протектором. И тачка поехала по-другому вообще. Так азартненько, хорошо, поувереннее все такие. Вот, ну, оно и понятно. Вчера-то тоже было, там, сколько-то, 24 или 23. Вот, и на зимней резине, когда едешь, это как-то уже немножечко плавает автомобильчик. В общем, намыл тачку вчера. Там же, думаю, шиномонтажка и мойка в одном месте. Ну, значит, надо все уже зимнее смыть себя, все это уже так. Все. Говорю, комплекс давайте. Значит, переобувка, хранение. За лето хранение они еще не взяли, это они взяли за зиму хранение. Переобувка, хранение и мойка 17 500. Вот так вот. Я такой прихожу, такой. Чувствуешь себя как человек, который в Ашане на кассе оплачивает чек в 10 000. Такой, люди так на тебя смотрят, ты что? Что ты там набрал на 10 тысяч? Хотя смешная сумма 10 тысяч. Ну вот так, и такой вот 17. Переобулся, то есть, съездил на переобувку за 17 с половиной. Да, комплекс 2 700. А вы за сколько комплексно моете? Что, не за 2 700, что ли? Сколько ваша мойка обходится вам? Я думаю, что 2 700 это в целом по нынешним временам ничего так. Так, почему в Белоруссии наш автопром дешевле для белорусов? Спрашивает меня Сергей. А что вы меня спрашиваете? Идите белорусов, спросите, как они это делают. Это точно не мы делаем им. Это они сами делают себе. Поэтому спросите, что в Белоруссии для белорусов дешевле. Это я же не белорус. И я не в Белоруссии. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
6: Доброе. Роман, доброе
0: да.
6: утро, Алексей,
0: доброе.
6: Москва.
0: Алексей, приветствую.
6: Я тоже вчера помылся, у меня, скажем так, полукомплекс. У нас на районе открылась эта автоматизированная мойка.
0: Так.
6: Вот, последний раз так я мылся на BP, когда раньше у них были там со счетами.
0: Автоматизированная, в смысле, рабомойка, да, такая, заезжаешь и там
6: да,
0: это?
6: Да,
0: не
6: да,
0: самомой,
6: да,
0: нет, а именно робот. Ага, понял.
6: Вот, и 1100... стоит, там полный комплекс, там идет осмос, воск, потом какая-то эмульсия, потом пена, потом вода, два раза.
0: О, это они тут пишут красиво. А потом мокрый выезжаешь, из тебя все течет.
6: Нет, вот именно, я скептически относился, я вот уже второй раз у себя на районе, выезжаешь сухой, просто сухой выезжаешь. Вот, я, правда, ну, каждый раз, два раза брал подряд вот именно большую мойку, там потому что есть 4 тарифа, вот, и надо как-нибудь так попробовать, когда не сильно грязный буду, попробовать, что на среднем тарифе происходит. А так моют очень качественно, причем проезжаешь, и арки моются, и днище, надо медленно ехать, выполнять, команды на экране надо выполнять, вот, но моют отлично, даже это, из машины потом выходил в гараж, поставил, кнопку нажал на...

0: Кавник только на двух мойках в Москве есть. Вот. Но там 4000, по-моему, подписка стоит в месяц. Ну,
1: то есть там нет щеток никаких, правильно? Там просто запенивают, смывают, запенивают, смывают.
0: Там причем форсунки такие, поворот, мощные. Как бы буквы «Г»,
1: да.
0: Мойка такая, да, с форсунками.
1: Точно, она вокруг китайская.
0: Тебя ходит несколько раз. Вот. Да. Ну, не знаю, ну, моет хорошо, мне все нравится.
1: Не, китайское я имею в виду, это я не ругаюсь, я уже давно перестал, я лет 20 назад, ну, ладно, не 20, но лет 10 назад уже перестал говорить про вообще все китайское, использовать вот этот термин как синоним некачественного. Потому что уже, я просто видел много видеороликов, даже в телеге постил один, как раз о таких... мойках. Мне очень понравились тоже эти форсунки, которые под разными углами, и получается она все, и очень высокое давление, при этом такая дисперсная смесь, она, это даже не капли, а это такой водный туман, но под очень высоким давлением и реально очищает. То есть автомобиль заезжает грязный, ты на самомойке так не вымоешь, а тут тачка заезжает реально грязная, и вот за счет того, что очень высокое давление, и при этом очень сильное распыление, и все как-то так смывается отлично все. Рабомойка моет только молодую грязь. Ну, не позволяйте грязи стареть. А что ж такое? Более застаревшую грязь она не отмоет. Ну, а можно заранее намочить старую грязь, допустим. Просто намочить ее, сказать, грязь, извини, но сейчас я тебя... замочу. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
2: Здравствуйте, Роман. Меня зовут Андрей. Я вот хотел поговорить про уровень доверия. Я работаю на самомойке.
1: Ага.
2: Для клиентов поставил бесплатные щетки и губки.
1: Ага.
2: Через три дня две украли, одну сломали.
1: Унесли.
2: Ладно. Да. Я еще поставил.
1: Угу.
2: Мало того, что губки там валялись по всей самомойке, но еще и... соответственно, опять эти две украли.
1: Mm-hmm.
2: Ладно, поставил, думаю, надо как-то возмещать, поставил три новых, поставил коробочку, ложите по 20 рублей на новые щетки.
1: Uh-huh.
2: В общем, не пользовались все, но ни один эти 20 несчастных рублей в эту коробку не кинул.
1: Uh-huh.
2: Ладно, через неделю опять украли эти щетки. Ну вот как, о каком доверии можно говорить, о том, что насадки воруют, мыло
1: с туалета воруют, понимаете? Слушайте, я не понимаю. Вот вы говорите, понимаете, где-то я стараюсь попробовать это понять. Вот, ну, реально, не, вот этого реально не понимаю.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 7 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Беспилотник попал в жилой дом в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Украинский дрон влетел в здание около часа ночи. На место падения обломков БПЛА прибыли все экстренные службы. Территорию вокруг дома оцепили, по данным Собянина, пострадавших нет. Мэр также написал в своем канале в мессенджере Макс, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника на подлете к городу. В МИДе России заявили о возведении Западом нового железного занавеса. Европейские страны пытаются придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву отношений с Москвой, отметил посол по особым поручениям Артем Булатов. Он подчеркнул, что социально-экономические, торговые, транспортные, межчеловеческие, культурные и исторические связи выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями. По словам дипломата, ситуация в Балтийском регионе стала отражением геополитической обстановки в Европе. ЕС и НАТО взяли курс на конфронтацию с Россией, напомнил Булатов. Представитель МИДа отметил в интервью РИА Новости, что после выхода России из этих структур их деятельность утратила смысл. Губернатор Белгородской области продлил отпуск по рекомендации врачей. Вячеслав Гладков не будет работать еще две недели. Глава региона ушел в отпуск 16 апреля. Как отмечал сам губернатор, он стал первым за два года. В его отсутствие областью временно руководит заместитель Гладкова, глава администрации губернатора Александр Лоренц. Когда отпуск только начался, Гладков указал, что оперативные дежурные, МЧС, полиция, БАРС Белгород, Орлан и правительство множество раз отладили и отработали алгоритмы действий. деятельности. Все работают, выполняют свои оперативные и боевые задачи по

0: защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». Женская сборная КНДР по футболу посетит Южную Корею. Клуб «Наегохян» приедет для участия в финале Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации среди женщин и сыграет против команды «Сувон». Как отмечает Рейтер, матч может стать началом возобновления диалога между странами. Это будет первый случай с декабря 2018 года, когда спортивная команда из КНДР приедет в Южную Корею для участия в соревнованиях. Отношения государств остаются напряженными около 80 лет. 24 марта лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством. Курс валют: китайский юань стоит 10 рублей 96 копеек, курс доллара, установленный ЦБ, 74,80, курс евро сегодня 88 рублей 64 копейки. О погоде: в Москве сейчас плюс 15, сегодня в городе ясно, без осадков, днем воздух прогреется до 26 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: 8 часов 6 минут.
6: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 4 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем вообще и о доверии в частности. Вчера у Пушкинского театра на Тверской капитан остановил двухместный Мерседес. 01 01 01. Что это? Спасибо большое, Светлана, за сообщение. Это очень хорошо. Так, в зоопарке видел семью чаек. Реально. В Саити Маш... Спасибо. Ой, господи, что я читаю? Простите, пожалуйста, про Саити. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
6: Доброе утро. Да, доброе. Тут похвалились, что переобулись на лето. Так и хочется сказать словами Жоржа Милославского-Куравлева. Это вы поторопили?
5: Ну, нет уже. Но обещают похолодание. Но похолодание обещают с высоты сегодняшних 26. Поэтому, когда оно похолодает, то будет все равно 17-18.
6: Хотел немножко, вы тут про Китай опять затронули тему. Может, вы знаете, Макс Кадакова, ну, ваш коллега.
5: Ну, естественно, мы знакомы очень хорошо с Максом.
6: Вот, я его тут, ну, подслушал на другой радиостанции, его передачи. У него там можно писать комментарии прямо ему в канал, он отвечает. Ага. Вот, вы не поверите, вы не один тут с китаефобами боретесь. Ему прям пишут в тему... Кадаков, трус, признайся, что китайские машины дерьмо.
5: Конечно, денег занесли еще. Еще партия, есть денег. Кадаков, признайся, тебе денег дали китайцы.
6: Он им отвечает: денег. Ребят, я автожурналист. Я ко всем автомобилям отношусь абсолютно одинаково. У всех автомобилей есть как и достоинства, так и недостатки.
5: Конечно.
6: Я просто сразу вас вспомнил, как вы тут отчаянно тоже с ветряными мельницами.
5: Ну, понимаете, а если не делать, с одной стороны, говорят многие, да брось, да не обращай внимания. А с другой стороны, а если не делать, так оно же и не изменится. Ну, вот это мнение. И я, между прочим, я не собираюсь менять ничье мнение по поводу Китая, заставлять поверить, что это очень хорошо. Единственное, против чего я восстаю, восстаю против сектантства и мракобесия. Вот мракобесие. Спасибо большое, и вам тоже. Сектантство и мракобесие. Потому что орать «Китай дерьмо» — это мракобесие. Ровно так же, как и кричать «Европейские тачки или японские тачки лучшие». В чем они лучше? По каким параметрам они лучше? Эти металлическая стружка в моторах крузаков — это признак лучшести. Нет, это не признак лучшести. Это всего лишь признак того, что любые автомобили, производство автомобильное, это производство автомобильное. Они механизмы делают. С ними могут быть проблемы, могут быть прорывы. И сейчас, когда Китай накупил себе, купил всех инженеров европейских, всех, из всех брендов, немецких, британских, отовсюду, купил целые R&D-шные центры, которые занимались техническими разработками. Причем сделал это не сегодня, а делал это на протяжении последних лет. 10 лет. Купил всех дизайнеров, которые рисуют машины. Купил производственные линии, точнее, они сами приехали с этими производственными линиями. Все автопроизводители стали там делать тачки. Это последние 15-20 лет. Вот. И когда все это произошло, сидеть, крутить на пальце ключ от своего старого Лансера, на пальце, и рассказывать про то, какое Китай дерьмо, на том основании, что это мракобесие. Вот и против этого, да. Другое дело, когда появляется человек, говорит, там, у Чингана с моделями до выхода новых итераций, уже совсем новых, с музыкой была проблема. Да, была проблема, и я готов подтвердить ее, да. Ты садишься в автомобиль, включаешь радио там или подключаешь телефон. Ну, телефон, кстати, получше играет. А вот радио, ну, не подружили они. Радиостанции, вот там что-то там, передатчик какой-то, процессор какой-нибудь, который обрабатывает радио, еще что-то, не знаю. Но, блин, это слушать печально было. Автомобиль внешне классный, там какой-нибудь Чинган Юник. Ну, классный, представительный, все. Садишься, включаешь, музыка. Да что ты будешь делать? Что за акустика такая? Проблема? Проблема. Ну, а это проблема китайского автопрома? Или это проблема конкретного бренда? Конкретной, совершенно конкретной системы. Или там климат где-то работает не очень хорошо. Где-то дворники, может, работать. Где-то... там есть, да разные проблемы есть, так же, как и у всех. Так вот, я когда, ну, стараюсь не биться именно с позиции, а с аргументированными позициями вообще не бьюсь. А что тут? Ну, если она аргументирована. Вот у меня вот такая проблема есть на конкретном автомобиле. И не важно, что это Renault Arkana или Mercedes S-класса, или Чинган какой-то, или ГАК. Ну, не важно. Это просто автомобиль, у него есть просто проблема. Вот. А вот мракобесие действительно раздражает. Так, про рабомойку я уже понял, и про молодую грязь тоже. На вашей неделе говорят, в Максе запилили голосовательные машинки. Спасибо большое, что еще раз говорят. Говорят, что кур дают. Не знаю, но откройте у себя голосование. У вас есть канал в Максе? Канал! Есть у вас в Максе канал? Ну, я не знаю, может, канал и группа — это разные вещи? Потому что про голосование в группах в Максе доступно, это я знаю. Про голосование в каналах, это я не знаю, у меня не работает. Ну, в смысле, у меня нет. У меня обновлена вся моя эта холера. Весь Макс обновлен, он с этим самым, с георгиевской ленточкой, со всей. Вот я еще раз открываю. Вот я еще раз нажимаю скрепочку. Вот у меня здесь внизу. Галерея, файл, место, контакт. Все, больше ничего нет. Никаких опросов нет. Вот, так что простите, пожалуйста. Надежность критерий оценки. Вот мне пишет Алексей или В, или Б. Но с учетом того, что Алексей написано латиницей, это, наверное, Алексей Б. Надежность критерий оценки чего? Автомобиля? Нет, для меня далеко не надежность критерий оценки. Дайте мне сколько угодно надежный автомобиль, к примеру, ну, чтобы он выглядел как, я не знаю, там, как Suzuki Jimny, к примеру, да? Офигенный, может, он надежный, я не знаю, но я никогда в жизни не куплю себе этот автомобиль, простите. Что значит критерий оценки чего? Критерий надежности — это критерий оценки надежности. Это не критерий оценки успешности бренда, там, популярности или крутизны модели. Надежность — это критерий оценки надежности. Все. Дальше. Что значит надежность? Вот когда вы говорите «надежность — критерий оценки». Надежность — это что? Количество обращений в дилерский центр по гарантии в течение 3 месяца. Есть такая надежность. Количество обращений по гарантии по модели конкретной в дилерские центры в течение года. Другая надежность. Есть надежность количества обращений по гарантии из тысячи автомобилей проданных. Количество обращений в течение первых 3 лет. Правильно? Правильно. У вас есть такая самая статистика, Алексей? Нет. Ну, по-любому нет у вас ее. Поэтому, когда вы говорите о своей оценке надежности, вы имеете в виду городские мифы. Это мифы. Миф о надежности Toyota. Я не говорю, что она ненадежная. Я говорю, что это миф. Потому что все, что, где отсутствует четкая критериальность, ну, четкая, вот есть критерий оценки. Это статистика. То есть обращение в дилерские центры. Для этого вам нужно, к примеру, если вы хотите там по Toyota, вам нужно понимать, сколько выпущено было условных Corolla. Это модель такая, Corolla. Потом, в каких странах? И на каких производствах? Потому что Corolla делают, к примеру, на нескольких заводах. Куда поступают автомобили? И это могут быть совершенно разные партии. Это может быть Toyota Corolla, как вы знаете, да, там Corolla выпустит 1 000 000 штук, а под отзывную компанию попадает 150 тысяч. А не весь 1 000 000. Почему? Потому что это партия. была выпущена на конкретном заводе с конкретными поставщиками. Конкретный брак вкрался в конкретную систему. И эти автомобили, к примеру, либо отзывают, либо их приглашают на сервис, чтобы гарантийно обслужить. Вот это уже статистика гарантийных обращений. Соответственно, вам нужно знать, где были произведены автомобили, куда они поставлялись. И по каждой партии выборку, сколько раз обращались по гарантии в течение месяца, полугода и трех лет, к примеру. Без всего этого ваше ощущение надежности – это ощущение надежности. Это миф. Ну, это некое ваше просто ощущение, основанное на, опять же, городских легендах. На том, что говорят приятели в гаражах, на то, что у жены подруга, у нее, у мужа Toyota никогда не ломалась, или наоборот, у нее, у жены, у подруги, брата, сестры Skoda Kodiaq не вылезает из сервиса. И все. И вам вот этого уже достаточно, чтобы при любом разговоре вы сказали: да, Kodiaq говно. У меня там, я знаю, у меня есть друг, жена подруги, двоюродный сын, и он в результате не вылезает из сервиса на своем Kodiaqе. Вот и все. Вот это и вся наша, я не говорю ваша только, наша. Наша оценка надежности и всех остальных критериев автомобиля. Просто время от времени нужно сверять часы с реальностью, с объективной, и давать себе отчет, на чем основаны твои фундаментальные жизненные установки. Вот они на чем основаны? На фактическом положении дел или на том, что я сам себе придумал, основываясь на двух-трех слухах? Вот и все. Поэтому надежность — это исключительно критерий только надежности. И он очень субъективен, потому что никакой статистики у вас нет. Есть просто ощущение. А так-то да, конечно, ощущение надежности — это ощущение надежности. Друг купил Geely X5 гибрид. Вчера щупал. Вообще не к чему придраться. Со всех сторон добротный автомобиль. Вот Александр Евгеньевич пишет. Я отвез не так давно в пресс-парк EX5 гибрид. Он называется EX5 EMI. И могу сказать следующее. Автомобиль приятен во всех отношениях. Но, к примеру, у него тоже есть особенности. Вот опять, давайте начнем с особенностей. У него есть особенности, которые для того, чтобы выявить их, ощутить и понять, нужно было с чем-то сравнить. Нужны были специальные условия. Эти условия мы создали двум автомобилям на зимнем треке в Васин Драйвинг Скул, в школе, которая, вы знаете, там, где эти срычаны, не доезжая. Там специальная у нас была площадка, специальная она была снежная, потом ледовая, и мы поехали туда на двух автомобилях, специально взяли «Атлас» переднеприводный для того, чтобы он коррелировался по сравнению с EX5 EMI, который пока еще у него поговаривают, полноприводная версия не просто существует, а и в России тоже, вероятно, будет когда-то. Но пока он переднеприводный. Мы взяли переднеприводный «Атлас», обычный ДВСный автомобиль с обычной коробочкой, все вот это вот, да, просто ДВСик такой крепенький. Атлас-то вы знаете. И взяли X5 EMI и поехали. Значит, во всем, что касается, на мой взгляд, во всем, что касается комфорта, качества отделки, шумоизоляции, движения по трассе, экономичности, ощущения ускорения, подхвата вот этого благодаря и электромотору, и батарее, и электричеству, и силам, и всему остальному, гибрид показывает результаты очень неплохие. Ну, лично для меня выше, чем у «Атласа». Лично для меня. При том, что цена у них сопоставимая абсолютно. Вот. Потом мы выезжаем на снег. И тут тоже все вроде бы нормально. Ну, в том, что касается движения просто по снегу, ты едешь и едешь нормально. А потом мы начинаем динамично соревноваться. В частности, гантелю себе нарисовали там так, чтобы менять траектории. И раскатали от снега уже до льда со снегом покрытие. И все. И в соревновательной части «Атлас» просто не просто наступает на хвост, а обходит и уходит далеко вперед. Почему? Вот мы нащупали эмпирическим путем, просто путем экспериментов, нащупали особенность автомобиля. электрическому мозгу, последовательно параллельному гибриду, в условиях, когда ежесекундно меняются режимы, когда тебе нужно работать не тормозом, не рекуперацией, когда тебе нужно работать только газом, и нужно постоянно быть, ну, то есть электроника постоянно должна понимать, что происходит с автомобилем, в условиях активного руления, работы педалькой, акселера, всем этим. Обычный ДВС, при том, что он проще с точки зрения, ну, системы и системы генерации крутящего момента и ее передачи на колеса. Тут просто все. Двигатель, коробка, привод. Там же двигатель, коробка, электродвигатель, батарея. Между ними постоянно идет переговоры, между ними постоянная коммуникация. Они решают, кто в данный момент включается, а когда рекуперация включается. И в результате, в режиме такого дубаса ледяного, когда надо дубасить просто, и вот этот гибрид показал результат куда более скромный, чем «Атлас». Все, мы выявили его опытным путем, выявили его особенность такую. Следующий вопрос. Как часто автомобилю приходится сталкиваться вот с таким дубасом ледяным? Ну, так если вы не выезжаете специально на трек, чтобы снять сравнительный обзор. Да никогда вообще. Вообще, в принципе, никогда. Таким образом, мы выяснили, что все остальные практически его характеристики с точки зрения комфорта, качества, технологичности, того, что ты испытываешь эксплуатационных качеств, да, там шумоизоляция, ну все, удобство посадки, все, материалы, тактильное, то, что ты трогаешь. Все это, со всем этим ты сталкиваешься каждый день. А вот с таким экспериментом, когда тебе надо нарисовать гантель на льду, ограничить ее этими конусами, а потом за тобой еще придурок, как... Ну, хороший человек. Будет гоняться кто-то в попытке тебя догнать, а ты будешь пытаться догнать его. И вот это все. Такое случается да никогда вообще. И поэтому данной особенностью автомобиля можно пренебречь. Серьезно, можно пренебречь. А все остальные качества очень высокие. Вот, так что я к чему, Александр Евгеньевич? Придраться при желании... Есть к чему. У любого автомобиля есть к чему придраться. Другое дело, что это означает, вот эти придирки. Влияют ли они как-то на эксплуатационное качество автомобиля лично для тебя? Вот не вообще, а вот лично для тебя. Влияет или не влияет? Да, спасибо большое за напоминание. Я вспомнил, что мы сейчас профукаем опять пилюлю. А не хотелось бы, конечно. Поэтому я предлагаю всем нам погрузиться в сладостный мир пробуждения. Осознание того, что вот он, понедельничек, вот он, понедельничек, 4 мая, и в моторах этот понедельничек звучит вот так.

Спасибо, Тимур, а то я сижу тут, думаю, это я, что ли, один провинился перед Максимом Сергеевичем, и он мне не дает возможность опросы устраивать. Нет, Тимур подтверждает, что в каналах опросов еще нет. Такое удовольствие от езды испытываю. Кушать не могу, слушай. Ариза 8. Испытываю удовольствие от езды. Дмитрий Лапин сообщает нам. Это самое главное в обладании автомобилем. Испытывать удовольствие. Ну, оно залог счастья. Автомобильного.

0: Робокоп. Видали, какого в Китае Робокопа представили? Вот он идет с полицейскими. Ого, какой мощный вообще. Весь карбоновый такой прям. Слушайте, ну моща такой поворачивается. Он сразу руки в кулак сжимает, если что. Он такой вот сразу такой стоит такой. И это... Убить тех человеков. Убить тех человеков. Но я не могу. А, смотрите, в стойку стал боевую. Сейчас драться будет. Ладно, потом еще посмотрим.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал вывод застрявших в Персидском заливе судов. Операция под названием «Проект Свобода» начнется утром 4 мая. Танкерам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам президента США, это будет гуманитарным жестом со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и в особенности со стороны Ирана. На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев, написал американский лидер на своей странице в соцсети True Social. США насильно выдают гражданство детям сотрудников МИДа России, заявила Мария Захарова. Официальный представитель Министерства иностранных дел назвала это инструментом давления на персонал и примером упадка пресловутой американской демократии. Американцы, по ее словам, стали применять эту практику с 23-го года. Сколько детей стали жертвами такой политики, Захарова не уточнила. Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия, буквально насильно под предлогом закрепленного в Конституции США права почвы и якобы ограниченного характера консульского иммунитета, написала дипломат в колонке для газеты «Ведомости». Представитель МИДа подчеркнула, что действия американских чиновников противоречат как международному, так и внутреннему праву США. Она объяснила, что дипломаты не подпадают под полную юрисдикцию страны пребывания, поэтому право почвы на их детей не распространяется автоматически. Губернатор Белгородской области продлил отпуск по рекомендации врачей. Вячеслав Гладков не будет работать еще 2 недели. Глава региона ушел в отпуск 16 апреля. Как отмечал сам губернатор, он стал первым за 2 года. В его отсутствие областью временно руководит заместитель Гладкова, глава администрации губернатора Александр Лоренц. Когда отпуск только начался, Гладков указал, что оперативные дежурные, МЧС, полиция, БАРС, Белгород, Орлан и правительство множество раз отладили и отработали алгоритмы деятельности. Павильон России на Венецианской биеннале не будет открыт для публики. На арт-композицию можно будет посмотреть только через окна. Об этом говорится в заявлении адвоката фонда биеннале Деборы Росси. По словам юриста, фактически Россия не получила разрешения на открытие павильона для публики. Инсталляцию «Дерево укоренено в небе» будет возможно полноценно увидеть только с 6 по 8 мая во время вернисажа. Это будет предварительный показ. Ранее в Еврокомиссии заявили, что лишат Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро за приглашение России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью «Известиям» назвала это решение рецидивом антикультуры, воспаление которой случилось с Западом в последние годы. Это была цитата. О погоде. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Россия всегда была известна своей
3: своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
5: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
9: Моторы.
0: 7:38, говорит Москва, моторы. Ага, спасибо, вот и музычка. Понедельник у нас, 4 мая. Так, трагедия случилась в Колумбии. Бигфут стал неуправляемым после трюка и на полном ходу врезался в толпу. Погибли трое среди жертв. Дети около 40 отделались травмы. Жесть из Южной Америки. Видите, монстр-трак поехал на людей. А где? Ого. То есть он переезжает автомобили сначала. Все, потом брррр, такой раз. И как ехал, так и поехал. Но только прямо через зрителей всех переехал. Такой раз, такой переехал. Своими большими ногами. Да, это я, видите, это я быстренько смотрю телеграммы всевозможные на предмет важных для нас новостей. Сегодня в городе солнечно и безосадочно. С 16:30 временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц и набережных в центре города. Для поездок воспользуйтесь зелеными большими дирижаблями. Жаблями большими зелеными, если бы они у нас были... Ах, если бы у нас были большие зеленые дирижабли. Ну где ж ты, Юрий Михайлович? Ну что ж ты, дорогой Юрий Михайлович, не ввел-то, не реализовал. Такая была идея. Да. Сейчас. А где Дептранс оперативно? Ёлки-палки. Дептранс оперативно. Во. Я хочу почитать в департаменте транспорта оперативно информацию о перекрытии. 4 мая. Эту же информацию можно найти в телеге у меня. Я вчера ее забрасывал, опять же, пустил в напрямую перекидывал вам, чтобы предупредить вас. Не надо сегодня на автомобиле ехать на работу. Зачем? У вас есть электросамокаты, электровелосипеды, на которых вы спокойно добираетесь до своих электричек, до автобусов, до метрополитенов. И спокойненько едете потом на работу, потом выходите, берете самокат или еще что-то, доезжаете опять до автобуса или метро, если вам от работы далеко, допустим, идти. Там потом выходите, берете самокат и спокойненько доезжаете обратно домой. Это вообще как бы... Ну, я так и делал. Тут я даже вот с Собакиным завис. Ну, ладно, сейчас про Собакина позже. Давайте про перекрытие сначала. С 16.30 сегодня вот так выглядит инфографика. В общем, чтобы было понятно, будет перекрыто все вокруг Охотного ряда. Вокруг этих самых... Гостиного двора, вот как называется. Вокруг Гостиного двора, значит, Солянка, Ильинка, Варварка, все прилегающие на Китай городе, набережная, которая большая, Кремлевская, и где дом на Котельнической, и еще аж до Садового будет перекрыта набережная. Вокруг Балчуга, здесь, на острове, все набережные перекрыты, Болотная тоже будет все закрыто. Гончарная, Кремлевская и все-все-все-все. Все с 16.30 и до завершения мероприятия, окончания мероприятия запланировано на полночь. На это же время здесь запрещены парковки. А если ваши автомобили будут там напаркованы, то вероятнее всего их перевезут. Их будут перевозить в другие места, потому что читать нужно было заранее. Там предупреждение о том, что и парковка тоже временно запрещена. Здесь в конце этой новости указано, на участках ограничений будет временно запрещена парковка. Уже сегодня запрещена с полуночи и до 3 часов утра следующего дня завтра. Что, если вы оставили автомобиль, к примеру, не с полуночи сегодня, а чуть раньше? К примеру, вы там живете. И у вас, ну, я не знаю где, ну, вокруг Балчика где-нибудь. Не знаю. Ну, в общем, ваш автомобиль там стоит. Вероятнее всего, его будут перемещать. Его переместят в какое-то место. Не думаешь. Ну, по идее, это не должна быть спецстоянка. По идее, это должно быть просто какое-то другое место, где можно стоять. Вот, туда его переместят. Значит, Собакиным история. Еду я, мы гуляем в выходные, все, тут же надо, вспоминаешь, ей надо срочно, ну, эти маникюрные какие-то дела, еще что-то такое. И надо уже опаздывать, все, и уже ждут, все. А мы едем как бы на семейном поехали автомобиле. И вас укачивает жену, когда вы за рулем? Это еще одна такая, да, манипуляция? В общем, я когда едем на Мазде, я ее за руль сажаю, говорю, давай сама, чтобы она, вот, никаких этих, ко мне претензий не было, что я не так еду, не так торможу, не так разгоняюсь, не так поворачиваю и все остальное. В общем, я хватаю, ей надо ехать, срочно говорю, все, давай, вот тут вот в центре я выпрыгиваю, прям не доезжая на Тверской, не доезжая до бульвара, вот тут прям выпрыгиваю, все, и ты поезжай, а мы на автобусе поедем с Пюселем, с моим. И мы так едем, и ей нужно поворачивать на Малую Дмитровку, в переулок туда, и а там поворот прямо перед остановкой. А на остановку в этот момент как раз подъезжает какой-то автобус. Я говорю, все, пока. Выскочил и сразу в этот автобус. Так удачно. Автобус называется М1. А почему вы молчали, что такой шикарный есть маршрут автобуса М1? Вы знали, что есть автобус М1, который едет через всю Москву? В следующий раз, когда я захочу, когда приедут люди какие-то к вам, сейчас я вас научу, приедут к вам какие-то родственники из этой вашей деревни. Вы, значит, М1, вы просто берете их, сажаете в автобус М1, и все. Просто сажаете их в М1, и все на этом. Все, больше ничего не надо. Только М1. Понятно? Потому что автобус едет, смотрите, откуда. Он едет от метро Новаторская. А, это Новаторская. С Ленинского проспекта, где Обручевский район, знаете, вот оттуда прямо. По Ленинскому он едет, в сторону третьего транспортного кольца, в центр. Проезжает Ленинский, проезжает третье кольцо, дальше едет по Ленинскому, со всеми остановками. Потом он едет Ленинский, проезжает Садовая, Октябрьская, дальше по Большой Якиманке в центр едет. Вот у нас Кремль. Вы людям показываете, говорите им, вот смотрите, дом на набережной знаменитый, в котором жили все представители, вся кремлевская элита, все. С правой стороны Болотная площадь, пожалуйста, здесь очень красиво. Все рассказывайте. Москва-река, вид на Кремль потрясающий. Вы говорите, вот смотри, Кремль, вот это все трехрублевый вид, все, Кремль. Потом он проезжает библиотеку имени Ленина. Маховая, вы говорите, вот, пожалуйста, Кремль с этой стороны, Манеж, вот Охотный ряд, Государственная дума, все, по Тверской начинает ехать вверх, едет по Тверской, вверх, Бульварное кольцо, вот тут я прыгнул в него, и дальше Маяковка, Садовое кольцо, дальше Ленинградка, съезжает на Дублер, проезжает Динамо, Петровский парк, тут и выскакивая, дальше он едет, развилка с Ленинградкой, дальше, и на Волоколамке аж до какой-то больницы РЖД он доезжает. Понятно? Маршрутец вообще, через всю Москву, через все нужное. А, там же нужно сказать, вы еще будете ехать по Ленинскому, там тоже красоты все покажете. В общем, я впрыгнул ровно в тот автобус, зажмурившись, я даже, ну, я не знаю, какие маршруты куда едут. Я так просто, ну, есть автобус, прыгну в него, а там разберемся, думаю я. Прыгнул. Теперь я вас научу. Если вы такой же олух, как и я, и вы ничего не знаете в маршрутах, вы сначала все равно впрыгиваете. А толку, что вы узнаете потом, что это был ваш маршрут, когда он уже уедет. Поэтому надо впрыгнуть сразу в него. Тут же открываете приложение «Московский транспорт». Вбиваете маршрут... Куда мне показать? А, вот так я могу показать. Вот, вбиваете маршрут М1, к примеру, видите? И тут же на карте вам простраивает со всеми остановками. Вообще совсем просто. Просто все построено. Вы все видите. И я такой раз к валидатору карту банковскую. Раз, он мне говорит, оплачен проезд. Я такой, раз, молодец. И, в общем... Еще на Маяков, нет, на Белорусской вышли последние 4 человека из автобуса. Угу. Это была суббота. Вышли последние 4 человека из автобуса. И дальше я один с Амбыкиным на руках. Еду один вообще в автобусе в роскошном. Что-то мне этот автоинформатор говорит. Называет какие-то остановки. Просит быть внимательным. Не трогать вещи, оставленные без этого, без присмотра. Дает дельные советы какие-то. Автобус останавливается такой вот везде. Потом едет аккуратненько все. По выделеночке. Я вам скажу, это просто роскошь какая-то. Я к тому, что не понимаю вас, тем более вас, когда вы претесь вот сюда в город для того, чтобы здесь где-то приткнуть тачку, а потом отработать весь день, и потом... побежать вечером, сесть в тачку и поехать домой. Вот это абсолютно за гранью моего понимания, для чего вы это делаете. Тем более сейчас, когда вас Дептранс предупредил, что будет АТАС будет вечером после 16:30. Стоянки эти дни были бесплатны, но странно, зеленые москвичи все равно шастали в поисках наживы, Томас сообщает. Томас, ну, парковки-то были бесплатны везде, но не везде. Ну, в смысле, там же были ограничения. То есть парковки были бесплатны, но, значит, в одни дни были одни бесплатны, в другие будут другие бесплатны. А потом те, что по 600 рублей, те, значит, у тех вот такая оплата, а те, у которых... По 450 рублей другая оплата. И Так, сейчас я пытаюсь открыть, где у меня. О, господи! Короче, Телеграм тоже сбоит. Телеграмчик тоже сбоит просто в эти самые медиа. Сейчас я открою. Во. Смотри, не... Да ну. А можно мне в чате показать просто это? Показать в чате. Значит, смотрите. Первого, второго, но не третьего. 9 и 11 мая парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Непонятно, почему 3-го не будут бесплатными, потому что 3-е как бы воскресенье вроде бы. Но 3... А потом написано. А вот 3 и 10 мая будут бесплатными, но только те, которые другие, а те, которые с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, те будут платными. А еще платными будут те, которые в зоне динамической парковки. Это динамической оплаты. А динамическая оплата, в зависимости от загрузки, она может быть от 0 до 800 рублей. 0 я никогда не видел, но 800 рублей вижу периодически на этих парковках. То есть она динамическая, но такое ощущение, что ее ввели динамическую специально, чтобы 800 стоил час. Потому что, ну, там всегда, всегда есть тачки какие-то, и всегда там все забито. Поэтому... Они курсировали, конечно, во-первых. Во-вторых, ведь эти зеленые автомобили, они же не только оплату фотографируют, но они также еще и фиксируют автомобили, которые припаркованы с нарушением. Нарушители-то, Томас, никуда не делись. Те, кто ну, вообще паркует автомобили там, где парковка в принципе запрещена. Поэтому, естественно, конечно, парконы и все эти ездят, контролируют, безусловно, да. Да, да, да. Давайте немного... немного автомобильных новостей, да? А что остается? Что остается? Так, господин из Автостата, руководитель аналитического агентства Автостат Сергей Целиков, высказался о перспективах нового отечественного электромобиля. Вот, это его в каком-то, вероятно, подкасте спросили. Вот. А так бы мы бы и не поняли бы. Вот так бы и не высказался бы про цену, так мы бы не знали, что она высокая. Мы бы и не знали, что 4 миллиона рублей — это дорого за маленькую козюлечку электрическую. Но спасибо, спасибо подкасту какому-то. Выяснили, наконец, что 4 миллиона рублей за маленькую козюлечку электрическую, что это дорого. Он так и говорит. Более перспективной была бы идея создания китайского Логана. Тут, что это значит, я не знаю. Как пояснил эксперт, гораздо более перспективной была бы идея создания китайского Логана. Да, китайского Логана. Ну, в смысле, я вообще, я в принципе не понимаю этой терминологии. Китайский... Логан. Логан как, наверное, символ доступности. Но при чем здесь китайский, если речь идет о 100% отечественном автомобиле? Атом — это наш автомобиль. Он, ну, как бы... Тогда надо было говорить российского Логана, а не китайского Логана. Я, ну, извините, я, простите, подкаст, я не понимаю вас, вот что это значит. Но потом эксперт как бы поясняет, то есть доступного бюджетного автомобиля. Но при чем здесь китайский Логан? Как символ доступного бюджетного автомобиля. Извините, я вообще... То есть берется румынский автомобиль, принадлежащий альянсу, в частности, в который уходит компания Renault. То есть румынский автомобиль «Дача» берется. Приписывается сюда слово «китайский», и это должно обозначать бюджетный автомобиль. В нынешнем виде продукт является супернишевым, дорогим, который найдет своего покупателя лишь в очень узком рыночном сегменте. Это для этого надо было говорить аж целым руководителем Автостата, чтобы выяснить у него, что цена 4 миллиона до субсидии, а с субсидии получается 3,1, 3 миллиона 100 тысяч, что это высокая цена. Молодцы! Это мои аплодисменты экспертам, которые, наконец, должны были пригласить большого специалиста и чтобы задавать такие вопросы. Это просто... Я надеюсь, что потом в кулуарах вы обсудили, что вода мокрая, а огонь, если близко поднести к нему руку, то становится жарко, и в какой-то момент можно получить ожог. Это вы тоже обсудили, это же надо было выяснить. Ну что иначе, если этого не выяснить, то как ты узнаешь, что вода мокрая? Правда же? Это же, ну, это требует экспертного мнения. Это вся история. Значит так, пока вы там обсуждали вот эту фигню, размышляли на эту тему, я в минувший четверг встретился с настоящими специалистами, один из которых разработчик, в том числе, Атома, он айтишник. Вот. Такой глубокий, разработчик глубокий. Сейчас работает в другой сфере, но тоже мы очень часто об этой сфере говорим. Так, в США самолет что-то снес. Извините, новость только что прям сразу появилась. В США самолет при посадке снес фонарный столб, задел колесом грузовик, водитель чудом выжил. Но при этом чудо у него было травмировано. Нет. А какой самолет хотя бы? Боинг 767, на секундочку. Боинг 767, это тебе не Цесна какая-нибудь. Это Боинг 767. Офигеть. Это гораздо важнее Атома. Давайте посмотрим. Значит, как это было? Выполнявший рейс из Венеции при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк-Либерти врезался в фонарный столб. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился. Короче, он садился, а вдоль ограды летного поля проходит шоссе, как это часто бывает. Ну, и это означает, что либо автоматика самолета, но, как правило, это всегда ошибка пилота. Пилоты допустили ошибку при планировании процедур посадки. Высота была неправильно задана, и самолет зацепил, просто садился и такой «пу-у-у». Одним из шасси сносит грузовику башню всю. Одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовик пекарни. С водительской стороны водитель не пострадал. В авиакомпании подчеркнули, что ни один пассажир или член...

0: левое шасси. То есть самолет садился, и правой стойкой бабах, под затыльник такой выписывает. Да, и, вот, и мы видим, что самолет, и он, самолет дальше пошел, дальше совершил посадку. Вот он, вон он на полосу зашел. Офигеть. Чего только не бывает. Ньюарк Либерти. Ну, молодец. Не, ну водитель классный такой, типичный водитель. Зеркала смотрел. Такой едет, смотрит зеркала. В центральное, сбоку. Контролирует все. Аккуратный такой. Все. Едет и такой на-на-на-на-на. И тут жах. То есть... Для фаталистов это очередное подтверждение высказывания, что если тебе суждено погибнуть в авиакатастрофе, может, никогда в жизни не летать на самолетах, он сам свалится на твой поезд или на твой автомобиль. Это уж тут гадалки не ходи, от судьбы, как говорится, не убежишь. Да, что было в обсуждении с одним из разработчиков «Атома»? Хочу я вам сказать, что все было нормально, там все будет хорошо. Главное, нужно перестать делать вот такие нелепые, на мой взгляд, какие-то заявления на тему китайского Логана, что нам нужен такой доступный автомобиль был бы, нам бы нужен был бы. Я от себя добавлю вот что. Нам нужны наши в перспективе автомобили. Вот что нам действительно нужно, если мы считаем, что автопром у нас должен быть какой-то. Потому что если мы считаем, что его не должно быть, это другое дело. Надо все позакрывать, облить бензином, все это. Но если мы считаем, что автопром у нас должен быть, у нас должны быть наши автомобили. И главная заслуга «Атома» вовсе не в том скворечнике, который они сейчас выпустили, который начнет продаваться и будет стоить, да, будет стоить денег. Главная заслуга в том, что оно наше. Компания сделала нашу платформу электрическую, на которой можно строить автомобили разные, и все они будут наши. Вот это, на мой взгляд, ключевой момент в «Атоме». А вовсе не то, что он не китайский Логан по цене. Окей? Но это мы еще обсудим. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Министерстве обороны сообщили об уничтожении ночью 117 дронов над регионами России. Силы ПВО перехватили украинские беспилотники с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Липецкой областями. Также дроны нейтрализовали над территориями Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и над Московским регионом. Водитель «Мираторга» получил ранение при атаке дрона на Брянскую область. Украинский беспилотник ударил по движущемуся грузовому автомобилю агропромышленного холдинга. Об атаке БПЛА в поселке Сенчуры Суземского района написал губернатор Александр Богомаз в своем канале на платформе «Макс». Глава региона сообщил, что пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказали первую помощь. Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах США и Ирана. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети True Social. «Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон», отметил президент Соединенных Штатов. Несколькими часами ранее в интервью израильскому телеканалу Khan News американский лидер назвал иранский план урегулирования неприемлемым и заявил, что отклонил документ. Даниил Медведев стал 9-й ракеткой мира. Россиянин поднялся с 10-й строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленная версия опубликована на сайте организации. На минувшей неделе Медведев дошел до 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил итальянцу Флавио Каболли. В обновленном рейтинге у первой ракетки России в активе 3460 очков. Еще один отечественный теннисист Андрей Рублев располагается на 14-й строчке, Карен Хачанов на 15-й. В списке лидеров изменений не произошло. Первое место в рейтинге ATP продолжает занимать итальянец Янник Синнер. Курс валют китайский юань.

0: стоит 10 рублей 96 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 74 рубля 80 копеек. Курс евро сегодня 88 рублей 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
6: По четвергам после 20:00.
8: Дело Принцепа.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
6: Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Восемь часов восемь минут, понедельник, май, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Американские чиновники за спиной у Трампа, нарушая закон, насильно впихивают гражданство США детям российских дипломатов. МИД России: Москва не признает навязываемое гражданство США детям дипломатов, заявила Мария Захарова. Это не шутка и не фейк, пишет Алексей ТТ. Ну а почему это должно быть шуткой?

0: Доброе утро, погода налаживается, прям как только выходим на работу, а как выходные, снова холодно, а ведь еще черемуха не цвела, пишет Василий. Да все как-то подло с этой погодой. ТТ пишет, я просто сразу читаю, как пишет, Алёш. Ну, как будто бы мы давние друзья, или он преподаватель из школы. Как так получается? Замедлили интернет для безопасности, чтобы беспилотники не могли летать. Заблокировали Телеграм тоже для безопасности. Кстати, пишет через Телеграм ТТ. Посадили насильно в Макс, но пишет он все равно через Телеграм. А беспилотников стало еще больше. Летать Питер, Туапсе, уже до Кремля 6 километров долетают. Как же так, Алексей? Помню, ты же доводы такие приводил, что агитировал свой Макс и плел про безопасность граждан. Ну ладно, я терплю, до конца дочитываю. А граждане даже не могут получить информацию о налетах беспилотников, так как наношу все было в Телеграме. Наношу, написано. Что теперь скажешь в свое оправдание и в оправдание врунов из правительства? Значит, во-первых, пойдем от обратного. Врунами из правительства вы людей из правительства определили сами. Поэтому оправдывать или обвинять будете дальше сами, без меня. Это первое. Второе. В свое оправдание я ничего не собираюсь говорить абсолютно, потому что не вижу необходимости оправдываться. Третье. Естественно, если не принимать те меры безопасности, которые есть, беспилотники будут долетать прямо до вашей ТТ пустой головы. Поэтому успехов в ваших долгих, больших текстах, как говорится. Вы, видимо, не понимаете, что такое борьба, и вы, видимо, не понимаете, что такое в этой борьбе сопротивляться и не сопротивляться. Вам, наверное, кажется, что результат всегда один и тот же. Ну, наверное, для себя вы когда-нибудь откроете, что это не так. Ну, кто ж с этим может что поделать? Но на этот бред вообще нужно отвечать, пишет Александр. Ну, наверное, потому что, ну, есть ощущение, что вот ТТ купается в лучах собственной славы, когда пишет эти сообщения. Не знаю, он что он хочет вообще от меня, если честно. Ну, что-то хочет, понимаешь. И такой, оправдывайся. Чего я должен был оправдываться? По одной простой причине. Если ты из 100 беспилотников собьешь, уведешь, охладишь их симки, так сказать, 99, один, конечно, долетит. Но если ты не будешь этого ничего делать, долетят все 100. Как бы, к сожалению, у ТТ не хватает вот в этом смысле соображений по этому поводу. Неправильное ношение георгиевской ленты может грозить штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы до 5 лет. Размещение ленты на ошейнике, ниже локтя или на автомобиле могут расценить как неуважение к символу воинской славы, пишет Алексей. Да, спасибо большое, Алексей. Не новость, это было и раньше такое. Помню, мы это обсуждали. Естественно, все в кучу в этом вашем сообщении по одной простой причине, что здесь смешивается надругательство над, собственно, георгиевской лентой и неправильное ношение. За неправильное ношение, странное, по типу на ошейнике собаки, где-нибудь привязанной к бамперу машины, еще что-то, будет штраф. А если вы, ну, намеренно изгаляетесь, то тогда могут наказать и посильнее. Вот и все. Были на майские в Ельце, Липецкая область, когда включают сирену, довольно страшно становится. В Москве таких ощущений нет, пишет Джошуа. Зачем вообще подобные персонажи слушают вашу программу, пишет Алексей. Этот вопрос явно не ко мне, я ответа на этот вопрос не знаю. Я полагаю, что хочется очень сильно послушать, вот слушают. На рюкзаке тоже штраф, пишет Андрей. Ну, посмотрите правила, какие там есть, в самом деле, Андрей. В Коми устранили группу, которая пыталась запускать беспилотники, один из ликвидированных член КПРФ, пишет Василий. Может быть и такое, может быть и из КПРФ, может быть и из других партий человек, и может быть откуда угодно. Понимаете, диверсанты есть диверсанты. Тут как бы что удивляться там. Наверное, просто в Киеве других радиостанций не ловится, пишет Антон. Вы думаете, что человек пишет из Киева? Не устали еще от лжи и навешивать лапши людям на уши, продолжает ТТ. Ну, устал, конечно, очень сильно от лжи вашей, например, ТТ. Когда вам, очевидно, уже сказали причину, и вы вместо того, чтобы согласиться, а вы уже, ну, как бы аргументы все растеряли с первого своего сообщения, просто эмоционируете и рассказываете, как вас неистово обманули. Устал ли я от этого? Очень сильно устал, ТТ. Мне очень сильно надоело, честно. Потому что очевидный абсолютно ответ на ваш долгий спич, который вы писали, я не знаю, зачем вы так много времени тратили, ответ очевидный. Если ты защищаешься, то урона тебе наносится меньше. Если ты не защищаешься, урона тебе наносится больше. Любой человек в любой ситуации жизненной, в любое время это объяснит. За 3 секунды. Чего вы так вот распаляетесь, не совсем понятно. Устал ли я от лжи? Очень сильно. Вот от вашей. Потому что вы пытаетесь что-то, как уж на сковородке, крутиться. Зачем, не знаю. Самое интересное, что вы начали этот разговор. То есть не то, чтобы я вышел и сказал: слушайте, ТТ, а вы не хотите мне написать, типа, Алёш, там, тыры-пыры. Не было же такого. Нет, это ваше внутреннее вот такое желание проявить себя. Вы себя проявили, вам ответили. Что вы теперь? Вот скажите, что вы думаете по этому поводу. Мол, нравится, не нравится, новые аргументы у вас какие-нибудь. По типу, если не защищаться, то ударов будет меньше. Давайте, вот такой может быть у вас аргумент? Не может быть. Тогда изначально весь ваш посыл, он глупый. Вот в чем дело. «Ни конца, ни края не видно в этом противостоянии», — пишет Евгений. «А то, так оно и есть, а как вы хотели». В этом противостоянии либо надо победить, либо как, либо проиграть. Проиграть, наверное, никто не хочет, правда? Роется в методичке, не может найти, пишет СВ. Да нет, это свои все. Вы думаете, прям это методички какие-то специальные? Это свои. Насчет шпионов и предателей. Назаров, это усатый из кухни, возвращается в Россию. А вы так и не посмотрели полнометражку «Кухня», пишет Сталиненок. Может, и посмотрел, я честно не скажу. Но помню, что вот этот Назаров, если он возвращается в Россию, он говорил очень страшные вещи про нашу страну. Он говорил очень много гадостей. Поэтому мне даже странно наблюдать за тем, что якобы появляются новости о том, что он собирается вернуться. В связи с чем он собирается вернуться и на каких основаниях он собирается вернуться. Он большой друг всех. Я помню, он себя позиционировал как болельщик неистовый, там, футбольный, еще что-то такое. Вот это я помню. Якобы изображал, что он болеет за «Спартак», по-моему, да? Ну и что думают фанаты «Спартака» по поводу такого персонажа, если он вернется? Какие ваши мысли? Есть как-то или нет? Владимир Естигнеев, член КПРФ, который в 2022 году баллотировался от КПРФ в Совет депутатов города Ухта, это один из ликвидированных, пишет Василий. Ну, вполне такое может быть. Сиделец Жидобандеровец, он сам Коломойский, предрекает 3 года войны как минимум, пишет «Дело техники». Он сам так себя называл. А, в этом смысле, что это не вы это придумали, это словосочетание. Я думаю, что кто-то лоббирует его возвращение сюда, пишет Геннадий. Большие сомнения у меня по этому поводу. Первая ракета, выходит фильм с Козловским, пишет Василий. Певица Манижа тоже вернулась в Россию. Да вы что, это вот та, которая очень сильно переживала, что террористу, который убивал безвинных людей, в Крокусе ухо отрезали, вот это вернулась. Ну и как ей в России, что ей нормально, хорошо ей, все? Или что-то ей плохо было, ей не нравилось. Она как-то очень сильно критиковала. Уже здесь? Да что вы говорите, интересно как. Интересно, что прокуратура думает о возвращении Назарова, пишет 8-й. А он, правда, возвращается, что ли? Ну, просто мне это слушатель написал. В смысле возвращается этот персонаж, пишет Сергей. Сергей пожестче пишет, я не могу это в эфире читать. А эти иноагенты скоро все вернутся и будут здесь деньги делать на русском народе, а государство наше опять на это глаза закроет. Позор, пишет Константин. А русский народ что, Константин? Он какой, безмолвный, что ли, или что, я не понимаю. Непонятно, с какой цели они возвращаются. Уходя, уходи, пишет Укакошка. Денюжка, видать, знаете. Каждому из них в интервью можно первый вопрос задавать. Скажите, а вот когда вы находились за границей, в какой момент вы поняли, что кончились бабки? Вот и все. Вот и все. Вот единственный вопрос, который им нужно задавать. Вот. Я вас уверяю, что больше других никаких вопросов им задавать и не нужно. Сейчас переобуются, да и все, пишет Нилс Майкл. Ну пусть тогда делают это публично и мощно, так же, как когда критиковали Россию. В чем отличие Бонни и Мелони? Обе женщины, но перед Мелони отказываются извиниться и так далее, пишет Станислав. Отличие Бонни и Мелони, раз уж вы мне задаете этот вопрос, Станислав, в том, что Мелони занимает пост, а Бонни не занимает пост. Вот и все. Вот отличие все. Ну и если вы меня спрашиваете, кто перед кем и как должен извиниться или не должен извиниться, это, во-первых, выбор каждого, того, кто хочет или не хочет извиниться. И, естественно, эти вопросы не ко мне. Вот. Если так уж откровенно. То есть я что я могу вам по этому поводу сказать? Есть ли люди в жизни, перед которыми мне хотелось бы извиниться, допустим? Вот, наверное, есть, вот если вы меня спрашиваете, вот, и где-то, может быть, я грубое сказал, забыл там, хотел, и вот мне, допустим, ситуация, и я бы мог человеку сказать, прости, пожалуйста, там, да, такие люди, наверное, есть. А есть ли люди, которые, перед которыми я бы не стал бы извиняться, даже если жестко как-то про них говорил? Ну да, есть такие люди. Все зависит от ситуации, поэтому вы мне задаете, как мне кажется, странный вопрос. А отличие Бонни и Мелони в том, что одна, собственно, возглавляет государство, а другая никаких государств не возглавляет. Другая сидит в Монако, как говорится. Сотовый сигнал стандарта LTE является идеальным источником подсветки и обнаружения БПЛА, но наши власти умышленно отключают мобильные вышки. Зачем, пишет Александр. Александр, кто вам сказал, что не используются стандарты, которые, о которых вы говорите, для того, чтобы выявлять беспилотники? Кто вам сказал, что отключение того, о чем вы говорите, оно не происходит для пользователей, те, которые находятся, собственно, в, ну, не отражают удары беспилотников? Давайте так. Вот кто вам это сказал? Мне просто интересно. Кто-то из западных журналистов или политиков извинились перед нашим президентом, пишет Василий. Ой. Я не знаю, извинялись ли какие-то политики или журналисты перед нашим президентом, откровенно говоря. Я не знаю, насколько это вообще кому необходимо. Я полагаю, что нашему президенту до этого нет никакого дела, потому что у нас есть важные другие дела. И мы все вместе этими важными другими делами занимаемся. Так уж скоро и монеточка потянется, пишет Супер П. Да-да, и Алла Пугачева приедет, вот, и Максим Галкин вернется на Первый канал, да? Вот это вот все, я понял. По поводу возвращенцев, только приехал с границы с Эстонией, там прибалты пачками переходят границу, причем на своих машинах, и мы без проблем их пускаем, пишет Дюха. Понедельник начинается тяжело, пишет Алекс Поляков. Да, ну, обычно он начинается, ничего нового, если честно, Алекс. А Боня разве не в Госдуме? Нет, Боня не в Госдуме. Что она бы делала в Госдуме, я не понимаю. Каким образом замедление интернета, блокировка Телеграма помогает защищаться от беспилотников, пишет ТТ. Дальше говорит, ты либо глупый, либо продался, раньше был немного честнее искренний. Ну ладно, понятно, дальше это эмоции достаточно женские, если честно. Я не знаю, ТТ, может быть, вы женщина. Значит, каким образом замедление интернета, блокировка Телеграма помогает защищаться от беспилотников? Так это в вашем сообщении было свалено все в кучу. Это в вашем сообщении было свалено в кучу. Вы там в истериках валяетесь, и поэтому теперь у вас возникает еще один такой же скученный вопрос. Вот, крайне эмоциональный, и видно, что вы обиделись. Ну, как бы обижайтесь дальше, но я вам говорю, что те самые сим-карты, сим-боксы и многие другие вещи, сим-карты, которые вставлены в беспилотники, период охлаждения, который был введен для сим-карт в определенный момент, они влияют. Что касается Телеграма, там другая проблема. Там проблема касается разнообразных террористических ячеек, которые через Телеграм взаимодействуют друг с другом, а Телеграм не дает доступа к этим ячейкам и не блокирует их. Вот такая вот проблематика у нас с Телеграмом есть. И уже 500 тысяч раз об этом сказано. Если вы не слышите этого, дополнительно вам по этому поводу что-то говорить, какой смысл? Про Пугачева нам не дают забыть, каждый день про нее и семью пихают информацию, пишет Станислав. Откровенно говоря, я не получаю информации какой-либо о Пугачевой, каждый день по одной простой причине, я не подписан на такие источники информации, Станислав. Ясно, и много смайликов поставил ТТ. Ну, наконец-то вам стало ясно, а то было ощущение, что вы как деревянные, ничего не понимаете. Сегодня что, парад дурацких вопросов объявили, пишет Анна. Нет, просто некоторые не сдаются. Понимаете, Анна, вот есть такие люди. Вот. Они вот вроде бы уже бы готовы признать, что какую-то глупость написали, но не могут, вот, потому что очень, видимо, сильно переживают за то, что их какой-то образ эфирный может пострадать. Но никакого образа нет, поэтому они меньше переживали, больше бы стремились к дзену собственному какому-то. Поняли бы, что пустота все равно это все. Вот. Ну, то есть, когда нас заставят платить за зарубежный интернет, это уже будет безопасно, пишет Александр Еременко. То есть, Александр Еременко, то, что вы написали, совершеннейшим образом невозможно понять. Что вы написали? Вот что вы написали. Ну, то есть, когда нас заставят платить за зарубежный интернет, это уже безопасно будет. Что это значит? Как она это отвечать? Какой смысл? Что вы вложили в это сообщение, Александр? Можно узнать? Вот я вот у вас спрашиваю. Мне вот интересно, что вы имели в виду? Чтобы хотя бы как-то пытаться отвечать на этот вопрос. Потому что здесь вопросительный знак в конце, я понимаю, что это вопрос. Но я не понимаю сути вопроса. Кто вас заставит за какой зарубежный интернет платить? Когда? В чем смысл? Где такие предложения? Кто об этом говорит? Может, я что-то пропустил просто, да и все. Кстати, удивительно, что у нас топливо особо не подорожало после стольких ударов этих тварей по НПЗ. Значит, не все так плохо, пишет Андрей. Ну, значит, есть некоторые вещи, о которых стоит знать. Во-первых, у нас цена на топливо зависит не напрямую от нефти, что давно было известно. И когда цены на нефть повышались, и когда цены на нефть понижались, а цены на топливо не понижались, не повышались в этот момент. Мы задавались вопросом, а почему так? Почему вот, например, в Америке болтает туда-сюда, а у нас нет? Потому что у нас основная часть цены на топливо – это разнообразные акцизы. Мы это выяснили много лет назад. Спасибо всем тем, кто со мной все эти годы. Да? Это первое. Второе. Есть информация о том, что, несмотря на те удары, которые осуществляет враг по нашей нефти, давайте так скажем, все равно тот подъем цен на нефть, который есть сейчас в результате агрессии американцев и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке, и приводит к повышению цен и, соответственно, смягчению вот этого эффекта негативного, который получается в результате ударов врагов по нашей нефти. Видимо, речь идет об оплате трафика VPN, пишет Александр Борисов. А, про это имеется в виду? Понял, спасибо большое. Значит, Александр Еременко писал про интернет зарубежный, который оплатить, и тогда все безопасно будет. И он, скорее всего, имел в виду трафик VPN. Что сказать по этому поводу в таком случае, если, Александр Еременко, вы имели в виду трафик VPN? Я VPN не пользуюсь. Все. И я не плачу никакого трафика никому, ни зарубежному, ни местному, никому вообще. Вот, ну, за это я не плачу. Что бы вам по этому поводу сказать? Я даже не знаю, что еще вам сказать по этому поводу. Наверное, вам очень сильно необходим VPN-трафик. Наверное, вы чем-то особенным пользуетесь, и это вам очень сильно нужно. Откровенно говоря, не знаю, что это. Ну, мне вот нет. Не трафик VPN, а любой зарубежный трафик, пишет Александр. Ну, объясните тогда, Александр, ни черта непонятно, что, где вы платите за какой зарубежный трафик и почему это должно быть безопасно или небезопасно. Слушатель вообще не видел НПЗ в жизни. Это огромный объект, его дроном невозможно разрушить, пишет Алекс Поляков. Нет, ну, имеется в виду нефтехранилище, и есть же там спутниковые снимки, в том числе, где вражеские БПЛА или обломки БПЛА попадают по нефтехранилищу, и, соответственно, урон наносится все равно. Другое дело, что меня удивляет, я вам скажу в этой истории одна вещь, вот с нефтехранилищами, да, вот эти большие, грубо говоря, бочки стоят на улице. Я когда смотрю, ну, так или иначе, да, в интернете вот эти кадры и попаданий, и съемки со спутника, я никак не могу понять, а почему нет до сих пор маломальски, вот, ну, визуально, может быть, я ошибаюсь, но маломальски защиты какой-то вот этих объектов. Может быть, я ошибаюсь, может быть, она есть, эта защита, но вот я ее не вижу. То есть, сейчас объясню, о чем разговор. Вот, есть места, я не буду говорить, где, что, когда. Ну, ты едешь и видишь, что стоят мачты. На этих мачтах, соответственно, сетка металлическая и так далее. Если нужно эти места защитить. Я не имею в виду места на фронте. Я имею в виду места далеко от фронта, но их нужно защитить. Вот прямо таким накрывают их. Ну...
1: Ну, накрывают их вот этой сеткой.
0: Я собственными глазами видел. Разные объекты. А здесь я вижу объекты, где, ну, почему-то, ну, я не понимаю, почему. Почему нельзя поставить мачту одну, другую, третью и сеткой закрыть? Ну, я понимаю, что это не стопроцентная гарантия.
1: Я понимаю.
0: Но все-таки так же, наверное, было бы лучше. Ну, может быть, я что-то, как бы, мне кто-то объяснит, может, я не прав в чем-то, я не знаю. Ну, я вот смотрю на снимок или я смотрю на видео и вижу, что летит вражеский беспилотник или падают его обломки, так скажем, да? Но я не вижу, чтобы была какая-то сетка маломальски. И я не понимаю, почему. То есть у меня вопрос ко всем владельцам всех нефтяных и газовых объектов. А почему вам что, жалко денег на вот эту сетку или что? Нельзя, пишет Галина. Почему? Потому что нарушает пожарную безопасность, пишет Владимир. Простите, но я видел на объектах точно такого же характера, тем не менее, так, ну, они закрыты. Это точно нарушает пожарную безопасность? 8.30 новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 8 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении ночью 117 дронов над регионами России. Силы ПВО перехватили украинские беспилотники с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Липецкой областями. Также дроны нейтрализовали над Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и столичным регионом. Владелец «Эксмо АСТ» сравнил издание книг в России с минным полем. Олег Новиков объяснил ситуацию широкими трактовками законодательства. По его словам, издатели вынуждены работать в условиях неопределенности, связанной с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ. Редакторы находятся под постоянным давлением, подчеркнул он. Новиков сообщил, что после вступления в марте в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, счет промаркированных книг из-за упоминания запрещенных веществ идет на тысячи наименований. При этом полностью сняты с продажи несколько сотен тиражей, в которых усмотрены признаки пропаганды, отметил владелец «Эксмо АСТ» в интервью РБК. Олег Новиков указал, что одной из главных проблем остается огромный объем уже выпущенной литературы, которая требует проверки. Добавлю, ЛГБТ-движение, признанное в России экстремистским. США запустит общенациональную мобильную сеть для христиан. В ней будет полностью заблокирован доступ к порнографии, которую нельзя отключить. Также вводится фильтр контента для блокировки материалов, связанных с гендерными вопросами. Сеть будет управляться виртуальным оператором мобильной связи Radiant Mobile. Абоненты новой мобильной сети получат доступ к библиотеке религиозного контента, включая видеоролики на библейские темы, созданные с помощью нейросетей. В случае успеха в США проект могут развернуть в других странах со значительным христианским населением. Добавлю, новая мобильная сеть заработает в Соединенных Штатах уже завтра. Синоптики спрогнозировали первые весенние грозы в Москве в конце недели. На выходных в столичном регионе пройдут дожди. В конце недели после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта погода ухудшится, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в ночное время термометры покажут плюс 7-12, днем будет не выше 10-15 градусов. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94.8.
4: Реклама. Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других.
4: когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
0: «8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вам все ясно, а мне не ясно, каким образом беспилотник долетел до жилого дома на Мосфильмовской сегодня ночью, пишет Елена. Таким образом и долетел. По нам запускают беспилотники, сотни беспилотников запускают. Благодаря нашим системам ПВО, благодаря нашим мерам, принятым в сфере безопасности, долетает малая часть. Но иногда долетает. Если не принимать те меры, которые мы принимаем, если не сбивать то, что летит, если не будет периода охлаждения и всего остального, будет долетать не один, а 10, 20, 30, 100. Елена, я объяснил? Я надеюсь, теперь вы это понимаете? Правильно? Так... Алексей, на газовых объектах противодронная защита устанавливается, и к этому прикладываются огромные усилия. Пожарная безопасность ни при чем, пишет Елена. Ну и почему не на нефтяных тогда, я, например, в каких-то моментах не вижу этого? Меня это удивляет. То есть вопрос в чем? Бизнес не может за свои деньги установить? Что, дешевле это восстанавливать потом, чем сетку поставить? Вот вопрос. Или не разрешаются? Сетку ставить. Но если на газовых разрешается, почему на нефтяных не разрешается? Еще один вопрос. Вот мне некоторые пишут, что нельзя как бы частное свое там ПВО ставить. То есть это противозаконно, это неправильно, там превышение каких-то там полномочий и так далее. Так я же не говорю вам о том, что систему ПВО ставить. Я говорю, сетка. Сетка. Ну, есть же такая возможность. Мачта и сетка. Или нет такой возможности? Вот. Алексей, ваши мантры бесполезны, пишет Катя. Ну, дочитаю до конца, Катя, о бесполезности того, какие мои мантры бесполезны. Уже все видят, что происходит в стране. Ну, наконец-то, Катя, а то я мантры читаю годами, а все наконец-то стали видеть. И про газ, и про дроны. Понятно. Скачайте VPN. И что это даст мне, можно узнать. Может, вам станет понятнее. А что же я узнаю? Помимо того, что я знаю сейчас, после того, как я скачаю VPN, Катя. А то вы защищаете тех, за кого так стыдно должно быть. Это кого это я защищаю, за кого стыдно должно быть? За ПВО наше стыдно должно быть? Или за что мы должно быть стыдно? Ну, Катя, вот опять, каждое вот ваше предложение в вашем сообщении, оно всецело наполнено какой-то интригой о том, как вдруг я прозрею после того, как установлю VPN. А что вы узнали важного и чего я не знаю? Вот, поскольку у вас, вероятно, Катя, есть VPN, и вы вот молодец. Вот расскажите. Вот просто вот возьмите да расскажите. Не секретничайте. Используется не только сетка для защиты объектов, но эта работа ведется не первый год, пишет Елена. Понимаю, поэтому меня удивляет, когда я вижу на юге незащищенные резервуары с нефтью. Как мне кажется, незащищенные. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это какая-то неправильная информация. И вот как только я установлю VPN, вот, мы вместе с кем? Сейчас, секундочку. С Катей все поймем. Вот уж Катя поняла все. А я никак не могу понять. Ну как же, вы установите VPN и наконец-то сможете читать украинские помойки, а там-то правду и говорят, пишет Александр. А, Александр, в этом смысле? Все, я понял. Тогда да, тогда я понял. Сегодня прям нашествие Цепсота и Либерота, пишет СВ. Я не знаю, Цепсота, Либерота и так далее. Я не привык вешать ярлыки, мне, честно говоря, это ну, не по приколу. Но раз уж Катя пишет, что она что-то знает, мне вот интересно узнать, что она знает. Вот просветите, Катя, у вас VPN, вы все знаете. Я ничего не знаю. От ракет сетка не поможет, пишет Игорь. От ракет сетка не поможет, Игорь, вы абсолютно правы. А вот от беспилотников, говорят, помогает. Не ото всех, не на 100%, но помогает. Видимо, врагами тестируется какое-то психологическое оружие, раз все так резко потупели, пишет Дарья. Откуда все эти адепты VPN? Они безмерно верят, что самая правдивая и актуальная инфа именно там, пишет Александр. Да, Александр, ну как бы. Так, бизнес говорит, я плачу налоги, пусть государство мой бизнес защитит, а в задачи государства входит защита больницы и иных соцобъектов. Как обычно, бизнес хочет приватизировать прибыль и национализировать издержки. Я правильно понимаю, Алекс Поляков, что вот когда мы не видим должной защиты на объектах нефтяных, это потому что денег пожалели владельцы этих нефтяных объектов. Я правильно понимаю? Ну а что, дешевле восстановить? Вот ну, у меня вопрос такой. По-моему, ну, здравый смысл подсказывает, что дешевле все-таки сеточки поставить, ну, вот эти. Но есть примеры просто, как это выглядит, когда эти сеточки есть. Понимаю, что это не стопроцентная защита. И я знаю, что нет никакой стопроцентной защиты нигде и никогда. Скорее всего, они застрахованы, пишет Андрей. То есть, поэтому никто не парится, сгорело, давайте страховые компании выплачивайте. Так что ли, Андрей? Ну, значит, надо обязать, нет? Ну, правда, не понимаю. Сетка слабая защита. Вот если бы спрятали нефтехранилище под землю беспилотниками, бы их точно не достали, пишет Сергей. Ну, это понятно, Сергей. Судя по тому, как развивается вообще военная наука, все надо под землю прятать в целом. Вот. У меня дочка живет в Америке, а вот скажите, пожалуйста, как без VPN мне с ней говорить, пишет 48-й. 48-й. Вы, конечно же, можете установить VPN и разговаривать с вашей дочкой, насколько я понимаю. Вот. При этом мы прекрасно понимаем, что установка VPN не откроет вам глаза на что-либо, и вы каких-то правд дополнительных не узнаете. Вы просто сможете поговорить со своей дочкой, которая живет в Америке, да? Вот. Некоторые же слушатели утверждают одну вещь, что вот поскольку они знают, что такое VPN, и они установили, они что-то знают. Больше всех остальных. А все, у кого нет, они не знают. Ну, пусть дочка поставит VPN, и Макс себе пишет хисшедоу. Кстати, кстати. А проблема в том, что мы никак не перейдем на военные законы. Какой-то пожарник может диктовать условия на НПЗ, поэтому и сеток нет, пишет Алекс ОСТ. Ну, это очень странно. Посмотрите, что люди выкладывают в соцсети, что происходит в их городах, городах России. Меня не волнует, что происходит в других странах. По ТВ рассказывают только про Трампа, пишет Катя. Ну, это вранье, Катя. Это вы, значит, не смотрите ТВ. Просто и все. Ну, вы как Боня сейчас. Вы не из Монако, случайно? Вот. Вы рассказываете о том, что никто не рассказывает про Туапсе в тот момент, когда все говорят про Туапсе. Ну, вот, ну, вы выглядите так. Что еще вы можете доложить нам, Екатерина, обладая VPN и возможностью читать, кто где что выкладывает? Расскажите, пожалуйста. Алексей, по прошествии 5 лет и того, что происходит сейчас, скажи, в чем был смысл начинать то, что у нас называется СВО, пишет 88-й. Ответ простой. Не мы это начинали, во-первых. Во-вторых, какие у вас варианты были, 88-й, расскажите. Ну вот, расскажите ваши варианты. Вот мы имеем 2022 год. И вот мы, например, ничего не делаем. Что будет дальше? Рассказывайте, как вы это видите, 88-й? Потому что если вы сейчас будете, ну, не плясать и не пытаться крутиться, да, как известный уж на известной сковородке, получится такая система, что вы скажете, что мы должны были сдать Крым. Вот и все. Нет? Да или нет? Вот, ну, давайте, просто простая тема. Они бы взяли Крым или не взяли Крым? В чем была суть перемещения их войск и что они хотели сделать в 22-м году? сказать? Вот я вам говорю. Прорубание сухопутного коридора было необходимо для того, чтобы иметь четкое и постоянное сообщение с Крымом. Без этого сообщения уничтожался бы врагом Крымский мост, после этого Крым оказывался бы в окружении, и они бы в него зашли. И пили бы каву на берегу Ялты. Предельно понятно. Ну, не только 22-й год, а с 14 по 22-й, пишет Михаил. С 14 по 22-й были Минские соглашения, целью которых было заключение мира. До 14 года был Майдан, на котором кричали «Москаляку на геляку» и «Москаляку на ножи». Просто напоминаю. Майдан этот проходил в Киеве. Финансировался он Западом. Разведки западные были до последнего в 22-м году. До последнего в Киеве, в том числе немецкая разведка, о чем было доложено. Минские соглашения использовались противоположной стороной в виде западных стран для того, чтобы вооружить Украину, то есть подготовить к войне. Зачем, скажите, Франция, зачем, скажите, Германия готовили Украину к войне? Ну вот зачем они это делали? Если они собирались договориться, зачем они это делали? Если они готовили с 14 по 22 год Украину к войне, как бы цель-то какая была у них? Чего они хотели-то? Вот ответьте себе на эти вопросы. И как вы только на них ответите, а я удивлен, что вы до сих пор их себе не задавали и не отвечали на них, так вы получите ответы очень жесткие, понятные и четкие. В своей голове сложите картину. И эта картина, она будет монолитная абсолютно. Проблем больше не возникнет. И вопросов задавать вам не придется ни другим, ни себе. Все понятно станет. Ну... Дом профсоюзов был бы в Крыму, по сути. Дом профсоюзов, да, вы правильно говорите. Тем более, вот 2 мая было, собственно, событие в Одессе. Да, когда в Доме профсоюзов сожгли людей, нацисты украинские. Украинские националисты воевали против нас еще и в чеченской кампании, пишет Игорь. Да. Некоторые из них принимали активное участие в убийстве людей в Донбассе. Там, в 15-м и последующие годы. Честно говоря, не хочется, чтобы выпускал что-то Volkswagen, потому что беспилотники европейские, пишет 27-й. Беспилотники европейские. Потому что с нами через прокси под названием Украина воюет Европа, как минимум. Ну, я еще и про американцев скажу. Хотя они изображают, что они не сторона конфликта, но тем не менее. А почему наша разведка не вскрыла замыслы Запада насчет Минских соглашений, пишет Денис. А почему вы думаете, что мы не вскрыли замыслов насчет Минских соглашений? Почему вы полагаете, что наше усиление с точки зрения наших военных возможностей было с нашей стороны не попыткой донести до противника мысль, что так у них ничего не получится? Что Крым они не возьмут? Ни при каких обстоятельствах? Почему вы думаете так? Другое дело, что мы рассчитывали на дипломатию, мы и сейчас рассчитываем на дипломатию, много раз об этом сказано. Вот и все. А я не смотрю ТВ, по справедливости ради, про все прилеты и взрывы именно по ТВ и рассказывают, а вопросы о начале СВО, ну правда, еще кому-то непонятно, пишет Александр. Да, кому-то непонятно. Вот некоторым, видите, непонятно до сих пор, не могут понять никак. Вот. Все уж-то еще раз сказано, они никак не понимают. Может быть, действительно, иногда надо телевизоры посмотреть, может, не лишним будет. Чтобы потом не сидеть и не говорить, вот я телевизор не смотрю, а вот вы мне скажите, пожалуйста. Так вам уже 10 тысяч раз все сказали. Ощущение, что в дурдоме выходные в связи с праздниками пациенты дорвались до сети, пишет Виктор. Часть информации власти утаивают, пишет Алекс Ост. Так. При этом в телеге есть больше информации. Вот и VPN, пишет Алекс. Да нет никакой больше в телеге информации. Этой телегой многие из нас уже давно сыты по горло. Больше информации в телеге нет. В телеге есть много разнообразного инфошума, как и в любых других ресурсах. А вот информации ценной мало где можно найти вообще эту информацию. WhatsApp что-то работает уже неделю, пишет Сергей. Ну, бывает. Конечно же, мы ничего не делали. Ага, карточки МИР, продуктовая независимость, гиперзвук. Это так, фигня, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков намекает тем людям, которые говорят, что мы не готовились. Мы готовились, но мы предпочитали всегда договориться. И предпочитаем сейчас договориться, и мы об этом говорим. Да есть, пишет Алекс Ост. Да, и что же за информация? Ну вот, просто интересно. Чего же такого нет в каналах, грубо говоря, в Максе, что есть в каналах в Телеграм? Кроме украинской пропаганды. Ну, рассказывайте. Чего нельзя узнать там? Да ладно эти беспилотники, вот самокатчики, это проблема, чуть не сбили, пишет Павел. С самокатчиками, я так чувствую, потихонечку вся эта деятельность самокатная сворачивается в принципе. Почему мы не берем пример с Ирана? Надо наносить удары по Европе и не бояться туда, где делают беспилотники, или мы только адреса можем выложить, пишет Станислав. Уже 10 тысяч раз тоже говорено, но хорошо, Станислав, специально для вас. Иран находится в том положении, когда против него агрессию осуществили американцы и израильтяне напрямую. Иран наносит напрямую удары по американским и израильским объектам, по всем, по которым дотягивается. Ударов по Европе от Ирана нет. Но для этого американцы должны были, они это сделали, проявить прямую военную агрессию. До этого Иран не наносил удары по американским военным объектам. Не наносил. Потому что это другой уровень эскалации. Все. В тот момент, когда мы будем наносить удары по Европе, напрямую, вы должны понять к этому моменту, и в этот момент вы должны понять и четко себе отдать, ну, как бы, все, вот четко отдавать себе отчет по этому поводу. В чем заключается суть? Как только наносятся такие удары, мы напрямую воюем с европейцами. Все. Вне всяких сомнений. То есть мы напрямую начинаем воевать с европейцами, без прокси украинских. Европа — это от 400 до 500 миллионов человек. Это не самое сегодня массовое, но тем не менее производство разнообразных видов вооружений. Воевать напрямую с Европой теми силами, которые сейчас задействованы в военных действиях, на мой взгляд, невозможно. То есть нужно будет больше задействовать сил, Станислав. Например, вас, например, меня, например, еще кого-то. Наша цель заключается не в том, чтобы воевать напрямую с Европой, наша цель заключается в том, чтобы Европа не могла использовать Украину как прокси. Для этого нам нужно сломать военную машину украинскую, подавить ее и сломать ее волю. И сломать всякую возможность к сопротивлению на земле Украины. Все. То, что вы предлагаете прямые военные действия с европейцами. Ну все, то есть вы предлагаете, грубо, если сказать, ну, можно ли это характеризовать как Третью мировую? Наверное, можно. Я понимаю, что есть мнение, что европейцы никак не ответят, но вы же понимаете, что это мнение, оно такое, 50 на 50. Может, конечно, и не ответят, а может, и ответят. Вот, готовы ли вы принять эти риски? Ну, вы, может, и готовы, потому что вы таких приказов не отдаете. А те, кто отдает такие приказы, должны думать над тем, как и чем это обернется. Так, как же, наверное, тяжко одно и то же разъяснять, пишет Павел. Да я не могу сказать, что тяжко, прям уж сильно. Я могу сказать, что это просто, ну, удивительно скучно одно и то же говорить. По одной простой причине. Тебе кажется, что можно бы как-то мыслью дальше идти, а нет, нельзя. Ты будешь стоять на одном месте и одно и то же говорить. В связи с тем, что появляются люди, которые, ну вот, они вот просыпаются в какой-то момент. Вдруг внезапно они такие, о, кстати. И ты такой, ну, давайте разговаривать. Если прочитать 100 каналов от вражеской пропаганды, вы не узнаете больше, чем если прочитать один. Просто вы узнаете еще больше фейков и лжи о России, пишет Валерий. Да, но просто некоторые считают, что если читать вражеские каналы, они получают некую сбалансированную информацию. Вы не получаете некую сбалансированную информацию. Вы получаете огромное количество фейков, в которых вы вряд ли разберетесь, вот и все. А нужна ли она, эта больше информации из телеги для обычного человека? Только мозги засоряют, пишет Андрей. Удалил к чертям все эти каналы в Телеграме и стал намного спокойнее. Телеграм удалил, ибо приходится по работе общаться с теми, кто Макс не устанавливает. А, не приходится. Или но приходится. А, удалил бы, но приходится. Да, приходится. Мне кажется, что полгода назад Иран не бил те два бомбардировщика, думал, пронесет, а сегодня ему деваться некуда, пишет Гермошлем. Да. Да. Ну, Иран поставили в то положение, где ему нужно отвечать. Вот. Так. А я согласен с ТТ и Екатериной, Алексей, вы несете ахинею, пишет ноунейм. И у других слушателей, похоже, нет мозгов. Но откуда мозги появятся, если вариться в Максе и на ТВ, пишет ноунейм. Ноунейм, вы же видите, что это выступление а-ля Боня, вот в вашем стиле. Типа, всех обманули, вы всех обманываете, нет мозгов, а вот я узнал. Так я вас спрашиваю, прямо, ноунейм, расскажите нам какую-то такую информацию, которую мы не знаем. Вот вы считаете всех тех, кто не пользуется теми источниками, в кавычках, информации, которыми вы пользуетесь, тупыми. Неинформированными, дезактуализированными и так далее. Ну так расскажите нам эту информацию, чего мы не знаем. Давайте. Потому что, скорее всего, так получится, что вы нам ничего не расскажете. А это, скорее всего, говорит о том, ноунейм, что ваши оскорбления в адрес там, слушателей других, они беспочвенны. То есть вы крайне эмоциональны, но как бы, а сказать вам все равно нечего. Вы говорите, вы обладаете, как бы, исходя из вашего сообщения, вы обладаете какой-то уникальной информацией. Давайте. Послушаем все вместе, прочитаем. Расскажите что-то уникальное. Что-то, чего мы не понимаем, а вы поняли. Благодаря тому, что вы вот что-то где-то прочитали. Ну-ка. Сразу видно, у школьников начались каникулы, пишет Андреа. Я надеюсь, что у школьников, а не у учителей. Я надеюсь. Сейчас расскажет, земля-то плоская, пишет Павел. Я много чего могу рассказать, но я расскажу, и вы зачитаете, то вашу радиостанцию прикроют, пишет ноунейм. Ну, конечно, ноунейм. Самое удобное, вы очень знаете много информации, вот, все остальные дураки, потому что они этой информации не знают. И когда эти дураки вас просят, а расскажите нам что-нибудь, вы говорите, это невозможно рассказать, насколько это чувствительная информация. Вот Павел по этому поводу написал «а-ха-ха-ха-ха». Вот ноунейм и весь разговор. Понимаете? А я вам говорю, что у вас никакой информации нет. Никакой, которой бы другие люди не знали. Вот и все. И единственное, чем вы сейчас пытаетесь козырнуть здесь в эфире, это своей невероятной таинственностью. Вот и все. Вам кажется, что...

0: Ну, может быть. В 2014 году во время Майдана наши СМИ показывали обе стороны конфликта, причем инфы было много, разные в духе «выводы делайте сами», европейские Евроньюз и же с ними. Только сторону бунтовщиков и в духе «ура, какие они молодцы». Для меня это была точка в вопросе объективности иностранных СМИ, пишет Гном. Да, и, кстати, наша объективность по поводу Майдана дала нам что-то? Вот я вам задаю вопрос-то. Дала она нам что-то? Вот мы очень были объективны, нам, против нас уже вели открыто войну информационную, прямо информационную. Потом они перешли на убийство людей, очевиднейшим образом, русских, в Донбассе, да, в Одессе и так далее. А мы здесь держали информационный нейтралитет. Мы работали в стиле BBC, которого никогда не было. То есть мы сами себе придумали стиль BBC, максимально холодный, и мы в нем работали, да. Нянчились с агентами западными, которые здесь у нас под видом якобы некой несистемной оппозиции обитали. Потом они все отсюда сдриснули, и слава богу. И вдруг выяснилось, кто их и как финансирует. Они друг другу стали по голове бить молотками в борьбе за это финансирование там, на Западе. Ну, я помню прекрасно и 11-й, и 12-й год, и 13-й год, и Майдан я очень хорошо помню. Ну так и что, наша объективность вот эта прекрасная и чтение всего потока информации, как, помогли сориентироваться? Вот вам вопрос в лоб. Это первое. Второе. Те люди, которые работали там, на той стороне, тоже были крайне объективными, объясняли нам, что это мелкая горстка, что ничего там, тыры-тыры-тыры. И потом они оказались здесь. Что они сегодня говорят? Можно узнать? Объективность. Когда ты находишься в потоке разнообразной дезинформации, абсолютно без разницы, какое количество дезинформации ты прочитаешь, от этого объективного понимания действительности у тебя не появится. А вот объективность, она говорит о следующем. 9 из 10 украинских ресурсов информационных на момент Майдана и после финансировались через USAID. USID, там вот это как называют, USAID. То есть напрямую американцами. 9 из 10, 90% напрямую. Остальные 10 косвенно. Просто на всякий случай говорю, чтобы вы не думали, что остальные 10 классно себя чувствовали. А остальные 10 косвенно просто. А напрямую 9 из 10. Много вы там информации узнали? Все вы там разобрались? Все классно? Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Воронежской области при атаке дронов получили повреждения 13 частных домов. Украинские беспилотники также ударили по кровле торгового центра и автомобилю. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами и одним городским округом были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, написал глава Воронежской области в своем телеграм-канале. По словам Гусева, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Самолет премьер-министра Испании экстренно сел в Анкаре по пути в Ереван. Педро Санчес летел из Мадрида в столицу Армении на аэробусе А-310. По данным источников агентства Эфе, лайнеру пришлось срочно сесть в Турции по технической причине. Сбой не был серьезным, однако пилоты посадили воздушное судно в соответствии с протоколом. Педро Санчес и его делегация провели в Анкаре всю ночь. Вылет испанского премьера в Ереван запланирован на утро понедельника. Во время визита в Армению он будет участвовать во встрече европейского политического сообщества, запланированной на 4-5 мая. Форум создали в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Также в Ереване состоится саммит ЕС-Армения. Республику будет представлять премьер страны Никол Пашинян. На саммите для обсуждения стратегии завершения конфликтов на Украине и в Иране соберутся представители более 40 стран. Экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Тед Гудман на своей странице в соцсети X. По его словам, состояние 81-летнего политика удалось стабилизировать. Мэр Джулиани – боец, который с непоколебимой силой преодолевал все трудности в своей жизни. И сейчас он борется с тем же упорством, заявил представитель бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Дональда Трампа. Последний раз Джулиани оказался в больнице.

0: в сентябре прошлого года. Он попал в аварию в штате Нью-Гэмпшир. Тогда у него диагностировали переломы позвонков и порезы. Синоптик спрогнозировал первые весенние грозы в Москве уже в конце недели. На выходных в столичном регионе пройдут дожди. После прохождения в четверг холодного атмосферного фронта погода ухудшится, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в ночное время термометры покажут плюс 7-12, днем будет не выше 10-15 градусов тепла. Курс валют: китайский юань стоит 10 рублей 96 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74 рубля 80 копеек. Курс евро сегодня 88,64. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Девять часов пять минут. Понедельник, май, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

А вам не... Мне кажется, наоборот, не хватает цензуры, пишет Александр. Уж больно всем и про все рассказывают. За бугром цензурят все, пишет Александр. Есть такое. В машине показывает 20, пишет Андрей. Ну вот, у вас потеплее.

0: Алексей, хорошо помню, как вы под крылом Сергея Доренко начинали свою творческую жизнь на нашей любимой радиостанции. Тогда эфиры, говорит, Москва были острыми. Ну, во-первых, Дарья, конечно же, я начинал на РСН. Ну, ладно, правдивыми и человечными, и интересами. Это была одной из лучших независимых российских радиостанций. После смерти Сергея вы, получив бразды правления, я не получил бразды правления, я веду свою программу, изменили стиль радиостанции, поставив приоритет перманентную политическую пропаганду с элементами глумления. Это ваш личный тренд. Политическое глумление – мой личный тренд? Хорошо. Вы считаете, что и такой пропаганды сейчас не хватает, пишет Дарья, либо вы отрабатываете хорошо оплачиваемый госзаказ? Или помните ли вы, что, публично транслируя некие убеждения, вы несете полную личную моральную ответственность за помыслы, цели и действия убежденных вами в чем-либо лиц, даже если это госзаказ? Ах, Дарья, к сожалению, госзаказ здесь ни при чем. Я продолжаю транслировать то, что я считаю правильным. Конечно же, бразды правления я никакие ни у кого не брал, по одной простой причине: я ведущий одной программы, моей личной. Программа эта авторская, и какая она была, такая она и есть, хоть тогда, хоть сейчас. Если эта программа и отличается от моей программы же, со мной в главной роли, от тех программ, которые были у меня раньше, так это по той простой причине, что я стал умнее и лучше. Вот на всякий случай. И на всякий случай, Дарья, я вам одну вещь скажу. Возможно, вам показалось, а возможно, и еще пока не показалось, еще в будущем покажется. Я вам скажу одну вещь. Все тогдашние программы были невероятно интересными. Но по Майдану мое мнение не менялось все эти годы, насколько вы знаете. Правда ли? Или неправда. По Крыму не менялось. Я прекрасно помню, как радиостанция «Говорит Москва», когда начинала свое вещание еще в подвале. Не помню, правда, как этот адрес называется. Но если мы с вами, Дарья, вместе на машине поедем, я обязательно вас могу туда довести, показать, где это начиналось. Но мы не поедем, я вам сразу говорю. Вот, как мы все говорили и радовались тому, что Крым вернулся домой, я прекрасно помню. Это было все под началом Сергея Доренко. Да? Я прекрасно помню нашу информационную позицию, которая касалась Майдана и всего того, что там происходит. Я прекрасно помню поддержку нашей радиостанции, тех людей, которые встали с оружием в руках против несправедливости со стороны Киева в Донбассе. Я это все прекрасно помню. Вот. Также я прекрасно помню, а вы, возможно, не заметили, что война началась в определенный момент, Дарья. И также я очень хорошо помню, уже Сергея Доренко, конечно же, не было в живых, он скончался в 2019 году, как когда началась война, некоторая часть некоторых людей, ну, как бы вам так сказать, предала свою страну. И уехала, например, а некоторые не уехали, затихарились, есть такое еще. Вот. И все, Дарья. Если вы вспоминаете какие-то старые-старые времена, ну уж не знаю, еще РСН, так о чем мы там говорили-то? А мы там говорили с вами о каких-то непонятных людях, про какие-то фильмы, которые запрещают, разрешают, каких-то православных активистов, каких-то невнятных оппозиционеров, которые якобы боролись там с чем-то, еще что-то. Но я прекрасно, опять же, помню, как мы обсуждали с вами болотную Сахарова, и как некоторые из вас, я так полагаю, что некоторые уже уехали, очень сильно мне рассказывали, что люди, стоящие там на площадях, они защитники свободы и всего остального. Вот. А я вам говорил совершенно другие вещи. Это было при живом Сергея Доренко. Это, кстати, еще была русская служба новостей была. Угу. А в 14-м году мы вещание начали, в 14-м, подчеркиваю, мы начали вещание, и Крым вернулся. Ну, чего вы мне, Дарья, тут рассказываете про какие-то радиостанции, не существовавшие никогда в жизни вообще? А они существуют в ваших псевдореминисценциях. Знаете, есть такое понятие, когда человек сам себе придумывает прошлое и сам еще на него и ссылается. А я-то помню. Понимаете, в чем дело? Ну, так вот получилось, что я работаю все это время на этой замечательной радиостанции. Поэтому кому-кому, вы мне-то лапшу на уши не вешайте. И я помню предметы споров, тематику споров, о чем мы спорили. Я помню, как вы спорили, что Telegram не нужен, потому что WhatsApp есть. Я вас, кстати, в этом горячо поддерживал. Вот. А Сергей Доренко говорил, что мы все дезактуализированные лохи, что пользуемся WhatsApp, нужно надо переходить на Telegram. Я помню, как он переводил радиостанцию на Telegram, например. Вот. А вы до сих пор мне рассказываете о том, как вам удобно пользоваться WhatsApp некоторые. Поэтому давайте, в этом споре вам, ну, явно у вас ничего не получится, поэтому лучше как бы ссылаться на какие-то другие вещи. Ладно? А еще пусть и Райт вспомните этого идиота, который себя прибил на Красной площади, пишет Конь Огонь. Да, я прекрасно помню. Я помню защитников пусть и Райт. Многие из них покинули территорию нашей страны. Сначала в 14-м, а потом в 22-м другие. Все я помню прекрасно про эти пусть и Райт. И я помню крики о том, что церковь у нас срослась с государством, и я прекрасно помню свое отношение к Pussy Riot, и я прекрасно помню, что я транслировал в эфире. И вот как удивительно получается, это все очень стройно. То, что я транслировал в 10-м, в 11-м, в 12-м, в 13-м, в 14-м, в 15-м, в 16-м, в 17-м, в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м, в 22-м, в 23-м, в 24-м, в 25-м, и вот теперь привет в 26-м. 16 лет. Одно и то же, я говорю. В этом-то и моя боль. А Дарья, бывший сотрудник «Эхо Москвы», наверное, пишет Алексей. Не знаю. Может, Дарья из Pussy Riot, пишет Сергей. Не знаю. 7 лет будет, как Сергея с нами нет. Нет, время летит, пишет Андрей. Да, время летит. И помню прекрасно, как некоторые пытались рассказать, как бы Сергей бы покинул территорию страны и все остальное. Я в этих разговорах участия не принимаю активного, потому что считаю их абсолютно бессмысленными. Потому что в истории нет сослагательного наклонения, а то, что есть, то есть. И я знаю, что Сергей Доренко поддержал первый Майдан. И я знаю, что он не поддержал второй Майдан. И я знаю, что он горячо приветствовал возвращение Крыма. И я знаю, что он стоял на защите Донбасса. И я знаю, что в 2015 году он записал видео, которое некоторые любят сейчас цитировать, что мы дойдем до устья Днестра, если я не ошибаюсь, да? Все я прекрасно знаю. А вы нет. Страна меняется, ситуация тоже, а вы все давите в ту же сторону, заставив человека молиться, он лоб себе расшибет. Не так ли, пишет Константин? Конечно же, не так ли, Константин. Потому что страна и ситуация меняется именно в ту сторону, о которой я говорил 10 лет назад. Вам просто нравится вспоминать Жириновского, а меня не нравится вспоминать. Потому что Жириновского вспоминать удобно, он умер. Умер, покинул нас наш гений, понимаете? А Гудошников вообще зеленый был тогда. И вам, конечно, не нравится, Константин. И вы такие, меняй свою позицию. На какую? Давайте я вот сейчас возьму, и благодаря вам, вот вы говорите, надо меняться, давайте я поменяю свою позицию. На какую? Вот какую позицию нам взять сейчас? Какая была бы хороша по-настоящему? Боню изобразить или чего сделать? Ну, просто я не знаю. Когда здесь в истериках валялись некоторые люди, что мы сыр не сможем свой сделать, или по хамону плакали, или о том, как уходил Макдональдс, плакали. Такая же у меня позиция была, как и сейчас. Ну, так и чего? Дуная, пишет Андрей. Дуная? Да устья Дуная? Значит, Дуная. Тем более, друзья, тем более. Очень хочется, чтобы айтишники нашли возможность в соцсетях рядом с комментарием стоял флажок, из какой страны человек у вас в комментариях, чтобы вы видели, откуда комментарий, пишет Валерий. VPN как раз работает над тем, чтобы не было видно, из какой страны комментарий. Валерий, в этом весь прикол. Как раз именно VPN в этом смысле и необходим для того, чтобы, ну, так сказать, обмануть сеть и изобразить, что это из другой страны. VPN как раз подменяет флажок всегда. Так, А я помню, как вам депутат позвонил в эфир, а вы на него наехали, пишет Алексей. Да это какой-то был непонятный депутат, во-первых. Во-вторых, я не помню, что он там говорил, но какую-то он там говорил какие-то вещи. Ну, вы видите, что и из депутатов тоже бывают нехорошие люди. Да? Бывают хорошие люди. Хоть депутаты, хоть не депутаты. А бывают плохие люди, хоть депутаты, хоть не депутаты. Вот. О, зеленоградское такси, изобразите Милонова, пишет Макс. Вот как смог, изобразил Макс. По твоим высказам и понятно, что VPN-ом не пользуешься. Один поток лжи и пропагандистских пабликов, вот, пишет ТТ. Раскройте правду, ТТ, еще раз. Я знаю, что вы с самого начала эфира пишете в ключе там оскорбления и так далее, и пытаетесь изобразить, как вы что-то понимаете, а я там не понимаю. Давайте правду, пишите. В чем правда? Что вам не рассказали? Давайте, вот вы читаете с VPN-ами, не с VPN-ами, как угодно, все, что можете читать. Давайте. И вот вам сразу вопросы. Когда закончится конфликт? В каком состоянии находится сейчас противник? Каков процент помощи сейчас военной со стороны Европы и американцев? Давайте, ТТ, рубайте. Вот. Потеплело, и вправду весна пришла, пишет Миша Николаев. Что в Жириновском от гения? Мастер эпатажа, сексист и мизогинист, пишет Елена. Ну, я понимаю, что некоторые люди видят в Жириновском только это. Его эпатажную манеру. Ну, все-таки, наверное, уже давно доказано, что Владимир Вольфович действительно мыслил и видел горизонты где-то хотя бы, ну, 20-30 лет точно видел. А это много, это много. Это очень хороший специалист был. Вот. Другое дело, что, конечно, некоторые из-за его громких высказываний по поводу женщины, не только, его люто-бешено ненавидят и не могут принять его грамотное понимание действительности в других вопросах. Потому что вот этот вопрос перекрывает все, и они готовы там рубиться, вот, мизогиния, там еще что-то. А вот. Нет, Жириновский гений, пишет Конь-Огонь. Руки прочь от Жириновского, пишет Дело Техники. Вот. Ничего себе Елена завернула. Я кроме сексизма и слов-то таких не знаю, пишет Сталиненок. Это только начало, Сталиненок. Пообщаетесь со свободными женщинами и не такие ярлыки получите. Вот. Главное каяться и извиняться постоянно. Расскажите, почему наше правительство боится собственного народа, правды? Почему гасят наш русский народ? Налоги, утильсборы, ЖКХ, пишет ноунейм. О, Господи. Значит, по поводу того, что правительство боится народа и все остальное. Это, как это говорят, тейк, посыл, фишка именно тех, кто называл себя здесь внесистемной оппозицией, а потом сдриснул отсюда. Вот, потому что на самом деле именно внесистемная оппозиция и всякие агенты западные всегда боялись русского народа, потому что они не плоть от плоти русского народа, и они его не понимали никогда, находясь в своих вонючих тусовках постоянно и друг друга нахваливая, какие они гении. Это первое. Но они все время рассказывали, как их сильно боятся в Кремле. Что-то я не заметил, что их сильно боятся в Кремле. По прошествии времени. Что тогда мне это казалось абсолютно тупым заявлением с их стороны, что сейчас оно мне кажется тупым. Ничего не меняется. Дальше. Почему гасят русский народ? Налоги, утильсборы, ЖКХ и так далее, пишет ноунейм. Вы, ноунейм, действительно настолько наивный человек, что не можете понять, почему повышаются налоги и есть утильсборы и все остальное? Ну, я к вам объясняю тогда, раз вы не понимаете. Хорошо, пускай будет так. Потому что мы воюем с половиной мира. Все? Ноунейм. Еще какие-то глупые вопросы будут или нет? Потому что мы воюем с половиной мира. Точка. Поэтому тяжело. Вот поэтому тяжело, поэтому повышаются налоги и так далее. Потому что мы воюем с половиной мира. Что непонятного? Еще какие-то вопросы будут или нет? Мне просто интересно, вот как вот вы будете еще развивать мысль? Я ведь правда сейчас каникулы у школьников, судя по сообщениям, похоже на то, пишет Сергей. Ну, я не знаю, Сергей, не знаю. Вот. «Как мы воюем с половиной мира, если мы им ничего не сделали за 4 года», пишет Женя. Через прокси, Женя. Потому что это половина мира, назовем ее Европа, ну и пока колеблющаяся Америка, судя по нынешнему поведению американской администрации, использует Украину и ее на какой-то момент 40-миллионное население, сейчас, конечно же, меньше, как инструмент борьбы с нами. Все. Вы видите, как на улицах, у вас же есть VPN, у вас есть возможность посмотреть, как работает ТЦК, не правда ли? Вы видите через VPN и ТЦК, как они работают с людьми. Вы, наверное, это слышали. Вы, наверное, знаете, что на Украине теперь собирать на улице смогут не только ТЦКшники мясо, но и полиция. Вы, наверное, слышали об этом, что расширяются полномочия. Или вы не слышали, или VPN не позволяет вам об этом услышать. Вы так вы услышите. А то так и телевизор придется смотреть, слушайте. Все, ответ получен. Еще какие-нибудь важные вопросы, на которые вы не можете найти ответы десятилетиями? Пожалуйста, дорогие друзья. Ну, я с помощью ИИ проанализировала рубрики англичан, но немного испугалась того, что польская армада обладает своей армадой, ну и узнала о крепостном шарфе вокруг Покровска, ну, пожалела сына Илью, погибшего младшего, и поняла одно, что нас просто ненавидят и очень сильно, больше ничего и не узнала. И это печально, пишет Светлана. Ну, Светлана, во-первых, мои соболезнования вам, это первое. Второе, по поводу ненависти. Я бы даже не охарактеризовал это как ненависть. Я бы это охарактеризовал как борьбу за ресурсы, к сожалению. То есть ненависть — это еще и это чувство, которое к нам кто-то испытывает. Я понимаю, что есть люди, которые вот в этом плане нас там ненавидят и прочее, прочее. Но когда речь идет о... так скажем, сильных мира сего, я думаю, что они не испытывают каких-то горячих чувств по отношению к нам. Они испытывают желание обладать ресурсами. Вот и все. Не с половиной мира, а со всем миром, пишет Конь-Огонь. Ну, можно, конечно, так сказать, но все-таки это не так. Вы же понимаете, что там та же самая Индия, мы с ней не воюем, с Китаем мы не воюем, и с многими другими странами мы не воюем. И они не используют Украину как прокси для того, чтобы нас уязвить. В Телеграме нашествие бандеровских троллей, которые косят под русских людей, даже ники часто с Z, но все как под копирку, по одной методичке работают. Вот и ноунейм с жовто-блакитными ушками, пишет Слава. Возможно, не будем этого утверждать. У меня здесь этого не видно. Так, не, это половина мира воюет с нами, пишет Михаил. Ну, Запад, Запад, давайте Запад говорить, да и все. Вы сейчас камеру трясете, картинка дергается, пишет Денис. Ну, извините, пожалуйста, Денис, я не специально. Если честно, радио — это все-таки в первую очередь радио, и ну, картинка — это, конечно, хорошо, но ладно. Как только мы упадем, китайцы и индийцы прибегут рвать наш труп в числе первых, пишет Константин. Вот поэтому нам нельзя падать, Константин. А так, практика показывает, что, конечно, когда мы падаем, так или иначе все начинают рвать наш труп. Труп Советского Союза разорвали лихо. Часть трупа Советского Союза под названием Украина находится под влиянием Запада. Уже долгие годы. К чему это привело, вы видите собственными глазами. «Куда вам пишут?» — пишет Николай. «Да пишут и в Макс, и в Телеграм. Есть бот и там». Называется он «Говорит МСК-бот». Хоть в Макс, хоть в Телеграм, можно туда и сюда писать. «Якобы за русских топят, а сами пытаются раскачать ситуацию в стране», — пишет Слава. Слава, не новинка это. Когда чужие агенты скрываются под никами и всем остальным русских людей для того, чтобы изобразить, что они из России. И всячески посеять панику и истерику в нашем обществе. Не новинка. Другое дело, что кто-то на это покупается. Я надеюсь, что все меньше и меньше людей на это покупается. «Алексей, а Россия победит мир?» — пишет Игорь. В зависимости от того, как мы будем себя проявлять. Если мы говорим о том, есть ли у нас возможности заставить европейцев принять нашу правду, есть у нас эти возможности. Если мы говорим о том, что нас пытаются развалить изнутри, в том числе информационными атаками, есть такое, и они пытаются. Вопрос ведь в том, кому вы помогаете, в том числе и своими действиями, и своими словами, и своими идеями. Если мы говорим о том, что сопротивление с нашей стороны Западу бесполезно, то тут уже не о чем разговаривать. Это значит, что мы проиграли. Если ты проиграл морально, то как ты победишь в остальных вопросах? Поэтому опорой нашего государства сегодня и нашего народа становятся те люди, которые морально не сломлены и которые идут вперед. «Россия победит, Россия всегда побеждает», пишет Слава. «А мы умеем воевать через прокси», пишет Николай. «У нас нет прокси, чтобы воевать с европейцами. У нас нет прокси. Мы воюем напрямую сами, не через кого-то». И это, конечно же, очень сложно и больно. «Кстати, Фица прилетит на День Победы», пишет «Конь Огонь». Крутой дядька Фица. Несмотря на то, что его пытались убить, несмотря на то, что в Венгрии сейчас фактически сменили власть, он все равно настаивает на той позиции, на которой он настаивает. Это круто. Уверенный мужик, правда. «Каков запас прочности у Европы? Как думаете, после нашей полной победы над укронацистами европейцы включатся напрямую или новые прокси?» пишет Нигматуллин. Нигматуллин, я так понимаю, исходя из того, что сегодня мы не наносим прямых ударов по Европе, мы считаем консолидированно, что европейцы не включатся напрямую. Но, тем не менее, мы говорим о том, что европейцы готовятся. «Скорее изнутри страну развалят всякие негодяи, всякими блокировками и так далее», пишет Владимир. Ой, Владимир, опять вы ищете врага там, где его не надо искать. Вы все время мне рассказываете про какие-то блокировки, и вас якобы этими блокировками можно развалить. Но, как показывает практика, через интернет координировались революции в Африке, через интернет координировались так называемые революции, попытки революции на Ближнем Востоке, через интернет координировался Майдан, через интернет координировались Болотная, Сахарова в России, это попытки революции в России на самом деле. Все это координировалось через интернет, и именно те соцсети, которые принадлежат американцам. Где-то большую роль играл тогда еще так называемый Твиттер, это если мы говорим о так называемой арабской весне, где-то большую роль играл Фейсбук, где-то большую роль играл Телеграм, где-то WhatsApp. Все зависит от конкретной ситуации. Белоруссию пытались ломать через Телеграм в 2020 году. И это прекрасно все знают и прекрасно известно это всем. Ничего нового в этом нет. Где-то получилось, где-то не получилось. Украину выводили на улицы и мозги людям перековеркали через те самые соцсети Мета. Это самая экстремистская организация, которую некоторые у нас по какому-то странному стечению обстоятельств до сих пор считают очень полезной и нужной нашему народу. Что я сильно сомневаюсь, что это соответствует действительности. В том числе тот самый WhatsApp. Ага. И тот самый Twitter, кстати, тоже там был. Ну, его Маск перекупил, сейчас по-другому называется сеть. 9:30 в Москве, а сейчас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Калининграде у многоэтажного дома обнаружили тела трех членов семьи. Как рассказали в правоохранительных органах, речь идет о 70-летней женщине, ее 41-летней дочери и 3-летнем внуке. По данным ТАСС, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, она оставила предсмертную записку. Уточняется, что семья проживала в съемной квартире на 9-м этаже. В следственном управлении СКР по Калининградской области возбудили уголовное дело. Средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников за 2 часа. Силы противовоздушной обороны ликвидировали дроны над 8 регионами с 7 до 9 утра. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областями. На Бали задержали 2 россиянок по подозрению в торговле секс-услугами в интернете. Женщин взяла с поличными миграционная служба Индонезии. Как пишет газета «Джакарта Глоб», вместе с россиянками задержали и гражданку Нигерии. Им от 21 до 27 лет. Операция прошла в рамках кампании по выявлению незаконного использования разрешений на проживание в стране. По данным местных властей, россиянкам грозит депортация и запрет на въезд в Индонезию минимум на полгода. США задействуют 15 тысяч военных для вывода судов из Ормузского пролива. Они примут участие в операции «Проект Свобода», которую накануне анонсировал Дональд Трамп. По словам президента Соединенных Штатов, также привлекут эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и другую военную технику. «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду Ормузского пролива», заявил глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Ранее Дональд Трамп сообщил, что операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17 градусов. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 925 33 17, код 495.
6: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Фобии отпуска» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
0: День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Светлана говорит: а почему народ ведется на это? Можно попытаться об этом подумать, пишет Светлана. Да нет смысла об этом думать по одной простой причине, потому что это не важно, почему народ ведется. Давайте просто возьмем это за основу, что народ ведется всегда. В любом веке, в любое время, поэтому так ценно обладать источниками информации, да, и поэтому так важна пропаганда в любом случае. И вы видите сегодня, как свою пропагандистскую машину раскрутили американцы, вы видите, как европейцы работают и так далее. То есть вам это все понятно. И вы знаете, как работает пропагандистская машина во время военных действий. Все ясно. Это первое. Второе. Израиль, вот можете посмотреть, как у них пропагандистская машина работает, что можно снимать, что нельзя, что, какие вопросы можно задавать, какие нельзя, ну, как бы, чтобы немножко отрезветь. Поэтому самое важное не то, почему народ ведется, а что он ведется. И как сделать так, чтобы люди, ну, в трезвомыслии пребывали? Вот о чем идет разговор, Светлана. Здравствуйте. Нам в молодости через Радио Свобода и прочее усиленно внушали, как власти зомбируют советский народ. Однако сегодня, читая произведения западных писателей, понимая, что если кого и зомбируют, то это граждан западных стран, и насколько же негативное восприятие России у европейцев и американцев. И это было и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м веках. Даже всеми любимые классики зарубежной литературы упоминали русских лишь в негативном контексте, не говоря уж о современных писателях. Так кого зомбируют? Неудивительно, что сегодня мы оказались практически одни, пишет Оса. Ну вот, кстати, ответ на многие вопросы, почему кто ведется или не ведется. Цель любой вражеской пропаганды – сделать так, чтобы вы повелись. Вот и все. И поэтому есть те, кто не выдерживает этого давления, этой работы вражеской пропаганды, и ведется. Вот так, так было, так есть и так будет всегда. Понимаете, кто-то есть, кто поверит, что немец даст вам одежду, тепло, уют, еду. Вот, русский, сдавайся. Ну, вот есть кто в это может поверить, к сожалению, всегда. Такая жизнь. Я уже миллион раз спрашивал, АК, говорит. Конец-то какой? Дойдем до границы ДНР, ну, в соответствии с целями ведь. Дальше что? Мы остановимся? Потому что они и нет. У них поддержка, единение сумасшедшее, а любой, кто подпишет мирные с их стороны, политический и физический труп. АК, если отбросить всю шелуху, любую, информационный шум и все остальное, я вижу нашу задачу в том, чтобы сломать их военную машину, сломить ее. Чтобы она не работала. Вот в чем заключается наша задача. Сломать эту военную машину под названием ВСУ. Все. Вот в чем задача. Если вы говорите о том, что произойдет после того, как мы освободим всю территорию ДНР. Во-первых, мы это сделаем, а во-вторых, произойдет следующее. Они либо согласятся на дипломатическое регулирование, что я, ну, сомневаюсь, произойдет. То есть у меня большие сомнения по этому поводу. Скорее всего, они просто продолжат сопротивление. Соответственно, нам придется дальше их ломать. Все. Как бы, вот ответ на ваш вопрос. Если отбросить все прямо вот в сторону, все лишние какие-то мысли, лишние разговоры и все остальное, вот эту всю шелуху, то суть заключается в том, что, к сожалению, на данный момент у Запада, потому что, ну, Украины как таковой, как государство, фактически не существует, у Запада в руках есть военная машина под названием ВСУ, которую они питают. Соответственно, слом этой военной машины – это основная задача. Все остальные задачи, они второстепенны по отношению к этой. Либо доведение ее до такого состояния, что даже отмороженные персонажи в Киеве и же с ними, за ними стоящие, скажут, ну, все понятно, как бы ВСУ уже ничего не может, поэтому давайте договариваться. Пока они считают, что они что-то могут, пока у них им позволяют вот эти возможности, да, ловить людей на улице, комплектовать как угодно свои так называемые войска, они будут действовать так, как они действуют. «Плохой мир лучше хорошей войны», пишет Артур. Ну, Артур, это прекрасно, конечно, но вы же понимаете, что с подобной фразой где-нибудь в 44-м году вы бы перед советскими войсками долго бы не выступали. Ситуацию-то надо понимать. Конечно, лучше избегать любых войн. Конечно, лучше без них. Но ведь НАТО продвигалось на восток. Ведь они совершили Майдан. Ведь они это финансировали. Ведь они подогревали украинский национализм. Ведь они раздали украинским националистам оружие. Вот в чем дело. Так может, пора уже оружие массового поражения применять, пишет Зедыч. Здесь двоякий вопрос. Первый, приведет ли это к тем целям, которые у нас есть? Некоторые считают, что да, некоторые считают, что нет. В любом случае, те люди, вот вы, наверное, обратили внимание, что в Одессе сейчас, ну, 2 мая, да, дата важная, это убийство людей в Доме профсоюзов нацистами украинскими, и вы видели, наверное, людей, которые к Дому профсоюзов приходили и приносили цветы. Да, не так много этих людей, потому что фактически, когда ты это делаешь, ты подписываешь себе приговор, но тем не менее они, даже несмотря на это все, приходят. Вот. Но это те самые наши люди. те самые. Вот. Давайте не забывать об этом. «Плохой мир закончился в 22-м году», пишет Юлия. Ну, фактически так оно и есть, Юлия, сложно с вами спорить. Как-то подумалось, у человека с интеллектом нет проблем в просмотре телеги. Ощущение, что телегу мягко заблокировали как раз для не очень умных людей, чтобы оградить их от мошенничества и подстрекания и к противоправным... подстрекание к противоправным действиям, пишет Алекс. Дело в том, что мошенничество, оно возможно и на других площадках, в том числе и в Максе. Вопрос не в том, что подстрекателей не будет в Максе и не будет там мошенников. Вопрос в том, что там их можно вычислять. И эти данные передаются правоохранительным органам, а телега не передает. Вот в чем дело. В том-то и дело, что сейчас не 44-й год, пишет Елена. А какой? Елена. Не 44-й, какой? 43-й? 42-й? Какой? Ну вот если мы смотрим сейчас на поле боя, какой год сейчас? Как вы думаете, закроют ли границы? В том плане, у меня отпуск в Турции запланирован в сентябре, пишет Ирина. Не было никаких разговоров о том, что закроют границы у нас, и вы не сможете отдохнуть в Турции. Другое дело, что сам регион напряженный достаточно сейчас, и стоит ли там отдыхать? Брожение изнутри уже началось, и параллельно с нашим наступлением это даст очень хороший результат. Но жахнуть очень хочется, пишет Нигматулин. Жахнуть всегда хочется, конечно. Если деток не рожать, краха нам не избежать. Сергей вдруг пишет, во-первых, правильно, а во-вторых, стихами. Безусловно, это... Самая серьезная проблема, помимо военного противостояния, в котором мы сейчас все находимся, это самая серьезная проблема, которая стоит перед нашим обществом. Это рождение детей. У нас, к сожалению, не те показатели по рождению детей, которые должны быть для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что народ собирается жить в дальнейшем и, ну, в общем, все будет хорошо. Но это второй вопрос сегодня. В силу того, что вопрос войны, который сегодня ведется, он приоритетен, потому что если мы не решаем этот вопрос, все остальные вопросы мы тоже не сможем решить. Вот. Это экстренный вопрос. Что же касается рождаемости, да, к сожалению, проблема. И проблема серьезная, глубокая и нерешаемая моментально. Это невозможно решить моментально. Я вам больше скажу, вы до сих пор не можете на автобусе в Ригу приехать, если у вас есть необходимые документы, то пропустят из Москвы прямой автобус. А, вы можете, наоборот, можете. Хотя это нацистская страна и жуткие русофобы, пишет Дюха. Ну да. Неужели можно верить в то, что Украина могла напасть на ядерную державу, пишет Татьяна. А в чем проблема-то? Почему вы в это не верите? Вы думаете, есть страны, которые не нападают на ядерные державы? И это единственный пример, но примеров достаточно, когда ядерная страна с неядерной воюет, и при этом нет применения ядерного оружия. Вот сейчас американцы воюют с Ираном, а ядерного оружия не применяют. До этого Иран воевал с Израилем. Израиль не применял ядерного оружия. Израиль и Ливан нет применения ядерного оружия. Вот. Алексей, что вы лично делаете для поднятия демографии, пишет Квадрат. Квадрат, я не обсуждаю свою личную жизнь. Если не сложно, можно Александра Новикова поставить? Вези меня, извозчик, пишет Алексей. Ну, к сожалению, сейчас не до песен, Алексей. Спасибо большое. Алексей, скажи честно, Доренко был бы доволен тобой и твоими изречениями, пишет No Name. Ну, давайте, если мы исходим из таких вещей и посылов, я отвечу вам. Мои позиции относительно Крыма, Донбасса, Майдана и всего остального, Сергей Доренко был крайне доволен. Еще какие-то вопросы есть или нет? Я еще раз говорю, Сергей Доренко 2004 года и Сергей Доренко 2016 года, 2014, 2013, это фактически разные люди, вообще-то. Если вы этого не заметили, то, ну что ж, вам я могу сказать по этому поводу. Мне нечего сказать вам по этому поводу, дорогие друзья. А мы точно сейчас в 44-м находимся? У меня ощущение, что где-то в конце 41-го, начале 42-го, пишет Ольга. Ну, смотрите, если говорить о 41-м, то враг стоял под Москвой. Вот. Вопрос же в том, кто наступает. И если говорить о том, как движется сегодня фронт, мы наступаем. Произошел ли коренной перелом? Кто-то говорит, что произошел. Кто-то говорит, что он произойдет после того, как мы освободим ДНР полностью. То есть враг сегодня большие надежды, так скажем, испытывает по укрепрайону, который называется Славянско-Краматорская агломерация. Но вот есть люди, которые говорят, что вот ровно после того, как мы выбиваем врага из Славянско-Краматорской агломерации, обороняться ему будет гораздо, гораздо сложнее. А мы выбьем его оттуда. Обязательно. Фронт стоит, и об этом все военкоры говорят, пишет Женя. Нет, об этом не все военкоры говорят, Женя. Есть те, кто так считает, а есть те, кто говорят совершенно иные вещи. Если говорить об освобождении тех или иных населенных пунктов, то вы можете, соответственно, статистику посмотреть. Раз уж у вас есть VPN, если у вас уже есть там, как это сказать-то, доступ ко всем возможным и невозможным соцсетям, то вы, наверное, можете осведомиться по этому поводу. Вот у меня здесь было, вот, к сожалению, как всегда, улетело, пока мы с вами разговаривали. У меня была информация о том, сколько за последнее время освобождено населенных пунктов. Так, сейчас я вынужден буду, поскольку вы высказали крайне такое радикальное, да, заявление. Я вынужден буду это искать и для вас в прямом эфире, и вас информировать. Так, давайте по-другому сделаю. Попробую по слову. Так, нет, это не то. Давайте, пока я буду продолжать разговор со всеми остальными слушателями, а для вас я эту информацию найду, хотя, по сути, вы могли бы и сами сейчас ее найти. Вот, к сожалению, улетела у меня она. Вот в самом начале эфира была на глазах и ушла. Я найду вам. Ну, во всяком случае, постараюсь это сделать. Очень много бессмысленной информации какой-то, помимо всего. Так, вот, российские военные за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне СВО. С 27 апреля по 3 мая под контроль России перешли по 4 в Сумской области и ДНР, и 2 в Харьковской области. Это вот сообщение, соответственно, РИА Новости это подтверждают, сообщение по поводу того, как движется или не движется фронт. Другое дело, что, конечно, все бы мы хотели, чтобы это происходило максимально быстро, да? Но это совершенно другой разговор. Это хорошо, но там их еще тысячи, пишет Женя. Женя, вы должны не забывать, что наша основная задача — сломать военную машину вражескую. А не сломаться самим. В беге вот в этом. Поэтому эффективность здесь измеряется тем, насколько мы ломаем волю и возможности к сопротивлению противника. Ну и помимо этого, заявление о том, что линия фронта не двигается, не соответствует действительности, просто потому что вот у нас есть информация объективная, которая говорит о том, что линия фронта двигается. Следует признать, что наши СМИ работают так, что наши люди прекрасно осведомлены, что и куда нам прилетело от врагов, пишет Олеся. В противовес, хорошо бы нашим СМИ разносить из всех утюгов, какие объекты попадают российские беспилотники, а не вскользь упоминать об этом. Вражеская информационная политика побеждает, тревожит наших граждан. Кто раскачивает недовольство в наших людях, пишет Олеся. Украина давно уже перешла на самые жесточайшие варианты военной цензуры. У нас же гораздо больше свобод. И, скорее всего, Олеся, вы говорите об этом. Другое дело, что вы и видите, как у них комплектуются их войска. Соответственно, на улице людей ловят, бьют, ломают им руки и все остальное. Вы это видите своими глазами. То есть информация, во-первых, просачивается, во-вторых, вы очевиднейшим образом понимаете, чем отличается наше собственное отношение к себе и их собственное отношение к себе же. Ну и к той информации, которая, за которую они наказывают свое общество. А сколько мы не видим, пишет Нигматуллин. Абсолютная правда, Нигматуллин. Большую часть мы, естественно, не видим. Так. Ничего себе у Ольги ощущения. Ощущения. У парней сейчас в блиндажах. Не стыдно, Ольга, себя в 41-м тащать за спинами их, пишет Юлия. Военная машина ломается уничтожением руководства. А мы хоть раз пытались это сделать? Они договорничок ли разыгрывают, пишет No Name. No Name, все эти посылы про договорнички тоже 10 тысяч раз уже мы слышали. Значит, по поводу того, что военная машина уничтожается и ломается уничтожением руководства. Что-то у американцев пошло не так в Иране, судя по всему. И, судя по всему, ваши заявления относительно этого не соответствуют действительности. При том, что мы видим, что Иран – это государство, которое управляет само собой. То есть оно управляется самостоятельно. Это, несмотря ни на что, и на то давление, которое оказывается на это государство, независимое государство. А Украина – это даже уже и не государство. Соответственно, если мы видим вот эту новую модель управления, которую демонстрирует Иран, может быть, и раньше кто-то демонстрировал, но сейчас мы это наблюдаем собственными глазами и видим, что при выбивании руководства этой страны, эта страна не снизила градус сопротивления, а наоборот, выкрутила на максимум градус сопротивления. Дальше мы можем с вами размышлять, а что будет, если выбить руководство, которое даже и не руководство? Ответ, по-моему, очевидный. Да ничего не будет. Единственное, что могло бы в этом смысле работать, так скажем, в поддержку вашей позиции, это моральное удовлетворение от того, что Зеленский получил по голове. Потому что больно он дерзкий, да? Мы это видим собственными глазами, какой он дерзкий. И все это украинское руководство вместе взятое, так называемое. Вот эти марионетки западные, больно дерзкие. Посмотрим. У нас другой подход, другая тактика и другая стратегия. Посмотрим, что из этого получится. А договорничок-то нужен, чтобы что, пишет Нигматуллин. Вы же понимаете, Нигматуллин, договорничок обычно говорят те люди, которые вот считают, что если как-то кто-то действует не по их лекалам и меркам, как они считают нужным, то сразу это значит какой-то где-то договорничок. Вот в чем дело. И начинается. А вот почему мы ядерной бомбой не ударили по Лондону? И как бы не учитывается тот факт, что в таком случае европейцы уже не через прокси будут воевать, а напрямую. Как бы вот так. И я понимаю, что поверьте мне, вот так вот обычно говорят в этом случае, поверьте мне, они не ответят. Я готов поверить каждому, но не готов. Вот я готов поверить на слово каждому эксперту, но не готов. Потому что, а что если нет, а что если их воля не сломается в этот момент? Вот. Что, до сих пор непонятно, что в сегодняшних реалиях танковые клинья сожгут дроны, пишет Денис. Понятно, Денис, именно поэтому меняется и действие на земле, и об этом нам, собственно говоря, бойцы и командиры докладывают, как это все изменилось. Но при этом все равно танки необходимы, и они демонстрируют эффективность в определенных условиях. Эти условия изменились, они не такие, как были раньше. И условия для артиллерии изменились, они такие, какие были раньше. Многое изменилось. Но, тем не менее, и те, и другие виды вооружений показывают эффективность при том, что изменилась их модель использования. Исходя из того, что небо стало другим. А сейчас не только небо становится другим, сейчас и земля становится другой с точки зрения автоматизации определенных процессов. Да, и использования тех или иных машин. На дистанционном управлении, скажем так. Кстати, у вас сегодня спрашивали, почему киевскую гниду до сих пор не уничтожили? Нигматуллин говорит, да каждый раз спрашивают. Так. No Name явно засланный казачок, пишет Конь-огонь. Может быть. А может быть просто вот пытливый ум. Так. Не подскажете, как Зеленский прилетел на своем президентском самолете в Армению вчера, пишет Дарьял. Он сначала покидает обычно территорию Украины, потом садится в самолет и летит на этом самолете. Территорию Украины он покидает на поезде обычно. обычно в сторону Польши. Соответственно, скорее всего, его самолет базируется в Польше, оттуда он вылетает и летит куда-то, куда ему вздумается лететь. Так. Так президент наш готов с Зеленским встречаться? Или в Максе по ТВ таких новостей не было, пишет ноунейм. То есть вы говорите ноунейм словами пресс-секретаря президента Российской Федерации и хотите сказать, что это уникальная информация, которая есть только у вас через VPN? Ноунейм, ну перестаньте, пожалуйста, прилюдно биться головой об стену. Ну, это довольно странно выглядит. Заявление относительно того, что наш президент готов встречаться в любой момент, и наш президент готов к дипломатическому урегулированию конфликта, звучат с завидной периодичностью со стороны пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Пескова. Так? Так. В чем суть этих заявлений? Уже 10 тысяч раз объясняли, но вам, ноунейм, чтобы вы не разбили голову в кровь, объясню. Суть заключается в том, что мы достигнем целей, поставленных нами в специальной военной операции. Но если наши противники готовы к дипломатическому урегулированию, при котором нам не нужно будет военными методами достигать этих целей, а мы достигнем их дипломатическими, мы приветствуем такой вариант. Поскольку наши противники не демонстрируют желание дипломатическими методами принять нашу позицию и дать нам достичь наших результатов, которые мы сами перед собой поставили, продолжаются военные действия. Что из этого, ноунейм, вам непонятно? Я думаю, что примерно все должно быть понятно вам. И это информация, которая идет от пресс-секретаря президента Российской Федерации. Его брифинги, они идут вот по будним дням, каждый день, выкладываются уже даже в видеоформате на всех площадках, на которых, которые доступны, так или иначе. В том числе, естественно, и в МАКС. Соответственно, когда вы информацию эту получаете, там, через VPN или через что-то, вы просто выбираете путь, при котором вы кому-то платите за VPN еще.

0: Разные варианты. Готовы ли армяне умирать за Зеленского? Я думаю, что ответ отрицательный. Готовы ли азербайджанцы умирать за Зеленского? Я полагаю, что ответ отрицательный. А это, собственно говоря, нас устраивает. Почему? Потому что наша задача, еще раз, сломать военную машину украинскую. Зачем уж сильно так обниматься с Зеленским, лидером этих стран? Ну, во всяком случае, вот то, что я видел, как Алиев обнимался там с Зеленским, сложно словами даже описать. Загадка. Загадка. Ну, видимо, им так очень сильно хочется, но если хочется, то пожалуйста. Ну, собственно говоря, это их проблема, а не наша проблема. Наша проблема заключается в том, что есть страны, снабжающие их оружием и деньгами, и связью, и всем остальным. И нам необходимо сделать так, чтобы этим оружием, этими деньгами, этой связью никто не мог там уже воспользоваться. Чтобы не нашлось желающих этим пользоваться. Вот, собственно, над чем и работает наша вооруженная сила, наши бойцы и командиры, все те люди, которые сегодня, наш тыл, который работает на фронт, вот над чем работает. Сломать военную машину, фактически Запада. Ну да, прокси, но тем не менее. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре сообщили о наличии в стране тест-систем на хантавирус. Ведомство запросило у Нидерландов результаты исследований в связи со случаями инфекции. Как заявили в федеральной службе, специалисты следят за сообщениями о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантике. Ранее агентство France Press сообщило, что на судне из-за предполагаемой вспышки вируса заболели 6 человек, трое скончались. Как уточнили во Всемирной организации здравоохранения, один пассажир находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Лайнер следовал под флагом Нидерландов из Аргентины в Кабо-Верде. Судно пришвартовалось в порту столицы страны, городе Прая. Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер, медики осматривают их на борту. Решается вопрос, нужно ли изолировать остальных пассажиров лайнера в больницах западноафриканского государства. Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США. ЧП случилось в городе Индианаполисе, штат Индиана. По данным телеканала NBC News, выстрелы прогремели в арендованном доме, где устроили праздник по случаю выпускного. Полиция прибыла на место и обнаружила девушку с огнестрельными ранениями. Ее доставили в больницу, где она умерла. Позже к врачам обратились еще 3 человека с пулевыми ранениями. Полиция выясняет личность стрелявшего, а также его мотивы. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Об этом рассказали представители платформы «Мышеловка» Народного фронта. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Помните, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов, предупредили в «Мышеловке». В аптекарском огороде в Москве зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Черемуха колората – нежное облако с ароматом, который хочется запомнить навсегда. В народе ее называли черемшина, глотуха, колоколушка. Обычно живет несколько десятилетий, но в благоприятных условиях может радовать и гораздо дольше. Цветет обильно почти каждый год, сообщили в пресс-службе сада. Там также рассказали, что черемуха колората плодоносит не всегда. Нежные цветки могут повредить весенние. Заморозки. Курс валют китайский юань стоит 10 рублей 96 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74 рубля 80 копеек. Курс евро сегодня 88 рублей 64 копейки. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94.8.
3: Где учиться и чему? никак не проникнуть.

0: Гадать с профессией. Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. А что у нас будет с ценами на нефть? И, соответственно, в моем открытом телеграм-канале, который Хазин, варианты. Вариант первый вырастет, конечно. Вариант второй, скорее вырастет. Вариант третий будет болтаться в нынешних пределах. Вариант четвертый, скорее упадет. Вариант пятый, да нет, точно упадет. Ну и, наконец, шестой вариант, а кто его знает, то. Значит, прежде чем, анализировать ситуацию с нефтью, скажу несколько слов о, так сказать, философии момента. Связано это с тем, что мы 1 мая подняли цену на мой закрытый телеграм-канал. Связано это с несколькими обстоятельствами. Обстоятельства первые. Очень долго не поднимали цены. В декабре еще или даже в конце ноября объявили, что это будет происходить, но из-за очень больших сложностей с объединением баз данных по разным продуктам фонда и, чего уж греха таить, разного рода вредительством разного рода структур, нам пришлось это дело дотянуть. Я на всякий случай напоминаю, что те, кто подпишется на закрытый телеграм-канал, даже на год, могут совершенно не волноваться, что телеграм закроют. Я правда, в это не верю, но даже если его закроют, то в этом случае мы немедленно открываем форум на сайте Хазин.ру. Собственно, подписаться на Хазин.ру можно и сейчас, и те, кто подписан на телеграм-канал, поскольку базы данных объединены, они автоматически увидят закрытый телеграм-канал на сайте. Но в отличие от реального закрытого телеграм-канала, там можно зайти в чат. Чата на сайте нет. Но если Телеграм закроют, мы немедленно откроем форум, так что никто ничего не потеряет из тех, кто, значит, этим делом увлечен говорилками. Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации это вещь такая. Значит, что я хочу сказать? Еще одна причина, по которой мы подняли цену. Дело в том, что людей в Телеграм-канале много, в закрытом, чат большой. Я его модерирую сам лично, и это очень тяжело, потому что это требует довольно большого времени. И кроме того, нужно, с одной стороны, проявлять гуманизм, чтобы не обижать тех, кто сорвался, а с другой стороны, ликвидировать откровенных провокаторов, которые тоже встречаются. А есть еще одна причина. Дело в том, что за то время, что работает наш закрытый телеграм-канал, а я был одним из первых, это было еще несколько лет тому назад, появилось довольно много альтернатив, и они, в общем, все в цене сильно выше. То есть мы держались на очень низком уровне. Кто-то скажет, ну да, вот у профессора Евстафьева цена совсем ниже, но я при этом не забуду напомнить, что у профессора Евстафьева чата нету. И по этой причине время, которое он тратит на этот свой проект, значительно меньше, чем я. Ну, просто вот, я думаю, просто на порядок. Значит, вот такая вот картина. Ну и последнее. Да, к сожалению, сейчас, и об этом я сейчас начну говорить, никакие рационально-аналитические методы оценки ситуации не могут привести к ответу на вопрос, что будет. Что для многих принципиально важно. А успеха может добиться только тот, кто, у кого есть в голове некоторая картина мира, и он на ее основе принимает, что называется, экспертное мнение. Знаете, как работает искусственный интеллект? А? Никто не понимает, как оно все внутри устроено, но он что-то выдает. Вот у меня есть модель. Я ее не всегда могу сформулировать, но, как показывает опыт, стратегические линии я обычно выдаю правильно. В тактических я даже не претендую. Да, я поэтому и сразу говорю, курс доллара, курс нефти, цены на нефть — это не ко мне. Вот. Значит, ну давайте посмотрим варианты ответов. Значит, 19% вырастет, конечно, 14% скорее вырастет, то есть это где-то чуть больше трети вверх. 26%, то есть четверть, будет болтаться в нынешних пределах. 4% скорее упадет, 3% точно упадет, в падение не верит. Ну и 33% ровно треть, а кто его знает там. Значит, тут мне задали личный вопрос. Михаил Ильич, а вы выпивали в молодости, курили? Просто интересно знать. Значит, я никогда не курил вообще, ни одной сигареты не выкурил в жизни. А первый раз я попробовал алкоголь лет 28, и, в общем, не испытываю к нему особого интереса. Вот. Я раньше любил пить пиво, с шашлыками, со всякими. Сейчас это как бы стало меньше. Ну, это индивидуальные особенности, да. Мне, например, был период, когда я свеклу не мог есть, а потом, наоборот, сейчас она мне очень нравится. Вот индивидуальные, да, как-то, такие вот локальные вещи. Как бы крепкие напитки, ну, в общем, я их могу иногда немножко выпить, но сказать, что я пью. Но, скажем так, в пьяном состоянии я себя не помню. И, видимо, такого не было никогда. Вот. А что касается... А почему? Да, дело в том, что у меня всегда был очень сильный подход, а баба-яга против. Когда все мои одноклассники закурили, я сказал, не-не-не-не, вот вы все курите, поэтому я курить не буду. Вот. Значит, возвращаемся. Вот теперь давайте смотреть, да, что произошло за три дня выходных. Ну, в Соединенных Штатах Америки выходных было два обычных. Ну, значит, что там произошло? Значит, во-первых, Иран выкатил 14 пунктов для Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем, по большому счету, это головокружение от успехов, и я думаю, там рука Лондона, да, который им посоветовали, ребята, все, дожимайте, тут Карл Третий был в Вашингтоне, он этого Трампа размазал по стенке, давайте. Вот, я думаю, что Ирану это как бы откликнется и аукнется, потому что Соединенные Штаты Америки, конечно, несколько подсевший егемон, но пока еще егемон в военном плане. Значит, в результате как бы цены на нефть должны вырасти. Трамп ответил тут же, что типа это неприемлемо, да, еще более цены должны вырасти. Но дальше он сказал, будем конвоировать суда по Ормузскому проливу, цены должны упасть. КСИР немедленно ответил, будем топить, цены должны вырасти. Значит, Трамп опять же сказал, что, может быть, будем конвоировать не судами, а будем выдавать информацию, как надо плыть, чтобы было все хорошо. Но это вообще смешно. Дальше прошла информация, что Эмират Шарджа выходит из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, у Эмиратов они выходят в Оманский залив, потому что там очень интересная картинка. Самый кончик мыса, который, значит, вот напротив Ирана в Ормузском проливе, это Оман. А вокруг это такой анклав Омана на территории Объединенных Арабских Эмиратов. А самый восточный эмират ОАЭ, Шарджа, он выходит в залив Оманский до Ормузского пролива. Там есть нефтепровод по территории Объединенных Арабских Эмиратов, который, соответственно, идет туда. И там, по-моему, 2/3 теоретически нефти Объединенных Арабских Эмиратов, то есть Абу-Даби, можно туда, значит, сливать. Но вы же сами понимаете, прилетит для того, чтобы нефтепровод работал, надо, чтобы там были перекачивающие станции, там их не то 3, не то 4 на территории по длине этого нефтепровода. Сам нефтепровод может быть закопан в песок, а может быть и нет, но насосная станция точно снаружи. Если по ней прилетит неизвестно откуда взявшийся дрон, то и все. То и все. Я прошу прощения, я не выключил телефон, потому что у меня это опросы, я смотрю результаты. Сейчас мы его... Я еще раз продиктую, потому что уже мало меняются цифры. И больше не буду. Выключу телефон. Значит, какие цифры опроса? 19% вырастет, конечно. 14%, ну, скорее вырастет. 25% будет болтаться в нынешних пределах. 5% скорее упадет, 3% точно упадет, 33%, а кто его знает. В общем, картина практически не изменилась. 34% за рост, более быстрый, более медленный. 25% четверть будет болтаться, 8% всего за то, что упадет. Ну и 33%, а кто его знает, то. Вот, то есть, в общем, более-менее картинка прояснилась. Вот, мне тут пишут, Михаил, какой вы молодец. Спасибо, я только не понял, в чем. Вот, вы понимаете, в чем дело? Я когда общался с докторами в молодости, а у меня, как бы, я хотел, значит, у меня было много разных мыслей, чем я хочу заниматься, когда я в школе учился. И одно из направлений, я хотел быть генетиком. Я там книжки читал, общался со своей тетушкой, которая очень сильной была генетика. Я знал Эфраимсона Владимира Павловича, который был гениальный генетик. Я много общался с Симоном Ильичем Шнолем, который как бы общался, в свою очередь, с Тимофеевым Рисовским. Ну, короче говоря, у меня много было разных на эту тему, так сказать, связей и каналов, и я по этому поводу... Значит, очень активно это все дело читал и разговаривал. И мне все генетики в один голос, которые медицинские, да, которые изучают не, как бы, не гены, а людей, они говорили, что есть два фактора, которые очень сильно подрывают здоровье. И один фактор — это неправильные, как бы, всякие неправильные привычки, то есть это курение, алкоголь, ну, как бы в больших дозах. В малых он безвреден. Значит, это сахар в больших количествах, ну, и т.д., и т.п. Вот. Ну, про наркотики мы даже не говорим. А второе — это стресс. Вот два фактора. И если вы, значит, хорошо контролируете вот эту ситуацию, то в этом случае вы живете долго. Если у вас нету каких-то тяжелых наследственных болезней. Мне тут говорят, правильно говорить не людев, а людей. Вот вы меня еще научите русскому языку. Я буду вам искренне благодарен. Вот. Я, кстати, всем, особенно молодежи, ну, я не знаю, как у нас слушает ли нас молодежь. Мы как-то с Дмитрием Юрьевичем Пучковым разобрались, что его слушают в основном люди от 35 до 50, хотя есть и более молодые, а меня старше 50. А когда человеку 50, он уже начинает считать, что его здоровье — это вещь философская. Кстати, очень интересная штука. Я тут общаюсь с реабилитологами, которые, я просто видел, какие они делают чудеса, как они там восстанавливают людей после инсультов. И, соответственно, они мне объяснили, просто речь шла о конкретном случае, да, что когда людям говорят, у которых спина болит, что надо делать операцию, они говорят, это идиотизм, потому что в 9 случаях из 10 человека можно правильной физкультурой ему починить спину без хирургического вмешательства, потому что за хирургическим вмешательством обычно следуют новые вмешательства и другие последствия. Поэтому я всем настоятельно рекомендую, значит, найти себе нормальных реабилитологов. Если будет нужно, я дам адрес тех, с которыми я работаю. Да, ребята хорошие в телеграм-канале. Вот, мне тут пишут, Дамир пишет, доброе утро, я слушаю, мне 26. Дамир, Москва. Я вас поздравляю. И вот Павел пишет, слушаю вас внимательно с 22 лет. Отлично. Я вам сказал, да, не курить, разные вещества не применять, сладкий чай по возможности не пить, и, соответственно, не нервничать. Да, нету для этого повода. Вот пишут, когда грыжи нерв зажало, физкультура не помогает, к сожалению. Есть целая куча разных вещей, кроме хирургических операций. Есть рефлексотерапия, иголки вставлять, есть растяжение, после которого отлично работает физкультура и так далее, и тому подобное. Мне 40 лет, слушаю с 2010 года. Ну, я рад, что есть все-таки молодежь, которая меня слушает, да, вот, но вне всякого сомнения за собой нужно следить, поскольку это очень сильно повышает работоспособность. Мне уже скоро 64 года, и я как-то вот, я себя поймал на мысли, ну, я, конечно, себя не 25-летним ощущаю, но 40-45-летним так точно, да, то есть я вот не испытываю какие-то, знаете, вот там усталости, еще чего-то, да, желание, то есть нет, желание полежать у меня, конечно, есть, но оно было всегда, и в 15 лет тоже, особенно с книжкой, да, ну, вот это уже совсем другое, да, ну, и так далее, вы совсем не старый. А я как раз про это и говорю, что биологический возраст и календарный — это две большие разницы. Вот мне 12 лет, слушаю с 2000 года. Вы молодец. Я искренне восхищаюсь. Ну, значит, возвращаемся к нашей теме, к теме нефти. Вы понимаете, что вот когда у вас сигналы вверх-вниз идут ежедневно, причем противоположны, то никакая аналитика не помогает. Тем более, когда вам начинают говорить, дайте ваши деньги, и мы ими будем управлять, в этой ситуации, ну, врут же, ребята. Ну, он говорит, ну, как же, вот американский фондовый рынок растет, растет, растет, а потом бах, и упадет. И все. Вот. Кстати, и у нас как бы с этим сложности. Вот. Сейчас очень высокий уровень неопределенности. Поэтому, если у вас нету какой-то картины в голове, вы ничего сказать не сможете. Более того, бессмысленно, да, даже когда ко мне обращаются и говорят, что будет, я могу сказать свое экспертное заключение, но может оказаться, что оно именно тот, как бы, актуальный момент, который интересует вот моего собеседника, не затрагивает. Ко мне приходят люди на консультации, я им пытаюсь придумать схемы, но я всегда говорю, все носит вероятностный характер. Поэтому я настоятельно рекомендую максимальным образом создавать самим себе некоторую картину мира. Нормальный человек этого не делает. Я себя уже ловлю на том, что я вообще много лет тому назад перестал смотреть новости. Ну, потому что у меня от них настроение портится. Я уже не говорю про то, что там регулярно несут пургу. Тут никуда не денешься. Журналисты, особенно те, которые на службе, они люди подневольные. Вот. Ну, я как бы регулярно сталкиваюсь с тем, что мне говорят, Михаил Ильич, вот, а вот можно вот, вот эту тему не затрагивать? Они все понимают, что запретить мне нельзя, опять же, я сижу в прямом эфире, вот. Ну, вот однажды я, два раза я ругался с ныне покойным Сережей Ударенко, потому что его как бы один раз по башке стукнули в администрации президента, и он, значит, по этому поводу переживал. А меня стукай, не стукай, ну, хорошо, ну, как бы не... Не буду я в эфире, буду я в интернете. Ну, ну и хорошо. Вот. Отличие интернета... Я, кстати, вот думаю, сейчас смысла делать то, что называется стримы, то есть прямые эфиры в интернете, я не вижу смысла, потому что есть «Говорит Москва», есть «Спутник». Я там выступаю в прямом эфире. Есть вебинары и семинары регулярные. Я там задаю, как бы, я там отвечаю на вопрос. Но это мероприятия платные. Хотя мне вот все говорят, Михаил Леонидович, а нельзя ли делать стримы на злобу дня, ну, грубо говоря, два раза в неделю регулярно? Ну, это, понимаете, это как бы сложно. Это нужно быть... на связи, это нужно... Ну, короче, это нужно делать качественно, это время и силы. То есть все равно, в любом случае, и не только меня слушать, есть Евстафьев, есть Миша Делягин, есть Катасонов, есть масса людей, есть Андрей Безруков, есть масса людей, которые в состоянии, значит, всю вот эту вот картину в своем варианте изложить. И вам надо создать свою собственную на основе этой информации. Это очень интересная, на самом деле, вещь, потому что это очень развивает мозги, это очень развивает аналитическое мышление. Я понимаю, молодым трудно, потому что у вас еще недостаточный опыт для того, чтобы создавать вот эту вот глобальную картину. Я просто по себе сужу. Я очень хорошо помню, что я начал понимать, как устроен экономический мир, ну, где-то, когда я стал начальником департамента в Министерстве экономики. Ударенко, при всем уважении, повел себя тогда некрасиво. Понимаете, в чем дело? Красиво-некрасиво, у него не было другого варианта. Он был редактором радиостанции. Из-за меня лишаться работы редактора, согласитесь, это перебор. Вот. Но он испугался. Видите, я же его знал много-много лет. Он испугался реально, что его уволят. Вот. Поэтому тут Катасонов — это профессор МГИМО, специалист по финансовой системе. Ему уже очень много лет, но он как бы в здравом уме и твердой памяти. Михаил Леонидович, как тут не нервничать? Каждый день то дрон кого-то убил, то запретили что-то. Стресс хронический и бесконечный. Да! Да, да, да. Вот. Это тяжело. Ну, вот я говорю, вот надо учиться бороться со стрессом. Я помню, как вас Ударенко строго отругал, это было неприятно слушать. А я помню, как я, соответственно, сдержался. Потому что если бы я ответил, то Ударенко бы выгнали. Понимаете, Я в этом смысле человек куда более свободный, потому что я независимый. Вот реально. У меня имеются независимые источники существования. Кстати, закрытый телеграм-канал один из. И по этой причине. Ну и кроме того, я примерно понимаю, да, я знаю тех людей, которые там сидят. Я лично знаю некоторые башни. Я лично знаю главного начальника. Ну, давно, правда, но все равно. И по этой причине я очень хорошо понимаю, а большинство людей подневольных не имеют права. Понимаете, они вот подписывались, да? Как только ты берешь зарплату, как только ты берешь деньги, все, ты обязан соблюдать правила. Я ни у кого денег не беру, даже когда предлагают. Вот. Ровно вот поэтому. Чтобы потом не говорить. А самое главное, даже если они ко мне предъявлять претензии не будут, они же потом будут говорить, типа, ну это мы ему дали. Вы же все понимаете. Вот. Вот такая вот история. Но это вообще такое дело тонкое и деликатное, как правильно работать с деньгами. А пока я вот говорю, самое сложное — это получение более-менее адекватной информации. Сложно — это перерыв на новости.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ФСБ сообщило о задержании 150 подпольных оружейников в 41 регионе России. Они были причастны к незаконному обороту оружия, а также других средств поражения. Изъято 4 пулемета, 7 гранатометов, почти 50 автоматов, почти 150 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья, а также 185 гранат. Кроме того, при обыске по местам проживания задержанных обнаружили более 36 килограммов тротила и пороха и свыше 31 тысячи патронов различного калибра. Как рассказали ФСБ, фигуранты восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а затем занимались его сбытом. Уточняется, что оперативно-розыскные мероприятия проходили в феврале и марте. Оружейников искали, в частности, в Москве, ДНР и ЛНР, Башкирии, Бурятии, Ингушетии, Забайкалье, на Кубани, в Приморье, в Белгородской, Владимирской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях. На угольном разрезе на Колыме из-под завалов достали тела всех 8 человек. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По его словам, горноспасатели сегодня утром обнаружили тела еще 4 погибших при завале в Кадыкчанском угольном разрезе. На протяжении 4 суток без перерывов продолжалась спасательная операция. Расчистили более 15,5 тысяч кубометров породы. До последнего надеялись на лучший исход, написал Носов на своей странице в мессенджере Макс. Спасатели, врачи и исследователи работают на месте ЧП с 30 апреля. Причиной обрушения горной массы на Колыме, по предварительной версии, стал сход селя. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Роспотребнадзоре сообщили о наличии в стране тест-систем на хантавирус. Ведомство запросило у Нидерландов результаты исследований в связи со случаями инфекции. Как заявили в федеральной службе, специалисты следят за сообщениями о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантике. Ранее агентство France Press сообщило, что на судне из-за предполагаемой вспышки вируса заболели 6 человек, трое скончались. Как уточнили во Всемирной организации здравоохранения, один пассажир находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Лайнер следовал под флагом Нидерландов из Аргентины в Кабо-Верде. Судно пришвартовалось в порту столицы страны, городе Прая. Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер. Медики осматривают их на борту. Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Руководство столичного футбольного клуба расторгло контракт со швейцарским специалистом. Как сообщили в пресс-службе команды, это сделано по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Его официально представили сегодня в новой должности. Он работает в ЦСКА с 2019 года. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве. Сегодня в городе ясный, без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
0: Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
5: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Прежде чем отвечать на вопросы, я тут напомню, да, а вы вспомните причину отстранения, и все станет на свои места. А я очень хорошо помню историю эту, потому что я тогда объяснил Доренко за пределами эфира, что, Сереж, ты вот тут устроил истерику, а вот ты учти, через 2 недели тебе скажут, что я был прав. И ровно так и произошло. Потому что я понимал как бы некоторую базовую тенденцию, а Сережа как бы шел по линии прямых инструкций. Поэтому тут никуда не денешься. Это как бы такая штука тяжелая. Здравствуйте, Виктор Михайлович. С праздниками вас.
8: Вас тоже, Михаил Леонидович. Я хочу согласиться с вами в отношении поддержки опорно-двигательного аппарата на личном примере. Самомассажем и лечебной гимнастикой можно поддерживать его достаточно долго.
5: Виктор Михайлович, вопрос.
8: Значит, вопрос такой. Вы в предыдущей передаче упомянули о фазовом переходе. Значит ли это, что в ближайшее время у нас последует решение о присоединении, подчинении Центрального банка правительству, или будет издан указ о конкурсе на лучшую экономическую модель, или, боюсь даже подумать при принятии решения о выходе из долларовой зоны?
5: Ну, посмотрим. Понимаете, вот я в данном случае исхожу из логики любителя попкорна. Да, вот смотрите, я очень хорошо помню, мы ходили на концерт, первый концерт военных песен Хворостовского. Хворостовский пел эти самые военные песни, говорил, вот это как бы мой вклад, да, я вот уже живу за границей, но я русский человек, и я вот буду вот это вот петь. И тогда это было, ну, как бы те, кто пришел на концерт, те слушали. На концерте можно было купить диск. А вот, соответственно, чтобы рекламы, такого не было. Сегодня, в 7 часов в Кремлевском дворце съездов, он же, как он сейчас там называется, Кремлевский дворец? Я просто не помню как. В нем состоится большой концерт военных песен, который завтра будет, соответственно, показан, как это принято говорить, в прайм-тайм по всему миру. И это, соответственно, четко совершенно говорит о том, насколько меняются тенденции. Поэтому я думаю, что надо вот сидеть, смотреть и делать то, что ты можешь сделать от себя. Вот это принципиально важно, да? Как бы делай, что должно, а дальше будет, что будет. У меня вот такая вот логика. Здравствуйте, слушаю вас.
9: Доброе утро, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона. Вопрос да к вам, со всеми праздниками вас. Спасибо за передачу. Вопрос к вам, как бывшему чиновнику. Вот есть обычно четыре ветви власти. Да, исполнительная, законодательная, ну, можно добавить журнализм и легальную, то есть enforcement или прокуратуру. Вопрос к вам. Какая из этих ветвей сейчас в России работает хуже всего? А. Исполнительная. Б. Законодательная. С. Журналистика или обратная связь. То есть законы хорошие, но просто никто о них не сообщает и не исполняет. И просто ну, люди не знают о них. Или, соответственно, прокуратура, которая не следит за тем, как исполняются хорошие законы. Спасибо.
5: Ну, понимаете, как бы у вас какой-то странный вопрос, может быть, это специфика, да? Если говорить о том, кто и как управляет, вот у нас тут экономический спад, да? А в Великобритании он еще сильнее. А если говорить о законах, да, то в Великобритании запретили расследовать изнасилование мусульманами, значит, девушек белых, даже школьниц. А, понимаете, вся проблема стоит в том, что сильное государство, это, ну, как бы, понимать его можно по-разному. Сильное государство, где диктатура. Сильное государство, где, соответственно, сильное гражданское общество. Ну и так далее. Но там, где сильное гражданское общество, неожиданно выясняется, что стоит произойти какому-то там внешнему событию, и это гражданское общество не дает возможности консолидировать силы в чем-то. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому говорить о том, какая из ветвей власти более сильная, какая более слабая, это вопрос сложный. Я бы вот так вот на него бы по-простому не ответил. Если говорить о, скажем, о журналистике, да, ну вот в смысле обратной связи. Но вы меня, конечно, извините, но где вы сегодня видели общество на Западе, в котором можно говорить правду? Да, после того, как люди, которые 11 сентября 2001 года усомнились в официальной версии событий, были немедленно уволены, попробуйте сегодня в каких-нибудь официальных СМИ написать что-то хорошее про Россию. Вас просто не опубликуют. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому этот вопрос носит, я бы сказал, достаточно абстрактный и бессмысленный характер. Если говорить о внутренней свободе, то, конечно, ее в России куда больше, чем в Западной Европе. В Соединенных Штатах Америки, может быть, нет. То есть там, если ты живешь в глухой провинции, и тебе, в общем, наплевать на политику, там так можно. Да? В Европе так нельзя, в Западной. А в США еще можно. То да, свобода есть. А в какой-нибудь Африке свободы сильно больше, но и риски сильно больше. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что нету хорошего ответа на этот вопрос. Его просто не существует. Сначала предъявите хоть какой-нибудь критерий сравнения. Вот. Опять же, что такое эффективность и в каком смысле? Я могу вас уверить, что по некоторым вопросам и прокуратура наша, и исполнительная власть чрезвычайно эффективна. А по некоторым нет. Ну, вот, сложно сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Здравствуйте, Александр из Новосибирска беспокоит.
5: Слушаю.
10: Подскажите, пожалуйста, вот вы последнее время часто стали задаваться вопросом, почему не принимается политическое решение в экономической или военной областях в России. Если позволите, очень коротко, в четыре фразы, небольшую гипотезу, которую я использую для объяснения мира домашнего. Просто, если позволите, первое, вы в свое время говорили, что Путин очень осторожный человек. Второе. Вы в свое время говорили, что Соединенные Штаты и вообще Запад не был готов к фактическому зафиксированной победе Советского Союза в холодной войне. Третье. После весной разгром группировки НАТО на Украине, причем стремительный разгром, ну хотя бы раздача оружия в Киеве, этому свидетельство, был остановлен политическим путем. Четвертое. Резкий рост экономики в конце 22 года был остановлен политическим путем. Вам не кажется, что Россия не может побеждать быстро, потому что это спровоцирует ядерную войну?
5: Спасибо. Ну, вы знаете, опять-таки, это опять-таки интерпретации. А победить в 22 году было невозможно. Запад еще был слишком силен. И я думаю, не секрет, что и, соответственно, наше, в общем, поражение на первом этапе войны на Украине и многое еще другое — это западное влияние. Да вы мне извините, конечно, а вы что считаете, что борьба с Телеграмом — это кто-то внутри придумал, что ли? А вот. Так что тут много разных, соответственно, историй, да, и сеточки, и все остальное. К слову сказать о сеточках, да, с точки зрения классического, как бы, понимания национального суверенитета, вы понимаете, что Карл III приехал к Трампу требовать от него, чтобы Трамп сдал Америку Лондон? Ну что уж там-то? Вслух об этом сказать нельзя. Вот. Но это очень такая вот штука сложная. Очень сложная. Вот. И по этой причине, если у вас нет, как бы, некоторого представления о том, как вот мир устроен, вот у меня есть, да, я его частично описал в книжке «Лестница в небо», частично описал в «Воспоминаниях о будущем», но только частично. И по этой причине у другого человека, у которого картина мира другая, ему его мое мнение может совершенно не устраивать. Вот я эту ситуацию вижу так. Вот. А что касается того, почему и как, потому что устраивать тут что такое ликвидация элитной группы, ну и связанных с ней властных группировок, это революция. И это всегда горы трупов и море крови. Ну, вот это надо учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
11: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
11: Это Аркадий, город Северодвинск, Архангельская область.
5: Слушаю вас.
11: Да. Да, Михаил Леонидович, я хотел бы задать вопрос, да? Смотрите, я работаю на градообразующем предприятии в нашем городе Северодвинске. Да? И у нас получается вся вот эта объединенная судостроительная компания, в которую входит наше предприятие, да, ее передали под управление одному банку, у которого там синяя вывеска. Я хотел спросить, а вот как вы думаете, вот вообще, когда вот передается вот управление промышленными предприятиями вот банкирам, у них есть вот как вот вы говорите, модель для того, чтобы оптимизировать или сделать это?
5: Да нету, конечно. Нет, конечно. Управлять промышленным предприятием должны промышленники. Люди, которые никогда не видели, что происходит в цехах, управлять промышленным предприятием не могут. Это эффективные менеджеры. Это бред. Что вы хотите сказать, что у нас вредительства мало, что ли? У нас совершенно колоссальное количество вредительства в стране. Но с этим ничего нельзя сделать. Пока. Пытаемся бороться. Я вот пытаюсь, например. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
12: Алло, Михаил Леонидович, Сергей из Тюмени.
5: Да, слушаю.
12: Вопрос такой. Вернуться хотел, кратко было. Вашей модели экономической новой. Вроде никто не знает, а ведь вы же все изложили. Первое. Лишь 6 тому назад на семинаре в Питере вы сказали, что блокчейн выход.
5: Это написано в книжке расчета. «Воспоминания о будущем», да. Это написано.
12: Да. Но я хочу продолжить. Вот недавно Радонеж, это православный социализм. Потом механизмы экономические.
5: Вы вопрос задавайте, у нас времени мало осталось.
12: Вот чтобы добиться вот этой всей осуществления этой программы, как Игорь Олбан сказал, поможет что? Петля, секира и палач, ваше мнение.
5: Вот еще раз. Понимаете, подавляющее большинство тех людей, которые сегодня выступают на стороне врага, не до конца понимают, что они выступают на стороне врага. Ну, то есть они считают, что они за свободу, особенно молодежь. Они не понимают, что они делают, ровно потому, что у них нет жизненного опыта. Во-вторых, многие из них могут сменить свою позицию, если они поймут, что это, ну, как бы, нерационально. По этой причине заниматься их физическим уничтожением — это дело спорное. И по этой причине я считаю, что по мере того, как враг будет ослабевать, а он ослабевает у нас на глазах, и вот в обзорах макроэкономических фонда Хазина, которые сейчас можно прочитать на сайте Хазин.ру, нужно там только, как это называется, зарегистрироваться. Вот, и, соответственно, в других местах я это объясняю. Я считаю, что это как бы самое главное. Мы должны дождаться, когда у них начнутся сильно большие проблемы. Я очень рассчитываю на то, что мы в этой ситуации сумеем сменить свою собственную политику. Я вот очень на это рассчитываю. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Михаил Леонидович.
5: Да.
13: Здравствуйте, Александр Байконур.
5: Здравствуйте.
13: Вот в продолжение вопроса про вредительство. В 90-е годы, спасибо Гайдару и Чубайсу, приватизировали все государственное имущество. Скажите, пожалуйста, сейчас зачем проводится приватизация? Вот Силуанов докладывает, что 112 миллиардов выручили. На фоне доходного бюджета в 40 триллионов и расходной части в 41,5 триллионов. Ну, вот эти 112 миллиардов, ну, вообще копейки.
5: Ну, как, зачем? Из вредительства, разумеется. Есть свои люди добрые. Почему бы им не продать за 100 миллионов то, что стоит 500? Ну, святое же. Это очевидно совершенно. Я считаю, что пока не наказаны люди, организовавшие приватизацию предыдущую, что-то приватизировать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Леонардо Тольятти. Нет, сначала утверждение. Вот, даже в компьютерной игре 89-го года, SimCity, есть механика, когда при повышении налогов жители разбегаются и все показатели идут вниз. Так что у нас это действительно профанация, вредительство и все негативное. Вот, а вопрос такой. Вот, свободолюбивый частный американский бизнес в свое время побежал переносить свои производства в страны с меньшей нагрузкой на производственную силу. Вот. Так сейчас как американское государство должно вот это все возвратить обратно?
5: Вот. А никак. Вот в этом вся проблема, что никак. Если вы не смените экономическую модель, то у вас доходы в производстве будут ниже, чем, соответственно, в финансовом секторе. И поэтому туда никто вкладываться не будет. Но беда состоит в том, что для смены модели надо списать долги. А долги — это активы финансовой системы, то есть банкиров. А банкиры никогда не согласятся. То есть либо надо устраивать резню, то есть истреблять банкиров как класс, они к этому не готовы. Либо, соответственно, все это безобразие будет продолжаться. Вот и все. Все. Все просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
15: Да-да.
5: Я слушаю.
15: Михаил Хазин, да?
5: Да. Кто вы? Откуда?
15: Очень приятно. Меня зовут Саладин. Я гражданин России. Вот, Михаил, вот, являетесь экономистом же, да?
5: Я слушаю, слушаю. Вопрос задавайте.
15: А параллельно, что вы сеете, межрелигиозную рознь?
5: Я сею межрелигиозную рознь?
15: Ну да, говоришь, мусульмане изнасиловали кого-то третьего. Что это за разговор?
5: Вы новости...
15: Я же не говорю, иудеи...
5: Вы новости из Великобритании читаете про мусульманские общины в британских городах?
15: Я же не говорю, евреи украли с России миллиарды.
5: Я же не говорю, украли! Так... Украли!
15: Я не буду говорить, я не видел. Доказательств нет у меня. Ни у тебя, ни у меня нет доказательств.
5: Значит, еще раз повторяю. Надо
15: говорить, граждане такие-то украли. Или все будем говорить так.
5: Еще раз.
15: Кто сделал, по национальности называть. Например, я чеченец, я сделал то-то, то-то, то.
5: Хорошо.
15: Хазы не евреи, он сделал то-то, то-то.
5: Во-первых, я... Во-первых, как бы мы, казаки, к этому относимся скептически. Значит, что касается, соответственно, истории про Великобританию, то это, еще раз повторяю, это новости. И это принципиально важная вещь. Да, что они сами пишут у себя, что у них приехавшие лица, в основном пакистанцы, но тут, но поскольку они не все пакистанцы, то поэтому тут есть разные варианты, делают то-то, то-то и то-то. И что у них власть в муниципалитетах захватывают мусульманские общины в стране, которая, в общем, христианская. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь в части разжигания как бы межрелигиозных конфликтов. У нас, кстати, это пока еще меньше, хотя как бы враги прилагают большие усилия для того, чтобы вот эту вот межэтническую и межрелигиозные как бы конфликты максимальным образом развивать. Так что я с вами в этом месте не соглашусь. Вот ничего по этому поводу больше мне добавить нечего. Так. Алло.
16: Доброе вам утречко.
5: Да, Олег, здравствуйте. Как ваше настроение?
16: Да. А сегодня хорошее. Я даже хотел вам пожелать, что в связи с праздниками вы завтра много не напивали.
5: Это исключено.
16: Но оказалось, что вы... Да, но вы не пьете. Тогда можно пожелать только, чтобы ваши гости не слишком напивались и не устроили вам дебош завтра.
5: Ну, понимаете, как бы дебош — это в неком смысле такое традиционное развлечение.
16: Казаков.
5: Да.
16: А вопрос к вам простой. Вот стоит ли продвигать у нас, естественно, в стране науку на основе частных заказов? Потому что очень часто частный заказчик получает от исследования результат, ну, в свою пользу, да, обосновывая свое преимущество. Хотя, с другой стороны, вот там Карл Маркс же, производя анализ частного сектора, смог сделать глобальные выводы. Как же все-таки получать объективные данные? Может, все-таки наука должна быть государственной?
5: Вы знаете, как показывает опыт, максимальные продвижения были, когда был государственный заказ. Когда заказ частный, ну вот мы все знаем историю Тесла. Да, но с другой стороны, многие люди, которые начинали активно, работали на частных заказчиков. Ну, например, Форд, пресловутый, старший, он же работал... как бы в частной конторе, вот, прежде чем начал создавать свой бизнес. И таких историй много. Но в общем и целом, конечно же, когда человек, как бы там гениальный изобретатель, начинает работать на частного дяди, очень часто это означает, что он потерян для общества. Вот, и ничего с этим не сделаешь. Что жалко, да. Но, с другой стороны, когда он работает на государство, то государство ему говорит, ты вот сюда ходи, а туда не ходи. Вот. Поэтому, ну, как всегда, да, нету абсолютного решения. Вот это вот проблема такая общая, с которой ничего не сделаешь. Нету универсального ответа на вопросы, как лучше или как хуже. Вот, никуда не денешься. Так, ну, поехали, последний вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
17: Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Вы знаете, вот вы сказали, что...
5: Кто вы, откуда? Как вас зовут?
17: Да, Сергей, Москва. Вы знаете, вот вы не имеете смысла вести стримы в интернете, но, знаете, вот я вот в Ютубе смотрю стримы, именно в Ютубе, футбольный клуб Манчестер Юнайтед, иногда смотрю CNN, BBC, на ведущие какие-то российские каналы, ну, как тех, кого не заблокировали, тоже идут по стримеру. Виктория Бонни тоже идет, кстати, вот, с которой с Песковым общается, тоже идет в Ютубе свои стримы. Я тоже, ну, я не смотрю, но там тоже она ведет. Когда Михаил Леонидович в Ютубе начнет реально, как Манчестер Юнайтед, футбольный клуб Челси, я посмотрю вас, когда вы начнете в Ютубе вести свои стримы.
5: Ну, как бы у меня в Ютубе есть канал, Вот, он, правда, ну, я его, как бы он ведется не мной, да, поэтому я только посылаю туда ссылки, да, и там они размещаются, и дальше все идет помимо меня. Это все сделано

0: Но я сам его смотреть не могу. Вот, поэтому, безусловно, есть проблемы. Ну, а как бы у нас уже осталось совсем мало времени, поэтому я просто напоминаю, что любая информация сегодня стоит. Потому что без информации ориентироваться в сегодняшней жизни совершенно невозможно. И нужно максимальным образом в разные стороны смотреть и разные источники изучать. Потому что в противном случае вы все, и я тоже, с ума сойдем. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11 часов в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Доброе утро. 17 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе. Также при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на нефтекомплексе вывезли водомазотную смесь. Из этого объема более 1800 кубометров собрали за последние сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет 730 человек. Это в том числе работники МЧС, Кубаньспас, работники администрации и предприятий муниципалитетов. Также задействовали 65 единиц техники. В самом Туапсе убирают общественные пространства, в городе вывозят мусор с улиц, дворов, парков и спортплощадок. В работах участвуют волонтеры. Рейтинг неодобрения Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Социологический опрос провела компания Ipsos по заказу газеты «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока главы Белого дома. В частности, американцев не устраивают действия их лидера в отношении Ирана – 66% против 33%. Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике страны. Три четверти опрошенных пожаловались на дороговизну жизни. При этом 45% человек из 100 положительно оценили работу главы Белого дома в сфере миграционной политики. Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Руководство столичного футбольного клуба расторгло контракт со швейцарским специалистом. Как сообщили в пресс-службе команды, это сделано по обоюдному соглашению сторон. «Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный суперкубок, яркий футбол и эмоции 25-го года, за веру и развитие воспитанников клуба», сообщает телеграм-канал футбольной команды. РИА Новости отмечает, что главного тренера команды уволили после поражения от ЦСКА. В субботу 2 мая во время домашнего матча клуб проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1-3 в игре 28-го тура российской премьер-лиги. Челестини 50 лет, он приступил к работе в ЦСКА в июне 25-го года после ухода серба Марка Николича. Исполняющим обязанности главного тренера столичной команды назначен Дмитрий Игдисамов. Россияне стали активнее менять профессию. Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте 25-34 лет, таких 28%. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю тех, кого все устраивает – 15% против 8%. Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей – переквалификацию прошли 26%. В группе с доходом до 200 тысяч рублей 16 человек из 100. Это показал опрос сервиса по поиску работы «Суперджоб». Результаты исследования есть в распоряжении агентства «Интерфакс». Также чаще меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе ясно и без осадков, днем воздух прогреется до 26 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать.

0: Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
7: А мы свободны для всех. И даже для министра.
8: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
9: Мы с вами на одной волне.
10: Hello! Общежитие слушает.
7: И мы вас слушаем.
11: Галочка, ты сейчас умрешь.
7: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 11:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
13: Герман Бабаян.
14: И Макс Челноков.
12: Сегодня понедельник, 4 мая. Все живы, все здоровы. Ну-ка, перекличку, да, устроили.
13: На первый, второй, да.
12: Да, нет, мы-то с вами уже переустроили. А, господа, быстренько пишите, где вы нас слушаете. На
13: работе. Вы в отпуске сейчас, да. Не дай бог.
12: Вот, да.
13: Что неприятно, тогда сразу не пишите.
12: На вас
13: лучи
12: поноса пошлю.
13: Ну, что ты такое говоришь?
14: Мы очень доброжелательны.
12: Мы шутим, конечно, нет. Друзья, напишите, где вы, что вы.
13: С кем вы?
12: Да, потому что на улице пусто. Ну, пусто. Я вот еду, вообще улицы пустые, 3 балла всего лишь.
14: Ну, пусть отдыхают.
12: Вот, в метро
14: пусто.
12: А то
14: Макс у них хочет отобрать майские праздники, еще январские, короче, да, сделать. Пока Макс ничего не
12: кто
14: отобрал,
12: не хочет?
14: Отдыхайте.
13: Эффект Макс? Макса.
14: Макс, да, хочет отобрать все праздники и выходные.
12: Ужас какой. Я хочу.
14: Ну,
12: ты как этот Гринч или кто он, который украл?
14: Это ты как Гринч.
12: Украл Рождество.
13: Кстати, вы похожи чем-то. Russian Edition.
12: Russian Edition.
14: Это так-то комплимент. Джим Керри великолепен в этой роли.
12: Так, давайте расскажем, что нас ждет. Фу, вообще не люблю.
14: Джима Керри?
12: Во-первых, я не люблю этого актера, да, потому что совершенно он
13: вот
12: гениальный.
13: Автомобиль, помнишь его?
12: Маска. Единственный фильм Маска.
14: Эйс Вентура. Маска, шикарное кино.
12: Единственный фильм Маска, где он хорош.
13: Какой автомобиль был, Макс?
12: Помню,
13: тебе
12: но я... Дело в том, что актер играет не свое амплуа.
13: В форме мопса.
12: Не свое амплуа. Вот «Маска» — это единственное, где надо было так сыграть.
14: Амплуа.
12: Вообще нет.
14: Ну ладно,
12: вообще
14: хорошо.
12: Нет. Ну не нравится,
14: да,
12: он
14: Джим
12: мне.
14: Джим Керри,
12: да,
14: актер не
13: думаю,
14: для всех.
13: Я думаю, если нас сейчас дорогой Джим Керри слушает, он наверняка так
12: вот
13: и
12: именно.
13: Есть.
12: Ему так,
13: да,
12: важно наше мнение,
13: да,
12: так что мы можем,
13: он расстроился,
12: да,
13: он загрустил. Он Джим, сейчас дорогой это будет Джим. Обсуждать это со своим психотерапевтом.
12: Дорогой мистер Керри, пожалуйста,
14: есть теория,
12: не
14: знаете,
12: берите,
14: да, что
12: в голову.
14: Его убили и подменили на клона.
12: Опять Джима тоже? Да. Подожди, еще ж кого-то так же
14: да
12: убили.
14: Да кого только нет.
12: Всех поубивали же.
14: Да,
12: тоже.
14: Майкла Джексона убили, только не подменили.
12: Не подменили.
13: Они
14: убили.
13: Все на одном острове живут.
14: Пола Маккартни подменили.
12: Вот именно, они все на одном острове живут.
14: Да, и на этом острове
12: все,
14: еще один
12: друзья, не
14: нью-йоркский
12: это
14: финансист.
12: Бред. Послушайте, что мы будем обсуждать в эти 3 часа. А, мужчина сломал гортань, чихая в себя. Представляете, за эти выходные?
14: Mm-hmm.
12: Так, бессмертный полк прошел в США, Германии, Нидерландах и Иордании. А, мигранта выслали из России за отзыв о юбке на маркетплейсе. А, так, продаваться стали шашлычные туры.
13: Понимаете? Слушайте, можно я быстро расскажу? Я вчера была в Серебряном Бару.
12: О, боже мой, да.
13: Это короткая рубрика, я вчера была в Серебряном Бару. Вы же понимаете, точка. Да, там шашлычные вот эти палатки, не палатки, точки. Мы идем, никого не трогаем, и мимо нас проносят блюда с поджаренными овощами на гриле.
12: Ты по
13: Я еле
12: слюнка,
13: сдержалась,
12: да?
13: чтобы не пойти следом за этим человеком.
14: Зачем ты сдержалась?
13: Да, в общем... Жарили вчера там мясо все. Ну, я не жарила, я так.
12: Ну, славно, славно. Слушайте, пишут, Игорь Кряжимский, извините, если я неправильно читаю, слушаю вас на работе, и это меня отвлекает. Макс ОН G999RF пишет, Питер.
14: Подожди, а иероглифы ты не хочешь прочитать?
12: Не умею. Если знаешь, переводи. Вот, все в порядке, праздник труда отметили, как положено, теперь работаем, Игорь Владимирович.
13: Екатерина пишет, доброе утро, Марина Макс. Макс и Герман, ура, вы в эфире, еду на работу.
12: Да, Екатерина,
14: доброе
12: мы
14: утро.
12: Тоже.
14: Хорошего рабочего
12: Лимузин
14: дня.
12: Лимузин на даче, лежит возле пруда.
13: Ничего
12: Лимузин,
13: себе.
12: Вот чтобы вас золотая рыбка уперла в пруд. Вот. В лесу хожу, грибы собираю, фри-фри. Фри-фри, а где в лесу? А, ну это завтра вы не будете там нас слушать. Потому что завтра нигде нас невозможно будет слушать, кроме как в аппаратах таких стоящих, знаете, называются радиоприемники.
14: Да.
12: Интернетика-то не будет. А, готовьтесь. Вот. Но одним словом, пишите. Ждем
13: хороших новостей.
12: Марин,
13: я вот одной
12: ну,
13: нашей коллеге предлагала сделать телеграм-канал, ты помнишь,
12: какой? Я сгусток да. хороших новостей. Так, еще мы сегодня поговорим, оказывается, сегодня отмечается День щедрости, друзья. Угу. И мы поговорим, что такое щедрость с экономической и с православной точки зрения, угу. с точки зрения божественной. Вот что такое для тебя щедрость?
14: Ну, когда ты можешь Герна. Чем-то поделиться.
13: Думаешь еще о ком-то,
14: спасибо.
13: Не только о себе.
12: Я щедрый. Я ему санитайзер дал, отдай.
14: Не, это что?
12: Отдай, я не могу без него.
14: А как же щедрость?
12: После этого ковида все, подержал и хватит.
14: Вот и вся щедрость.
12: Так, друзья, вот поговорим, что такое щедрость. В 12.05 программа «Народный адвокат», «Автодела» будем обсуждать. И в 13.00 народный психолог нам заглянет. Елена Соловьева и Марина Александрова обсудят фобии отпуска. Что это такое? А где это такое бывает и
13: какие
12: почему?
13: Какие фобии бывают? Ну, такой, да. знаешь... Немножко спойлер, мы поговорим о тех людях, которые боятся летать, боятся перемещаться на поездах, боятся, не знаю, заселяться в новые гостиницы, боятся потерять багаж в путешествии. То есть все вот эти вот истории, которые связаны
12: боятся
13: со страхами
12: стюардесс.
13: В путешествиях. Да, мы сегодня обсудим.
12: Вы кто, я стюардесс?

0: йогу? Подвигайтесь со мной.
1: У меня уже был час йоги.
2: А да ты что, уже с утра?
0: Они услышат вас и поймут. Ой, меня наушники затянули. Так, ну что, календарь переверну.
3: Да, и сегодня день Звездных войн.
0: Мая.
1: Почему? О, ну-ка расскажи подробнее.
3: День Звездных войн. Сегодня 4 мая.
1: Да.
3: А 4 мая по-английски будет May the 4th.
1: Yeah.
3: А в «Звездных войнах» есть одна из самых культовых фраз этой великой франшизы. Это «May the force be with you», «Да прибудет с тобой сила», как говорит Алексей Гудошников. И вот это «May the force», да, пусть сила, очень созвучно с «May the 4th», 4 мая.
0: Да он называется «Star Wars Day».
3: Нет, он называется «May the 4th Day».
0: «Star Wars Day».
3: «Star Wars Day», да, ну, «День Звездных войн».
0: Я вечно съедаю.
3: Что не так?
0: Ладно, рассказ дальше.
3: А, я все рассказал. May the 4th, May the Force. И 4 мая все фанаты «Звездных войн» уже очень много лет, на самом деле.
0: Ты джедай?
3: Собираются, устраивают сайберфайтинг, пересматривают фильмы. Я джедай я или нет, ну... Наушники не взлетели.
1: Эх, ну чего, потренируемся.
0: Мне кажется, Марина в джедай. Она захочет, все взлетит.
3: Вдруг она ситх.
1: Не всем рассказывай.
3: Ситх? Вдруг она ситх.
0: А, точно, она ситх. А может, она это...
1: Кто?
0: Кто?
3: Пожарник. Потому что сегодня день пожарных.
0: Да, давай уже к другому дню перейдем. Я забыл.
3: Международный день
0: пожарных.
3: Свои
0: познания в «Звездных войнах». Да, сегодня всех пожарных поздравляем с их профессиональным праздником. Великие, потрясающие люди.
1: Чтобы огонек был только в вашей душе.
0: Да, и будьте добры, берегите себя. Вы нужны своим семьям, своим родным, близким. День молодежи сегодня в Китае отмечается. Если вы китаец, мы вас поздравляем.
1: И вы молоды.
3: Сегодня еще день зелени в Японии. Как думаете, день зелени и день молодежи — это один и тот же праздник?
0: Похоже, кстати, хорошо. Видишь, китайцы молодежь назвали, а японцы зелень. Да, да, да. Так, знаменательные события. А на Киевском Великокняжеский престол, на Киевский, вступил Владимир Мономах. Было это 1113.
1: В 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.
0: А вот это, мне кажется, нас бы касалось. В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
1: Ой,
0: но мы же тунеядцы.
3: Как к этому
1: тунеядцы? Ну, многие так думают, что да.
3: Мы
1: собираемся поболтать.
0: Знаешь, как мне моя знакомая говорит, да что ты там делаешь, господи, сидишь 3 часа, разговариваешь,
1: языком чешешь.
0: Да? Господи, чесать языком, не мешки ворочать, вот, а боже мой, да. Ты даже ум не включаешь. Да ты скоро вообще Альцгеймер заработаешь со своим умом.
3: А те, кто мешки ворочают, включают?
1: У тебя все друзья такие.
0: Не, вот это вот такая мерзкая одна. Вот, но она уже не подруга.
3: Подписан протокол об участии концерна «ФИАТ» в создании в СССР автостроительного предприятия. И на картиночке логотип «Лады» в 1966 году.
0: Подожди, а что с Маргарет Тэтчер произошло? А, Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании. Это первая женщина на этом посту в 1979 год.
1: А еще...
3: Если не спросить, да. А вторая — это Ли Страсс?
0: Да.
3: Господи,
0: вот это сумасшедшая.
3: Боже мой, какая деградация.
0: Вот именно.
3: Просто
0: да
3: кошмар.
0: Там вообще все деградировало, знаешь, уже до нынешнего этого, кто там, Мерц? Ой, нет, не Мерц.
3: Мерц в Германии, Кирстармер.
0: Кирстармер, да. Там все деградация полнейшая, поэтому чего удивляться.
1: В 1772 году родился Фридрих Брокгаус, немецкий книгоиздатель. Не поверите, основатель фирмы Брокгаус.
0: У меня у родителей стояло собрание сочинений Брокгауза, и мне всегда папа говорил, если ты не будешь делать уроки, заставлю читать от корки до корки.
1: Наверняка
0: для меня
1: прочитал, да?
0: Ни одного... Нет, ну я брал, конечно, я листал, очень интересно. Это энциклопедия. Это энциклопедическое собрание, но для меня всегда это казалось, это что-то непостижимое. Кто вот прочитал это все, конечно, это... Но это как большой энциклопедический словарь. Томас Гексли, английский зоолог, палеонтолог, был рожден сегодня же.
3: Бруно Таут, немецкий архитектор, градостроитель, в 1880 году
1: родился. В 1929 родилась Одри Хепберн. британская-американская киноактриса, обладательница премии «Оскар».
0: Чуть-чуть попозже, но тоже не менее гениальная красавица, народная артистка России Татьяна Самойлова была рождена в 1934 году.
3: Леонид Хейфец, советский российский театральный режиссер и педагог, народный артист России, родился в 1934 году.
0: Ну и дни памяти сегодня. Касьян Галезовский, это артист балета, балетмейстер. Жорж Андре, это легкоатлет, призер летних Олимпийских игр 1943-м ушор.
3: Джордж Енеску, румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог. Ушел из этого мира в 1955 году.
1: Денис Давыдов, русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант, партизан в 1879 году.
0: Они, кстати, с Лермонтовым похожи чем-то, правда?
1: Угу.
0: Мне кажется.
3: Внешне?
0: Внешне.
1: Внутренне.
0: Ну, как их рисуют.
3: Один человек писал, наверное.
0: Наверное. С одного писали. Не один, а с одного.
3: Угу.
0: И именины. Алексей, Денис, Иван, Исаки, Максим, Николай, Федор, Максим.
3: Ура! Поздравляем.
4: Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
0: Ты со мной сегодня какое-то хорошее настроение.
4: Молодость и мудрость рядом.
3: Видимо, носок не сполз.
0: Что?
3: Носок пока не сполз. Вот радуешься.
0: Это уже там, на пятках уже все.
3: Нильс Майкл пишет: а еще сегодня Барселона досрочно не стала чемпионом Испании благодаря вчерашней победе Реала. Да, да, но в следующем туре Реал Мадрид и Барселона играют точную встречу. Это значит, что мы станем чемпионами Испании в Эль Классико. Что может быть приятней?
0: Классно, классно.
3: Победа в Лиге Чемпионов может быть приятней, но не в этом году.
0: Андрей пишет: Марина, вы не ситх, вы хорошая.
1: Ой, как вы хорошо обо мне думаете, Андрей. Спасибо вам, конечно.
0: Ситхи, они плохие же были.
3: Ну да, да. Джордж Лукас изначально задумывал «Звездные войны» как такую очень простую прямолинейную битву добра со злом. И вот там в роли добра выступали джедаи, в роли зла выступали ситхи. Ходили с красными мечами, убивали детей.
0: Я, глядя фильм «Звездные войны», с ужасом понимаю, сколько лет Натали Портман.
1: Она же не во всех частях снималась.
0: Ну, она...
3: В первых трех.
0: В первых трех, представляешь?
3: И она там очень молодая. Ей там, по-моему, 18-19 лет.
0: Да меньше, мне кажется, еще.
3: Нет, ну, где-то столько. И есть очень интересный факт, который я совсем недавно узнал.
1: Давай.
3: Там у персонажа...
0: Просто для меня фильм каких-то 70-х годов. Кажется, вообще, как
3: ну,
0: будто...
3: Ну, да, потому что 4, 5, 6 эпизоды — это 70-е годы.
0: Ну да, но мне казалось, что он и первые три части, но он, конечно, позже был снят.
3: 99-й, 2001-й, 2003-й, по-моему.
0: Да, конечно, уже знаешь.
3: У персонажа Натали Портман, у королевы Амидалы, потом сенатора Амидалы, у нее есть по сюжету, так как она королева... Самая молодая королева в истории планеты Набу, у нее есть несколько двойников, которые, ну, разумеется, которые ее подменяют на важных политических событиях. И один из двойников, который, у которого даже есть реплики в первой части, это 14-летняя Кира Найтли, которую часто путают с Натали Портман в реальной жизни.
1: Ну, они там, правда, очень похожи.
3: Их называют вишня-черешня.
1: Да.
0: Подожди, не понял. А Кира Найтли играет Натали Портман?
3: Двойника персонажа Натали Портман.
0: А,
3: да. И Кира Найтли на тот момент 14 лет.
0: Но они, правда, похожи. Это одно лицо. Практически.
3: Это, по-моему, первая, ну или одна из первых ролей Киры Найтли.
0: Вообще, если честно, «Звездные войны» — это какая-то, я не знаю, не мафия, а секта. Вот все любители «Звездных войн» — это какие-то сектанты, потому что вот это вот, знать вот эти все имена...
1: Я бы не сравнила, конечно,
0: вот эти,
1: это
0: ну, в хорошем смысле этого слова.
1: Это субкультура, мне кажется, отдельно.
0: А?
1: Субкультура отдельно.
0: Ну, субкультура, да, давай так, субкультура. Это какое-то сообщество. Они между собой, они собирают лего и «Звездных
3: лего,
0: войн», которые
3: войны,
0: стоят
3: это
0: какое-то
3: кайф.
0: Безумное количество денег.
3: Это кайф.
0: Они, я вот помню, у меня был знакомый, менялись... Подожди, какие-то фигурки были или не фигурки? Что было очень популярно?
3: Все.
0: Ну, вот фигурки какие-то были, небольшие такие фигурки, вот главных героев. Их покупали, перепродавали. Почему?
3: Ну, коллекционирование. Почему люди покупают, перепродают марки и монеты?
0: Максон пишет: «Таков путь».
3: Да, это цитата из сериала «Мандалорец».
0: «Мандалорец».
3: Да.
0: Но я тоже как-то люблю этот фильм, но не могу сказать, что я прям вот безумный какой-то фанат.
1: Я только с Натали Портман смотрела.
3: Правильно. Первые три эпизода — это самое приятное.
0: А где он становится черным, вот, плохим?
3: В конце третьего эпизода.
0: С именем невыговариваемым.
3: Дарт Вейдер?
0: Нет.
3: Энакин Скайуокер?
0: Да, Энакин Скайуокер.
3: В конце третьего эпизода.
1: Гер, ты будешь с ним как-то отмечать?
3: Это спойлер. Ты знаешь, наверное, нет. Наверное, нет, потому что я сегодня еще эту голливую передачу веду. Я после нее совсем устану, приду домой и лягу спать.
0: Ну, помежду поотмечай.
1: Мать, хочешь, тебя отпустим чуть раньше?
0: Да, кстати.
1: Ты отметил праздник.
3: Пересмотреть.
0: Хочешь, мы с Мариной вместо тебя.
3: Есть очень хороший сериал во вселенной «Звездных войн». Недавно вышел, пару лет назад. Называется «Андер». И это самый не звездно-воиновский проект во вселенной «Звездных войн». Всем, кто не смотрел «Звездные войны» и не хочет, потому что это история про каких-то космических волшебников со светопалками, настоятельно рекомендую посмотреть сериал «Андер», потому что это просто один из лучших политических триллеров, который выходил за последние десятилетия. «Карточный домик» ваш отдыхает по сравнению с «Андером». И там просто в этом сериале есть моменты, которые ты сидишь, смотришь, а он заканчивается, серия пускает титры, ты еще, тебе еще минут 10 надо посидеть, позалипать в экран, просто чтобы понять, что тут сейчас произошло, осознать это.
1: А давно этот сериал вышел?
3: Пару лет назад.
0: Гер, слушай, а скажи, а правда, что, говорят, Джордж Лукас в этих фильмах, в этих сагах, я не знаю, как еще назвать, там, сериях, он что-то предсказал? Какие-то новшества, что появятся какие-то, ну, не такие световые мечи, но что-то было там, что появилось сейчас.
3: Ну, ты знаешь, мне кажется, я не приведу тебе пример какой-то технологии «Звездных войн», которая перекочевала в реальный мир, но если что-то перекочевало, то это самосбывающееся пророчество. Это какие-то люди посмотрели на то, что Джордж Лукас сделал в «Звездных войнах», и решили это реализовать в реальном мире. Это не то, что Джордж Лукас предсказал натуральное развитие какое-то технологическое. Это вот кто-то просто решил что-то из «Звездных войн» повторить. Но он очень точно попал в различные политические процессы, которые происходят, происходят по свету. Но потому что он, по большому счету, просто расписал, продемонстрировал в первых эпизодах «Звездных войн» то, как легко демократическое государство может превратиться в тоталитарную империю с самодержавцем.
0: И так наво, это все было уже до него 100 тысяч лет.
1: Я в какое-то время, там, не знаю, может быть, полгода, год назад смотрела «Гарри Поттера» все части, потому что они прошли мимо меня.
0: «Твин Пикс».
1: «Твин Пикс», нет, я смотрела «Твин Пикс» и приквелы, сиквелы, сам «Твин Пикс», это как бы не обсуждается.
0: Приквелы, сиквелы,
1: «Гарри Поттера» все части, я посмотрела три части, получается, «Звездных войн», я посмотрела «Властелина колец», и, знаешь, у меня один вопрос, где вот найти время на то, чтобы еще раз это пересмотреть, потому что вот для меня, по ощущениям, с первого раза очень сложно в это все вникнуть, потому что там огромное количество каких-то
0: героев,
1: каких-то линий, нюансов, то, что нужно знать. Да, окей, я смотрела с человеком, который в этом разбирается, и мог мне там подсказать, что обрати внимание на это, на то, на ту же Киру Найтли, потому что я бы не обратила внимания, я бы не поняла.
0: Я вот тоже этого не знала.
1: Также и с Гарри Поттером, потому что иногда я отвлекаюсь и просто теряю сюжетную линию. Я не понимаю, кто, почему, на кого нападает. То есть мне нужны какие-то пояснения. Но это же правда, нужно очень много времени, чтобы все это посмотреть, вникнуть и как-то вот так осознать. Это же как будто бы прям целый отдельный мир.
3: Да, «Звездные войны» — это очень обширная вселенная с огромным внутренним лором,
0: я хочу
3: просто
0: сказать
3: супермассивным,
0: гигантским. Нашим слушателям, нам никто не платил за это, поэтому
3: еще нам кто-то платил.
1: Мы должны за это платить.
0: Ну, за рекламу, поэтому мы просто так это все обсуждаем.
3: Самое такое не неприятное, а вот, наверное, в некотором смысле отталкивающее от погружения во вселенную «Звездных войн», это то, что для того, чтобы в нее прям погрузиться и хорошо разобраться в том, что там происходит, тебе надо очень много посмотреть. Девять фильмов,
1: да.
3: Это семисезонный мультсериал, это четырехсезонный мультсериал, это где-то штук пять лайф-экшн сериалов. Нет, Лукас снял только 6 фильмов. И шестисезонный мультсериал. Потом Дисней выкупил все это дело. и наклепал еще кучу контента, который не всегда у них получался хорошо, но там можно выловить
1: вот
3: что-то
1: хорошее.
3: Если
1: среди наших слушателей все-таки есть такие же люди, как и я там год назад, которые никогда не смотрели «Звездные войны», да, там вообще не в курсе. Ну, там где-то слышали, что-то видели, вот, но только начинают знакомство. Ты с какой части фильма бы рекомендовал начинать знакомство? Либо, может быть, с мультфильма, либо с сериала?
0: Нет, чего как лучше? Он снят, мне кажется, надо
1: лучше
0: идти.
1: Лучше я уйду. Макс, пусть Гера.
3: Есть на просторах сети видео, в котором исполнитель роли Супермена, вот последний, я не помню, как его зовут, Супермены слишком часто меняются, он очень большой фанат «Звездных войн», и его об этом спросили на интервью, в каком порядке все это дело смотреть. И он достаточно необычный порядок фильмов представил, сказал, что начните просмотр с четвертого эпизода, потом посмотрите пятый эпизод, потом посмотрите первые полчаса шестого эпизода, после этого нажмите на паузу, посмотрите первый, второй, третий, как флешбэк к тому, что происходит вот в эти полчаса шестого эпизода, потом досмотрите шестой эпизод. Седьмой, восьмой, девятый можно игнорировать.
1: Интересный подход.
0: Кошмар.

0: Так, сегодня с 16.30 перекрывают центр Москвы, репетиция парада будет идти, метро будет работать в центре только на выход, это Тверская, Театральная, Охотный ряд и так далее.
1: Еще можно я зачитаю? Давай. Вот я когда сегодня из метро выходила, не знаю, вам, наверное, тоже, да, пришло такое сообщение, что в целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки к проведению праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков использовать какую-то там функцию в настройках смартфона.
0: А мне не пришло такое сообщение, но мне позвонил Мегафон и сообщил об этом в устной форме.
2: Попросил прислать код из СМС для того, чтобы сохранить доступ в интернет.
0: Практически. Я сказал спасибо большое. Кстати, 9 мая с 5.30 до окончания мероприятия перекрытие станции в центре будет работать на вход и пересадку пассажиров. Это площадь Революции, Охотный ряд, но опять все те, что я уже назвал. Также возможно ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции. Предупредили в Дептрансе. Друзья, имейте в виду. Будьте бдительны.
1: ББ. Да.
0: ББ. Что такое ББ?
1: Будь бдителен.
0: Будь бдителен. Максим. Так, еще одно. Будь бдителен. Вообще здесь просто бдительность на 100%. За неправильное ношение георгиевской ленточки можно получить срок, предупреждают юристы.
2: Ношение ленты на одежде ниже уровня локтя, прикрепление на ручки машины или ошейники животных могут посчитать оскорбительным. За это грозит ответственность вплоть до уголовной.
0: Что-то слишком много всего, надо бояться. Ниже локтя, это где-то в районе
1: пупка. У нас сейчас новости, мы их не боимся.
0: Ну да, давайте.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. СКР возбудил дело по факту перевернувшегося в Москве реке катамарана с людьми. Уголовное производство открыли по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Катамаран с людьми перевернулся накануне вечером на Москве-реке в Красногорске. По данным администрации города, на борту было 12 человек, 7 детей и 5 взрослых. Как сообщили в Следственном комитете, на лодке было 10 пассажиров, включая несовершеннолетних. Водитель катамарана не справился с управлением, люди упали в воду, 5 детей были доставлены в больницы. В ведомстве уточнили, что лодка находилась в аренде, часть пассажиров была без спасательных жилетов. По одной из версий, инцидент произошел в результате нарушения пассажиров вместимости на судне. Максимально допустимое количество пассажиров на борту составляет 4 человека, рассказали в СКР. Рейтинг неодобрения Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Социологический опрос провела компания Ipsos по заказу газеты «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за 2 президентских срока главы Белого дома. В частности, американцев не устраивают действия их лидера в отношении Ирана. 66% против и 33% за. Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике страны. 3/4 опрошенных пожаловались на дороговизну жизни. При этом 45 человек из 100 положительно оценили работу главы Белого дома в сфере миграционной политики. В Иране назвали неконструктивным выход Арабских Эмиратов из ОПЕК. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Это никоим образом не продуктивно, когда какая-либо страна хочет в качестве негативной реакции или мести государствам региона, или же членам ОПЕК, выйти из организации, сказал дипломат на брифинге. Напомню, Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава Организации Арабских Стран-Экспортеров Нефти ОАПЕК. Ранее страна покинула ОПЕК и альянс ОПЕК+. Об этом заявили в Объединении арабских производителей. Дональд Трамп может сократить поддержку Украины. Президент США способен усилить давление на НАТО и страны Евросоюза, если республиканская партия покажет плохой результат на выборах. Глава Белого дома пойдет на такой шаг, чтобы вернуть себе поддержку основного электората. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Он считает, что есть риск еще большего ухудшения позиции США в отношении Североатлантического альянса. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код
6: 495. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите «милит».
8: Я его что?
7: Тоже мне «милит».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:37 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян. И Макс Челноков.
3: На сегодня понедельник, 4 мая. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И вам будет счастье.
5: Погода прекрасная.
3: Я вас уверяю. Да, да, погода чудесная.
5: Если у вас нет сейчас аллергии никаких на цветение, на березу, все
3: на парк, нас.
5: Все в лес.
3: Все в лес, включайте. О, плюс 21
4: пол
3: уже.
4: Пол 12 утра, да. Все да, в парк.
3: Уже да, пол, да. Да, уже 21 градус.
4: Ну, мой компьютер показывает 15, но это очевидная ложь.
3: Конечно, конечно. Градусов. Друзья, мы попросили вас написать, как вы, где вы проводили, во-первых, майские праздники, и где вы в данный момент находитесь. Кстати, по поводу майских, с шашлыками тут произошла какая-то безумная история.
5: Так.
3: Шашлычный раф выпустила московская кофейня.
4: По словам создателей, во вкусе ощущается дымок и пряные специи. Подается кофе с мини-шашлыком на шпажке.
3: Понимаешь, интересно, кофе и мини-шашлычок на шпажке.
4: Звучит как что-то, что я бы никогда не взял.
3: А сколько стоит, интересно?
5: И если кто это делает, интересно?
3: Ну,
5: не будем
3: да,
5: рекламировать, конечно.
3: Да, если кто попробовал, напишите нам. Далее, значит, граждане России начали покупать шашлычные туры. За однодневный выезд на природу придется отдать около 12 тысяч рублей. Это следующая новость.
4: Я вижу, да. В стоимость входят продукты, оборудование и минимальный набор для пикника.
3: Организатор вывозит группу за город и бросает их там.
5: Нет, он их учит выбирать мясо и уголь, ставит мангал и учит жарить шашлык. Такой формат отдыха выбирают те, кто не умеет готовить мясо или не хочет ехать отдыхать в одиночестве.
3: Боже мой, я бы с удовольствием в одиночестве поехал.
4: 12 тысяч человек?
3: Да, переть с собой мангал, конечно, вот это вот все.
5: Нет, я думаю, что нет, 12 тысяч рублей, это, мне кажется...
4: За весь тур?
3: С человека, вы что?
5: Как с человека?
3: На природу отдать 12
4: тысяч? С человека это дороговато.
3: Почему?
4: За весь тур это как-то дешево.
5: Ну, в смысле, ты покупаешь просто сам продукты, да, и
3: нет,
5: человек тебя
3: нет,
5: учит.
3: Нет, там закупается на эти деньги и продукты, и этот мангал, и все-все-все. Для этого вы садитесь в оборудованный автобус, вас вывозят, там столики, столы, все это как, ну, как в Серебряном Бару, вот эти, знаешь, помнишь беседки?
5: Да я там была
3: то
5: вчера,
3: же самое.
5: Конечно,
3: ну, вот, поэтому, да, еще и трезвый водитель вдогонку вам там предназначается, XMR добавляет. Поэтому нет, это за все. Это за все. Это за все. Заел.
4: Это за все.
3: Заел.
5: А еще мужчина сломал гортань из-за чихания внутрь себя в Подмосковье. Пациент рассказал, что чихнул, зажав нос пальцами. Он сразу услышал хруст в горле, а затем возник отек шеи и щек. Медики диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему.
4: Мужчине назначили консервативное лечение, гормональную терапию, антибиотики и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился.
3: Тут
5: ну,
3: же...
5: видите, я не буду себя сдерживать.
3: Вот
4: никогда. Я никогда да, не сдерживаю.
3: В том-то да, и дело. Тут же все телеканалы, всякие программы о здоровье начали делать сюжеты про то, как правильно чихать. И оказывается, как вы чихаете, что аж я писаюсь иногда от страха, то это правильно. Mm-hmm. Вы чихаете, правда, вы чихаете, вы себе тем самым надрываете связки. Когда громко вот так вот чихаешь, как Марина, немного надрывают связки.
4: Ничего,
3: ну, на усиление идет на них. Но, с другой точки зрения, у вас не будет разрыва там гортани, у вас не будет там на слух это все. Потому что вы, представляете, оказывается, чих летит со скоростью 120 км в час.
5: Чих-чирык.
3: Чих-чирык, да, со 120 км в час, представляете?
4: Быстро.
3: Ну,
4: быстро.
3: Вот. И давление, еще мощнейшее давление у тебя на черепную коробку все это идет, поэтому здесь не надо сдерживать, господа, вот эти вот всякие «апычи», вот, это, вот эти вот звуки не надо, это все вредно оказывается.
4: Я один раз в своей жизни сдержал чих. Я не умею это делать. Я громко чихаю не потому, что я такой, типа, ха-ха-ха, напугаю Макса. Я не умею сдерживать чих. У меня один раз в жизни получилось, когда мой младший брат был маленьким совсем, он лежал в кроватке, спал. Я мимо кроватки прохожу, понимаю, что я сейчас чихну.
5: У него травма на всю жизнь.
4: Я все свои силы собрал, чтобы громко не чихнуть. И было очень больно, и с тех пор я чихаю тихо.
3: А вы знаете, ой, что наоборот, чих громко помогает? Он помогает очистить легкие. После чиха обычно легче дышится. После чиха обычно икота проходит. Вот если вы икали...
5: Это если я рядом Федот.
3: Остановки, да. То можно чихнуть. Хорошая шутка, ты молодец, да. Возьми пирожок вон на полке. Вот, то после чиха сразу икота проходит.
5: Классная история.
4: Это, кстати, надо запомнить. Надо меня очень часто мучает икота.
3: Мои дорогие ведущие, только что с поезда Белгород-Москва уезжала в зимней куртке, вернулась в лето. Вся прелесть ограничения мобильной связи там во всю свою ширь. Вчера не смогла перевести сумму за такси. Пришлось заезжать на заправку, разменять наличку. Если нет Wi-Fi, ты просто зависаешь. Ну, вы знаете, Ланг, это не только в Белгороде, это еще и в Сочи происходит, ну и так далее.
5: Константин пишет, ездил на майские в шашлычный тур к себе на родину, в деревню Липецкой области. Отдохнули классно, вкусно. По бюджету за два дня вышло примерно 30 тысяч. Ни капли не жалею, ведь праздники – это возможность собраться в большой компании и душевно посидеть всю ночь в саду.
3: А, смотрите.
4: Интересно, что за слово написано после слова «ведь»?
5: Да.
4: То, что крышесть в...
5: Ну, видите, я же перевела, вы не заметили.
3: Еще интересная новость, да. 25 тысяч рублей готовы заплатить мужчины своей женщине за свободу на майские праздники. Самым популярным видом досуга у мужчин это шашлык 75%, распитие пива на диване 69%, компьютерные игры 57%. У женщин же самое популярное, опять же, шашлык 67%, встречи с подругами, заниматься шопингом. И только 24% опрошенных хотят отправиться на дачу.
4: Где ты взял вторую часть этой
5: новости? Доработал.
3: В телефоне у себя. Хорошо. Поэтому здесь как бы, ну, а что плохого? Правда? Вполне нормально. Вот. Хорошо, еще про женщин.
4: Платить своей женщине, чтобы она от тебя отстала на праздники?
3: Ну, знаешь, Герман, вот ты еще молод, но поверь мне, иногда надо. Иногда полезно проводить время в порознь.
4: Не спорю, иногда нужно как-то друг от друга отдыхать.
3: Конечно.
4: Для того, чтобы друг от друга отдохнуть, один партнер должен другому платить.
3: Нет, это готовы отдать бы. Это не говорит о том, что они платят, а они могли бы и готовы бы. Это
4: таких мыслей возникать.
3: Да у меня тоже.
4: Просто говорите, все, давай.
3: Платить еще кому-то за то, чтобы меня оставить. Вот, правильно, молодец. Две дачки, две квартирки, да. Две машинки, да. Все, да. Умница. Так, запрет оскорбления чувств женщин внесли в Думу. Ну, наконец-то, а то у нас все направо-налево оскорбляют, все орут, матерятся. Депутаты предлагают штрафовать до 20 тысяч рублей, мало, за призывы сидеть дома, только рожать и быть обслугой для мужчин. Вот теперь, если, Марин, тебе скажут, так, сидеть дома, иди борщи... Точно, не тебе не скажут. Если даже скажут, то в ответочку прилетит. Ты его раскидаешь на вентилятор.
5: Дело не в деньгах, а в том, что в голове все равно эта мысль остается.
3: Нет, мужчин, и которые так говорят, 20 тысяч – это не те деньги, которые могут остановить некоторых. Это, знаете, как кто, я не помню, в выходные сказал, типа, а давайте мы будем брать деньги за VPN, да?
4: Да.
3: За то, что вот за люди пользуются.
4: Международный трафик.
3: Да-да-да, за то, что люди им пользуются, будут платить, там, например, 1000 рублей в месяц. Ну и тут же полетело, типа. Да, но это разделение общества на соцклассы начинается. Кому-то 1000 рублей – это как сморкнуться. А кому-то 1000 рублей – это достаточно большие деньги. Бабушки, там, подростки, пенсионеры не смогут это платить такие деньги. Ну, тяжеловато.
5: Они смогут в этом еще разобраться,
3: ну, как платить. Не, ну вот у меня папа разобрался в свои 86 лет. Прекрасно. Что это такое, как-то...
5: Не все, как
3: может,
5: твой
3: я
5: папа.
3: Его слил? Ой, да. Боже мой, папа, прости. Вот, ну да. А, поэтому здесь как бы это правильно. К чему я это? К тому, что да...
5: Да.
3: Ну что, давайте, знаете что, обсудим интересную, хорошую тему, да, какую мы хотели, или нет?
5: У нас мы хотели позвонить кому-то,
3: вот,
5: да?
3: А, вот, смотри, правда? Да, пилатес, новый тренд, Марин, в Москве, не пробовала еще?
5: Ну, такой нет, мне кажется, что это бред.
3: Для Porsche-мамочек называется, вот, автодилеры стали такой проводить.
4: Женщины могут заниматься упражнениями прямо в салонах посреди дорогих автомобилей с шампанским или смузи.
5: Ужасно.
3: Я вот не понимаю,
4: зачем? Porsche Panamera?
3: Нет, в салонах автомобиля.
5: Автосалон. Зачем это нужно?
3: Я тоже не понимаю. Но есть же эти с щенками, с кем еще там, с кошечками.
5: Бред полнейший, кошмар. Эксплуатация животных.
3: Я тоже согласен, что это бред полнейший. Но зачем, не понимаю.
4: Ну, если кто-то ходит, дай бог им здоровья.
3: А где эта новость про 300 Сергеев?
5: 300 Сергеев?
4: Это какая-то валюта?
3: Нет.
5: Сергей?
3: Тут 104 Катюша спели песню «Катюша на Воробьёвых горах».
5: Ну, сразу 104 Катюша спели легендарную песню «Катюша на Воробьёвых горах», как Макс сказал, а флешмоб очень понравился прохожим, и сегодня он также пройдет в Санкт-Петербурге, и в следующий город это Самара.
3: Да, но еще один Сергей, ему не с кем было отмечать день рождения, куда улетела эта новость, я не знаю, вот, и он написал в интернете, что «А давайте все Сергеи соберемся в баре». И пришло 300 Сергеев, все Сергеи, и все за него отметили с ним день рождения. Было весело.
4: Круто.
3: Хорошо.
4: Хорошая, да. Добрая новость.
3: Вот, поехали дальше.

0: Так, ну сегодня, как я уже говорил, отмечается День щедрости, друзья. А знаете ли вы, что это такое?
1: Это
0: что добродетель,
1: это такое?
0: Связанная со способностью оказывать бескорыстную помощь другим, аноним, антоним скупости и скоретности.
1: Аноним.
2: Инкогнито, я бы даже сказал.
0: Антоним, да.
1: Надпись «Ноги».
0: Вот. Мне кажется, сегодня вот бескорыстной щедрости практически не бывает.
2: Ты же дал мне антисептик.
0: Ну, я, видишь, забрал у тебя его обратно. Просто дело в том, что человек, когда даже если он и щедрый, и он чист душой, все равно что-то делает другому человеку, это моя мысль. Я вообще никого не призываю думать так же. Он делает это с мыслью именно о том, что ему это вернется. Ему воздастся.
1: Типа для чего-то, да, он это делает?
0: Да, что он не просто так, вот такой вот золотой чистейшей души. Он обязательно делает это с мыслью, что ему там плюсик в карму.
1: То есть он просто так думает, что это не может сделать? Без каких-то ожиданий.
0: Я считаю, таких людей нет практически. И вот чтобы не говорили там мать Тереза, ой, прости меня, Господи, там еще кто-нибудь и так далее, но все равно, вот, но нету. Будьте добры, господа, расскажите, есть среди вас такие или нет?
1: Безвозмездно, абсолютно даром. Кому-то помогаете и не требуете ничего взамен, да?
0: Да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Макс, Марина.
1: Здравствуйте.
3: Я,
1: здравствуйте.
3: Это Гурген внезапный. Вы знаете, я считаю себя вообще воплощением щедрости. Реально. Ну, так, конечно, и скромность, безусловно.
0: Так, а в чем это заключается, Гурген?
3: Заключается в том, что я абсолютно безвозмездно, значит, так, публикую у вас свой рецепт шашлыка. Господа, называется шашлык.
0: Нет, Гурген, давайте так. Уже мы поиграли в эту игру, вы пользуетесь нашей любовью к вам. Любовью к вам, и вы звоните в любую тему. Мы говорим о щедрости, а не о шашлыке и не о рецепте.
3: Хорошо.
0: Извините
3: шашлык
0: меня, я приглашаю
3: это
0: всех к правилам.
3: Это нормально, Макс, не стоит извиняться.
0: Пожалуйста.
3: Вы ведущие программы все-таки, так или иначе. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что наш народ, в принципе, по умолчанию щедр. Вы знаете, вот какая-то ситуация, да, например, идешь в какую-нибудь бургерную, покупаешь бургеры, и тебе бесплатно видят, спрашивая вам с собой, или вы здесь будете кушать, а вам выдают, в том случае, если вы говорите, что на вынос, бесплатно пакет с ручками, обратите внимание. Причем, когда я как на уровне контролируемой глупости поинтересовался, а сколько я должен... Нет, это бесплатно, это от нас. Вот когда...
0: Но это не щедрость.
3: Нет, Макс, послушайте, когда от индивидуальности, от любого произвольно взятого лица, у нас народ неугодливый, у нас народ услужливый и, мне кажется, умно услужливый. Потому что за любую, так сказать, экстра упаковку где-нибудь в западной стране с вас обязательно взяли бы какие-нибудь 20 центов и так далее. И потом мы живем в стране, где распространено православие, и обратите внимание, такая вещь, как нестяжательство, это вот та самая, я говорю совершенно серьезно, одна из очень характерных скреп, которая нас всех характеризует.
0: Ну, больше или меньше. Спасибо, понятно. Степени. Гурген, слушайте, подождите, про шашлык все-таки интересно, из какого мяса шашлык у Гургена, Эксмер спрашивает.
3: Ага. Это
0: коротко,
3: курица.
0: Не надо. Ага.
2: Курица.
3: Друзья
2: курица.
3: Мои, это
0: супер.
3: Куриные грудки, я не буду рассказывать.
0: Гурген,
3: что
0: спасибо.
3: Целуем,
0: целуем.
1: Я как раз вчера с курицей ела.
2: Спасибо, Гурген.
0: А я так и не поел.
1: А, ну держись.
0: Так, сосед Мали...
1: Константин пишет, просто так я что-то мог сделать до 20, потом я стал упертым циником, и чем старше, тем больше. Это более выгодная стратегия поведения, работаю для себя и своей семьи. Остальным могу помочь, только если мне это ничего не стоит.
0: Ну вот, Константин, вы с одной стороны подтверждаете мои слова, а с другой стороны, как бы получается, что вы все-таки, ну, отчасти наполовину щедрый человек, так что ли? Правильно?
1: Ну, вот Лимузин пишет, мое мото-братство на дороге помогает друг другу. Но мне кажется, что
0: Лимузин,
1: как раз вот
0: знаете,
1: люди, да, которые объединены какой-то общей идеей, они как раз вот, да, и помогают друг другу.
0: Алло, выключите радио, пожалуйста. Мы очень рады. Радио выключите и говорите. Алло.
1: Как ты без радости это говоришь?
0: Ой, нет, просто...
1: Я же говорю, не рад.
0: Господа, будьте добры, когда звоните нам, радио выключайте и говорите в трубку. Тим спрашивает, а как же принцесса Диана? А что принцесса Диана? В чем проблема там?
2: Погибла.
0: Да, во-первых, это Герман прав, а во-вторых, ну, она...
2: Ну, типа, знаете, она была очень щедрым, добрым человеком.
0: Ну, конечно, она же свои деньги отдавала из своего кармана. Вот, на деньги, на платильщиков, да. Это раз, а во-вторых, великобританских, а во-вторых, вы знаете, мы не знаем в чужой голове, какие черти, и было что в голове у принцессы Дианы, или не было, может, ну, короче, не знаем. Так, вот еще мнение. Алло.
4: Добрый день. Вы знаете, я должен огорчить вашего слушателя Пургена. Насчет...
0: Так, до свидания. Будете обзываться, сами будете, знаете, кем?
1: Так называться.
0: Вот именно, да. Кто так обзывается, только называется. Алло. Алло.
5: Алло.
2: Да, да. Здравствуйте, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Довели.
0: Господи.
5: 65 лет, ничего не имею. Все ушло либо на благо Родины, либо на благо женщин, с которыми жил.
0: И, а щедрость при чем здесь? Вы перестали быть щедрым, стали циником, жадным, да?
1: Почему?
5: Я стал циником.
0: Все ясно, спасибо, благодарим вас. Так, что еще нам пишут? Ага, как минимум думаешь, какой я хороший, пишет XMR. Если в прошлом году...
1: Есть, в прошлом году познакомился с Леонидом, пишет нам наш слушатель. Он упал с велосипеда и стал инвалидом. Я ему помогаю. У меня спросила мама его, для чего я это делаю. Я сказала, а это слушательница, что я вижу, кому я помогаю, что мои деньги идут до того, кому посланы. 7 мая у него день рождения, и я пошлю ему деньги.
0: Прекрасное, 0.37, прекрасное действие, да. Это Розанчик,
1: да,
0: откуда ты знаешь, да?
2: В следующем сообщении.
0: А, написал. Розанчик, молодец, вы очень молодец, Розанчик. Ну, давайте согласна. Еще одно мнение, мы успеваем? Алло.
6: Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, вы знаете, вначале надо различать щедрость и бескорыстие. Это, в общем-то, совершенно разные понятия, потому что щедрый человек – это который дает чаевые там не 10%, а 15%, как говорится, от щедрот. Или там, ну, так сказать, всегда с горочкой, чтобы знали.
0: Да.
6: То, а ну, интереснее бескорыстные люди, вот есть ли они. И я скажу так, что более того, это вот бескорыстие – это то, что делает человека человеком.
0: А вы щедрый человек?
6: Ну, щедрый, я не могу сказать, что я всегда с горочкой даю лишнего. Я даю сколько надо, как положено. Здесь правильно написано.
0: А 10%. Кто знает, сколько надо?
6: Ну, пишут обычно.
0: Ну, вот я, например, мне надо там, не знаю, 100 тысяч. Вы дадите мне 100 тысяч?
1: Нет, щедрость же не только деньгами измеряется.
6: Щедрость это,
0: ну, да,
6: вот,
0: кстати.
6: Допустим, вы что-то мне сделаете, и вы запросили за это 100 тысяч. А я вам не дам 100, не 100 тысяч, а 110 тысяч. Но вы мне должны что-то сделать. Вот в чем щедрость. А бескорыстие это другое. Просто, вы имеете в виду, просто так дайте мне 100 тысяч?
0: Нет, щедрость мы как раз говорим о том, что такое щедрость. Мы спрашиваем вас, на ваш взгляд, что это такое. Вот вы говорите, щедрость это то, если вам что-то сделали, а вы платите там, не 10 рублей, а 110 рублей.
6: Да, да.
0: Вот, вот на ваш взгляд это щедрость. На мой взгляд это не щедрость, на мой взгляд это просто оплата труда. Вот, человек что-то сделал и все. Нет, ну а при чем здесь щедрость?
2: Он если труд стоит 100 тысяч, а ты платишь 110.
0: Ну и что это мнение этого человека, мнение там, того, кто платит? Это не говорит о том, что он щедрый.
2: Говорит.
6: Нет, мне кажется, вы путаете бескорыстие.
2: Вот я абсолютно согласен.
0: Это хорошо, вот хорошо, я не буду спорить, спасибо. Так, это
1: щедрость
0: дурдом
1: платить
0: больше, пишет XMR.
1: Материальный. Щедрость же бывает еще, когда ты даришь человеку время, какие-то вещи для него делаешь, которые, не знаю, там, другие для него не делают, ну, какие-то элементарные, я не знаю, там, в быту ему помогаешь, как-то еще выслушиваешь его и помогаешь это. То есть находишь на это какой-то свой ресурс, делишься своим ресурсом с другим человеком.
0: Вот, вот тут вот я нахожу истину в твоих словах по той простой причине.
1: Слава Богу.
0: Да, что, на мой взгляд, щедрость — это то, что ты делаешь именно, а, бескорыстно, и, б, это то, что ты делаешь, ну, безвозмездно.
1: Ну, есть, да,
0: и то, что ты делаешь сверх того, что ты как бы всегда делаешь.
1: Ну, есть люди, которые всегда преследуют какую-то свою выгоду. Они общаются и дружат только с теми людьми, которые могут дать им какую-то выгоду, да, какой-то пруф, ну, что-то вот такое, что будет для них полезным и хорошим в будущем.
0: Ну,
1: такие тоже есть.
0: Я начал эту тему именно с того.
1: Да, и если они что-то делают для кого-то, то только с тем, что от этого человека могут в дальнейшем что-то получить.
0: Что-то ждать. Вот Ольга пишет: помогаю ежемесячно на содержание бездомных котов, как и много других людей, и не жду никакого вознаграждения. Ольга, это очень классно, но мне кажется, где-то глубоко-глубоко в подкорке вашего мозга вы все-таки думаете, что какой-нибудь кот, бог котов вас когда-нибудь...
2: Так и что?
0: Возблагодарит.
2: Только совершенно безмозглые или сумасшедшие люди могут что-то делать без каких-то мыслей об этом поступке. Любой человек, когда что-то делает, получает щедрости нет. Зачем мы выдумали это слово?
0: Ну вот,
2: его не существует, получается. Нет, слово есть такое качество, и когда ты ждешь, что тебе воздастся по твоей вере, по Булгакову, да, что тебе воздастся за то, что ты сделал добро, это не отменяет того, что ты его сделал.
0: Знаешь,
2: это не отменяет того, что ты щедрый.
0: Классное стихотворение, я не буду говорить, кто автор, но там написано, что когда раздавали мозги, а там пришло...
1: Стихотворение разве?
0: Ну, я не могу сейчас воспроизвести.

0: эти вопросы. Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Оставайтесь, говорит Москва.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Он подал в отставку по собственному желанию. В Рио руководителя республики президент назначил экс-председателя Верховного суда региона Федора Щукина. В понедельник утром высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с уходом в почетную отставку. Меликов, напомню, стал главой Дагестана в октябре 2020 года. До этого в разное время был сенатором, первым заместителем директора Росгвардии и полпредом президента на Северном Кавказе. Он также нес военную службу во внутренних войсках МВД Советского Союза и России. Федору Щукину 50 лет, с 2004 года занимал различные должности в судебной системе в Нижегородской области. Председателем Верховного суда Дагестана его назначили в феврале 2024 года. Кандидатуру нового главы Дагестана президент России обсудил 30 апреля на встрече с представителями республики. Фамилию Щукина предложил главе государства председатель Народного собрания Заур Аскендеров. Владимир Путин поддержал эту кандидатуру. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Об этом РИА Новости рассказали представители платформы «Мышеловка» Народного фронта. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Помните, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов, предупредили в «Мышеловке». Россияне стали активнее менять профессию. Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте 25-34 лет. Таких 28%. При этом число недовольных изменениями почти вдвое превышает долю тех, кого все устраивает. 15% против 8. Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. В группе с доходом до 200 тысяч 16%. Человек из 100. Это показал опрос сервиса по поиску работы «Суперджоб». Результаты исследования есть в распоряжении агентства «Интерфакс». Также чаще меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Станции метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая. Ограничения затронут Площадь Революции, Охотный ряд, Театральную, Александровский сад, Боровицкую и Арбатскую. Они будут работать только на вход и пересадку. Библиотека имени Ленина только на пересадку, сообщили в департаменте транспорта столицы. Во время проведения торжеств по случаю Дня Победы возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях метро по требованию полиции. В период праздников в Москве усилят безопасность на транспорте. Власти города призвали жителей и гостей столицы отнестись к этому с пониманием. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метрополитеном и требования сотрудников, сообщает телеграм-канал Дептранса. О погоде. В Москве сейчас плюс 18, сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью,

Записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12.05 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
5: Добрый день, здравствуйте.
4: О чем мы будем сегодня говорить, Сергей?
5: Ну, как всегда, об автомобилях и всех тех проблемах, которые их сопровождают. Штрафы, ДТП, страховки и так далее, и так далее.
4: Ну, начнем мы с наших средств связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Также Макс есть. Заходите в Макс, подписывайтесь на нас и задавайте вопросы через него. Работает хорошо. И завтра, кстати, будет работать лучше, чем все остальные. Вот. И прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Все остальные платформы, я имею в виду. Ну и также мы есть еще в YouTube-канале, ВКонтакте, в Телеграме, и читайте нас в Дзене. Начать я хочу, Сергей, вот с чего. Прошли вот эти ураганы, вот эти снегопады, и очень много. У меня просто знакомая работает, руководит страховой компанией, и она говорит, просто вал, огромная лавина сообщений, заявлений на восстановление автомобилей. Очень много всего. У кого бампер отвалился, у кого стекло разбили, лобовое разбилось и так далее. Но при этом, она говорит, очень много вранья. Было стекло повреждено там полгода назад. Люди, ссылаясь на этот ураган, приходят на вал деревьев, приходят и жалуются, что это дерево упало. Фотографии предоставляют, по ветке ставят на стекло и так далее.
5: Действительно, ураган, который был не так давно в Москве, вот я наблюдал во всех почти районах, есть деревья, которые падают прям с корнями, огромные деревья.
4: Да-да-да.
5: Много машин пострадало, действительно, такая проблема есть, не знаю почему, может быть, из-за экологии у деревьев плохие корни, они падают. То есть у меня во дворе упало несколько деревьев, и тоже машину во дворе одну задавило, то есть проблема-то серьезная. А что касается страховки, то нужно понимать вот что. Это страховой случай, если он отдельно не оговорен в правилах страхования, которые, конечно же, никто не читает. Да, нужно внимательно смотреть, а какие случаи страховыми являются, а какие к таковым не относятся. Как правило, это я имею в виду каска. Если есть каска, то это случай страховой, и по нему возмещение как бы без проблем. А что касается вот примера, о котором вы сказали, со стеклом, с разбитым непонятно где, да, то опять же нужно смотреть правила страхования, как надо оформлять страховой случай. Почему? Потому что многие страховые компании, а во многих правилах страхования предусмотрено, что какая-то, ну, там, допустим, одна деталь или одна часть остекления может быть заменена один раз в год без всяких справок из полиции и так далее. Возможно, например, там лобовое стекло можно также заменить. Это зависит от условий договора страхования. В любом случае, там какие-то есть условия, как надо оформлять страховой случай. Надо внимательно посмотреть. Если требуют справки из полиции или из ГАИ, если дерево упало на машину на ходу, то нужно иметь эти документы. И тогда страховая компания, скорее всего, не откажет.
4: Понятно. Но какой порядок, алгоритм обращения? Это же не просто вот ты взял, ну, упал на тебя, это надо зафиксировать.
5: Вызываем полицию.
4: Это мы на будущее говорим.
5: Да, вызываем полицию, подробно фиксируем на фото, на видео все обстоятельства, все последствия, дерево, особенно его корни, потому что деревья эти очень сухие, я наблюдал сам, как-то одно дерево пытался оттащить, оно прям в руках сломалось, хотя ветка была довольно большая, то есть дерево очень сухое. Подробно фотографируем, подробно снимаем на видео, чтобы было видно, что дерево упало именно на эту машину в этом месте. В полиции должны через какое-то время, как правило, участковый, он выносит постановление об отказе возбуждения уголовного дела, и с этим документом мы идем в страховую компанию. А если у вас есть вызов аварийного комиссара в ваших услугах, да, надо посмотреть всем свои полисы, там это должно быть указано. Если это есть, тогда на место вызываем аварийного комиссара, он сам на месте все сфотографирует, зафиксирует, и тогда проблем не будет. Но это касается только случаев по каске. Если каска нет, то опять же вызываем полицию, фиксируем это, делаем оценку стоимости восстановительного ремонта и подаем иск к местному ГБУ-жилищник, на территории которого это произошло. В принципе, такая судебная практика
4: есть. Потому что деревья принадлежат как бы ответственность за них ГБУ жилищник.
5: За них, да, ГБУ, потому что они обязаны за ними следить, спиливать. Вот я наблюдаю сейчас после этого, и раньше было, и после этого тоже очень много деревьев, которые вроде бы с виду нормальные, их спилили, и район сильно, скажем так, полысел, потому что многие деревья создавали угрозу падения.
4: А, пишет Елена, на меня, на мою машину налетел мусорный бачок. Ну, короче, он какое-то слово она написала, непонятно, расцарапал капот, разбил стекло и повредил крышу. А, значит, ГБУ жилищника уверяет, что этот бачок принадлежит не им, а сотрудники, вывозящие мусор, не выходят на связь. А что делать? Писать заявление в суд, в полицию, в прокуратуру?
5: Надо писать заявление в полицию, что полиция, это же не ДТП, это повреждение имущества в результате непонятного. Понятных событий, да, вызываем полицию, полиция проведет проверку, участковый, скорее всего, вынесет постановление об отказе возбуждения уголовного дела, и там должно быть написано, чей это бак, он не может быть ничей, это либо управляющая компания, либо ГБУ жилищник, вот та компания, которая будет установлена как владелец этого мусорного бачка, вот она и будет ответчиком в суде.
4: Угу. Павел пишет, здравствуйте, у меня ОСАГО, наркоманы при мне прошли и ударили машину рукой, Мерседес, вызвал полицию, их задержали, дело административное, не уголовное, как мне дальше взыскать с них, надо оценку делать или могу сразу делать ремонт и по чеку из сервиса взыскать?
5: Ну, можно сделать оценку, можно по чеку и сервису грамотнее сделать оценку. Почему? Потому что оценка, она конкретно напишет, какие именно работы требуются для восстановительного ремонта автомобиля. Поэтому лучше сделать оценку, а потом машину можно уже починить. В случае возникновения сомнений в стоимости ремонта, там, в объеме работ, тогда ответчики будут просить суд назначить экспертизу, которая будет исходить из тех документов, которые вы уже составили. Поэтому делаем оценку, ремонтируем машину, сохраняем документы о стоимости ремонта и подаем в суд на этих хулиганов.
4: Так, Наталья Викторовна, 2 мая в лобовое стекло на трассе из-под колес встречного автомобиля вылетел камень, стекло треснуло. Дочь сказала, что это считается ДТП, нужно было вызывать ГИБДД, и по ОСАГО мне страховая должна заменить. Все верно?
5: Это ДТП, действительно, это событие, которое произошло при движении транспортного средства, оно повреждено, это формально подпадает под признаки ДТП. А другое дело, что второй водитель с места происшествия уехал, и страховая компания по ОСАГО не заплатит, потому что второго участника нет.
4: Вот ну, а как его остановить? Это физически невозможно.
5: Это невозможно, но страховая компания без уведомления...
4: Это значит нечестно.
5: Это нечестно, но, с другой стороны, ведь далеко не все могут понимать, что из-под колес там вылетели камни, потому что, действительно, камни бывают не очень большие, и то, что происходит сзади из кабины грузовика, да и легковушки тоже не видно, поэтому тут вряд ли можно водителя в чем-то винить, тем более, что камни попадают между протекторами, между рисунками протектора, в общем-то, от того, что они находятся на дороге. Тут, наверное, вряд ли есть какая-то вина водителя второго, из-под которого камень вылетел, да, но если говорить о порядке возмещения ущерба, то поскольку второго участника нет, то ваш страховая компания по ОСАГО ничего не заплатит. По каску можно было бы заместить, по ОСАГО нет. Второго участника нет, нет возмещения.
4: А я помню, у меня приятель рассказывал, они ехали из Москвы в Ташкент, что ли, ну, неважно, в какой-то ближнеазиатский город большой. И по трассе они едут, а трасса двухполосная, туда и обратно. И по бокам заборчики стоят, такие с катафотами отражающими. И впереди едущая машина, с нее начало валиться, упали две бочки. И они, бочки такие хорошие, покатились по трассе, и он вправо сдать не мог там забор, и он сдал влево. И при этом получилось так, что та машина, которая ехала на встречку, они процарапали друг друга. Они не столкнулись, и очень все удачно, но они процарапали. И его обвинили, что он выехал на встречку, и ему пришлось его страховой платить за эту машину. У него там было судебное разбирательство, что он мог бы избежать столкновения с бочками по-другому. Въехать вправо в забор.
5: Если экспертиза показала, да, что была техническая возможность избежать столкновений, то, конечно, вина здесь присутствует, потому что ситуация непростая, но раз была экспертиза, то суду ничего не оставалось, кроме как принять такое решение.
4: Угу. Я не знаю, вам это, да нет, но машина тут упомянута, кстати.
5: Ну, давайте.
4: Коль машина ездит, тогда Елена...
5: Все вопросы, да, будем отвечать.
4: Добрый день, семья в разводе. Ребенок живет с матерью. Отец платит по судебному приказу алименты в 25% от официальной ЗП в 50 тысяч. При этом за последние 3 года был приобретен дом в ипотеку за 36 миллионов и автомобиль стоимостью 7 миллионов. Каким образом можно доказать в суде, что бывший муж живет не на 50 тысяч официальной зарплаты, а имеет незадекларированный доход?
5: А он на себя все это оформил? Возможно, оформил на ближайших родственников, потому что такие большие деньги, ну, вряд ли могли пройти незаметно мимо кассы, что называется. Потому что если это оформлено на него, то тогда, наверное, можно обратиться в суд с исковым заявлением об изменении размера алиментов. Или к приставу о том, чтобы он насчитал задолженность. Почему? Потому что если этот человек оформил на себя эти вещи, да, автомобиль и дом, то это означает, что он официально показал доход. Тем более, если есть ипотека, да, он должен был в банке показать справку о доходах. Поэтому, если эти документы будут установлены, то, в принципе, да, можно взыскать алименты как недоплаченные. Но, опять же, нужно понимать, это лишь в случае, если все оформлено на него. Подозреваю, что это не так.
4: А как тогда ей быть
5: тогда нашей никак, Елене? Тогда формально получается, что это имущество не его, куплено не на его доходы, и тогда с этих доходов, которых нет, алименты взыскать нельзя. Uh-huh. Алименты взыскиваются с тех доходов, которые есть, от заработка. Если эти деньги были потрачены не им, то это формально означает, что заработка у него не было, а есть только тот, который вот он показал 50 тысяч.
4: Господа, я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Радько, мы говорим об автоделах, все наши средства связи работают, пишите, звоните, иначе позже уже будет поздно, скажем так. Штрафы ГИБДД. Сейчас здесь прислала Татьяна вопрос. Секундочку. Значит, я не своевременно оплатила... все понятно. Короче, Татьяна набрала штрафов почти на 200 тысяч рублей. И сейчас боится, что... Она не понимает, что может быть ей за это. Оплатить в данный момент, тогда она не могла бы, не была без работы, и, ну, как бы подрабатывала автомобилем и не оплачивала. Сейчас, говорит, деньги есть, но я боюсь, что могут забрать машину. Или могут арестовать ее могут. Господа, когда вы пишете, пожалуйста, следите, что вы пишете. Вообще читать невозможно.
5: Я понял суть вопроса. Да, есть большой долг по штрафам 200 тысяч рублей. Да, человек переживает, что ему грозит. Во-первых, действительно, судебный пристав, если эти постановления будут переданы туда для исполнения принудительного, да, пристав первое, что сделает, он эти штрафы попытается списать со счетов, с карт, заблокирует счета расходной операции на эту сумму, а потом их спишет, если они там есть. Если этих денег недостаточно, то пристав может уже... принять другие меры, например, ограничить право управления. То есть такая мера для тех, кто имеет долги.
4: А машину арестовать могут?
5: Да, могут арестовать машину, и примеров тому немало, когда машину прямо на дороге тормозят, она в какую-то базу выставляется иногда, и если эту машину обнаружат сотрудники полиции, хотя чаще всего проводят совместные рейды, приставы и сотрудники ГИБДД, полиции, они машины эти останавливают, и если машина эта принадлежит должнику, то прямо на месте машина арестовывается и помещается на спецстоянку до уплаты этих штрафов. Поэтому лучше бы, конечно, их оплатить, найти все эти постановления, оплатить и посмотреть на сайте приставов или через госуслуги, нет ли возбужденного исполнительного производства. Потому что сейчас это все делается довольно быстро. Есть специальный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов. У них очень быстро налажено взаимодействие с ГИБДД. Они получают информацию о наличии машины и с банками. Все, весь обмен информацией идет в электронной форме. То есть очень быстро это все может закрутиться. И, конечно, возможен административный арест, если с момента неуплаты штрафа последнего прошло не больше 3 месяцев.
4: А вообще 200 тысяч, это надо что делать, чтобы столько набрать? Это становиться на газон?
5: На газон штраф для физлиц 5 тысяч рублей.
4: Но это самый большой.
5: Например, можно проехать по выделенной полосе, а штраф за это, по-моему, 4 500. 2 раза в день проехал, почти, по-моему, там 9 тысяч уже есть. Или, допустим, не оплатить платную парковку, это тоже 5 тысяч. То есть, в принципе, можно и 100 тысяч за день набрать при желании.
4: Ну, в принципе, да. Вот и наш слушатель удивляется, как можно так ездить. Обучался в автошколе в 2023-м, закончил, но не сдал экзамены, оплачивал госпошлину по тем еще тарифам. Сейчас хочу восстановить, а мне говорят в автошколе, что нужно будет доплачивать скорее всего. Так ли это и на каком основании?
5: Да, да, потому что...
4: Есть ли срок действия у этого всего? И нигде не нашел информацию.
5: Я не помню, какая была тогда госпошлина, но действительно в последнее время она несколько раз поднималась, и поэтому, если вы сейчас будете получать права, сдавать экзамены, получать права, то вам придется оплатить, доплатить госпошлину до той суммы, которая сейчас существует. Я, к сожалению, не помню, но поскольку вы сейчас будете обращаться за получением прав, да, то вам придется оплатить ту сумму, которая на сегодня существует.
4: Все понятно.
5: То есть нужна будет доплата.
4: 7373948, прямой эфир. Добрый день.
6: Здравствуйте, мое имя Светлана. У меня вопрос к Сергею Александровичу.
4: Да.
6: Сергей Александрович, подскажите, пожалуйста, а у нас что, сейчас штраф за непропуск пешеходов отменили?
5: Нет, он действует.
6: Я просто хочу сказать, что у нас в Мытищах вообще вот невозможно. Я только что переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. И они еще, эти сволочи, я больше по-другому сказать не могу, еще скорость прибавляют. Меня прям вот чуть не сбил. Какие мои вообще дальнейшие?
5: Ну, штраф
6: за... У меня прям было желание стекла ему побить.
5: Ну, здесь сейчас уже вряд ли что-то можно сделать. Надо лишь, наверное, обратиться в местный ГАИ, чтобы они уделили больше внимания данным переходам, потому что камеры по фиксации этого нарушения у нас то ли не работают, то ли отключены там в связи с непонятной формулировкой в ПДД, что такое непропуск пешехода. Поэтому, как правило, это эффективно работает только при наличии инспектора. Правда, их тоже очень мало осталось, и, к сожалению, эта проблема трудно решаема, потому что патрулируют улицы почти некому, и на каждом пешеходном переходе, естественно, поставить патруль невозможно. А так надо обращаться в местную администрацию, в местный ГИБДД, чтобы они взяли на контроль хотя бы самые загруженные дороги и пешеходные переходы.
6: Угу, спасибо вам большое.
4: Пожалуйста. Так, наша слушательница Алена села в каршеринг 2 мая, как раз когда пошел снег и начался сильный ветер. Значит, и сдала назад, и в этот момент ей в заднее стекло влетела ветка. Кто виновен, и должна ли она... Потому что компания «Каршеринг» обратилась к юристам, и на нее завели, дело завели.
5: А какое дело могли завести? Если она,
4: административное дело по неправильному управлению автомобиля.
5: Неправильное
4: же управление. Такое неправильное управление.
5: Ну, может быть, здесь какое-то другое нарушение, просто немножко некорректная формулировка. А тут нужно разбираться, по какой причине произошел наезд на это препятствие. Формально это наезд на препятствие, то ли это дерево падало, то ли оно раскачивалось от ветра.
4: Сергей, сейчас вот пояснение она прислала, говорит, что по камерам посмотрели, и якобы я не заметила, ветка уже торчала, и я якобы ее не заметила, хотя на самом деле ветки не было, когда я обходила машину, осматривала ее.
5: Но если на камерах видно, что вы ветку не заметили и совершили наезд на нее, то, увы, действительно, в ваших действиях есть это нарушение. Правда, там штрафа за это нет, наезд на препятствие у нас не наказуем, но, скорее всего, ущерб компании «Каршеринг» будет взыскивать с вас. А точнее, скорее всего, спишет его с вашей карты.
4: Понятно. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
7: Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте.
7: Меня зовут Артур, город Уфа. Сергей, подскажите, пожалуйста, вот я гражданин Российской Федерации, у меня есть ВНЖ Беларуси. Я собираюсь приобрести автомобиль в Беларуси и хотел бы узнать, вот сколько мне можно будет передвигаться на территории Российской Федерации на белорусских номерах и необходимо ли мне переоформлять будет здесь на российские номера И второй вопрос, это страховку могу ли вписать близких, родных, ну, так же, как если автомобиль в России.
5: Так. Вообще, потому что я небольшой специалист, расскажу то, что знаю. Насколько я знаю, если вы машину везли из-за рубежа, неважно, это страны ЕАЭС или другие страны, то вы, как декларант этим автомобилем, можете пользоваться, но не можете никому передавать управление, поэтому страховку вписывать кого-либо бессмысленно. Это первое. Второе, если автомобиль сюда ввезен, и вы его не растаможили, то он будет помещен под так называемую таможенную процедуру временного ввоза. И вы должны будете после истечения этого срока, там то ли год, то ли два, вы должны будете автомобиль либо вывести за пределы России, заново заехать на нем, либо растаможить, провести уплату всех пошлин, утиль сбора и так далее.
4: 9 месяцев вроде бы.
5: Там по-разному. Там, по-моему, от года до двух есть срок
4: этой процедуры. Раньше было 9, я просто... Нет, у меня приятель так и выезжал.
5: Нет, можно было срок установить, но не больше там года или двух. Поэтому там можно и на полгода, но в любом случае пользоваться этой машиной может только тот, кто вез декларант, и по истечении этого срока необходимо будет машину вывести. Если же вы хотите ее здесь легализовать, то вам придется уплатить все таможенные пошлины, утильсбор, там НДС, акциз и так далее.
7: Понял. Спасибо вам большое.
4: Пожалуйста. Пожалуйста. А я не пойму, а почему нельзя ездить на машине с другими номерами на территории России?
5: Можно ездить, но управлять этой машиной может только тот, кто ввез ее в декларант.
4: Не более 2 лет, вот, если установлено.
5: Не более того срока, на который машина ввезена. То есть она ввезена под временный ввоз, и вот не более того срока можно на ней ездить здесь.
4: А в чем проблема-то? Ну, ездит и ездит она. Она же все равно налоги также платит.
5: Налог здесь не приходит, потому что машина здесь на учете не стоит. Она будет, скорее всего, облагаться налогами по закону того государства, где она зарегистрирована.
4: Но бензин покупается. Деньги все равно идут в Россию.
5: Но просто мы знаем, что у нас очень большие налоги, пошлины и утильсбор, поэтому машину, если здесь растаможить...
4: Что я вижу, только у меня в подъезде стоит 3 автомобиля с казахскими, какой-то европейской страны и еще какой-то страны. 3 автомобиля, они постоянно...
5: Значит, ввезены под процедуру временного ввоза.
4: Но они стоят, Сергей, уже лет 5-7.
5: Лет 5-7.
4: Ну, пользуются ими. Лет 5-7 никто не меняет.
5: Ну, возможно, они раз в несколько месяцев выезжают.
4: Нет, конечно, я спрашивал.
5: Тогда
4: выезжают.
5: То есть человек живет здесь, помещает машину под таможенную процедуру временного ввоза, и раз там в год или в 2 года он границу пересекает, ездит, допустим, на родину, в Казахстан или куда-то еще, возвращается и опять процедуру запускает, тем самым экономит. То есть ему не нужно машину здесь таможить, потому что если он имеет возможность сэкономить на этих сборах, то почему бы и нет?
4: Вас спрашивает Никола, значит, что вы думаете по поводу световых светофоров в земле, в асфальте, он имеет в виду. Не проще ли бы было невыгоднее ли бы было потратить эти деньги на ремонт дорог, а не тратить на эти дорогие приспособления, которые вандалы...
5: Что это за приспособления?
4: А вы не видели?
5: Где-то я видел, по-моему, но это вроде...
4: Пешеходный переход, зебра, а где перед началом зебры в полу сделана такая световая, ну как, катафота, я уж слово
5: полоска,
4: такое говорил.
5: Полоска, видимо, да?
4: Полоска, которая красной, зеленым зажигается. Если зеленый, то вы идите. Красный, то вы останавливаетесь, якобы. И она достаточно длинная, на всю длину этого пешеходного перехода. Это сделано для этих зумеров, которые голову не поднимают и видят только свой мобильный телефон и свои ноги.
5: Ну, наверное, это правильно, потому что это повышает безопасность. Чем нагляднее...
4: Но это же дорого, наверное.
5: Ну, дорого, но, с другой стороны, это, по-моему, эксперимент. Далеко никто не говорит о том, что это будет на всех пешеходных переходах.
4: Ну, это да.
5: К тому же я сомневаюсь, что эта система может пережить нашу суровую зиму, потому что мы знаем, чем у нас плевают дороги зимой, и подозреваю, что когда-нибудь все-таки эту систему может там закоротить, заклинить и так далее. То есть сколько она проживет, неизвестно. Может быть, это эксперимент, как раз хотят попробовать, как долго эта система протянет в наших суровых условиях.
4: Вот еще раз, автомобиль, привезенный из-за рубежа, из Казахстана, как поставить его на учет в России, когда говорят, что она только для внутреннего пользования в Казахстане, в смысле, поможет для оформления паспорта безопасности СБКТС.
5: СБКТС, это в любом случае потребуется, это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Ну, что-то вроде сертификата о том, что машина соответствует нормам по безопасности. Но чтобы машину легализовать, придется оформить СБКТС, уплатить таможенную пошлину, НДС, утильсбор и получить электронный ПТС. То есть это не очень выгодная история, если у машины большая мощность.
4: Сергей Радько сегодня наш народный адвокат, автоюрист. Сразу же после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Внуково приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине, атакованные склады боеприпасов, места хранения дронов и инфраструктура в 142 районах. Применялись авиация, беспилотники и артиллерия, уточнили ведомстве. Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. В зоне СВО за сутки Киев потерял 1240 солдат. Средства ПВО сбили 7 реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс» и 507 беспилотников самолетного типа. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительное голосование ожидается в сентябре. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Его кандидатуру в числе других президенту 30 апреля предложил Аскендеров. Путин ее поддержал. Также сегодня глава государства освободил Сергея Меликова от должности руководителя Дагестана. Он подал в отставку по собственному желанию. На Кубани 3 человека пострадали при пожаре в магазине «Светофор». Возгорание произошло в Армавире, сообщили в администрации города. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Уточняется, что травмы получили 3 сотрудника магазина, их оперативно госпитализировали. На месте ЧП работают экстренные службы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил энергетиков за восстановление сетей после прошедшего на днях циклона. Глава региона встретился со специалистами в Дмитровском муниципальном округе. К ликвидации последствий были привлечены около 350 аварийных бригад, более 1000 человек, свыше 400 единиц техники и 120 передвижных электростанций. Уточняется, что в Подмосковье отработан специальный алгоритм. Сначала восстанавливается высоковольтная сеть, затем подается электричество на котельные и социальные значимые объекты. Также ведется физический обход вдоль линии электропередачи для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Между тем, генеральный директор компании «Россети» Московский регион Александр Пятигор отметил, что в планах на этот год, в частности, расчистка 8000 гектаров охранных зон ЛЭП и замена более 400 опор линий электропередачи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: «Право знать» – говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Сергей, так.
5: Ой, Максим, пока не забыл, давайте скажу то, что из новостей будет, да?
4: Давайте.
5: С 10 мая у нас наступают небольшие поправки в закон, которые несколько меняют порядок обжалования судебных решений, в том числе по делам об административных правонарушениях. Какой порядок сейчас? Если, например, мировой судья рассмотрел дело, там, допустим, о пьянке за рулем, там, неважно, выезд на встречку, это первая инстанция. Он выносит постановление, да, там, лишает прав или штраф. А дальше вторая инстанция – это районный суд. Там мы обжалуем это постановление мирового судьи. Районный суд оставляет в силе, да. Вот сейчас, до 10 мая, после районного суда, жалоба следующая подается в Кассационный суд общей юрисдикции. По Москве это второй Кассационный суд находится на Верейской улице, там, по Московской области, первый Кассационный находится в Саратове и так далее. Так вот, с 10 мая по правке закон действует, и подавать в третью инстанцию он уже будет не в Кассационный суд общей юрисдикции, а в суд субъекта, в данном случае в городе Москве. То есть первая инстанция будет мировой судья, вторая инстанция районный суд, а третья инстанция не Кассационный суд, а Мосгорсуд. Имейте в виду, это действует с 10 мая. Пока порядок прежний. Так что не ошибитесь и подавайте жалобу, куда полагается.
4: Да, окей, друзья. Я, слушатель, задал вопрос. Будьте добры, еще раз объясните, пропускает ли трамвай пешеходов по пешеходному переходу, это первое. И машины с мигалками обязаны ли пропускать, или пешеход должен пропускать?
5: Трамвай обязан пропускать пешеходов, тут вопросов нет.
4: Трамвай, как обычное транспортное средство.
5: Да, он обязан пропускать. А что с мигалками?
4: Автомобили с мигалками должны пропускать пешеходов?
5: Должны пропускать пешеходов, да. Более
4: даже
5: того,
4: если это кортеж какой-то едет?
5: Даже если это кортеж едет, но обычно ведь если едет кортеж, то там перекрывают вся улица, пешеход вряд ли окажется на дороге. Но, тем не менее, даже если машина с мигалкой движется с нарушением правил, она имеет право это делать, но по правилам дорожного движения отступать от положения ПДД водители спецтранспорта могут, только убедившись, что им уступает дорогу, причем все, и пешеходы, и водители, да, и только обеспечить безопасность этому маневру. Поэтому пропускать они обязаны, но если они этого не сделают, то, в общем, скорее всего, они будут виноваты в ДТП.
4: Дмитрий пишет: здравствуйте, теперь понятно, почему водители перестали пропускать пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Штрафы с камер не выписывает ГАИ последние полгода очень заметно.
5: По-моему, наоборот, все очень вежливо пропускают. Не могу сказать, что
4: я тоже не замечал.
5: Тормозят чуть ли не за 20 метров, и, в общем-то, всегда это происходит уже давно.
4: А как забрать машину штрафстоянки, если лишили прав за алкоголь, но машина не стоит на учете, и страховок тоже нет? Короче, комбо собрал наш слушатель.
5: Да, видимо, праздновал покупку, и в итоге такая проблема случилась. Для того, чтобы машину забрать со спецстоянки, необходимо сделать что? Необходимо получить в ГИБДД разрешение на то, чтобы машину забрать. А значит, ГИБДД дадут разрешение в том случае, если есть документ на право управления. Но здесь есть два варианта. Если у машины нет страховки, то ничто не мешает эту страховку приобрести. Для этого сам автомобиль показывать не нужно. Полис ОСАГО можно купить в интернете, на сайте страховой компании, а для этого сама машина не нужна, будет полис электронный, поэтому тут проблем нет. Если машина на учете не стоит, то это не проблема, потому что какое-то время, 10 дней, она может передвигаться, не находясь на учете. Даже если этот срок истек, ну, в любом случае, вы можете приехать с эвакуатором машину забрать, вам ее должны отдать.
4: Угу. Вот вновь, правда, уже про продажу. Добрый день, вступил в наследство автомобилем, пользоваться не собираюсь, хочу продавать. Продать в течение 10 дней не успеваю. Могу ли продать после истечения этого срока без поставки на учет в ГИБДД?
5: Формально вы можете это сделать, то есть вас за это, скорее всего, это нарушение действительно, но вас за это не накажут, потому что вы в ГИБДД не пойдете, то есть вы получили свидетельство о праве на наследство, это так называемый правоустанавливающий документ, потом вы заключаете договор купли-продажи с покупателем, где указываете, что вы являетесь владельцем машины на основании этого свидетельства, и покупатель потом с этими документами едет в ГИБДД машины.
4: Там же надо 6 месяцев ждать.
5: Так, видимо, они уже прошли.
4: А, уже он
5: в некоторых случаях закон позволяет нотариусу выдавать свидетельство раньше 6 месяцев. Но, скорее всего, если они прошли, он выдал это свидетельство. В течение 10 дней с момента выдачи машину нужно перерегистрировать. Но если не хочется, то, наверное, это ничем не грозит.
4: А перевозка велосипедов на крыше автомобиля. Нужно ли специальное... Ну, наверное, оборудование или разрешение.
5: Разрешение каком... не нужно, но нужен специальный багажник, потому что велосипед необходимо очень серьезно крепить. Это специальные багажники, то есть непростое устройство.
4: А еще слушатель добавляет, а можно ли это без специального оборудования прикрутить к задней двери джипа?
5: К задней двери джипа тоже крепят, есть специальные крепежи, если вы их не используете, то, скорее всего, это будет нарушение правил перевозки груза, потому что груз должен быть размещен таким образом, чтобы он не выступал за габариты, не ограничил обзорность, не создавал опасности и так далее. Если вы просто прикрутите его к задней двери джипа, то это, скажем так, крепление, которое заводом-изготовителем не предусмотрено. Нужно либо использовать специальные крепежи, которые есть сзади для автомобилей, либо специальный багажник, или даже обычный багажник, если вы сумеете велосипед, допустим, лежа расположить на обычном багажнике на крыше автомобиля и закрепить его надежно, то здесь тоже нарушений не будет никакого. Но, в принципе, для перевозки велосипедов есть специальный багажник и на крышу, и на заднюю часть.
4: Ну, вот тут было еще сообщение. Так, я не найду. Там смысл в том, что перевозил наш слушатель доски какие-то, но что-то громоздкое, и та из передней двери пассажира торчали доски. И его полиция, ну, как бы камера зафиксировала, и пришел штраф.
5: За торчащие доски?
4: Да, с формулировкой он написал что-то типа, ну, вот как вы сказали, неправильное...
5: Нарушение правил перевозки груза,
4: да-да-да. Ну,
5: наверное, справедливый штраф, потому что груз не должен выходить за габариты.
4: Ну, а как перевозить?
5: Ну, используй специальный автомобиль или заказывай доставку, если нужно перевезти
4: что-то. Понятно.
5: Потому что это безопасность, прежде всего. Вы можете забыть о том, что у вас доски торчат, и, допустим, зацепить любой другой автомобиль, там, пешеходы, велосипедисты и так далее.
4: Павел пишет, выписывают штрафы с камеры за непропуск пешехода. Месяц назад приходил ошибочный. Человек не дошел до авто, а уже не зачет. Человек слева вступил, а я справа, в крайнем ряду, на другой половине дороги. Вы поняли что-нибудь?
5: Да, в разных регионах, как ни странно, разная методика определения этого нарушения. Дело в том, что правила дорожного движения обязывают водителя уступить дорогу. А в ПДД есть такое понятие, что уступить дорогу – это не начинать, не продолжать или не заканчивать маневр, если это вынудит других участников изменить скорость или направление движения. Что получается при толковании этого понятия? что если пешеход как шел, так и идет по пешеходному переходу, а вы проехали рядом, но он не изменил скорость или направление движения, то вы выполнили требование уступить дорогу. Но, к сожалению, камера этого, ну, она так оценивать не умеет, она оценивает очень, очень просто. Вступил в пешеход на проезжую часть, находится он даже за 2-3 ряда от автомобиля, а он в это время тоже едет по зебре. Как правило, прилетает штраф. Именно поэтому в некоторых регионах эти камеры отключают, потому что...
4: Еще раз, Сергей, не понял. Если человек вступил уже на пешеходный переход, надо остановиться. Мы это уже говорили.
5: Не совсем, да. С точки зрения безопасности и отсутствия штрафа остановиться надо. С точки зрения формального соблюдения ПДД, если вы не заставили пешехода остановиться или там отпрыгнуть в сторону, да, изменить скорость или направление движения, если вы не заставили своими действиями, то вы выполнили требование уступить дорогу, нарушений здесь нет. Но камеры работают очень примитивно. Они видят, что когда автомобиль находится на зебре, и там же находится пешеход, все, значит, вы не уступили дорогу. Это не совсем корректно, но, тем не менее, пока работает вот так.
4: Ну, ясно. Добрый день.
17: Здравствуйте, друзья,
4: лимузин.
17: Здрасте. Простите за душность, так сказать, но правила дорожного движения — это наше все, поэтому требуется постоянное уточнение. Вот смотрите, согласно правилам дорожного движения, спящий груз, пункт 23.4, имеет право выступать за метр спереди или сзади, но если больше, то правила допускают опознавательным знаком крупногабаритный груз обозначить вот это все. И как бы, понимаете, в чём эта история? А если меня на 5 метров торчит тогда, что я обозначил и дальше еду?
5: Нет, нельзя же. Я думаю, что это будет нарушение, потому что это будет груз, который выходит за установленные габариты. И даже если...
17: А какие установленные? Вот я вам зачитал, что допускается метр. Все, что больше, должно быть обозначено табличкой или знаком крупногабаритный груз.
4: Нет, ну слушайте, лимузин, вы можете, знаете, туда палку впихнуть на 10 могу, метров. Но могу. Это незаконно, наверное.
5: Не могу поспорить, вот. Я так навскидку не помню.
17: Поэтому я и задаю этот вопрос. Как быть?
5: Хорошо, ну, вообще-то, с точки зрения безопасности, обычной логики, да, конечно, груз не должен выступать далеко, потому что это в любом случае опасно, неважно, обозначен он или нет, можно маневр не рассчитать и кого-то зацепить. С точки зрения формальной, ну, нужно освежить знания правил, я, наверное, в следующий раз на эти вопросы подробно отвечу.
17: Большое спасибо.
4: Почитаем, да, скажем.
5: Тем более,
4: спасибо,
5: сейчас многие лимузин. Перевозят всякие вещи на дачу, это актуально для многих сейчас.
4: Да, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, день добрый. Хотел такой вопрос задать по поводу штрафов с камер видеофиксации от САФАП за превышение скорости. Вот штраф пришел 22 апреля, зашел на госуслуги, увидел, что пришел мне штраф, соответственно, это считается днем, ну, датой уведомления.
5: Да, датой вручения копии постановления.
18: Да, на обжалование дается... 10 дней.
5: Да.
18: Но если 10-й день приходится на выходной, соответственно, первый рабочий.
5: Да.
18: Вот у меня на 2 мая приходился 10-й день. Сегодня первый рабочий. Я хотел обжаловать. На госуслугах уже кнопка «Обжаловать», она неактивна. Служба поддержки написала, они говорят, ну, 10 дней, и все, 10 дней. Ну, в общем, как-то это неправильно устроено, не работает. Вот как я могу обжаловать этот штраф, вот сегодня крайний день? Ну,
5: сегодня
18: мне там рекомендовали обратиться лично, но лично как бы не получается.
5: Если в электронной форме у вас система не дает этого сделать, да, тогда просто оформляете бумажную жалобу и направляете ее Почтой России в адрес органа, который, вернее, начальника органа, который вынес, видимо, начальнику САФАП, эта жалоба подается. Если вы сегодня ее сдадите до 12 ночи, да, то она будет считаться поданной в установленный срок.
18: А сдам, то есть, ну, на почту, получается,
5: да.
18: Заказным письмом.
5: Да.
18: А если на сайте ГИБДД, вот я попытался, вот сегодня отправил на сайте ГИБДД, тоже там прикрепил, что в САФАП, вот так, ну, описал всю ситуацию, это является подачей жалобы или
5: а
18: нет?
5: А вы подали куда конкретно, вот в САФАП или куда?
18: Там нет такого пункта, где выбор подразделения, там есть конкретное должностное лицо.
5: Центр автоматической фиксации административного
18: права. Это от которого пришел именно этот штраф? Там,
5: я бы советовал продублировать это бумажной почтой, почему? Потому что если вы отправили на сайте ГИБДД, и у вас нет ни одного подтверждения об отправке, то можно сказать, что вы не отправляли, у вас как бы нет потом возможности...
18: А подтверждение об отправке, это тоже я подписал, через госуслуги вошел на ГИБДД, там пришел мне на электронную почту ответ, что ваше обращение... или что под таким-то номером, ну, дата принята.
5: Если принято, тогда проблем нет. Если вы смогли подать его через госуслуги, авторизовавшись, то тогда проблем нет, вы подали жалобу в установленный срок.
18: А еще вот скажите, на госуслугах там прочитал, что можно как-то к мировому судье, на территории которого произошло данное нарушение.
5: Нет, а узнать, жалобы, жалобы нет? Подаются не в мировой суд, а в районный суд. То есть,
18: в районный, наверное.
5: Да, в районный суд. Очень просто, вы открываете сайт Мосгорсуда, и там есть такая ссылка «Территориальная подсудность». Там вводите адрес места нарушения, вам подскажет система, какой районный суд эту территорию обслуживает.
18: Ну, а я могу этого тоже сделать, как так обжаловать? Или это надо, когда только до суда дойдет?
5: То, что нет, если вы подаете жалобу и в суд, и в вышестоящему органу, то тогда рассматривать жалобу вправе только суд. То есть орган, когда узнает, что суд принял к производству вашу жалобу, он просто производство по вашей жалобе прекратит, в ГИБДД прекратят, и будет рассматривать суд.
18: Ну, то есть, ну, в любом случае, ничего страшного, если я туда подам, если вдруг ГИБДД не дойдет.
5: Возможно. Да. Но опять же, в суд надо подавать в бумажной форме, направлять иск, не иск, а жалобы или в бумажной форме сейчас, или отвезти лично в суд ее сегодня до 6 вечера.
18: А, только в бумажной. Все, я вас понял.
5: Да, пока подача жалоб в суды в электронной форме пока еще
4: пожалуйста.
5: Недоступна.
4: Так, еще у нас... У Ивана проблема, значит, он нашел на проезжей части, на трассе, нашел знак. Валялся знак.
5: Дорожный или регистрационный?
4: Дорожный знак, большой, и он его привез на дачу. А этот знак поставил ради шутки во дворе. Знак «Главная дорога». Увидел сосед, и теперь регулярно его этим знаком шантажируют. Мол, заявит в полицию. Правда ли, что я не имею права устанавливать у себя на участке знак, который я нашел?
5: Вы не имеете права не только устанавливать, вы не имеете права его забирать себе, потому что это, с точки зрения закона, является кражей. Вот классика жанра, человек потерял телефон, вы его нашли, присвоили, оставили у себя. Очень много приговоров по этой статье, по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса, очень много. То есть присвоение найденного на практике судебной считается кражей.
4: Так а куда ему теперь его девать? Выбросить обратно на дорогу?
5: Или выбросить, или отнести в ближайшее отделение полиции, написать, что вот я нашел на дороге, и я его не присваиваю, а возвращаю органам власти, чтобы они сами решили, куда эту вещь отправить обратно.
4: Но если он валялся, и его не видели наверняка по этой дороге, он говорит, он писал до этого, что этот знак
5: Максим Стришин, лежал... А если телефон валяется на улице, никто его не видит?
4: Лежал, говорит, не первую неделю.
5: Ну, сколько бы он там ни лежал, это имущество какой-то организации, которая
4: значит,
5: занимается
4: никому не движением. Надо было. Ладно, Иван, вы не правы, верните знак на родину. Добрый день, вот вы говорите, что камеры примитивные и не могут отличить... пропустили пешехода или нет. Но при этом сотрудники ГИБДД твердят, что камеры сертифицированы, и не доверять ей им нельзя. Как тут быть? Идти в суд?
5: В суде, скорее всего, вам то же самое скажут, что камера является сертифицированным средством поверки, и, соответственно, здесь оснований не доверять нет. Но, опять же, вот как ты видел я репортаж, журналисты этим вопросом заинтересовались, в нескольких регионах разная методика определения, то есть в одном регионе камера...
4: Но мы уже говорили об этом,
5: да. Она пытается определить, как близко пешеход, если опасность для него, когда машина приезжает рядом, а в других регионах методика другая, камера фиксирует просто нахождение одновременно на зебре и машины, и пешехода. Как эту проблему решить, я пока не знаю, потому что пока никто не может здесь подробно это пояснить.
4: Очень большое сообщение, ну, давайте, еще время есть. Кирилл пишет: «Добрый день, у знакомого сломался автомобиль. В автосервисе сказали, что двигатель под замену. Заменили через этот же автосервис. Замену двигателя автосервис вписал в заказ на ряд. Других документов на двигатель нет. Прошло 2 года. Знакомый решил продать автомобиль, так как покупатели волнуются и решили внести изменения в ПТС через ГИБДД. Там посмотрели, что первые несколько символов на номере двигателя отличаются и отказались вносить изменения в ПТС, мотивируя это тем, что у двигателя другая модель, хотя он выглядит так же и мощность та же. В сервисе утверждают, что проблемы быть не должно, так как все работает. Какие должны быть действия знакомого?
5: Я думаю, что здесь проблема очень сложная. Почему? Потому что, с одной стороны, двигатель менять можно, и, более того, закон не требует в связи с этим обращаться в ГАИ и перерегистрировать. Такая перерегистрация будет только при какой-то сделке с автомобилем, когда новый собственник приедет его перерегистрировать. Но есть один нюанс, о котором я много раз говорил. Двигатель, согласно номеру двигателя, да, он должен быть предназначен технически завода-изготовителя для точно такой же марки модели автомобиля. Если там какие-то другие обозначения, даже если он технически уместился, работает, работает нормально, да, но формально предназначена для другой марки и модели автомобиля, да, то это означает, что вы поставили не ту деталь, которая предусмотрена для данной марки, а другую. Это называется внесение изменений в конструкцию транспортного средства. И боюсь, что вам придется это легализовывать, а это очень сложная, дорогая процедура. Или ставить двигатель, который предназначен именно для данной марки и модели автомобиля. Потому что разные производители по-разному их обозначают, но если формально по номеру пробивается, что это не для конкретной марки модели двигателя, да, то, увы, ГИБДД правы.
4: Если груз перекрыл госномер, это что, лишение сразу?
5: Вы знаете, была такая судебная практика противоречивая, да, с одной стороны было лишение, с другой стороны Верховный суд такие решения отменял, указывая, что если вы номер не закрывали специально, да, а просто разместили груз таким образом, что он перекрыт, то это нарушение правил перевозки груза. Но поскольку суды у нас мыслят иногда по-разному, то в принципе могут обвинить в том, что вы оборудовали номерные знаки предметами, материалами, препятствующими их идентификации. И то, что груз там выступает на 2 сантиметра и закрывает одну цифру, или весь номер, значения не имеет. Поэтому лучше сделать так, чтобы номера были читаемы и в избежание проблем.
4: Александр спрашивает, подскажите, со скольки лет и при каких условиях можно возить ребенка без бустера?
5: Ну, есть понятие не бустер, есть понятие детское удерживающее устройство. Если не ошибаюсь...
4: Но бустер то же самое.
5: Нет, это не удерживающее устройство, это просто предмет, который помогает ребенку разместить таким образом, чтобы можно было использовать штатный ремень безопасности. Если не ошибаюсь, на переднем сиденье только с 12 лет, до 12 лет необходимо использовать детское удерживающее устройство, специальное детское удерживающее устройство. Или штатный ремень, если ребенок, по-моему, до 7 лет, то только детское удерживающее устройство. Если от 7 до 12, то можно использовать либо устройство, либо штатный ремень безопасности.
4: Ну и напоследок, значит, Елена спрашивает, а что, у нас нельзя ездить босиком за рулем? Полицейский сделал предупреждение, но
5: нет,
4: не штрафовал.
5: Нет, такого наказания, нарушения у нас нет, тем более откуда он знает, что вы босиком.
4: Наверное, заглянул, или может она вышла. Ну, нет, так и нет. Сергей Радько был сегодня нашим народным адвокатом, автоюрист. Сергей, спасибо большое. До следующей встречи, до следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас «На чемоданах» наша постоянная рубрика.
19: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены. Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте. Для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу Старого Города и Малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кинасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колею. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. Время в пути составит 1 день и 1 час. А уж если вы решите выбрать личный автомобиль, то следует учесть,

0: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Три человека пострадали в ДТП на МКАДе. На внутренней стороне 41-го километра столкнулись 14 автомобилей. По данным столичной госавтоинспекции, водитель КАМАЗа врезался в стоящие транспортные средства. Пострадали двое детей и взрослые. Обстоятельства случившегося выясняются. Далее новость Интинформагентств. 7 работников комплекса «Мираторг» ранены в Брянской области из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора региона. Подробности через полчаса. В Рио главы Дагестана назвал основную задачу на ближайшее время – это ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и возмещение ущерба жителям. Как заявил ТАСС Федор Щукин, также для региона актуальны вопросы электроснабжения, водоснабжения, вывоза мусора и занятости. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Его кандидатуру в числе других президенту 30 апреля предложил спикер парламента республики Заур Аскендеров. Путин ее поддержал. Также сегодня глава государства освободил Сергея Меликова от должности руководителя Дагестана. Он подал в отставку по собственному желанию. Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста «Новой газеты» Олега Ралдугина. Инстанция не стала менять решение Тверского суда. Таким образом, репортер останется под стражей минимум до 10 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Защита настаивала на незаконности и необоснованности ареста, указывая, что Ралдугин не собирается скрываться и полностью сотрудничает со следствием. 10 марта было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Силовики тогда задержали Олега Ралдугина. В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы аннулировал лицензию «Новой газеты». В Кабмине анонсировали сокращение долга 21 региону по бюджетным кредитам. Их общая сумма превышает 114 миллиардов рублей, сообщил премьер Михаил Мишустин. На совещании с заместителями он сказал, что речь идет об Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коме, Мордовии, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, о Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе. Глава правительства уточнил, что эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска инвестиционных проектов на своих территориях. Мишустин подчеркнул, что списание долгов позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться.

0: Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В ближайший час будем говорить о фобиях, которые нас настигают во время или перед нашим отпуском, чего мы обычно боимся. И будем говорить не только о страхе перелета, но и, например, о страхе перемещаться на поезде, не знаю, там, страх потерять багаж и так далее. В общем, друзья, если будут возникать вопросы или вы чего-то еще боитесь в ваших путешествиях, во время отпуска, напишите, расскажите, мы постараемся это обсудить. Если будут вопросы, на вопросы тоже постараемся ответить. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале и ВКонтакте. И еще, кстати, нам можно писать в МАКС. Лен, страхи и тревоги, которые мы испытываем в поездках и в путешествиях, это нормально?
2: Смотря в какой степени мы это испытываем. Почему? Потому что вообще страх и тревога сами по себе – это эмоции, которые для нас, они нам нужны, важны, они выполняют такую охранительную функцию. Да? Ну, представьте, например, мы будем лишены страха и тревоги. Как изменится наше поведение? То есть мы начнем, ну, в общем-то, очень сильно подвергать свою жизнь опасности. Начнем переходить дорогу в неположенных местах, да. Садиться там за руль в измененном состоянии, там, залезать на какие-нибудь верхотуры, будем руки перестанем мыть элементарно, и так далее. То есть мы будем каким-то образом все время подвергать свою жизнь риску, да, потому что у нас эти эмоции не будут работать. Поэтому, ну, когда мы, значит, путешествуем, вот у нас сегодня эфир называется «Фобия путешественника». Когда мы путешествуем, понятное дело, что так как мы перемещаемся, так как это новое место, новая локация, какие-то новые люди будут вокруг нас, уровень тревоги может повышаться, ну, потому что это такой эмоционально управляемый стресс. То есть положительные эмоции, они же тоже, ну, вводят нас в определенный стресс. И получается, что если, в общем-то, мы волнуемся, тревожимся, беспокоимся, но мы при этом, качество нашей поездки не изменяется, или мы вообще не включаем ограничения, то есть мы не избегаем. Я не могу летать, ну, боюсь летать на самолетах, поэтому я не летаю, да. Мне очень страшно оказаться в незнакомом городе, в незнакомом месте, или я боюсь, что я не смогу на иностранном языке два слова сказать, и поэтому я вообще никуда в такие места не езжу. Вот это уже, конечно, фобические состояния. И здесь я обращаю внимание всех слушателей, что вот такие слова, как фобии и панички, очень модные сегодня в социальных сетях, это никакие вам вот не фобии и панички просто так, а это вообще-то разновидность тревожного расстройства. Да, то есть мы смотрим, если наше эмоциональное состояние все-таки регулируется, контролируется, мы можем сами себя ввести в то состояние, при котором мы все-таки можем действовать. А эта проблема, ну да ладно, ну, в общем-то, волновались и ничего себе. А вот когда мы начинаем изменять свою жизнь, вот это уже проблема. Поэтому у нас существует общее генерализованное тревожное расстройство, да, существует обсессивно-компульсивное тревожное расстройство, паническое тревожное. Тревожное расстройство – это как раз о чем? Это тогда, когда не один раз с вами случилась паническая атака, а этот паттерн закрепляется, то есть с какой-то, ну, пусть даже хаотичной периодичностью у человека случаются панические атаки. Они, почему я про них говорю? Потому что они очень часто сопровождают путешественников, да? То есть если у них вот есть как раз какие-то фобии, то панические атаки, они могут, ну, быть, присовокупляться, да, так коморбидно тоже звучать. И фобическое тревожное расстройство – это тоже фобическое тревожное расстройство. Поэтому это никогда не просто так, это симптом. Это сигналы от нашей психики, что этими вопросами нужно заниматься.
1: Ну, то есть получается, что если, например, я боюсь летать, но я летаю, это еще не так плохо. Это еще не фобия, да?
2: Это не фобия.
1: А если вот я вот уже боюсь летать,
2: это
1: и тогда
2: просто
1: не
2: у вас
1: летаю?
2: Повышенная тревожность, да, то есть повышенная тревожность, опять же, на заданную тему. Это такой предтеча фобии. То есть, если вы с этим ничего делать не будете, а что с этим делать, я сегодня расскажу. А вот если вы ничего с этим не будете, это может стать фобией. Да.
1: Лен, возможно, мы там в дальнейшем еще об этом поговорим, но у меня такой вопрос. А если это проявляется, так скажем, такой вот более более-менее человек живет нормальную жизнь, но именно вот такое тревожное расстройство проявляется именно во время перелетов, переездов.
2: Да, фобия, фобическое тревожное расстройство, оно этим и отличается. Да? Фобия сама по себе, что это такое? Это есть какая-то ситуация или какое-то событие конкретное. То есть в целом человек живет нормальную жизнь, но есть какое-то конкретное событие. Боюсь в метро спускаться или ехать на эскалаторе, боюсь высоты, боюсь темноты, боюсь большого скопления людей, боюсь выступать, да, ну вот просто выступать так, что никогда не хожу выступать. А вот это фобия, то есть есть всегда какой-то триггер, который запускает эту неконтролируемую тревожную реакцию.
1: То есть все по кругу идет, да, получается? Да. Витя пишет, что я боюсь отмены самолетов, из-за которой я опоздаю вернуться домой. Что нужно знать людям, которые являются носителями фобического расстройства?
2: Ну, во-первых, фобические и прочие тревожные состояния, они вообще раньше в Советском Союзе, может быть, и сейчас где-то, но сейчас все меньше. Объясню почему, потому что уже везде написано, прописано, жирным шрифтом выделено, что такого диагноза не существует. Раньше медиками маркировалось тревожное, любое тревожное расстройство, как вегетососудистая дистония.
1: Да.
2: Это диагноз, который имеет под собой исключительно психосоматическую основу. И, значит, когда медики вынуждены были или, может быть, до сих пор сейчас есть ставить такой диагноз, если кто-то слушает нас из медиков, пусть напишут.
1: Мне ставили в детстве.
2: Это делают или не делают. В Советском Союзе точно это делали, да, это было распространено. Они могли писать какого-нибудь там гипертонического типа, кардиального типа и так далее, в зависимости от того, какой орган, мишень страдала. И, значит, вегетососудистая дистония это то состояние, которое выдает вот эту расшатанную психику. Что такое вегетососудистая дистония? У нас есть так называемый древний мозг, вегетососудистая система, которая не контролируется, к сожалению, нами осознанно. Это исключительно бессознательные реакции. Там все зашито для того, чтобы мы жили, функционировали и сохраняли каким-то образом нашу жизнь. Огромное количество опыта поколений заложено, да, и страхов поколений тоже заложено. Соответственно, там есть две педальки. Педаль скорости и педаль торможения. Это парасимпатическая и симпатическая нервная система. Возможно, кто-то слышал. Ну, если не слышали, то зайдите в интернет, проверьте. Вот это так и есть. Да, то есть одна система, она запускает наши реакции, она мобилизует организм и выделяет соответствующие гормоны. Другая система, она нас расслабляет. Так вот, что происходит с нами, когда мы становимся людьми с повышенной тревожностью или когда мы начинаем выпадать уже в какое-то тревожное расстройство? Хорошая новость в том, что даже если вдруг так сложились обстоятельства, то есть ваша психика достигла такого состояния, что вы уже вывалились в тревожное расстройство, то при правильной помощи вы можете из этого состояния выйти. Вот у меня была такая ситуация, когда я была просто вот на пороге уже развития фобического состояния, но вот благодаря работе в психотерапии я это все скорректировала. Так вот, вот если случается сбой, то есть наша нервная деятельность, она начинает расшатываться, она становится такая, знаете, слабенькая. Соответственно, у нас все время работает вот наша симпатика, то есть мы все время находимся в повышенной мобилизации организма. И наша психика, она все время реагирует как бы на потенциальную угрозу. Каким образом она реагирует? Она реагирует мыслительно и телесно. И поведенчески, соответственно, мы начинаем реагировать. И получается, что вот эта вот сложная работа внутренняя, она никогда не прекращается. То есть мы все время находимся в тонусе, мы все время ждем опасности, мы все время пытаемся от чего-то себя сохранить, что-то предвидеть, предусмотреть, а расслабляться у нас не получается, да. Очень часто многие люди за собой что замечают? Вот вроде бы, когда должна работать парасимпатическая нервная система, вечер, например, 10-11 часов вечера, там с 11 до 12, кто как ложится, ложимся мы в постель, выключаем свет, и казалось бы, ну вот, нужно нужно расслабляться и засыпать. А что делает организм? Он вбрасывает адреналин, и мы такие, мы просто очень сильно мобилизуемся, у нас начинается просто рой каких-то тревожных или там волнительных мыслей в нашей голове, заснуть мы не можем, глаза у нас такие с очень расширенными зрачками, у нас может сбиваться дыхание. Это такое тоже разновидность панического фактически состояния. Очень часто люди в ночи, в 3 утра, в 2 часа ночи могут вот так просыпаться. Это все всегда симптомы. А люди часто закрывают на это глаза. Либо что они делают, какую ошибку они совершают. Так как любые эмоции, которые мы проживаем, и тем более не проживаем, да, и не можем их, например, расшифровать, и не можем что-то с ними сделать, они всегда отражаются в теле. У людей, у которых развивается тревожное расстройство, у них всегда очень сильно болит тело. Всегда. Что люди делают? Они начинают ходить по врачам, потому что у них на самом деле вот здесь болит, вот здесь щемит, вот здесь у них опухает, ЖКТ у них там расстраивается, да, вот здесь какая-то сыпь у них вылезает. Волосы у них выпадают, все вот это может быть, кстати, все вместе еще, да, до такого состояния. У человека все время что-то болит. Соответственно, врач причину найти не может, ну и в лучшем случае отправляет к психологу в В худшем случае он начинает лечить тоже симптомы, ну, то есть выписывать лекарства для ослабления симптомов. Но там одно, в одном вроде бы становится легче, а что-то другое начинается. И человек, без, не прекращая, все время испытывает не просто дискомфорт, а боли, ходим, да. Да, боли, да, в теле. Угу. Вот. Соответственно, вот эта вот разбалансировка, вот это истощение, да, отделов нашей вегетативной системы, это и есть вот, что ни на, самое что ни на есть, тревожное расстройство.
1: А, то есть получается, что тело как раз вот так, да, реагирует на такие вот фобические состояния?
2: Ну вот если вы говорите, у вас аэрофобия, да. Вот, кстати, я могу сегодня говорить и фобия, и фобия, потому что в словарях-то пишут фобия, но существует такой профессиональный жаргон психиатров, психологов, мы говорим фобия и мания, да, то есть обычно так люди не говорят, и правильно говорит фобия, но если я скажу по-другому, то, значит, сразу слушателей прошу прощения за вот профессиональную деформацию.
1: Естественно, я сейчас воспользуюсь служебным положением и спрошу как раз про боязнь перелетов.
2: Да, вот да? Если вы боитесь перелетов, вы же помните, что вы, когда в самолет садитесь, у вас ваше состояние телесное изменяется, помните?
1: Ну, конечно.
2: А как оно изменяется?
1: Ну, сжимается все.
2: Сжимается, а еще что происходит?
1: Напрягается.
2: Сжимается, напрягается, а ладошки потеют?
1: Бывает,
2: конечно. А щеки могут розоветь?
1: Скорее нет.
2: А душно может становиться?
1: Может, да.
2: А может, голова может становиться тяжелой?
1: Пить очень хочется.
2: Начать, да, вы сможете сухость во рту возникать, да? Но здесь, наверное, давайте мы поговорим. Смотрите, если вдруг мы сталкиваемся с триггером, который запускает нас, вот наш страх. Мы, кстати, делим, как еще мы делим, насколько человек уже в запущенном состоянии. У нас есть три разновидности: страх, тревога, беспокойство. Вот тревога, беспокойство — это такие состояния, они более легкие, ну, вернее, беспокойство самое легкое. Они направлены в будущее, да, то есть вот мы всегда пытаемся потревожиться о чем-то в будущем. Вот вы в самолет сели, ничего еще плохого не произошло, но тревожитесь-то вы о том, что гипотетически произойдет какой-то негативный сценарий в будущем. А страх – это очень часто, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с какой-то опасностью, да, ну, если человек, например, боится уличных животных, собак, то он может, увидев животное, просто где-то даже там через дорогу, и животному этому будет абсолютно все равно, он испытает страх, да, или человек, который боится толпы, он, заходя в какой-то там супермаркет, да, или мегамаркет, он может испытать как раз вот это вот свое тревожное состояние, соответственно, испытает его прежде всего телесно, да, и что с нашими вообще органами тогда, с нашим организмом происходит, какие системы реагируют прежде всего. Первое – это сердечно-сосудистая система. Как мы это ощущаем? У нас либо замедляется, либо учащается сердцебиение, то есть тахикардия, аритмия, всякие мерцающие ритмы, боли в области сердца, такие неврологические, головокружения, скачки давление очень часто. Поэтому как только мы оказываемся там, где наша тревога повышается, да, где вот у нас есть зона, где может развиться фобия, там мы обязательно, наше сердце отреагирует. Дальше. Реагирует обязательно наша респираторная система. То есть у нас учащается или сбивается вообще дыхание. Люди, которые внимательны к себе, они это заметят. Люди, которые невнимательны, они не заметят. Может возникнуть ощущение удушья, что воздуха не хватает, да? Нехватка кислорода, тяжесть в груди, ком в горле. Вообще, когда у нас начинаются стрессовые состояния, очень многие люди отмечают, что вот это ощущение кома в груди или кома в горле, вот пока дистресс длится, пока человеку плохо, пока он в стрессе, да, вот в этом уязвимом состоянии, вот этот ком либо в груди, либо в горле, он у них прям физиологически как будто бы ощущается. А дальше страдает обязательно ЖКТ. Вообще все тревожники, они страдают расстройством желудочно-кишечного тракта, всякими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И есть такой синдром раздраженного кишечника. Знаем, это тогда, когда вот человек начинает волноваться, ну и, в общем-то, ему нужно обязательно, болезнь, да, обязательно нужно очень частые позывы в туалет. Но также это может быть тошнота, это может быть и рвота, это может быть и метеоризм, ну и, соответственно, там отрыжка, например. Да? То есть у человека может даже так реагировать. А мышечная система обязательно реагирует, то есть у нас начинают болеть мышцы. Спина очень часто, шея начинает болеть, поясница, но это могут быть и руки, и ноги, вот абсолютно все что угодно. То есть мышечная система всегда на это реагирует. Обязательно реагирует зрение. Обращали внимание, что как только мы находимся в таком очень высокотревожном состоянии, например, да, вот обычно, если мы сталкиваемся с нашим фобическим триггером, то у нас может зрение ухудшиться, помутниться, а можем мы вообще увидеть не то, что есть. То есть у нас может начаться изменяться картинка. Да. Мы видим одного человека и смотрим на него, а это как будто бы другой человек, да? Или иногда так в билет смотришь и видишь там не то, что там написано на самом деле. Вот даже вот такие вот бывают искажения.
1: Какой кошмар.
2: Галлюцинации. Галлюциногенные, да. Такие фактически.
1: А как понять, что вот у человека приступ панической атаки, а нереальные какие-то там проблемы с сердцем, например, там инфаркт, инсульт?
2: Да, это вот то, с чего мы начинаем работать. Обычно, если человек приходит с запросом на панические атаки, это очень частые запросы. Вообще запросы на тревогу, на тревожные расстройства, на всякие проявления, на психосоматозы после тревожных расстройств. Это очень-очень частые запросы, поэтому так легко я о них рассказываю. На самом деле большое количество аудитории на это откликается. Они очень часто просят, а когда снова будет про тревогу? Когда снова будет про тревогу? Так вот, как мы отличаем? Самое сложное – это убедить человека, что паническая атака, она не приведет его вообще к смерти. Почему? Потому что мысли о смерти, они обязательно приходят в этом моменте, потому что человек не понимает, что с ним происходит. Симптоматика очень яркая, и человеку начинает казаться, что так как он потерял контроль как будто бы над своим телом, то обязательно случится самое плохое, то есть случится соприкосновение со смертью. Поэтому очень часто люди в приступах панических атак, они начинают обращаться к врачам, вызывать скорые помощи, там падать в обмороки фактически, потом врачи приезжают, и они прямо, я на глазах, я видела очень часто такие ситуации, когда говорят, у вас не инфаркт, у вас не инсульт, у вас паническая атака. Так вот, как мы это различаем? А прежде всего, это первый маркер, это повторяемость. Что такое повторяемость? Это вот, понимаете, если с вами случится инфаркт или инсульт, вы почувствовали условно эти сигналы от организма, вы почувствовали эту боль, почувствовали это состояние. Но кризиса не случилось, понимаете? То есть если инфаркт или инсульт случится, он случится. То есть вам это диагностируют, вас будут от этого лечить, вас увезут в больницу. Но если вы до этого кризиса не дошли, то есть вы весь спектр этих ощущений прожили, но ни инфаркта, ни инсульта не случилось. То есть прошло 20-30 минут, и с вами снова все вроде бы как хорошо. Да, хотя вокруг может ничего не измениться. И вот это начинается некоторая повторяемость. То есть раз вы такое прожили, два вы такое похожее прожили, три вы прожили. Вот это панические атаки. Это никак не связано с болезнями сердца или там мозга.
1: Но это не
2: второе, а второе – это летучесть симптомов, так называемая. То есть каждая паническая атака, она может отличаться. То есть первый раз это, например, сердце прихватило, другой раз это человек начинает дезориентироваться, у него такая дереализация, дезориентация начинается. Да? А в третий раз это может быть и душь, и четвертый раз это может быть, например, страх, что сейчас человек сойдет с ума и начнет творить какой-нибудь неподконтрольные какие-то действия. Ну, в общем, как-то себя так вести, и, не знаю, в окно выйдет, например, не сможет себя отконтролировать, такой вот страх у него может случиться, то вот по этим двум показателям, повторяемости летучих симптомов, мы людям объясняем, что с вами происходит, вот вы сейчас в тревожном расстройстве находитесь, да, ваша психика, она уже не выдерживает, вы дошли до такого состояния, при котором она бьет в набат и говорит, посмотри, мне надо помочь. Да? Панические атаки могут ли действительно привести к сердечному приступу? Нет. Ну, напрямую нет. Паническая атака – это состояние, которое очень похоже на сердечный приступ, но им не является. Понимаете?
1: Да, Лена, вот в начале программы сказала, что мы сегодня будем говорить не только об аэрофобии, но люди же еще боятся ездить на поездах.
2: Да, они на самом деле, вы знаете, вот я тут записала некоторые
1: чего
2: фобические
1: боятся,
2: состояния. Да, некоторые фобические состояния. Сейчас я найду, куда я это записала.
1: Да, и поговорим
2: буквально
1: об этом.
2: Буквально одну минутку.
1: А нам пишут, человек вообще не должен ни о чем думать. Меньше знаешь, крепче спишь.
2: Значит, смотрите, отвечу попозже, да, на этот вопрос.
1: Да,
2: потому что он не требует ответа. Фактически там человек просто мысли вслух озвучивает. Значит, первое, аэрофобия вообще это достаточно распространенная фобия, но есть и фобии других видов транспорта. У меня есть клиенты, которые боятся и за рулем ездить, у меня есть клиенты, которые боятся и на поездах ездить, и еще раз говорю, боятся в метро спускаться, да, пользуются вот такими видами транспорта. Дальше, есть такая фобия, я не помню, как она называется, но это страх остаться без связи. То есть ты куда-то уехал, и вдруг у тебя исчезает связь, и ты понимаешь, что ты не можешь связаться с кем-то, да, ты не можешь подать о себе какую-то информацию. Дальше, страх микробов и страх заболеть в поездке. Это очень часто распространенная такая тревога, когда люди начинают набирать какие-то, значит, вот такие вот аптечки, ставить какие-то большое количество прививок, даже если они едут не в те страны, где это требуется, а обязательно покупают какие-то страховки такие. То есть такое перестрахование идет на тот случай, если вдруг я заболею. А есть такая фобия, ксеноглоссофобия, да, или ксеноглоссофобия, удобнее говорить, это тогда, когда человек испытывает серьезные затруднения, то есть ступор и паника у него начинается перед использованием иностранного языка. То есть ты вроде бы как хочешь сказать, но не можешь. Вот и все, и плохо
1: тебе. Это как, да, ролик смешной в интернете был по этому поводу, да.
2: Десинхрофобия – это тогда, когда человек очень боится смены часовых поясов. Да? То есть ему тревожится, ему становится очень плохо, он чувствует себя таким дезориентированным в пространстве и времени. И вообще есть даже у этой фобии страх путешествовать, есть официальное название, оно называется одофобия или годофобия. То есть это человек боится менять место, менять локацию, менять окружение. Да? Угу. То есть, ну, сюда же агорафобия, социофобия и так далее. То есть когда человек боится толпы, боится открытых пространств, боится высоты, боится клаустрофобия, боится, ну, например, представьте, на какой-нибудь экскурсии человек заходит в какую-нибудь маленькую скалу или замок, с ним заходит такая группа в 30-40 человек, и он начинает испытывать как раз вот это вот состояние близкой к панической атаке, потому что у него боязнь замкнутых пространств. Получается.
1: А бывает так, что, например, у одного человека сразу несколько таких фобий? Ну, например, он боится летать на самолете, боится пауков, боится замкнутых пространств?
2: Да, ну, смотрите, вот если вы пауков... Ну, смотрите, я наверняка у меня есть страх каких-нибудь змей ядовитых, но так как я с ним никогда не встречалась... Ну, я, в общем, об этом даже думать не буду. Но если человек, ну, вообще не живет где-нибудь там в дикой природе, где есть эти пауки, ну, там, не живет на Бали, в Австралии, да, нигде, но он при этом их боится страшно, это вопросики, это серьезные вопросики, это говорит о том, что у человека состояние больше пограничное уже, чем невротическое.
1: Угу. Там пишет, Юлия очень боится МРТ делать процедуру.
2: Да, это очень часто, да, Юлия, сразу говорю, что у меня есть много клиентов, которые боятся делать МРТ, потому что там нужно заезжать вот, ну, в эту аэродинамическую трубу. Они обычно что делают? Они бьют успокоительные для того, чтобы эту процедуру пройти. Но сразу говорю всем, кто решает таким образом свою проблему, что когда мы пьем успокоительный, мы на самом деле свою тревожную вот эту вот боль, да, тревожное расстройство, мы его не лечим. Вообще никакие таблетки, которые работают на психику, они ничего не лечат, они лишь временно снимают симптоматику. Лечит исключительно психотерапевтический процесс. Угу. Да? Поэтому, когда мы, ну, вы понимаете, что если вы там это МРТ делаете один раз в год, ну да, допустим, вы выпьете какое-нибудь серьезное успокоительное средство, пройдете эту процедуру, а как некоторые, например, лечат зубы, потому что очень боятся под легким наркозом, под легкой седацией, да, вот это то же самое. Окей, это принимается. Но если, допустим, вам нужно это делать МРТ по каким-нибудь показаниям, например, у вас есть онкозаболевание, да, и вам по каким-нибудь показаниям делать нужно это часто.
1: Регулярно, да?
2: Да, часто. Да. То здесь эта история уже не сработает. То есть вам нужно тогда находить специалиста, который будет вам помогать справляться с этим тревожным расстройством, потому что дальше оно будет у вас усугубляться. Только.
1: Ну, получается, что все вот эти фобии, все вот эти состояния, это говорит о том, что у людей есть тревожное расстройство.
2: Смотрите, чем сильнее, чем запущеннее форма тревожного расстройства, тем больше будет избегание. Вот смотрите, у нас есть две эмоции ключевые, которые мы начинаем... Нет, не две эмоции. Ключевые эмоции, которые начинает человек испытывать в тревожном состоянии, в тревожном расстройстве, это страх, это злость, раздражительность, это вина и стыд. То есть это все эмоции, которые постоянно испытывать очень тяжело. Психике невероятно, это невероятная нагрузка постоянно быть в страхе, злости, стыде и вине. Угу. Понимаете? Дальше. Если мы говорим о такой эмоции, как страх, то у нас будет включаться избегающее поведение. То есть чем более запущенная ваша форма тревожного расстройства, тем больше вы будете избегать столкновения с триггером. Вы будете пытаться не летать, вы будете пытаться не делать МРТ. Даже если очень надо делать МРТ, вы будете, да нет, схожу на рентген, схожу на УЗИ. Это, в общем-то, исследование не взаимозаменяющее, конечно, да, мы понимаем, конечно, да, по качеству его. Да. Если вы, не знаю, крови боитесь, вы будете пытаться эту кровь не сдавать и вообще никак не соприкасаться. То есть страх, он будет вести к избеганию. Такая эмоция, как злость, раздражительность, она, наоборот, будет пытаться вести вас к столкновению как бы с триггером, да, то есть вы будете пытаться каким-то образом взять этот страх на абордаж. Поэтому очень часто мы, когда работаем с фобическими состояниями, мы пытаемся в человеке страх немножечко снять, есть техники, методики, которые снимают страх, а наоборот, чувство праведной злости, да, вот это вот праведной агрессии, здоровой агрессии, его чуть-чуть повысить для того, чтобы человек мог позволять себе столкнуться со своим страхом, посмотреть ему в глаза.
1: И вот у нас есть 30 секунд перед тем, как мы уйдем на новости. Человек вообще не должен ни о чем думать. Меньше знаешь, крепче спишь.
2: Ну, вопрос. Хорошо, давайте вот, если вы не хотите ни о чем думать, не думайте. Если многие знания, многие печали, скажу такими словами.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, связанные с фобиями, отпускными фобиями, пожалуйста, задавайте их. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших в массовом ДТП на МКАДе выросло до 7, несколько человек госпитализированы, среди них двое детей. Троим помощь оказали на месте, сообщает телеграм-канал 112. Одновременно с этим в столичном Дептрансе заявили, что в связи с ДТП движение затруднено по внутренней стороне 41-го километра МКАДа, там работают оперативные службы. Автомобилистов призывают выбирать пути объезда. По предварительной версии, водитель КАМАЗа на этом участке кольцевой врезался в стоящие транспортные средства. 14 машин повреждены. Причины аварии выясняются. В Брянской области 7 человек пострадали в результате удара ВСУ. Все они работники агропромышленного холдинга «Мираторг», сообщил губернатор Александр Богомаз. На платформе «Макс» он написал, что украинская армия нанесла удар из РСЗО «Град» по территории предприятия в селе Бровничи Климовского района. Пострадавшие госпитализированы, повреждены производственные помещения. На месте работают оперативные службы. Два человека пострадали в Белгородской области в результате удара ВСУ. Украинские военные атаковали регион при помощи беспилотников. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, ранены местные жители и сотрудник МЧС. Их состояние уточняется. ВОЗ назвали низким риск распространения хантавируса после вспышки на лайнере. Всемирная организация принимает срочные меры для оказания поддержки в ликвидации последствий случившегося, заявил региональный директор подразделения структуры в Европе Ханс Клюге. Ранее стало известно, что 3 человека скончались на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще у 3 пассажиров выявили симптомы заболевания. Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде. Пассажирам и членам команды запрещено сходить на берег. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум. Они ознакомились с итогами капитального ремонта главного корпуса и обсудили со студентами их профессиональные планы. Дмитровский техникум – это старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. Это 4 подразделения в Дмитровском, Талдомском округах и Дубне. В общей сложности там учатся почти 3500 студентов. Их подготовка ведется по многим направлениям, от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по беспилотникам. Подписано свыше 80 договоров с предприятиями. Почти 80% выпускников Дмитровского техникума сразу трудоустраиваются, 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. Среди партнеров Россети «Московский регион», Дубнинский машиностроительный завод и 38-й пожарно-спасательный отряд МЧС. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
7: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Говорим сегодня о фобиях из отпуска. Вот в первой части нашей программы мы как раз говорили, что такое фобические состояния, что такое фобии, фобические расстройства. Лен, какие основные причины развития высокой тревожности у людей, которые как раз вот являются предтечей, да, вот этих вот фобических состояний, фобических расстройств?
2: Основная, ну, это биопсихосоциомодель. То есть тогда, как, во-первых, есть люди, которые, в принципе, предрасположены, вот они просто генетически предрасположены быть более тревожными, да, вот такой у них психотип, чем другие. Вот это первое. Второе, огромное значение имеет воспитание в семье. То есть если в семье очень часто напугивали, если в семье были люди с повышенным тревожным фоном, обычно всегда есть такие люди, какие-нибудь бабушки,
1: конечно,
2: это папы, мамы, вот такие, знаете, да, из стероидного типа люди, соответственно, это обязательно передастся нам, и мы будем, соответственно, ну, кто осознанно, кто бессознательно, в общем-то, этим пользоваться, этими же стратегиями, да. Плюс ко всему, если человек переживал большое количество негативного опыта, который он не смог принять, он не смог его адаптировать, встроить в свою жизнь, да, то есть взять из этого опыта что-то, на что он может опираться. Ну, например, произошло там какое-то событие, чемоданы он потерял в поездке, не знаю, на самолет он опоздал и так далее. Вот один раз с ним это произошло, он об этом психоэмоционально потравмировался, тяжело ему было это пережить. Соответственно, это все, это потом окрашивает полностью все его восприятие поездок и отпуска, например, к примеру, так. Да? Ну и, соответственно, плюс, если мы начинаем находиться в уязвимом психоэмоциональном состоянии, мы, например, вводим себя в состояние стресса, входим в состояние стресса, или что-то такое вокруг нас происходит, что повышает наш тревожный фон. Соответственно, наша тревога развивается, а люди, у которых и так, например, уже фактически они были в пограничном состоянии, то это все может и дебютировать, вот как раз в самое настоящее расстройство, да, то есть как последняя капелька это будет. Поэтому, значит, и первое, что люди начинают делать, чем тревожное расстройство, оно, ну, там, отличается от других видов психических расстройств, это тем, что используются максимально неадаптивные мыслительные стратегии. То есть люди, которые начинают обслуживать свою тревогу, они делают это всегда посредством вот этих негативных прогнозов.
1: Накручивание.
2: Посредством, да, накручивания самого себя, и мы сделаем себе такие зарисовки в голове, что, естественно, будет плохо и вот это, и вот это, и вот это. И спасу от этой плохости вообще не будет. Соответственно, мы это проговариваем. Иногда люди пытаются себя останавливать, но у них недостаточно механизмов. Они не понимают, насколько это токсичный, насколько это разрушительный вообще паттерн вот такой мыслительный. Да? То есть неадаптивные мыслительные стратегии, они, ну, очень много, к сожалению, очень много делают для того, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, получается, что не только наши голоса, да, но голоса наших родственников, да, нашего
2: окружения.
1: Ну, конечно,
2: наши-то голоса, понимаете, они иногда не такие уж и громкие в сравнении с тем, что мы слышали от нашей бабушки, например, да, которой вот нужно было каким-то образом внучка или внучку строптивую усмирять. И вот она там мастерски городила, начинала, да, да, и цыгане тебя украдут, и, значит, упадешь, разобьешься, и, значит, менингит у тебя будет, если шапку носить не будешь, mm-hmm. и все вот это. Ну, то есть вот это все напугивание, ну, а ребенок-то, по большому счету, понимаете, существует же понятие когнитивного заражения. То есть мы, понимаете, мы даже можем фобическое расстройство словить, если мы новостей плохих начитаемся на заданную тему. Да?
1: Есть,
2: у меня однажды такая ситуация была. Да. Я себе купила книгу интересную, но я не прочитала, о чем эта книга. Я знала, что она будет интересная по отзывам. Я ее купила, села в самолет, а книга была о том, как, значит, самолет разбился и как комиссия вела расследование о том, почему самолет пассажирский разбился, который разбиться не должен был по всем показателям. И вот я ее весь полет длился 6 часов, я ее читала, там сидела. Ну, понятное дело, в каком состоянии я там находилась.
1: Ужас, да, какой, ну, я вообще не представляю.
2: Да, и поэтому, ну, а люди некоторые, они специально делают такой думскроллинг, то есть они поначитаются новостей перед тем, как куда-то поехать загодя, а потом думают, почему они не спят, почему они уже не хотят собирать чемодан, это почему не... они уже на грани того, чтобы отменить эту поездку.
1: Это не мазохизм?
2: Или выпивают 2 литра, там, не знаю, да, алкоголя для того, чтобы, да, сесть в самолет.
1: Но, да, они как будто себя специально накручивают, зачем они это делают?
2: Ну, это не мазохизм, это и есть вот суть тревожного расстройства, понимаете, это механизм. Вот механизм, который уже отследили, про него написали во всех учебниках, да, и учат в когнитивно-поведенческом терапии, учат отслеживать и устраивать суды над мыслями, потому что они являются самыми настоящими такими пусковыми установками для развития этих состояний.
1: А почему наши вот эти мысли, которые вот сейчас нам в жизни у нас всплывают, да, когда мы там боимся куда-то ехать, лететь и так далее, у нас вот именно такие мысли, ведь нам в детстве говорили не про то, что там полетишь на самолете, разобьешься, украдут чемодан и потеряешь паспорт, а говорили же другие вещи, что там, вот как вы сказали, менингит будет, там еще что-то.
2: Ну, значит, да, смотрите, какое идет второе послание, да, вот таких вот конкретных фраз, что если ты хоть на минуточку расслабишься, если ты где-то себе позволишь быть расслабленным и не думать о плохом, то с тобой это плохое обязательно случится. Ну, то есть помимо того, что нам внушаются какие-то ситуационные моменты, да, там про шапку, про не разговаривай с незнакомцами, не дай бог ключи от квартиры потеряешь, помните, как поколение с ключом на шее, я помню, у меня был дикий страх, у меня розовый такой бантик был или оранжевый, на котором висел огромный ключ от квартиры. И вот, значит, если этот ключ потерять, ну, это все, это хоть домой не возвращайся, вот это проще, что угодно пусть со мной произойдет, не знаю, лишь бы только ключ от квартиры не потерять, вот до такой степени.
1: Я представила, мне прям нехорошо сейчас.
2: Было, да, вот наказание. Так вот, да, смотрите, первое – это неадаптивные мыслительные стратегии. Второе – гиподинамия. То есть люди, которые обладатели тревожных расстройств, они должны очень много заниматься спортом. Почему? Потому что так как в их организме всегда много адреналина и кортизола, эти избытки нужно где-то выжигать. Выжигаются они при помощи, ну, пота, простите, да, или слез. То есть мы должны много плакать и много заниматься спортом. Или и в баню еще регулярно ходить. И вот тогда организм будет самостоятельно эти излишки выводить из организма, и, соответственно, человек будет естественным образом успокаиваться. Многие тревожные люди, я знаю, вот по ним, кстати, видно, люди с тревожным расстройством, у них бодидинамика такая, знаете, особая. Они по-особому сидят, по-особому говорят, по-особому строят речь, по-особому жестикулируют. Так вот, они очень часто не уделяют достаточного количества внимания спортивным нагрузкам. Почему? Огромное количество энергии сливается на то, чтобы, ну, вот, значит, делать там какие-то действия, чтобы предостеречь себя от всего, а времени на то, чтобы пойти в зал или включить себе тренировку дома, ну, и, да, так, знаете, качественно потренироваться, вот прям, чтобы организм сам переключился. Вот на это у них времени уже не хватает. Дальше. Люди увлекаются постоянным лечением симптомов. Вот как я уже говорила, они хватаются за болевые ощущения, ну, потом идут в интернет, находят у себя, значит, какой-то диагноз сами, ну, какой-то, например, у меня тут вот закололо, тут затошнило, наверное, со мной вот это, наверное, у меня онкология. Сразу, да, сократим все сразу, значит, там эти мыслительные процессы. Они идут к врачам, и они начинают лечить симптоматику, запутывая еще больше врачей, потому что сегодня врачи уже часто спрашивают, а что вообще с человеком психоэмоционально происходит. Но не все врачи. Вот понимаете, если он принимает в поликлинике, у него там 12 минут на прием, отведено. Ну, где ему там за 12 минут собрать анамнез, а что на душе вообще у человека, что там с ним происходит, имеет это отношение к его болям или нет. И дальше, вот в рамках нашего мыслительного процесса существует еще такой поведенческий паттерн, чрезмерная требовательность к себе, к миру, к людям. Это вот сюда все наши перфекционисты и все наши вот эти люди, знаете, такими с обсессивно-компульсивными историями. Это тогда, когда вот все идеальненько надо, да, вот чтобы все было, как я хочу, да. Под контролем у меня все должно быть.
1: По-моему.
2: Вот не так, если что-то идет не так, я моментально внутри начинаю вот эту вот раздражительность взрываться и набрасываться на обстоятельства, набрасываться на людей, на мир, для того, чтобы они все-таки вот как я хочу, так и было, да, отсылаю всех к эфиру, пусть будет все, как я хочу, да, помните, у нас такой был эфир, вот, и там мы разбирали, насколько этот механизм на самом деле ущербный вот, с точки зрения вообще взаимодействия с миром. Поэтому вот примерно такие причины.
1: А как искажается наше мышление, когда вот мы охвачены этими тревогами, страхами?
2: Да, у нас даже есть, был отдельный эфир давненько, правда, вот про вот эти ментальные искажения. Но я сейчас озвучу, именно если уж мы говорим про фобию путешественника, да. То я озвучу, как искажается наше мышление именно в связи, например, вот с путешествиями. Первое – это фильтрация. То есть это концентрация только на негативных сторонах ситуации, когда мы вытесняем любые положительные моменты. Да? То есть если вдруг... Приезжаем мы куда-то на вокзал, в аэропорт, идет какая-то задержка по каким-то причинам. Все, мы на этом сфокусировались, все, отпуск, можно сказать, испорчен.
1: Я не так, так начался, и знала.
2: Не так начался, значит, все, уже дальше и так далее. И пятое, десятое. Если мы вдруг еще по дороге вспомнили, что мы зарядку от телефона забыли, или, не дай бог, не
1: наушники.
2: Положили какой-нибудь там, ну вот для девочек сейчас поймут, какой-нибудь наш шампунь, который вот нам именно нужен. Все, расстройство... Вот просто прям всё. Расстройство. Если мы по дороге еще облились тем кофе, который мы купили, да, мы хотели ехать в чистом,
1: у нас белый костюм,
2: мы тут облились, да, то, соответственно, тут вообще, в принципе, надо включать раздражение, настроение будет в минусах, ну и, в общем-то, вот тебе называется начало поездочки, да, это фильтрация. Дальше, сверхобобщение. Это когда, я уже вот сегодня так приводила пример, когда из-за единожды произошедшего негативного события человек начинает окрашивать в эти эмоции все остальные события. Ну, то есть вот однажды произошло так, что вы что-то там в самолете потеряли, и все, и вы теперь, значит, там сидите в этом самолете все 10 часов или сколько вы там летите, тревожитесь, а не оставите ли вы вот это, да. Там, и так далее. Если, не дай бог, у вас там была потеря багажа, да, или там какие-то вопросы, связанные с визой и так далее, вы фиксируетесь на этом, да, и вы, соответственно, распространяете эту негативную фиксацию на все-все-все события, которые связаны с поездками. Вы будете это вербализовать, вы будете перестраховываться,
1: как,
2: вы будете по 10 раз проверять.
1: Лен, классики говорят, во Вселенную посылаете сигналы.
2: Да, ну, там, понимаете, получается так, что сигналы посылаются, а так, как происходит, понимаете, мы же не можем на всем концентрироваться.
1: Конечно.
2: Люди действительно с повышенным тревожным фоном, я обращаю внимание, в чем ловушка, что они хотят-то все контролировать и все предвидеть, но так как они все время находятся в гипертонусе, таком психоэмоциональном, то у них получается, психика-то устает, мы же люди, мы же не роботы, и мы начинаем быть такими расконцентрированными, то есть мы хотим не совершать ошибок, но вводим себя в такое состояние, где не совершать ошибки невозможно, где невозможно что-то не забыть, да, или невозможно что-то там перепутать. Дальше, катастрофизация. То есть это тогда, когда вот мы садимся в самолет и начинаем ожидать, ну, самого плохого. А что, если самолет упадет? Да, что делать с этой мыслью? Просто перестать ее думать, и все.
1: Как?
2: Силой воли. Да, есть у нас такой механизм, сила воли. Что я перестаю думать, да, не надо, нет, вот все, это на самом деле просто один раз стоит попробовать, один раз показать себе, как это, психике всегда нужно показывать, как это, она очень быстро обучаема, если вы один раз показали ей и справились, очень часто в терапии, мы прямо в терапии обучаемся это делать, вот думаешь, сейчас переставай думать, переключай себя на другие мысли.
1: А как себя переключить от мысли, что вот сейчас мы будем взлетать?
2: Осознанность. Да, будем взлетать. Мы должны взлетать. Мы же не поедем, извините меня,
1: колесами. Я бы поехала, если честно.
2: Да? Дальше. Гиперболизация. Это преувеличение значимости каких-то событий. Ну, например, там, я не знаю, если вы в очереди стоите куда-нибудь на посадку и с кем-то повздорили. И вот вы зациклились на том, что на вас кто-то не так посмотрел, что-то вам не так сказали, недолжным образом, может быть, вас обслужили где-нибудь там на стойке багажа и так далее. И вы, соответственно, вот это вот, знаете, гиперболизировали, раздули значимость этого события или там не успели куда-то в дьюти-фри зайти. Вот это супер значимо стало, и это тоже очень сильно повлияло на ваше состояние не только в течение дня, а может быть и на следующий день, а может быть и на следующий. Вы и вашим, значит, попутчикам тоже настроение умудрились испортить.
1: Да, купили вот шоколадку 300 граммов дьюти-фри,
2: и так далее. И дальше еще есть такая очень дезаптационная, плохая модель.
1: Так.
2: Она называется непереносимость дискомфорта. Это тогда, когда человек очень часто использует в своей речи такие слова: невыносимо, нетерпимо, ужасно, невозможно. То есть вообще мы так устроены, мы люди, мы очень выносливые существа, и мы достаточную степень дискомфорта можем выдерживать. Более того, чем более адаптивна наша психика, тем быстрее мы адаптируемся к любому дискомфорту. А сегодня, понимаете, вот сегодня путешествие – это в целом иногда не про комфорт. Ну, в связи с определенными событиями. Это иногда не про комфорт. И поэтому тут уметь выдерживать разумную долю дискомфорта – это очень важный навык. К этому нужно просто быть готовым. Вот.
1: В чем выход, Лен, как себе помогать, если у нас все вот эти вот пункты: фильтрация, сверхобобщение, катастрофизация, гиперболизация, непереносимость дискомфорта присутствуют?
2: Значит, первое – это важно видеть, что это все симптоматика, потому что очень многие люди, они обесценивают это. То есть они думают, что вот сейчас они в таком состоянии побудут, а потом это как-то само пройдет. Во-первых, само никогда ничего не проходит. Да? То есть вы можете просто перестать и это замечать. Вот до такой степени вы отвернете себя от своего собственного организма, от самого себя, что вы перестанете и это замечать. Поэтому первое, самое важное, это работа с психикой. Вот здесь, кстати, в работе с тревогой очень классно работает КПТ-модель. Психологов, которые работают по техникам когнитивно-поведенческой терапии, очень много. Это вам не психоанализ, да, КПТ – это гораздо проще. Там, понимаете, там на все есть протокол, там на все есть табличка, там на все есть схема. Вот психолог это все разложит, он вам это все покажет, вы сами научитесь эти схемы себе составлять, и вы очень быстро обучите свою психику не вываливаться в такие эффективные проживания и вообще не находиться исключительно в негативных эмоциях, когда поднимается ваша тревога. Вы научитесь ее отслеживать, видеть, где тревога рациональна, а где она иррациональна, да? То есть каким образом можно менять, ну, скажем так, градус проживания, да, этой эмоции. Вы все это научитесь делать. Второе – это обязательно работа с мышлением. Почему? Потому что и в фобических расстройствах, и в панических расстройствах, там очень важный есть компонент. Мы самонапугиваемся. Мы раскручиваем ситуацию у себя в голове до состояния. Причем мы сами знаем, какими словами нам проще всего самих себя напугать. Вот понимаете, если я захочу вас напугать, мне еще надо угадать, чего вы больше всего боитесь. А если вы сами захотите себя напугать, вы в моменте подберете все самые страшные слова для себя, да, все страшилки, и вы их себе очень быстро произнесете. И так как нашему мозгу без разницы проживать это или представлять это, да, он одинаково будет реагировать, и наша вегетососудистая система одинаково будет эту симпатическую часть запускать, то, соответственно, фактически мы сами себя своим мыслительным процессом вводим в стресс. В процессе нашего стресса наше мышление и наше поведение изменяется, мы рассоединяемся с реальностью и действительно попадаем в странные ситуации, действительно не можем сконцентрироваться или сообразить где-то там, где надо.
1: Лен, ну вот, допустим, возвращаясь к теме самолета, опять же, пользуясь своим служебным положением, вот мы взлетели, все в порядке, да. Вроде я переключился, вроде я не думаю о том, что летать это страшно и что угодно может произойти, но в какой-то момент начинает там турбулентность какая-то, или, не дай бог, там двигатель взорвался один в воздухе, и я такая думаю про себя, ну я же говорила, я же думала, и опять мне этот страх возвращается.
2: Да, а мы обучаем рассуждать примерно так, не я же говорила, я же думала, да, и вот, значит, что ты вообще наделала и куда тебя понесло, сидела бы дома, и вот, нечего, вот, значит, вот это вот все себе устраивать, да? А мы делаем так, что, значит, смотри, турбулентность случается, а если, не дай бог, что-то задымило, да, или вдруг там выпали кислородные маски, то это этот страх, который вы будете испытывать, то чувство, которое я испытываю, чувство страха, это нормально. Это нормально. Это чувство, которое я не могу сейчас выключить, но моя задача сделать так, чтобы это чувство меня не затопило. Я хочу при помощи своего чувства, в случае чего, себе помочь. Да, я не хочу себя разболтать, потому что, смотрите, у нас ведь на стресс бывают разные реакции. Бей, беги и замри. А вы откуда знаете, что вы себя не до такой степени напугали или не до такой степени дошел ваш страх, что вы просто не замрете? Знаете, кататоническая такая ситуация.
1: Да.
2: Сижу в тормозе, все бегут, встают, а я сижу.
1: Не могу, да, не понимаю, почему.
2: Да. Или наоборот, я начинаю истерить. Я видела истерики в самолетах, когда случаются вот такие панические состояния. Ну, там обычно стюардессы обучены или стюарды, они подходят и не знают, как правильно разговаривать, и они такие состояния обычно снимают. Соответственно, то есть вы даете этой эмоции быть, но самое главное, чтобы она вас не затопляла. Да, мне страшно. Мне страшно. При этом, чем я могу сейчас себе помочь? Я соединяюсь с реальностью. Вот мои подлокотники, вот рядом люди, вот стюарды. Так, я дышу, да, то есть я сохраняю связь с реальностью, я сохраняю условную норму, я не вывожу себя в патологическое состояние.
1: Ну, это работает не только с аэрофобией, да, это же работает с другими фобиями тоже.
2: Ну, точно,
1: да?
2: Так же в метро. Ну, смотрите, да. Если мы говорим, например, там про самолеты, то понятное дело, что мы не можем в современных реалиях дать задание человеку там купить каких-нибудь себе 5 перелетов недолгих, да, и вот поучить
1: кто-то
2: себя проживать эту тревогу.
1: Приезжать в аэропорт и сидеть, смотреть, как взлетают, садятся самолеты.
2: Я уже рассказывала эту историю. Однажды моя коллега, это мне эту историю, значит, она известна, эта история в узких кругах. Моя коллега, она отрабатывала со своим клиентом, со своей клиенткой страх, что самолет влетит в дом. Она жила рядом с аэропортом, и там взлетали самолеты, а дом был высотный. И у нее был страх, что самолет однажды, ну, не рассчитает угол и, соответственно, влетит в дом. И когда они выходили на улицу смотреть на то, как взлетают самолеты, именно в этот момент самолет упал на дом. Прям в этот момент произошла вот такая ретравматизация. Да. Поэтому, но даже в такой ситуации, этот психолог, она со временем смогла справиться с этой клиенткой, вот с этой фобией. Поэтому здесь нужно не опускать руки. Даже если случится, а я говорила, какие-то истории, значит, эти все истории все равно можно обратить в такой осознанный опыт. Дело в том, что мы работаем со страхом только одним способом. Мы идем навстречу со своему страху. Вот если человек жутко боится микробов, до фобического состояния боится микробов, то там психолог, еще раз я говорю, может и, знаете, из бачка унитаза вот так достать водички попить и сказать: смотри, я пью, и здоровенький, ничего не случается, а ты руки боишься, значит, там, если ты не помыл, да, и там дышать воздухом боишься, все время все дезинфицируешь. Соответственно, если мы работаем, например, с метро, или мы работаем со страхом публичных выступлений, ну, это вообще самое простое, это прям очень часто психолог прям берет клиента за руку и говорит: так, я рядом с тобой, мы сейчас идем, и мы сейчас проживаем это тревожное состояние. Дело в том, что когда вы обучаетесь осознанно проживать это состояние, вы понимаете, что оно иррационально, оно не связано с реальностью. Мы боимся всегда больше того, что есть на самом деле. Ну, вот если мы находимся именно в тревожном расстройстве, да, то есть все-таки наш страх, он больше, вот у него глаза велики в этот момент, он больше того, что с нами на самом деле происходит. Сейчас я еще договорю: вот смотрите: работа с психикой, работа с мышлением, да, еще где выход. Обязательно работа с телом. Все тревожники всегда должны заниматься спортом 3-4 раза в неделю. То есть их тело должно иметь возможность самовосстанавливаться, то есть восстанавливать биохимию своего организма, да, именно благодаря тому, что человек дает себе нагрузки. Это сейчас даже не про красоту, не про стройность и накачанность. Это про терапевтические цели. Человек должен понимать, если я тревожник, а все люди, ну, скажем так, хоть сколько-нибудь ориентированы на себя. Сегодня же много информации о психологии. Человек может все что угодно найти, прочитать, обучиться этому. То есть вы знаете о себе это. Вы тревожник. Вам нужна физическая нагрузка, точка. Это терапевтическая цель, терапевтический метод. И, значит, если вы находитесь уже, вы довели себя, в общем-то, до состояния, когда вы понимаете, что вы не можете себя контролировать, у вас уже регулярные панические атаки, вы уже ограничиваете себя от своих фобических триггеров. Все, не спускаюсь в метро, не хожу к врачам, там, например, да, к зубным, там, не покупаю поездки, да, если мы говорим об отпуске. Вот ничего не делаю из того, что я боюсь. чего я боюсь. Соответственно, здесь, конечно же, нужна не только психотерапия, здесь нужна качественная фармподдержка. Внимание! Фармподдержку должен выписать врач. Врач-психотерапевт либо психиатр. То есть это не то, что вы зашли в интернет, нашли там какую-то информацию, купили себе таблетки и пьете. Это должно работать не так, потому что, я вам честно скажу, что иногда психотерапевты выписывают при тревожных расстройствах неправильные препараты. Они выписывают зачем-то антидепрессанты, когда человеку нужны противотревожные препараты. Антидепрессант и противотревожный препарат – это абсолютно разный спектр действия. Поэтому здесь, если вы чувствуете, что нужна фармподдержка, поэтому нужно, чтобы был психиатр, плюс психолог с психотерапевтической работой, плюс работа с телом, плюс работа с мышлением.
1: Угу. Лен, а если вот произошел такой вот случай, да, например, ну вот мы еще не до конца проработали нашу проблему, мы вот там прилетели, приехали куда-то, и вот раз, вот мы приехали, и в моменте эта тревога ушла, это нормально?
2: Ну так это же, Ева, этого есть смысл фобии. Ушел триггер, уходит тревога. Да. Она всегда связана с каким-то конкретным событием.
1: Психику нашу нужно как-то восстанавливать?
2: Она сама восстановилась, но это не значит, что проблема ушла. Это просто вот, ну, вышли, условно, грубо говоря, из зоны комфорта. Человек, который боится плавать, например, да, фобия воды у него. Да. Вот он зайдет в море или в бассейн, ему будет плохо. Он выйдет, ему станет хорошо. Зайдет плохо, выйдет хорошо.
1: Ключевое здесь так. Лечить эту проблему.
2: Да, это должно диагностироваться и лечиться. Нельзя на это не обращать внимания.
1: Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о фобиях отпуска. Лен, большое вам спасибо, было очень интересно.
2: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу Мордовии. Президент обсудил с Артемом Сдуновым вопросы аварийного жилья в регионе. Руководитель республики заявил президенту, что эта тема приоритетная. Кроме того, Владимир Путин отметил приличие.

0: Велитас в аппарате Совета Безопасности с 27 по 30 апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Там также отметили, что Хельсинки оборудует постоянные боевые позиции и укрепления в непосредственной близости от российской границы. Иран атаковал корабль США. Он пытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждение Исламской Республики. По информации агентства ФАРС, две ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение и развернулся. О масштабе ущерба и о жертвах не сообщается. Скончался бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков, умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте его коллега, участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев. Причину смерти он не назвал. По информации телеграм-канала «Шот», артист скончался из-за проблем с сердцем. Юрий Жучков был солистом группы «Земляне» с 1986 по 1992 год. После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул и основал группу «Восточный экспресс». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Потока». Мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
3: движении.
5: Трехбальные пробки в Москве, на МКАДе, внутренняя сторона между Калужским шоссе и Симферопольским. Здесь пробка прям большая, потому что ДТП случилось. Также на Востоке есть затруднения в районе Горьковского шоссе и внешняя сторона при подъезде к Ленинградскому.

0: шоссе, там ДТП случилось. Третье транспортное кольцо в районе Шереметьевской улицы и Савеловской эстакады. Какие-то дорожные работы начались, поэтому пробки. Внутренняя сторона в районе Большой Филевской улицы, проспекта Багратиона и Кутузовского проспекта подтормаживает. Садовая едет нормально.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
0: Издание «Политика» пишет об опасениях в Европе из-за окна возможностей для России. Нагнетание продолжается вокруг мифической российской угрозы. Далее обсудим, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на сумму свыше 114 миллиардов рублей. В Госдуме предложили ввести бесплатные консультации психологов перед единым госэкзаменом. И про рейтингование поговорим. Рейтинг неодобрения Дональда Трампа достиг рекордных 62%, а несколькими днями ранее Дональд Трамп в ответ на вопрос, вот, беспокоит ли вас снижение вашего рейтинга, он сказал, что он вообще этим рейтингам не верит, и вряд ли люди могут быть недовольны тем, что он войну в Иране проводит. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, наш сегодняшний умный парень.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Давайте с окна возможностей начнем. «Политика» пишет, что в Европе увидели окно возможностей для России испытать Запад и НАТО. У России до ухода Дональда Трампа с поста президента и повышения Евросоюзом своего военного потенциала есть окно возможностей, чтобы испытать приверженность Запада НАТО, считают источники. Москва подчеркивает, что не намерена воевать с блоком, а правительства европейских стран опасаются, что Кремль будет рассматривать следующий год или два, пока американский президент сейчас у власти, а Евросоюз пока пытается укрепить свой военный потенциал, как время для проверки приверженности Запада альянсу. Станислав Бышок сейчас будет с нами, преподаватель факультета политологии МГУ, кандидат политических наук. Здесь интересна, конечно, вот эта витиеватая фраза, что значит приверженность Запада альянсу НАТО. В переводе на русский язык, будет ли ожидать Москва, например, некого раскола в альянсе, или если он есть, чему он приведет. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
0: Что это за витиеватая такая фраза? Вот Дональд Трамп, мы будем пользоваться возможностями и, значит, смотреть на то, как Запад взаимодействует с НАТО.
3: Ну, на самом деле, в последние годы заявления политиков, общественных деятелей, бюрократов, они все более и более витиеваты. И, собственно, сам по себе гипотетический какой-то раскол НАТО, он такой раскол Шрёдингера. То есть, с одной стороны, есть активно высказываемое взаимное недовольство. С другой стороны, понятно, что американская часть НАТО, она гораздо более сильная и влиятельная, чем, собственно, европейская часть НАТО. Поэтому для европейских партнеров НАТО, для европейских стран-членов НАТО, конечно, откалываться от Соединенных Штатов себе будет дороже. Угу. С другой стороны, идея о том, что вот в России или в Китае, например, или в Иране спят и видят, что НАТО расколется, но эта идея тоже такая довольно старая, и идея о том, что вот мы, может, имеем какие-то внутри себя противоречия, но если мы пойдем дальше по этому пути, то тогда нас поодиночке съедят какие-то внешние агрессивные силы, поэтому нужно снова объединиться, наполнить военные бюджеты и так далее. Это же идея, она старая, в общем, здесь подставляете, что НАТО, что там любой другой военный блок, союз или даже там, не знаю, группировку какую-нибудь бандитскую, все будет довольно похоже.
0: Связано ли это с тем, что, например, в альянсе, может быть, в Европе есть какой-то кризис целеполагания, и, соответственно, вот этот нарратив по поводу российской угрозы, он всячески муссируется в качестве повода для наращивания военной мощи, потому что каким бы образом там Россия не увещевала, что не собирается там нападать на страны Европы или что бы то ни было, здесь не важно, что именно говорит Россия, здесь важно, чего хочет на самом деле Европейский Союз.
3: Ну, здесь, мне кажется, несколько вот нюансов. Пожалуйста. Во-первых, насчет того, что, как бы сказать, кризис целеполагания. Кризис целеполагания как раз-таки был разрешен, собственно, в 2022 году. Угу. Вот. И в этом смысле как бы Россия как основная угроза как раз-таки является сплачивающим фактором в рамках НАТО. Но парадоксальным образом Россия как основная угроза воспринимается практически всеми в той или иной степени там членами НАТО. А с другой стороны, вопрос в том, как с этой угрозой быть и продолжать ли поддерживать Украину там военным образом и экономическим. Это уже совсем другой вопрос. Он как раз-таки касается целеполагания экономического. И вот есть такая парадоксальная история, как раз-таки связанная со взаимодействием Соединенных Штатов и, собственно, европейских членов НАТО, что, с одной стороны, как бы есть определенное общее недовольство, как развиваются события с Украиной, там, по разным причинам, да, это недовольство сказывается. А с другой стороны, есть, скажем, общая также направленность, которая поддерживается президентом Трампом, перевооружаться, покупать больше оружия, в том числе американского, и так далее. То есть это такая вот интересная такая история. То есть, с одной стороны, нужно больше оружия, больше вкладывать денег в оборону и так далее, но конкретно вот украинский кейс, он, как бы сказать, менее очевиден в плане того, что, может быть, стоит... Да, оружие производить больше стоит, а поставлять его в Украине, это уже, так сказать, это уже вопрос другой. А что касается вообще общего такого как бы паттерна, да, когда вы находите общего врага и на основе этого объединяетесь, да. И плюс еще тоже вот не нужно забывать, так сказать, классиков и древние мудрости, вот известная латинская максима: «Хочешь мира, готовься к войне». А проблема этой максимы в том, что если вы находитесь как бы не со стороны смотрите на процесс, а находитесь внутри процесса, вам всегда кажется, что существует как бы у того или другого государства только ориентация либо на одну часть этой поговорки, либо на другой. Угу. То есть либо кто-то хочет мира, либо кто-то хочет войны. Вот. А не понимая, что подготовка к войне или подготовка к обороне, в общем-то, она никаким образом не препятствует миру. С точки зрения тех, кто готовится к войне или готовится к обороне. Но, с другой стороны, с точки зрения противоположного лагеря, всякое перевооружение любой другой страны, особенно соседней, особенно входящей в недружественный альянс и так далее, воспринимается абсолютно как, ну, что называется, красный флаг, как доказательство того, что, смотрите, мы говорили, что они агрессивный блок или там агрессивная страна. Угу. Вот, смотрите, они перевооружаются. Они же не просто так перевооружаются, знаем мы, против кого они перевооружаются.
0: Ну, когда гиперфокус возникает.
3: Абсолютно. Да, абсолютно такая спираль получается взаимного недоверия, и каждая сторона показывает на другую и говорит, посмотрите, вот что они делают. Вот мы же все понимаем, что они делают.
0: А вопрос возникает по поводу трансатлантических отношений. Почему политика делает акцент на том, что у России есть окно возможности, пока Трамп у власти? Опасается ли Европа, например, прямого, не знаю, сговора явного или негласного, или так звезды совпали между, там, условно, Вашингтоном и Москвой, который сузит это окно возможности до нуля для европейцев?
3: Ну, на самом деле, вообще, если существует какой-то общий закон международных или межстрановых отношений, то этот закон называется паранойя. Вот. Ну, или, формулируя иначе, лучше готовиться к худшему. Вот. То есть, что бы вы ни делали, если как бы худшее не случится, ну, зато вы готовы и вам хорошо. Если худшее случилось, то вы знаете, что вы к этому подготовились. Поэтому любое вот такое, вообще, скажем так, трампофобия, это же такая история, она как минимум с 2016 года существует. То есть Трампа воспринимают как человека, который хочет подорвать американскую демократию или демократию вообще в союзе там с российским лидером, китайским и иранским, не знаю почему, или северокорейским скорее. Вот. Uh-huh. А здесь, значит, Россия одновременно получает какое-то окно возможностей, которое якобы она, значит, как окно в Европу, окно возможностей в Европу, да, в Евроатлантику, она им якобы воспользуется. То есть это тоже такая как бы история, в которую, может быть, даже некоторые верили со знаком плюс. Да, вот придет Трамп, там санкции отменит, будем дружить и так далее. Тут со знаком минус. Придет Трамп, и санкции не будет усугублять, и Россия каким-то образом, не знаю, магическим достигнет тех своих целей и вообще станет угрожать уже, всей Евроатлантике. Вот. Ни того, ни другого не происходит, но, с другой стороны, учитывая общую хаотизацию в последние годы, особенно в последний год, скажем, международных отношений вот в военном плане, в принципе, любой какой-то алармистский прогноз, он всегда в последнее время уже воспринимается скорее как какая-то рутина. А, там опять кто-то с кем-то сговорился, опять там НАТО распадается, опять внешние силы, так сказать, злобно гнетут это все дело. А, ну, то есть, да, мы уже где-то это читали не так давно.
0: А еще такой момент. Стоит ли вообще линейно воспринимать заявления Европейского Союза, которые вбрасываются через прессу в плане там, планов Москвы или разочарования Дональдом Трампом и там, расколом трансатлантического вот этого союза. Может быть, здесь вообще речь идет о том, что Европейский Союз хочет усилить свою субъектность, усилить свою какую-то независимость, потому что и в другие мирные времена вне хаоса европейцы говорили и про свою армию, и про там, военную мощь и так далее. А сейчас удобно, что называется, информационный повод появился.
3: Ну, понимаете, опять же, это мы с вами совершенно точно уже говорили на эфирах, так сказать, да, конечно, прошлые годы, что идея европейской армии древняя, и она уже случилась. Европейская армия называется НАТО. Просто она базируется с точки зрения своей силы на стране европейской культуры под названием Соединенных Штатов, та страна европейских колонистов. Так. То есть в этом смысле изобретать велосипед, эта идея, конечно, хорошая, да, но она как бы чревата тем, что вам нужно, получается, вот если у вас один велосипед, вам нужно где-то найти дополнительные ресурсы, чтобы изобрести новый велосипед, его, значит, снабдить, значит, гонщикам всякой аппаратуры современной и так далее, да, вот, то есть сделать все такое параллельно НАТО. Да. В этом проблема. А так, что касается именно политического, какой-то поиска политической субъектности Европейского Союза, да, это есть, но ведь европейская интеграция это такой, это процесс, это не финальная сейчас стадия находится, и, да, действительно, есть определенный парадокс, который, ну, правда, парадокс, который сложился по итогам Второй мировой войны и в течение Холодной войны, что, как бы сказать, по умолчанию считается, что вот Западный блок, да, он, как бы, ну, что называется, стоит плечо к плечу эти страны друг к другу, там две стороны Атлантики, и вроде как даже если какие-то разногласия, их можно по умолчанию как-то так, ну, сгладить, и вообще, ну, в любом случае мы знаем, что мы идем в одном направлении, мы друг другу Понятно. Поможем и так далее. А когда вот приходят там траблмейкеры, да, извините, иностранное слово, типа Трампа, который вызывает фобию, да, у кого-то восторг, то тогда начинаются снова разговоры, что может быть необходима какая-то стратегическая автономия именно Европейского Союза. Другое дело, что денег платить, опять же, никто особо не хочет, что справедливо, потому что все эти страны демократии, у всех выборы на носу всегда, какие-то там региональные, президентские, какие угодно еще. И, разумеется, когда вы выходите с такой позиции, что надо, значит, повышать нашу обороноспособность, все скажут, да, хорошо, отлично, все. А когда вы скажете, да, для этого нужно поднять налоги, то тут же возникнет партия популистов.
0: Спасибо большое, Станислав. Вас благодарю. Станислав Бышок, преподаватель факультета политологии МГУ, кандидат политических наук.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Еще из сообщений, которые сейчас появляются на лентах, Россия жестко отреагирует на решение Австрии объявить российских дипломатов персонами нон-грата, заявило посольство России в Вене. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену. Напомню, что Австрия выслала 3 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Австрийское правительство об этом говорит. Причиной стал, цитата, «лес антенн на крышах дипломатических зданий, которым могли использоваться для шпионажа». К следующей теме мы с вами переходим. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на сумму свыше 114 миллиардов рублей. Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов, поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан. Решение о списании задолженности касается Карелии, Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Удмуртии, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной области, а также Ненецкого округа. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, списание происходит потому, что понятно, что деньги эти вернуть невозможно или действительно для облегчения бремени регионов?
4: Смотрите, инициатива о списании была высказана президентом несколько лет назад, и этот процесс уже физически начался с 2025 года. Списание, очевидно, необходимо, поскольку должны федерации оказались практически все субъекты Российской Федерации. и дальнейшее наращивание этой задолженности, ну, носило бы просто какой-то такой бесконтрольный характер роста. В этой связи понятно, что для облегчения их бремени субъектов Российской Федерации, и было принято такое решение, и был запущен механизм, который нужно бы запускать, на самом деле, в исключительных случаях. Но, видимо, вот такой исключительный случай для современной долговой политики, проводимой в нашей стране, он наступил, и поэтому часть списания и происходит.
0: Если регионам так трудно обслуживать долги, может быть, проблему нужно решать системно, меняя, не знаю, бюджетный федерализм, налоговые отчисления, а не какие-то разовые списания производить?
4: Да, вы знаете, я тоже принадлежу к тем экспертам, которые именно такой позиции соответствуют. Угу. Мы давно говорим о том, что в нашей бюджетной системе сложился определенный перекос, когда регионы и муниципалитеты не обладают должным объемом доходов для покрытия тех расходных обязательств, которые на них определены законодательством. И в этой связи, конечно, если все регионы уже должны федерации сумму там порядка 3 триллионов рублей, из которых, собственно, вот там в текущем режиме сейчас 114 миллиардов предлагается или уже списывается, то мы понимаем, что что-то, наверное, можно поменять более кардинально. То есть либо увеличить доходные возможности регионов, либо, что, скорее всего, лучше бы сократить часть расходных обязательств, которые они должны нести.
0: Если мы говорим об экономическом эффекте, например, для страны, как быть с балансом между богатыми регионами и бедными регионами? Если списание получают в основном регионы бедные, среди них дотационные, не закрепляет ли это какую-то иждивенческую модель, а, соответственно, если там промышленно, не увеличивает ли это какой-то разрыв кассовый, опять же?
4: Здесь такой, наверное, нет прямой зависимости, пойдет ли списание регионов на дополнительное выравнивание социально-экономического развития. Здесь этот эффект может присутствовать, но скорее совсем косвенно. Он выравнивающая функция, которую федерация выполняет через трансферты, она гораздо больше, чем через вот подобное списание. Но в целом могу сказать, что согласен с вами, что иждивенческие настроения нужно каким-то образом стараться исключить при таком механизме. Почему? Потому что списав один раз, мы создаем стимул или антистимул для того, у кого такой долг списан, снова взять в долг и снова пойти по такому же пути. Этого допускать нельзя. Поэтому-то, собственно, и предложен механизм, когда взамен списания регионы должны на объем вот этой списываемой суммы показать свои расходы на проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, на переселение граждан из аварийного жилья, там, обновление общественного транспорта или еще какие-то значит, направления, которые регион финансирует вот на сумму списываемых долгов.
0: А списание долгов влечет ли за собой какой-то последующий экономический аудит в плане того, почему возникла эта задолженность, почему невозможно было ее погасить?
4: Да, вы знаете, такую работу активно проводит Счетная палата Российской Федерации. Она свои заключения неоднократно на этот счет давала. И здесь вот тот факт о том, что регионы часто перегружены обязательствами при слабости доходной базы, он констатировался в этих отчетах, заключениях. Но искать какого-то виноватого, что, условно говоря, там было неэффективное расходование средств имеющихся, и поэтому вот выросли так сильно долги, я бы, честно говоря, не стал. То есть в индивидуальных случаях это возможно, но поскольку все, практически все субъекты Российской Федерации оказались в такой ситуации, ну, вряд ли это плохой менеджмент у всех.
0: А вот еще про долгосрочные какие-то выводы, может быть, в данный момент. Этот шаг можно оценить с точки зрения справедливости и эффективности как заслуженная помощь, или все-таки это некий федеральный костыль, который откладывает реальные реформы, назревшие, опять на потом?
4: Это такой, мне кажется, какой-то двойственный вопрос немного. Почему? Потому что хороший стимулирующий механизм со стороны федерации, чтобы регионы смогли более свободно проводить свои какие-то финансовые операции. С другой стороны, конечно, как мы только что обсудили, это не решение в корне той проблемы, которая вот привела к таким дисбалансам в бюджетной системе страны.
0: А если говорить об экономическом эффекте, для роста все-таки экономического и для развития региона важнее снизить долговую нагрузку регионов или, например, дать им какие-то прямые инвестиционные субсидии, чтобы эффективнее при прочих равных?
4: Конечно, безвозмездные, безвозвратные межбюджетные трансферты в форме субсидий или иных трансфертов, они более значимы были бы для региона, чем бюджетные кредиты, которые носят возвратный, и слегка возмездный характер. Это очевидно. Но в то же время выдача бюджетных кредитов сопровождается повышением бюджетной дисциплины со стороны получателей этих средств, это тоже нужно учитывать, поскольку предоставление таких кредитов влечет подписание соглашения, в котором достаточно много обязательств, в том числе ограничивающего характера, которые на себя берет субъект Российской Федерации. Собственно, поэтому такой инструмент и нравится федеральному центру, что он дает возможности дополнительного административного давления на субъекты Федерации. Но понятно, что субсидии были бы, конечно, более значимы в любом случае.
0: А насколько прозрачные критерии для списания все-таки долгов?
4: Вы знаете, критерии, мне кажется, достаточно прозрачны. Mm-hmm. Более того, я участвовал в многих обсуждениях, которые проводились и по линии профильной комиссии Государственного совета, и, в федеральных органах исполнительной власти, в том же Минфине, вот очень эффективно работает общественный совет, членом которого я являюсь. И здесь нужно сказать, что критерии-то были выработаны буквально, путем диалога между федерацией и регионами. Не зря вот искали, на что именно нужно направлять высвобождающиеся средства в части модернизации ЖКХ. Выяснилось, что вот замена лифтового оборудования в многоквартирных домах – это вообще супер проблема для очень многих регионов. И действительно, других стимулов профинансировать вот это направление расходов очень сложно. Поэтому это тоже было так выстрадано, что называется, и этот критерий появился в этих взаимоотношениях. Но в то же время мы понимаем, что многие регионы столкнулись со сложностью показать вот такой объем необходимых расходов. Пришлось эти критерии смягчить для тех регионов, у которых низкая бюджетная обеспеченность. То есть для наиболее бедных регионов там используется более широкий набор критериев.
0: Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС. Как сказано в решении правительства, регионы направили значимую часть собственных средств для выполнения инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов и другие задачи. Говорит Мишустин. Он добавил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан. При этом параллельно глава правительства заявляет на совещании со своими заместителями, что подмосковные города Дубна и Королев, имеющие статус наукоградов, получат средства из федерального бюджета на социально-экономическое развитие.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице были уничтожены 7 беспилотников. Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области. Украинская армия использовала дроны «Камикадзе». Атакована территория, прилегающая к отделению Почты России в селе Демьянке. Раненый водитель спецавтомобиля и сотрудник организации, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшие госпитализированы, транспортное средство повреждено. В Дептрансе назвали причину массового ДТП на МКАДе. По предварительным данным, у КАМАЗа отказали тормоза. В телеграм-канале ведомства говорится, что в случившемся виноват водитель грузовика 1992 года рождения. Обстоятельства будут выясняться, в том числе данные о техническом осмотре автомобиля. Сегодня на 41-м километре МКАДа КАМАЗ протаранил 14 припаркованных автомобилей. По официальным данным, пострадали 4 человека. В Госдуме отреагировали на заявление Владимира Зеленского об угрозе срыва Парада Победы в Москве. Такие высказывания в очередной раз подтверждают неонацистский характер украинской власти. Система ПВО в столице надежно защищает город, она неоднократно доказала свою эффективность. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков.
6: Заявление Зеленского о том, что украинские дроны могут долетать до Москвы, до Красной площади, в том числе в день нашего общенационального праздника, праздника всемирного масштаба Дня Победы, очень точно характеризует природу того режима, который мы неоднократно квалифицировали как неонацистский, а европейцы пытались это отрицать. Но сейчас, когда, находясь в Ереване, они слышат эти заявления напрямую от самого Зеленского, не очень понятно, как можно дальше отрицать неонацистский характер той банды, которая сегодня воцарилась в Киеве.
5: Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут долететь до Красной площади 9 мая. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
11: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
10: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
14: поток. Успеем сказать главное.
0: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. В Госдуме предложили ввести бесплатные консультации психологов перед единым госэкзаменом. Депутаты от «Новых людей» направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право школьников на психологическую помощь именно перед экзаменами. Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период. Говорят, что сейчас единой системы нет, где-то есть горячие линии, где-то ничего, и предлагают в итоге одну бесплатную индивидуальную консультацию, при необходимости дополнительной встречи, групповые занятия и помощь для родителей. Жанна Сугак с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Вам не кажется, что вокруг единого госэкзамена накрутили очень много всего вот этого стрессового сопутствующего, и теперь пытаются понять, а что с этим делать? А что-то одна консультация изменит?
15: Нет, ну, во-первых, это же наша такая, знаете, традиция сначала создавать проблемы,
0: а потом для того,
15: чтобы потом
0: их
15: преодолевать. Да. Надо же чем-то заниматься. Во-вторых, что такое консультация психолога? Все, видимо, там в Госдуме насмотрелись кино фантастического. Психолог пришел, понюхал и сказал, а вот тебе нужно сделать то-то и то-то. Для того, чтобы консультировать человека хотя бы один раз, сначала надо его диагностировать, ну или понять, что это такое за человек. В школе должна быть психологическая служба, которая это и так знает. Ну, скажем, с этим работают регулярно. Это работа. Это все равно, что проводить консультацию в математике перед экзаменами один раз.
0: Понимаете? А насколько стресс перед экзаменами вообще является реальной проблемой для детей?
15: Ну вообще-то реальная проблема. Их таки запугали. Их запугали сначала вообще наличием этого экзамена, потом запугали второй раз, вот сейчас волна, что после 9 класса не сдашь, ты не пойдешь в 10-й, пойдешь куда-то в ПТУ, как они считают, или в техникум. Вот, и вообще это ужасная вещь. Ну, представляете, что происходит, когда они сдают? Вот под камерами отобрать все, обыскать, и вот пройти через эту жуткую рамку. Ходят люди специально обученные, знаете, которые проверяют,
0: как надсмотрщики, чтобы они... Как надсмотрщики.
15: Как, да. Хуже, хуже. И вот, конечно, такой вот просто люди взрослые зачем-то создают для детей абсолютно неприемлемые условия. Давайте начнем с того, что сначала учителям, которые математику хотя бы русский преподают, запретим слова «если ты не сдашь», то, может быть, как-то хоть немножко детям поможем. А психолог, нет, к сожалению, это ничего не даст.
0: А эмоциональное состояние детей. Вопрос ли это государственной важности? Вопрос ли это компетенции школы? Или целиком и полностью, соответственно, это все зона ответственности родителей?
15: Ну, послушайте, это же не родители придумали ЕГЭ, правда?
0: Ну, да, это были какие-то другие экзамены, ну да, да.
15: Ну, были другие экзамены, во-первых, их сдавали в школе, во-вторых, они были устные. Ну, вот сейчас хорошо бы, если бы ЕГЭ отменили хотя бы для гуманитарного цикла, это про это только помечтать можно. Угу. Во-вторых, эмоциональные, помните, была ситуация, когда выяснилось, что у детей как-то вот слабое здоровье в связи с колоссальной нагрузкой. Добавили физкультуры, убрали какие-то дурацкие часы информатики в начальной школе, еще чего-то, как бы облегчили ситуацию. Эмоциональное состояние детей, конечно, важно. Оно влияет, прежде всего, на здоровье детей вообще. Поэтому
0: то есть вы считаете, что изменение формата сдачи экзамена, ну, потому что такое не только к ЕГЭ, ГИА тоже можно, наверное, отнести эту проблему. Может ли изменение формата, с вашей точки зрения, снизить уровень стресса?
15: Вы понимаете, мне кажется, не формат экзамена, а отношение школы вот к этому экзамену. Да. Потому что школа страшно боится там свой рейтинг потерять. Угу. Еще все равно же мы же меряем, правда, у нас же есть линеечка. И вот если в школе дети сдают хорошо, школа молодец. А если плохо, то школа не молодец. И поэтому школа начинает запугивать. У детей, я вот тут с ребенком общалась, с девятиклассником, у них нет уроков математики. Они вот целый день прорешивают вот эти бланки. Ребят, вы извините, пожалуйста, вы педагоги или кто? Это же не родители сказали, правда?
0: Ну, это то есть фраза, ну, то есть фраза, как это, что детей надо... Я думаю, что вы тоже такое слышали. Детей нужно готовить к реальной жизни. Пусть у них будет стрессовая ситуация, иначе они все будут нежненькими снежиночками по выходе из школы и столкнуться с суровой реальностью. Это все в пользу бедных, правильно?
15: А давай... Нет, почему же? А давайте мы сделаем это в пользу тех, кто это придумал. А пускай для них устроим которую стрессовую ситуацию. А давайте, извините, понизим нашим депутатам, те, которые придумали, зарплату в 10 раз. Они сразу поймут, что это такое эмоциональное состояние стрессовое. Нет. Это будет очень здорово на своей шкуре. Чего же вы к детям-то привязались? Это же наше будущее, ребят. Что вы делаете? Это поколение, которое возьмет на свои плечи всю нагрузку. Вот кто там будет эту нагрузку брать? Вот эти запуганные, затравленные. Оставьте вы их, ради бога, в покое. Они вот учатся и учатся. Не было бы экзамена, была бы другая форма. Любая форма, она человеческая тогда, когда взрослые люди, не все родители, педагоги, все причастные, несут ответственность за здоровье детей, психологическое и физиологическое.
0: Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна. Вас благодарю. Жанна Сугак, кандидат психологических наук. Эмоциональное выступление Жанны Петровны. Но аргументировано. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами мы поговорим. Считаете ли вы проблемой невроз перед экзаменами, детский? Или не считаете это проблемой? Кто-то говорит, что невроз — это нормально. Почему? Вот тут сообщение было. Нервничать — это абсолютно нормально. Почему? Нервничать — это нормально. Ну, одно дело, когда ты умеешь с этим справиться, а другое дело, когда переживание или волнение действительно в хронический невроз переходит, и вот это волнение, оно застит все рациональное и вообще умственные способности. То есть ты не можешь сосредоточиться, потому что тебе страшно, ты боишься или еще что-то. Жизнь такая. Жизнь разная, 724-й. Вот жизнь разная. Поэтому если кто-то говорит, чем больше ты волнуешься, тем лучше ты сдашь, это ерунда. Бесплатного психолога на собеседовании на работу, бесплатного психолога при сдаче экзаменов на водительские права, там психиатр. А перед ЗАГСом, Валерий говорит, тоже вариант. Ну да, увлечение, хорошо, здесь можно параллельную тему поднять, это такое увлечение, психологизация жизни. Тоже есть такая правда. Чуть что, бежать к психологу, чуть что, еще что-то. А еще психолога хорошего поискать на самом деле. Вот, сейчас я чувствую, начнутся разговоры, а вот в наше время... Мы гудрон жевали, и ничего, и никакие психологи не понадобились. Лимузин, да? Вы с этим тезисом?
16: Нет, я не хочу говорить про наше время. В наше время тоже было масса всего интересного.
0: Так.
16: Смотрите, правильно сказал психолог, нам нужны здоровые дети, здоровое поколение. Ну, значит, перегрузка вообще в любом. Но она не нужна. И вот это вот действительно она сказала, что если ты не сдашь, тогда что-то будет.
0: Тогда что-то будет, да, козленочком станешь.
16: Это детей, ага. прямо, я по себе помню, что это прям все, конец. Потому что жизненного опыта-то нет. И кажется, что жизнь закончится.
0: Тебе-то говорят, да, тебе-то говорят об этом люди, у которых есть уже какой-то жизненный опыт. Ты-то им доверяешь как авторитету какому-то. Да, спасибо большое, Лимузин. Тоже, кстати, справедливое замечание. Рустам, вот десятилетиями как-то сдавали экзамены, все нервничали. Мне мама шоколадку покупала, отправляла на экзамен. Как-то ничего, все сдавали, жили дальше. Рустам, ну вот все как-то что-то. Понимаете, раньше было, ну, во-первых, объективно такого нагромождения вокруг экзамена не было. Очень много всего вокруг. Не было такого, что ты готовишься к экзамену выпускному, в 10 классе, постоянно прорешивая действительно какие-то варианты. Не было такого, чтобы педагоги с 1 сентября в 11 классе начали говорить о том, что вот если ты не сдашь, то ужас, кошмар какой-то будет. Плюс у детей разный уровень стрессоустойчивости. То есть ходить к психологу по каждому чиху – это тоже нехорошо. Объяснять то, что у тебя что-то не получается, потому что тебе там что-то не додали в детстве – это тоже в пользу бедных. Но и нагромождать вокруг обычной, рутинной процедуры тоже не... Ну, представляете, что вот у вас на работе там, какие-то отчеты есть. Ну, какие-то вот микроэкзамен, скажем так. Если вы будете постоянно волноваться, что с вами будет? Скажите, пожалуйста, нормально ли вы это сделаете? Вот начальник у вас ходит. Что вы сделаете? Вы, скорее всего, с этой работы уйдете, потому что невозможно жить постоянно под таким прессингом. А дети куда денутся? Им все равно все сдавать надо. У нас общество чемпионов, кто не успел, тот опоздал, говорит 724-й. Это тоже иллюзия, большая иллюзия. Дети слабее, на них только и оттаптываются, говорит человек. Хорошо, для вас проблема? Для вас проблема невротизация перед экзаменами. Нужен там какой-нибудь психолог? Может быть, ваши дети ходят к психологу? Может быть, вы ходите к психологу. Может быть, ваши дети говорят, я вообще не хочу больше ничего. И вот он лег на диван и больше ничего не хочет. Тоже вариант, да, тоже такая реакция, в том числе реакция на стресс. Что с этим делать? Вопрос. Алло, здрасте.
17: Добрый день, меня Марина зовут.
0: Да, Марина.
17: Вот я в такой степени согласна вот с тем, с кем вы разговаривали.
0: Это да, Жанна Петровна.
17: По мои мысли и мои понимания этого всего ужаса для детей. Я вообще думаю, что вот эти депутаты и те контролеры, которые вот этот шмон, я другого слова не подберу, шмон устраивает детям, да, это просто, ну, экзекуция какая-то. Вот они бы мечтали, чтобы дети приходили голыми, а девочки лысыми, потому что в косах можно тоже что-то спрятать.
0: Понятно, спасибо, Марин. Благодарю вас. Но тут, видите, перед ГИА, по-моему, сказали, что досматривать уже не будут. То есть, очевидно, где-то кто-то стал догадываться, что все-таки, может быть, у кого-то, действительно, из чиновников или из депутатов, дети сейчас готовятся к сдаче экзамена, и они сами на себе прочувствовали, что это такое, когда кто-то кого-то начинает дрессировать, что если ты не сдашь, то что? Ну, не сдашь, тогда пересдашь. Другое дело, нужно, конечно же, понимать разницу между тем, что ты очень сильно старался и от волнения перекосило. Или же ты вообще не старался, потому что оценки ничего не значат, так научили. Вот, и вообще я хочу быть творческой личностью, и тогда я париться не буду, потому что мама с папой все равно помогут. Ну, здесь тоже разница есть. Так, жевали гудрон, сосновый... Да ладно, дед Зай, жуйте дальше, господи. Гудрон жуйте, сосновый, еловую смолу жуйте. Какое это отношение имеет к экзамену? Кто-то как-то сам справлялся, а кто-то, к сожалению, не справлялся, понимаете, и боялся действительно завалить экзамены. А если заваливал экзамены, к сожалению, мы этих с вами новостей тоже много читали, обсуждали, какими трагедиями заканчиваются. И, видимо, основная задача сейчас перед взрослыми стоит такая, что внушить детям, что это просто экзамен, просто тестирование, просто самостоятельная работа, просто, потому что дальше будет... 10-е, 5-е, 20-е и какие-то новые задачи.
1: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
19: Поток. Успеем сказать главное.
0: Вот, кажется, для Дональда Трампа вообще индифферентно. Как его оценивают жители Соединенных Штатов Америки. Рейтинг неодобрения Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Вашингтон-Пост об этом пишет. Значит, со ссылкой на компанию Ipsos, которая провела социологический опрос. Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока. Американцев не устраивают действия лидера в Иране. Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике. 45 человек из 100 положительно оценивают работу главы Белого дома в области миграционной политики. Сам Трамп несколько дней назад, когда ему задали вопрос, вот, что делать, людям не нравится ни ваша политика в отношении Ирана, вообще много претензий, он говорит, мало ли кто какие рейтинги там публикуют. Ему это индифферентно. Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: А вообще отношение политиков к рейтингованию, по вашему ощущению, меняется, не меняется? Насколько это важный критерий для того, чтобы политик чувствовал, как бы он в правильном направлении идет или нет?
20: Ну, смотрите, во-первых, выборы еще в демократиях никто не отменял. И все-таки выборы до сих пор странным образом иногда чуть-чуть зависят от рейтинга доверия. Поэтому политики... склонны на них обращать внимание. Что в устоявшихся, что не в устоявшихся демократии. Вот. Но здесь гораздо важнее другое. Граждане, в принципе, привыкли, что они оценивают эффективность работы руководителей, и неважно, это политики, да, президенты это политики, да, или это госуправленцы, каковым являются, например, главы регионов, да, или там руководители штатов, да, Соединенных Штатов Америки, да, губернаторы штатов. Вне зависимости от этого, граждане привыкли, что они могут оценить через социологические опросы, через рейтинги доверия, рейтинги готовности голосовать, отношение к действиям тех или иных управленцев. И, в принципе, пока, несмотря на искусственный интеллект, на обилие больших данных и всего остального, пока до сих пор не придумали более эффективного механизма определения качества системы управления, кроме как спрашивать граждан, а насколько они довольны качеством тех государственных услуг, которые им предоставляются.
0: Угу. Но интересно, почему Трамп, например, демонстрирует безразличие к рейтингу? Это стратегия или какая-то искренняя позиция? Или на публику он скажет, что мне, в принципе, все равно? В прошлом году он, кстати, говорил, что низкий рейтинг доверия связан с тем, что там больше демократов опрашивают. Вот. А если бы опрашивали республиканцев, были бы другие цифры. И, соответственно, ну, устойчивость по отношению к недовольству. Вот, насколько эта позиция выверенная, правильная и, самое главное, надежная.
20: Ну, смотрите, да. Вначале про Трампа, потом в целом.
0: Давайте.
20: Что касается Трампа, то, скорее всего, Дональд Фредович уже давно существует по принципу «сгорел сарай, гори и хата». То есть, я думаю, что ни у кого нет иллюзий по поводу результатов республиканцев на промежуточных выборах, которые будут осенью. Скорее всего, они потеряют контроль за парламентом, а, соответственно, Трамп тут же станет хромой уткой. И в этом плане он четко понимает, что вне зависимости от того, там будет он учитывать электоральные предпочтения, не будет, да, результат понятен, да, а эффективность будет снижена. И вот здесь важен другой аспект. Государственный управленец никогда не выбирает из хороших решений. Приходится всегда выбирать из плохого и очень плохого. Хороших решений чаще всего нет, да? Потому что всегда любое управление действует в условиях ресурсных ограничений и в условиях неполной информации. Поэтому большинство управленцев всегда стоят перед очень простым выбором. Либо заниматься популизмом и зачастую снижать качество государственного управления, снижать устойчивость экономики, социальной политики, снижать в целом устойчивость и прогнозируемость архитектуры системы государственного управления. Либо поступать в соответствии с своими ощущениями и советами экспертов, да, с точки зрения эффективности и надежности управления. И тогда, конечно, кто-то будет недоволен. И, конечно, в этой ситуации иногда надо принимать непопулярные решения. Потому что понятно, что если, например, на референдум вынести вопрос, надо ли повысить зарплаты в два раза, конечно же, все проголосуют всегда за это.
0: Ну,
20: да? Вот, поэтому любой управленец всегда находится перед выбором быть популистом или выполнять ту функцию, которую ему доверили.
0: А не бывает
20: вот
0: еще...
20: Трамп в этой ситуации выбирает идти своим курсом, вне зависимости от того, что там будет в результате по данным полстеров.
0: Были высказывания, кстати, на тему того, что... Снижение чувствительности к снижению рейтинга, например, там, у европейских политиков или у американских политиков, как раз связано с тем, что они постепенно отходят от публичной демократии, и в случае чего можно всегда списать, значит, ну вот выбрали, теперь, соответственно, на любое решение политика хорошее, плохое, получена автоматически индульгенция, и плюс еще, как это, времена тяжелые, поэтому их не выбирают, поэтому вот какие решения принимаю, такие есть, и к рейтингам отношусь, ну, как бы, спокойно.
20: Ну, смотрите, тех, кого мы называем западными устойчивыми демократиями, уже давно привыкли жить в очень низком коридоре рейтингов. Да? Рейтинг там выше 50% считается фантастическим для западных политиков. Да?
0: Угу.
20: Знаете, это как в отечественной политологии. Да. Долгое время считалось хорошим тоном там, в исследованиях, например, там, уровень доверительного интервала, да, и объяснять гипотезы тех гипотез, которые делали, там, ниже 40%. Ну, слушайте, в политологии это вот у нас вот так. Вот в других науках вы там можете себе там 70 и 80 выстраивать регрессионную модель, а вот у нас, извините, у нас вот политология. Вот то же самое и западные западной демократии. Извините, у нас вот такая западная демократия. Выше 40% ты уже герой. Вот. Поэтому, конечно, их чувствительность к изменению рейтингов, она значительна. А вот в нашей стране, конечно же, мы привыкли к высоким рейтингам. Хотя, опять же, повторюсь, к эффективности государственного управления и к принимаемым решениям это имеет очень относительное отношение, к сожалению. Потому что нельзя управленцу ориентироваться на завышенный рейтинг. Если ты будешь всегда гнаться за рейтингом, то в итоге у тебя не будет ни твоей должности и ни рейтинга, в конце концов.
0: А может ли, скажем так, насколько важна вообще динамика рейтинга, а не его абсолютное значение? Даже вот в части того, что сейчас показывают рейтинги, неодобрение для Трампа.
20: Ну, смотрите, здесь вопрос не только неодобрения рейтинга для Трампа, тут у нас и в наших пенатах рейтинги поползли вниз, и надо ли обращать внимание на эту динамику? С одной стороны, вроде как надо. Это некий индикатор для лиц, принимающих решения, что, может быть, граждане не вполне довольны теми решениями, которые принимаются. Но гораздо важнее более точечная социология. Понимать не только снижение рейтинга, а почему он снижается, понимать качественные причины, и уже давно говорится о том, что количественная социология, в силу того, что уже достаточно сильная маргинализация тех, кто готов отвечать на сами эти вопросы, количественных опросов, уже должна миксоваться с глубинными качественными методами, фокус-группами, параданными из онлайн и интернета и так далее. То есть простые количественные опросы, просто доверяю, не доверяю, уже являются скорее неэффективным инструментом показателя качества тех управленческих решений, которые принимаются. Надо смотреть вглубь.
0: А наши слушатели говорят, как не посмотришь какой-нибудь американский фильм, где говорится о жизни хозяина Белого дома, там падение рейтинга даже на несколько пунктов воспринимается как нечто из ряда вон. И вот вопрос, это какая-то киношная реальность или на самом деле для них это важно, потому что, например, противники Трампа точно совершенно будут сейчас эту тему раскручивать. А если он открыто говорит, что ему все равно, не кажется ли вам, что это эффективное оружие против противников, если рассуждать именно про логику политического выживания?
20: Ну, смотрите, в Соединенных Штатах Америки уже достаточно долгий период, уже несколько электоральных циклов, разница между демократами и республиканцами исчислялась несколькими процентами голосов. И зачастую даже на президентских выборах мы все наблюдали, когда кандидат в целом по Соединенных Штатах набирал больше голосов, но за счет голосов выборщиков, да, выигрывал другой кандидат. И вот в условиях, когда, по сути, республиканцы и демократы делятся условно 51 на 49, да, в нормальной ситуации, падение на 2-3 процентных пункта – это уже катастрофа. Да? То есть это понятно, что разрыв увеличивается, да, в два раза. Да? Был 49 на 51, например, да, чаша весов, а тут вот качнулось 45 на 55, и это уже пропасть. Да? В таких условиях, конечно же, это не преувеличение. Но когда сейчас в Соединенных Штатах электоральная машина кардинально меняется, и мы, я думаю, будем наблюдать очень интересные следующие президентские выборы и вообще слом, возможно, всей электоральной традиции. Здесь, повторюсь, для Трампа правильная позиция идти до конца, потому что он, как в том фильме «Кавказская пленница», либо в ЗАГС, либо к прокурору. То есть вот он либо выигрывает, либо он за оставшийся ему срок доказывает, что его политика правильная, и в итоге кандидат от республиканцев побеждает на следующих президентских выборах, либо, конечно же, демократы сделают все для того, чтобы посадить Трампа.
0: Спасибо большое, Григорий. Вас благодарю. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Еще раз скажу, что рейтинг неодобрения Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока главы Белого дома. Американцев прежде всего не устраивают действия их лидера в отношении Ирана. И еще жители недовольны ситуацией в экономике страны. Но Трамп и в прошлом году тоже говорил, что, в общем, он к этому относится совершенно спокойно, потому что в основном это происки демократов. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Внуково возобновил работу, он вновь принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что с начала дня на подлете к столице средства ПВО сбили 7 беспилотников. Билайн предупредил москвичей об ограничениях мобильного интернета, перебои в его работе и при отправке СМС, возможно, с 5 по 9 мая. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на полученное сотрудникам редакции СМС. Сотовый оператор рекомендовал абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать функцию.

0: поражен. Цитата. «Американские силы поддерживают проект свободы и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов», сказано в публикации. Сегодня агентство «Фарс» сообщило, что Иран предотвратил проход корабля США в Ормузский пролив, выпустив по нему две ракеты. Утверждалось, что они достигли цели, и судно изменило маршрут. Власти Подмосковья назвали сроки завершения отопительного сезона. Процесс начнется завтра и закончится 12 мая, сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. В мессенджере Макс он написал, что несмотря на то, что сейчас в регионе температура воздуха превышает 20 градусов, по прогнозу в выходные ожидается похолодание. В связи с этим ведомство решило не отключать отопление сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. Воропанов добавил, что после окончания отопительного сезона в Подмосковье начнутся работы по модернизации теплоснабжения. Планируется обновить 224 котельные и 361 километр теплосетей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и также до плюс 26 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
10: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Здрасте, Дмитрий.
11: Добрый день.
10: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с Ирана, потому что много всего интересного. Дональд Трамп говорит, что сделка почти готова. Иранцы тут же официальное заявление говорят, что вообще никакой сделки речи быть не может. Трамп сначала говорит, что он всю эту историю затянул, завернул для того, чтобы эти 500 килограммов обогащенного урана получить. И иранцы говорят, нам вообще мирная программа нужна, и тут дело не про Иран, не про уран. Но Аль-Араби пишет, что Иран готов пойти на уступки США. Тегеран отказался от части прежних условий, согласился включать свою ядерную программу в переговоры. Здесь, насколько я понимаю, внимание к деталям

0: чей канал сообщает, о чем сообщает, и официального заявления КСИР, насколько я помню, не было. Что это все-таки за история вокруг вот этих остатков обогащенного урана, и действительно ли с точки зрения Трампа овчинка стоит выделки?
1: Ну, насколько я понимаю, тут целый комплекс проблем, и вы совершенно правильно отметили, что очень много противоречивой информации. Вот, и какому источнику верить, надо просто смотреть, в чьих интересах он играет. Вот, действительно, Трампу нужно что-то показать как победу. То есть, вот если вот этот уран обогащенный, который они пытаются в Иране каким-то образом добыть, если он все-таки окажется вне подтвержден, достоверно, с подтверждением, с верификацией, будет оттуда вывезен, это можно будет Трампу продать как победу того, что он затеял. А другое дело, что, как говорится, аппетит приходит во время еды, и если Иран пойдет, например, на какие-то уступки в этой области, то затем встанут вопросы про исследовательский реактор в Тегеране, может быть, даже про топливо на АЭС, в том числе Бушерской. В общем, как
0: потом
1: бы...
0: Потом про ракеты.
1: А ракеты, это вот про ракеты отдельно поговорим. Пока ракеты вроде как бы за скобки вывели, но, собственно, из ракет все и началось. То есть главная претензия к СВПД... к сделке 2015 года была в том, что она никак не ограничивала ракеты, ну и, в общем, взаимодействие с иранскими прокси и их деятельность в регионе, которая очень не нравилась, понятное дело, Израилю и США. Вот, потому что она как бы, сделка, она решала проблему обогащения, решала проблему обогащенного урана. Это вот то, что, про что многие забывают. Массированное активное обогащение урана в Иране началось после того, как Дональд Трамп в первый срок вышел из сделки. Вот. И понятно, многие задают вопросами, а зачем они обогащали до такого уровня и так далее. Ну, как бы есть мнение, что просто назло. Вот. Ну, как бы вот вы не хотите с нами по-хорошему, давайте по-плохому. Потому что никаких признаков того, чтобы они двигались вот семимильными шагами в сторону бомбы, пока все еще нету. Многие удивляются, почему это так, но вот так оно получается.
0: Так они же изначально как раз и МАГАТЭ, по-моему, подтверждал все это время, с 2015 года начиная, и особенно подтверждал все это активно, когда Трамп самостоятельно вышел из СВПД, что иранцы, исключительно это мирный атом, потому что у них дефицит электроэнергии, вот, и ни о каком оружии речи быть не может. Но, видимо, с точки зрения американцев, если Трампу было что-то нужно, неважно, какие заверения, какие бумаги и лицензии, доказательства ему давали, ему просто это было нужно.
1: Получается так, да, плюс понятное израильское лобби, максимально странная позиция Европы, и мы оказались там, где мы оказались, к сожалению. Потому что вы совершенно правы, МАГАТЭ постоянно подтверждало, что не видит следов оружейной программы. Понятно, политически возникали вопросы, а вот это что, а вот это зачем, а вот это как здесь оказалось. Но это все вопросы, которые можно было решать, потому что Иран, и это вот очень важно понимать, Иран до прошлого лета, до лета 25 года, до первых ударов по ядерным объектам, был самой проверяемой страной в мире с точки зрения ядерных технологий. То есть вообще никого никогда так досконально не проверяли.
0: Израиль точно не проверяли.
1: Израиль тем более, да, конечно.
0: Ну и в итоге, смотрите, сейчас по лентам про ядерку-то особенно ничего нету. Есть только что военные США получили право наносить удары по катерам КСИР и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Ормузском проливе. Аксиос об этом пишет, а значит, скорее всего, удары будут наноситься, повод будет любой. Иранцы, как бы, если предположить, что иранцы говорят «хорошо», мы вот этот обогащенный уран передаем, хотя и тогда за несколько часов до начала вот этой операции американской они уже готовы были все это передать. Вы сказали, что у Трампа аппетит проснется во время еды, и что там еще? Подземные какие-нибудь хранилища? Кто будет верифицировать, что у них осталось 400 или 450 килограммов? Ну вот правда, все. Внимание к деталям.
1: Да, и вот, кстати, это большая проблема, насколько можно судить, американских переговорщиков Виткофа и Кушнера, что они как раз в детали не погружаются. Ну, как бы они не профессионалы в этой области. Про это многие указывали, что, вообще говоря, было, в общем, было пространство для договоренности, но так как детали американцам были неинтересны, договоренности не случились. Вот, и, естественно, это может повториться сколько угодно. Но вот то, что вы отметили про разрешение американским кораблям наносить удары по катерам и по позициям береговых ракетных комплексов, пока ситуация прямо противоположная. Вот буквально в последние часы было сообщение, что иранцы нанесли удар по американским военным кораблям, вот, которые удар подтвердили, попадание не подтвердили, но, в общем, непонятно, будут они или не будут силы открывать Ормузский пролив.
0: Логично предположить, что если американцы тут же меняет свои позиции, не вдаваясь в подробности. Сначала говорит, давайте на переговоры садиться, а потом в качестве рукопожатия ракету посылают. Это же может, наоборот, иранцев спровоцировать. Ну, то есть, они, это нормальная логика. Они говорят, ну, мы передадим уран. А те скажут, что вы недостаточно передали, и нам вообще для безопасности нужно, чтобы ваши страны там с лица земли стереть. И логично, а почему мы тогда не будем развивать ядерную программу? Вполне резонно будут задавать сами себе вопросы иранцы.
1: Это совершенно справедливые вопросы, на которые нет ответа ни у меня, ни, мне кажется, ни у кого в мире, да? Потому что действительно получается так, что вести переговоры с США чревато. Во-первых, то, что постоянно меняются правила игры, во-вторых, что это опасно для вашей жизни в буквальном смысле этого слова, как показала практика Ирана. Очень интересно посмотреть, о чем будут договариваться сейчас американцы с китайцами, потому что визит готовится, уже передовые самолеты американские военно-транспортные в Пекине замечены, визит, видимо, все-таки будет. То есть китайцы, как раз есть мнение, что Китай настолько пассивно себя вел и в кейсе венесуэльском, и иранском, чтобы не сорвать визит Трампа в Пекин. Видимо, о чем-то хотят договориться. Но как договариваться с текущей американской администрацией?
0: Если никаких договоренностей нет.
1: Да, да, это огромный вопрос.
0: Но, наверное, может быть, предположить, что этот конфликт, вот иранский именно конфликт, будет расцениваться как проверка каких-то вот этих намерений до вот, дальнейших каких-то стратегических со стороны Вашингтона, потому что головокружение от успехов, очевидно, совершенно у Дональда Трампа есть, а Иран тоже очень плотно связан с Китаем, ограничения там в поставках ресурсов, плюс проверка, наверное, что вот этого стратегического военного альянса не случилось. То есть иранцам помогаем, ну, очевидно, там, помните, там, скорее всего, и у России какое-то взаимодействие есть, и у китайцев есть, но открытого альянса не возникает. И для американцев может ли это быть сигналом, что как бы головокружение от успеха совершенно справедливо?
1: Ну, скажем так, то, что Иран при этом никуда с лица земли деваться не собирается, и, в общем, устойчивость у него сохраняется, мне кажется, как раз это своего рода прививка от этого головокружения от успеха.
0: Да?
1: Да, но действительно, для американцев вообще, для Трампа в частности, признать, что что-то пошло не так, это, в общем, себе дороже. Тем более в условиях года выборов в Конгресс, в условиях их текущей экономики. В общем, как только Трамп или кто-то из его команды признает, что что-то не так, как им хочется, не так, как они планировали, тут же их начнут рвать на куски. Их, в принципе, уже очень активно рвут на куски у себя внутри. Вот, но какие-то признания ошибок, это для них, как мне кажется, абсолютно табуированная тема. Единственный способ это, да, кого-то уволить, сказать, что вот это вот он ошибся, вот, а мы-то как бы все думали, все делали правильно.
0: Сейчас в голову вопрос пришел, абсолютно, мне кажется, наивный и простой, но все-таки почему с точки зрения Запада, даже американцев, иранская ядерная программа и вообще изыскания иранские, это штука настолько опасная, что практически экзистенциальная, но при этом иранский кейс запускает очень много ядерных процессов вообще по всему миру. Пакистанцы с индийцами тоже, в общем, очень активные. Европейцы, которые говорят, что нам нужен свой ядерный зонтик, но по сути какой-то эффект домино же создался.
1: Да, безусловно, этот эффект есть, тем более все кивают на кейс Северной Кореи, который, в свою очередь, как мне кажется, для которой был важен, например, и Ирак, и Ливия, но не менее важна Индия и Пакистан, которые стали ядерными странами вне дня, и, в общем-то, с ними какое-то время, конечно, на них косо смотрели и не сотрудничали, санкции вводили, но на сегодняшний день, в принципе, они равноправные члены мирового сообщества, несмотря на то, что они остаются вне договорной стороны ядерного оружия. Даже в ядерной сфере с ними сотрудничество осуществляют, причем, условно говоря, на перегонки и Запад, и Восток. Вот. Посмотрев на это, северокорейцы решили, что, наверное, могут вытянуть. Иранцы решили, что вот им это не надо. И они хотят каким-то другим способом двигаться. Какие выводы сейчас сделают из этого третьи страны из текущей ситуации, в первую очередь иранской, но и не только, это нам еще предстоит узнать, тем более вот прямо сейчас идет обзорная конференция договоренности о ядерном оружии, и там, конечно, иранский сюжет – это один из наиболее громких, наиболее важных.
0: Но иранский сюжет ставит под вопрос вообще существование оставшихся документов, которые каким-то образом регулируют ядерный вопрос в мире?
1: Да, безусловно, потому что тот факт, что даже выводя за скобки Индию, Пакистан, Северную Корею и даже Израиль, мы видим то, что США, страна, обладающая ядерным оружием, согласно Дняо, наносит удары по ядерным объектам Ирана, страны, не обладающей ядерным оружием, согласно документам, согласно Дняо. А Дняо предполагает, что вообще-то у всех есть право на мирный атом. Вот, и им всячески в этом должны помогать в обмен на то, что они не занимаются получением ядерного оружия. Понятное дело, что США и отдельные их союзники и партнеры всячески подчеркивают, что это другое, что вот Иран что-то плохое замышлял, потому что им сказали это их израильские союзники. Но по факту получается, что это такого сильного удара, скажем так, по дню не было, наверное, никогда еще. Угу. То есть вот просто черным по белому... То, что делать нельзя, и вот именно это и было сделано.
0: У кого-то силы есть все-таки удерживать наличие этого документа, или все, весь мир сплошные джунгли?
1: Я надеюсь, что в ходе тех дискуссий, которые, опять же, прямо сейчас идут в Нью-Йорке, ответственные лица как раз поймут, что, в общем-то, от этих джунглей не выиграет никто. То есть проиграют все, всем станет от этого хуже, если появятся новые страны с ядерным оружием. Потому что на самом деле есть такая школа мысли, что вообще говоря, страны не заводят себе ядерное оружие не потому, что как бы боятся санкций или еще чего-то, а потому что понимают, что если они его себе получат, то их сосед тоже захочет себе получить ядерное оружие.
0: Конечно, будет.
1: И получается, цепочка, по модулю, грубо говоря, их безопасность только уменьшится от этого. Экзистенциальная угроза появится не где-то там за океаном, а вот прямо вот здесь под боком.
0: Ну, есть пример Израиля, пожалуйста.
1: Да, да. То есть это действительно, это, ну, Израиль как бы... Его ядерная политика – это вещь в себе, и, наверное, она наиболее уникальна среди всех ядерных держав. Вот. Там это все обосновалось тем, что они такие маленькие, а вокруг все такие большие, страшные, многолюдные. Да, да, это другое. Вот. Ну, опять же, на Ближнем Востоке есть еще одна замечательная идея, под которой когда-то подписались едва ли не все ядерные державы, а потом начали отползать. Это создание зоны свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, подобное тем, которые созданы в некоторых других регионах мира. На эту тему есть ООНовский процесс, есть конференция, на которую, естественно, Израиль не приезжает никогда. Вот. Но, опять же, всем понятно, что без какого-то радикального перемена подходов к этому, в первую очередь, со стороны Запада, никакой зоны свободного оружия массового уничтожения там не появится. А если там не появится, то рано или поздно и другие страны, которые добровольно отказались от ядерных программ, тот же Египет, вот, они начнут, собственно, переоценивать свои приоритеты во внешней политике.
0: Так, мне кажется, они уже начали, но потому что, по сути, получается, концепция какая, Ближний Восток, зона свободная от ядерного оружия, за исключением одного государства.
1: Конечно, и это является проблемой, вот, ну, как бы, понятно, что зона, она будет без, если она будет без изъятий, вот, но поэтому пока ее нету.
0: Наш слушатель говорит, не кажется ли вам, что если Иран действительно ослаблен, то американцы, все-таки добившись частично своих целей, займутся непосредственно уже Пекином, то Ближний Восток будет целиком полностью отдан Израилю, а Израиль, понимая сейчас политику Нетаньяху, ничтоже сумнявшись, может заявить, громко заявить о том, что у них все-таки есть то, что у них никогда не проверяли.
1: Это вполне возможный сценарий, но единственное, что, как бы, я думаю, там тоже здраво оценивают последствия, когда ядерное оружие в ответ на это появится в Египте, в Саудовской Аравии и в Турции. Вот. То есть, как бы, и в итоге, опять же, по модулю, безопасность Израиля пострадает. Она, в принципе, как мне кажется, в силу за последние годы, она, несмотря на определенные военные успехи, в среднесрочном горизонте станет гораздо хуже безопасностью в Израиле. Вот. Если пойдет вот тот сценарий, о котором говорит слушатель, то, мне кажется, этот процесс пойдет еще стремительнее.
0: Почему не удается сейчас, хотя сколько, 2 месяца, наверное, да, кампания военная длится в Иране, американская, почему не удается никаким посредникам заявить о себе? Потому что если вспоминать другие вспышки, и вспоминать предысторию заключения договоров, которые до сих пор все-таки еще в них теплится жизнь, удавалось и посреднические миссии осуществлять, удавалось сажать всех за стол переговоров и говорить, что да, мы все-таки заключим договор, пусть он будет, и мы честно будем пытаться ему следовать, реализуя свои какие-то планы, но не так откровенно, как это сделано сейчас.
1: Мне кажется, это в целом элемент того большого кризиса дипломатии, который мы сейчас наблюдаем. Составной его элемент – это, да, то, что посреднические услуги крайне осложнены, потому что, во-первых, все тут же сливается, утекает содержание переговоров, во-вторых, посредники не всегда имеют авторитет для общения с сторонами конфликта, и, в-третьих, сами стороны конфликта, как мне кажется, зачастую имеют прямо противоположные подходы к тому, вообще говоря, как из этого конфликта выходить. И это, на самом деле, касается более глобальной проблемы, потому что у нас все конфликты привыкли мерить по меркам Великой Отечественной войны.
0: Второй мировой,
1: да. Когда есть четкие победители, есть четкие проигравшие. А это все-таки скорее исключение из правил. И у нас вообще нету такого понимания, что можно признать поражение и продолжить жить.
0: Вот. Сейчас как-то все из принципа, да.
1: Да. Вот. Потому что, когда Дональд Трамп заявляет, правда, он сказал, что Украина, потом выяснилось, что он говорил, что это было про Иран, потерпел военное поражение, да, это факт. Иран потерпел военное поражение. Но это не привело к достижению политических целей. И это вот, опять же, эта проблема, она как бы двухсторонняя. С одной стороны, одни не готовы признавать военное поражение, потому что понимают, что противник не готов повышать ставки. С другой стороны, другие начинают военные конфликты, вообще не задумываясь о том, что будет, если не произойдет какого-то стремительного политического краха у противника.
0: Потому что американцы в данном случае считают, что инерция страха по отношению к американцам сохраняется, хотя объективно была тут аналитика, ну, с полгода назад, наверное, что американцы, если 25 лет назад примерно они могли вести войны с коэффициентом 2,4, то есть параллельно два там с лишним конфликта, то сейчас это там 1,3 или едва не до единицы дошло. Но инерция страха сохраняется, что мы продолжим, потому что нас продолжат бояться.
1: Это правда, это так. И тут, конечно, вот мы с вами, если не ошибаюсь, в прошлый раз обсуждали новый стратегический документ американской администрации, который, в общем-то, если не выброшен, то как минимум отставлен на дальнюю полку, потому что все то, что сейчас делают американцы на Ближнем Востоке, прямо им противоречит. То есть они вот как раз вписались в конфликт, из которого непонятно, как выходить, причем который не то чтобы очень соответствует их интересам. И, конечно, очень интересно наблюдать, как ключевые стратегии нынешней администрации публично пытаются оправдать то, против чего они всю свою профессиональную карьеру боролись. Вот. Еще одну мысль, которая у меня была на этот счет, то, что действительно, да, у американцев их относительная военная мощь стала гораздо ниже, но это касается очень многих стран, потому что в целом вот той ситуации, которая была на пике прошлой холодной войны с двумя понятными сверхдержавами, эта ситуация, она, опять же, наверное, не повторится никогда. То есть роль третьих стран, она значительно выросла. Дело даже не в том, что американцы стали слабее, не говоря уж про нас, а в том, что очень много других стран получили возможность испортить, грубо говоря, жизнь большим ребятам. Причем не только в военном смысле.
0: Но, а может быть, мы как-то тень на плетень наводим, а все объясняется просто, что американцам не нужно ни с кем договариваться. Ну, вот они сидят на большом острове, грубо говоря. Здесь океан, тут океан. Латинская Америка – это их вот вотчина. А все, что там в Евразии происходит и так далее, это же вот эта теория контролируемого хаоса сюда тоже укладывается. Мы там будем чем-то заниматься, а страны между собой тоже будут разбираться. Никому не нужен компромисс в американской администрации.
1: Это справедливая гипотеза, да. Пока, то есть компромисс им нужен только когда он совершенно точно способствует продвижению каких-то их интересов. Угу. Получают выход на какие-то рынки, решают какие-то проблемы экзистенциального характера, тогда да, это возможно. Но в целом, да, у них такой подход, что договариваться нет ни малейшего смысла. И опять же, это тоже появилось не вчера и не сегодня. Вот, собственно, есть мнение, что та ситуация, в которой мы оказались в сфере контроля над вооружениями, она связана в том числе и с тем, что у американцев не было ни малейшего интереса что-то перезаключать, что-то уточнять. Они предполагали, что Россия как бы сама свой стратегический арсенал потеряет, Китай ничего наращивать не будет, потому что Китай, как бы, у него другие интересы, и все само собой рассосется. Вот, реальность оказалась другой. Тут, на самом деле, был у меня совершенно замечательный диалог с одним американским специалистом большим, который работал, в том числе, и в прошлой администрации американской, и он начал рассказывать, что вот мы там в 2010 году, когда заключали ДСНВ и спланировали свою программу ядерной модернизации, думали, что все будет вот так вот. Там, условно говоря, это все будет нормально, с русскими дальше будем сокращаться, китайцы будут заниматься своими делами, все будет зашибись. Вот, а теперь мы поняли, что нет, все как-то вот все вот так повернулось, как это плохо.
0: Так поэтому, кто поворачивал-то?
1: Поэтому надо теперь вот резко наращивать свой ядерный арсенал. Да, я ему спросил: слушай, а вы не думаете, что вы 10 лет назад ошиблись? А вот сейчас вы точно не ошибаетесь в том, что вы собираетесь сделать? Как-то он, в общем, нашел ответ на этот вопрос. Ну, вот.
0: Ну, то есть, как бы нет мысли о том, что кто провоцирует эти процессы?
1: Да, да, естественно. Вот это, на самом деле, вот ощущение у американцев своей непорочности, да, то, что вот вокруг все делают что-то плохое. Опять же, это, наверное, не только про американцев, можно сказать. Вот. Многие страны и отдельные деятели в различных странах любят говорить, что вот это все что вокруг все негодяи.
0: Теория исключительности.
1: Да, да, да, да, да. Вот мы самые особенные, нас все обижают.
0: Но есть и другая история. А американцы, если пользуются сейчас определенной инерцией страха по отношению к себе, инерцией восприятия мощи по отношению к себе, ведь по факту они разрастаются, но монопольная структура, она тоже имеет какие-то слабые места. Пока что никакой фронды активной по отношению к американцам не возникает. Кто-то пытается отсидеться, кто-то думает, что его не заметят. Про китайцев так, кстати, говорят. Но есть ли все-таки у американцев, с вашей точки зрения, какая-то уязвимость, которую, если ее поковырять, то это заставит сесть американцев за стол переговоров?
1: Мне кажется, что вот заставить их очень сложно, но то, что уязвимости есть, это факт, это вот самая большая уязвимость, конечно, она связана с торговлей и союзническими отношениями. Чем больше торговли будет идти не в долларах, чем больше союзников будут с разной степенью открытости отказываться вставать в строй, как уже делают, в том числе часть стран НАТО, что вызывает ну просто бешенство в Вашингтоне, но по факту... Иранская компания, она очень сильно поспособствовала дальнейшему расшатыванию Североатлантического альянса. Вот. Если вот там тот же Китай, который прямо говорит, что прямо поступает указание предприятиям не соблюдать американские санкции, вот, это все, в общем, постепенно-постепенно расшатывает американскую гегемонию. Но единственное, что совершенно непонятно, как им из этого выходить через договоренности. То есть просто надо адаптироваться к вот этому новому миру, и, к сожалению, как мне кажется, это вот такая большая-большая проблема для всех нас, то, что многополярный мир действительно наступает, но он совершенно точно не будет более безопасным.
0: Он не будет таким, как мы его рисовали.
1: Конечно, конечно. То есть те, кто рисовали, что многополярный мир это будет, где будет...
0: Все дружат.
1: Все дружат, и концерт великих, средних и малых держав, ну, в общем, это, понятно, это совершенно нереалистичная картинка.
0: То есть мы можем прийти к тому, что все-таки самое идеальное состояние, если оно уже считается исключительным, вот этот поствоенный мир на протяжении 80 лет, биполярная, двуполярная система, она наиболее устойчива, ну или триполярная.
1: Вот тут тоже вопрос, смотря для кого. То есть, глядя на эту ситуацию из Москвы, из Вашингтона, может быть и да. Глядя на эту ситуацию из Африки, из Ближнего Востока, из того же, из Юго-Восточной Азии, ну, в общем, есть некоторые вопросы, потому что, кстати, индийцы и пакистанцы очень любят на это указывать. Вот вы рассказываете нам про свой устойчивый биполярный мир, а у нас тут как бы столько всего, ну, кстати, да. Такие гекатомбы были за этот ваш прекрасный устойчивый биполярный мир, что, в общем, не хочется повторять.
0: А наши слушатели еще говорят, интересно, где все-таки эта уязвимость у США, но вы так хорошо раскладываете, а не думаете, что американцы, почуяв слабость, будут опять же угрожать тем, что в тартарары утянут и всех остальных?
1: Я думаю, такое возможно, тем более, если посмотреть на, скажем так, религиозные воззрения части американского истеблишмента. Вот.
0: Да, там фундаменталистские
1: есть. Да, да, да, да, да. Это действительно, это вполне реальный сценарий. Другое дело, что, конечно, практически ориентированных и абсолютно не идеологизированных людей там тоже хватает. Поэтому мне кажется, что все-таки как-нибудь решим.
0: Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Про новую бомбу ядерную американскую тоже поговорим. И про европейскую ядерную программу тоже все это обсудим. Дождитесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что с 9 часов до 15:00 беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и над Московским регионом. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Мирополья в Сумской области. Министр обороны направил телеграмму командованию и личному составу 41-го мотострелкового полка. В ней глава ведомства отметил, что военнослужащие этого подразделения показывают, цитата, «беспримерное мужество, героизм и самоотверженность». Белоусов поблагодарил солдат и офицеров за верность Отечеству и присяге. 2 мая Минобороны объявила об установлении контроля над селом Мирополье в Сумской области. Населенный пункт освободили бойцы группировки. группировки «Север». ВМС США получили указание атаковать катера «Ксир» при угрозе судам. Речь идет об обстановке в Ормузском проливе. Как сообщил журналист портала «Аксиос» Барак Равид, изменились правила применения силы для американских военных. В соцсети X он написал, что армия США получила также право атаковать иранские ракетные позиции. Накануне Дональд Трамп объявил о том, что сегодня в Ормузском проливе начнется операция «Свобода». Цель – сопровождение судов, которые оказались заперты в акватории из-за военного конфликта. В Московской топливной ассоциации сообщили о подорожании бензина АЕ-92 с 27 апреля по 4 мая. Его стоимость в среднем выросла на 7 копеек за литр, до 64 рублей 20 копеек. На аналогичную величину подорожало дизельное топливо, литр которого в среднем обойдется в 77 рублей 30 копеек. Стоимость АЕ-95 прибавила 8 копеек, 70 рублей 73 копейки. Бензин АЕ-100 вырос в цене на 18 копеек, 96 рублей 33 копейки. Уточняется, что при анализе использовались данные сети АЗС «Татнефть», «Нефтьмагистраль» и «Роснефть». Отмечается, что на заправках «Транс-АЗС», «Т-Бойл», «Газпромнефть» и «Лукойла» цены на дизельное топливо и бензин остались на уровне прошлой недели. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
5: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Внимание! «Говорит Москва».
7: 94.8.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
0: 15.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Иран. Бункерная бомба американская. Работают сейчас, значит, физики, ядерщики над этой бомбой. Речь идет о проекте, значит, как он называется, NDSA, потенциальный преемник существующей ядерной бомбы B-6111, 100 миллионов долларов, не знаю, много-мало, на 27-й год. Новая система находится на ранней стадии и предназначена для поражения глубоко защищенных подземных объектов. Ну, видимо, такой информационный тоже повод вот в контексте иранской всей истории, потому что очень много подземных у них объектов, до которых американские бомбы не все дотягиваются, да?
1: Да, это наверняка связанные вещи. Вот. Про то, что они собираются что-то делать, было понятно еще несколько лет назад. У них раньше была, очень долго хранилась, наверное, едва ли не одна из последних бомб мегатонного класса Б-83, тоже для бомбардировщиков. Вот. Ее сняли с вооружения при Байдене после долгих-долгих битв. Вместо нее делают, уже сделали Б-61-13, угу, которая вроде как тоже повышенная способностью к поражению сглубленных сооружений, но всегда хочется чего-то еще. Вот, тем более практика показала им, что, в общем, видимо, сценарий применения неядерных боезарядов не все решают. К слову, это, опять же, не новая история. Все эти сюжеты, они отрабатывают десятилетиями. Если помните, не так давно были опубликованы записи разговоров Джорджа Буша и Владимира Путина.
0: Да.
1: Вот, и там, среди прочего, тоже обсуждался при присутствии советников, присутствии министров, обсуждался вопрос ядерных боезарядов пониженной мощности. То есть российская сторона задавала американской, что вот мы знаем, что вы такое разрабатываете, вот что за дела. Мы как бы на себя все применяем по понятным причинам. И американцы сказали, типа, да, это вот мы хотим, чтобы вот всяких негодяев укрощать, которые что-то глубоко под землей делают, но нам Конгресс денег не дает. Вот, поэтому вот так, говорит, а так все в интернете есть, вы, наверное, там и прочитали. Вот. А сейчас, понятно, новый виток этих разговоров, тем более сейчас у американского военно-промышленного комплекса, вообще ядерно-оружейного комплекса, в частности, масса оптимизма, все рассчитывают на рекордный бюджет военный, и все туда все свои хотелки загружают. Не факт, конечно, что это будет в полной мере профинансировано, но и вообще по американским расценкам 100 миллионов – это, в общем, пару слайдов нарисовать. Вот. Интересно будет, если они вместо бомбы свободно падающей решат сделать какой-то еще вариант доставки ядерного боезаряда, крылатую ракету, аэробаллистическую ракету. Вот это может быть любопытным сценарием развития событий. Опять же, мотивируя это тем, что вот так вот она точно долетит дальше, попадет точнее и все прочее, чем простая бомба. А если они еще это соберутся прикручивать к тактической авиации, тогда все вообще заиграет новыми красками, что называется.
0: Угу. Но, объявляя об этом, американцы тем самым приглашают остальных в ядерную гонку или нет? Или это в рамках существующих процессов?
1: Я думаю, что конкретно этот сюжет, он с приглашением гонки не связан, а вот то, что они, опять же, в рамках бюджета рассматриваются вопросы там расконсервации шахт на подводных лодках, ресертификации бомбардировщиков, выведенных из зачета под ядерные носители, вот это все может быть очень интересным. Странно, что пока они очень активно говорят про вариант разделяющейся головной части для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты, Сентинел, которая вроде бы прошла один из своих самых тяжелых кризисов, когда ее вообще чуть не закрыли за перерасход, а сейчас вроде бы программу переформатировали, продолжают ее разрабатывать. Вот как бы масса вариантов, при которых они могут к этой гонке пригласить всех причастных. Я думаю, это все-таки капля в море конкретно это было.
0: Развитие такого вида вооружений, как дроны, которые сейчас выходят вообще на первое место, каким-то образом можно увязывать, ну как бы может ли это быть вообще взаимосвязанные технологии БПЛА и плюс ядерные разработки?
1: Это, на самом деле, один из моих любимых сюжетов по целому ряду причин, начиная с того, что, в принципе, по большому счету, совершенно крылатая ракета, она не сильно отличается от БПЛА. Вот, можно вспомнить и то, что классический советский термин «самолет-снаряд», по большому счету, про то же самое. Вот. Ну и, собственно, изначальные крылатые ракеты, они, на самом деле, гораздо больше были похожи именно на самолеты-снаряды, то есть на беспилотные летательные аппараты, чем те крылатые ракеты, которые мы видим сегодня. Собственно, эта эволюция может пойти в обратную сторону. А то, что касается беспилотников, которые производятся массово из коммерчески доступных компонентов и так далее, то вот этот сюжет, мне кажется, непосредственно с ядерными разработками увязать сложно. По одной простой причине, как бы ядерный боезаряд довольно дорогая штука. И вешать ее на что-то, на дешевый носитель, ну, наверное, это не самая оптимальная возможность это использовать. Если мы, конечно, вернемся к ситуации 10-тысячных арсеналов, тогда можно и до такого дойдем, потому что, да, у нас есть опыт и артиллерийских снарядов ядерных, в Северной Корее есть тяжелые реактивные системы залпового огня, предположительно, с ядерными боеголовками. Вот, но пока на текущих размерах арсеналов это все-таки, мне кажется, нецелесообразно.
0: Я скорее еще говорю про то, что есть ядерное оружие, оно развивается, но по сути страны все-таки как это, страны достигают компромисса, что вот ядерное оружие — это гарантированное уничтожение, поэтому мы его не пользуем. Пытаемся уничтожить друг друга конвенциональным видом оружия. Примерно так. И с развитием технологии БПЛА многие стали говорить о том, что беспилотники развиваются, становятся мощнее, дальнобойнее. И возникает вопрос, а не опасны ли беспилотники с точки зрения досягаемости до объектов ядерной инфраструктуры в плане выведения из строя? Я скорее про это.
1: А, в этом смысле, конечно, связь очень прямая. Мы помним про удары по базам, с российскими тяжелыми бомбардировщиками. Вот, опять же, мы не так давно видели попытки ударов по американским базам с бомбардировщиками, и не только. Вот, опять же, с беспилотниками весьма успешными. Тут буквально сегодня был репортаж CNN, который утверждается, что едва ли не 70-80% военной инфраструктуры США в странах Персидского залива в той или иной степени было поражено в ходе конфликта. Вот, да, эта проблема есть. Другое дело, что, например, если посмотреть на практики подвижных группировок отечественных ракетных войск стратегического назначения, то, вообще говоря, эти огромные баллистические ракеты на мобильных комплексах, их от такого всю дорогу и готовились защищать. То есть постоянно отрабатывается сценарий воздушного нападения, борьба с диверсантами, там в караване огромное количество разных видов машин для этого предназначенных, постоянно идется взаимодействие с войсковой противовоздушной обороной соответствующего военного округа. Вот. Будет этого достаточно или нет в случае конфликта, проверять бы не хотелось, но гипотетически к такой угрозе там готовятся. Вот. Ну, а что касается подводных лодок в портах, то, что порты уязвимы, это, мне кажется, тоже ни для кого не секрет. Вот.
0: От бэка, со стороны бэков?
1: И бэков, и БПЛА, да, это все может быть проблема, их надо... Ну, опять же, это не настолько новая угроза, чтобы не надо было защищаться. То есть борьба с торпедами, борьба с минной опасностью, борьба с кораблями противника и самолетами противника, она и так надо было заниматься. Сейчас это все просто приходится на практике проверять, насколько к этому готовы, насколько готовы адаптироваться.
0: Но это же, знаете, мне напоминает историю с тем, что сейчас при наличии дронов как раз встает вопрос, как выстраивать антидроновую защиту, потому что тяжелые, большие комплексы ПВО, РЭБы, они оказываются, ну, как бы, они эффективны, да, и против дронов тоже, но дронов запускается гораздо больше, чем может запуститься в одночасье ракет. И получается, что маленькие дроны менее уязвимы для вот этих больших комплексов ПВО, нежели какие-то ракетные комплексы. И здесь вот это как будто бы новый переход на ступеньку борьбы щита и меча.
1: Да, совершенно верно. Это традиционная проблема, связанная с тем, что нападающим всегда легче. Вот. И отсюда обратная сторона этой медали, то, что мы в том числе наблюдали, возвращаясь к Ирану в Иране, то, что как теоретическая концепция уже довольно давно существует в западных построениях, это так называемый достартовый перехват. То есть перед тем, как ловить ракету, самолет, дрон, который к вам летит, его лучше прямо на взлетно-посадочной площадке, в шахте, на пусковой, там и перехватить, там и уничтожить. Это очень сложно, 100% эффективности все равно не будет. Вот, как бы, насколько бы не хвалились, насколько бы не хвалили американские и израильские удары по иранским ракетам и пусковым установкам, и дронам, и базам, все равно продолжало что-то лететь до последнего дня, все равно уже сейчас прямо говорят, что до половины осталось в целости и сохранности пусковых установок. Ну, в общем, это, мне кажется, ярчайшая иллюстрация того, что концепция, конечно, интересная, но 100% эффективности не будет. Если мы говорим, если мы переходим на ядерный уровень, то, опять же, будет достаточно того, что половина или даже треть, или даже четверть того, что есть, долетит до цели. Угу. Другая проблема с этим связана, это то, что в целом то, что как бы я называю таким сценарием пугалом, то, что если посмотреть на общий потенциал, условно говоря, США, американских союзников, ядерный, неядерный, стратегический, нестратегический, и к этому еще и постоянно развивающийся противоракетную оборону добавить, то может быть сценарий, при котором очень много целей накрывается неядерными средствами поражения, затем ядерных, которых осталось больше, ими накрываются оставшиеся цели, а то, что все-таки взлетело, то уже как-то зачищается противоракетной, противовоздушной обороной. Вот. Но, опять же, даже при сегодняшнем развитии систем боеуправления, разведки, угу, целеуказания, реализацию такого сценария без сучка и задоринки представить сложно. Ну, опять же, кейс Ирана показывает, что при подавляющем превосходстве во всех сферах все равно результат достигнут ограниченно.
0: Кейс Ирана вообще очень много всего показывает, да, особенно в, как это, в части нетипичных действий, которые, может быть, там какой-нибудь условный чат GPT американцам и разложил, но разложил, оказывается, не все, как это было потом заявлено. Европейцы, почему для нас, по ощущениям, по крайней мере, из того, что я читала, развитие ядерной программы и наращивание военной мощи Соединенных Штатов Америки как будто бы не выглядит настолько серьезной проблемой, как выглядит для нас заявление европейцев в честь того, что они хотят свой ядерный зонтик?
1: Я думаю, это связано с тем, что как бы вот да, привычная угроза, она привычная, а это ближе, все-таки что-то новое. Mm-hmm. Европейцев мы долго игнорировали, кто-то долго их считал вообще мирными, добрыми, запудренными американцами мозгами. По факту, естественно, все гораздо сложнее. Вот. То, что что-то надо делать с европейскими арсеналами, в первую очередь со французским, в том числе и с британским, про это и Советский Союз, а затем Российская Федерация говорили американцам неоднократно. Тем более, если мы говорим о продолжающих сокращениях ядерных арсеналов. То есть, когда мы вышли на вот те, условно говоря, 1500 стратегических условных боезарядов в 2010 году, уже тогда кто только прямо не заявлял, что следующий раунд, если он будет, он должен включать европейцев. Но уже тогда стало понятно, что, да, есть Китай, сложная проблема, но Франция, это может быть еще более сложная проблема, потому что у них как бы еще более какие-то специфические взгляды на свое ядерное оружие, это для них вот прям действительно предмет национальной гордости, самости, особости, вот. То, что они сейчас прямо говорят про свое передовое сдерживание, про то, что они готовы тем или иным способом обеспечивать ядерный зонтик союзникам, это новация. При этом, естественно, они говорили про европейское измерение своих жизненно важных интересов уже довольно долго. Они говорили про то, что контроль все равно остается исключительно за президентом республики. Не то, что они делиться этим ни с кем не собираются. Но все равно какая-то эволюция наблюдается. Но вот что здесь очень важно подчеркнуть, ни французы, ни тем более американцы не заявляют об этом как о чем-то отдельном от общенатовских форматов. То есть это воспринимается не как что-то, чем занимаются европейцы сами по себе, а это как что-то, чем европейцы занимаются, чтобы укрепить общенатовское сдерживание. Вот. И это поэтому, с точки зрения Москвы, это гораздо хуже. Потому что одно дело, когда у нас есть проблема одна и проблема вторая, другое дело, когда эти две проблемы, они рассматриваются в комплексе. И, соответственно, если у нас Франция становится все более активным игроком ядерного на континенте, при этом все так же отказывается от любых контактов в сфере контроля над вооружениями, это, в общем, не очень здорово, тем более, что особенно восточноевропейские члены НАТО и Евросоюза всячески хотят, чтобы у них этот ядерный зонтик был максимально более материальным.
0: Но то, что сейчас у европейцев, французов в частности, происходит, а сюда еще можно добавить какой-то реваншистские какие-то настроения в Германии, которые якобы стали проявляться, и милитаризация, это все проигрывание старой спирали в части военных кампаний по отношению к восточному соседу, или это укрепление какой-то своей политической субъектности, потому что жизнь под, как бы, жизнь, когда твоя безопасность была на аутсорсе у американцев, и был американский ядерный зонтик, но как это, она закончилась, и оказалось, что это не так комфортно, потому что мы были как бы вторыми, а мы хотим быть первыми, говорят они.
1: Мне кажется, это вот скорее второе.
0: Второе.
1: Да, именно это вот попытка привлечь большую субъектность, потому что говорится же не только про ядерный зонтик, говорится и про собственный потенциал высокоточного оружия большой дальности, ракет средней дальности, наземного базирования, систем предупреждения ракетном нападении, противовоздушной, противоракетной обороне. То есть им стало понятно, что американцы, во-первых, не очень хотят их защищать, и справедливо вполне считают, что Европа достаточно богата и достаточно технически развита, чтобы заниматься этим собственными силами. А во-вторых, что американцы, даже если хотят, у них может банально не хватить для этого сил и средств.
0: А защищать от кого?
1: Ну, естественно, они считают, что главная угроза Европе – это Россия. Вот. Собственно говоря, так же, как и то, с чего мы начали, что в России очень многие считают, что для нас главная угроза – это Европа. И здесь мы, конечно, вступаем на очень скользкую и опасную дорожку самосбывающихся пророчеств.
0: Провоцируем, каждая сторона провоцирует.
1: То есть каждый считает, что он делает исключительно задачи для укрепления своей безопасности, а другая сторона это воспринимает как угрозу безопасности своей. Это называется дилемма безопасности, это вполне классическая концепция. Как из нее выходить, тоже всем понятно, через прямые контакты, через ограничения, через прозрачность, через диалог по линии военных, но пока, в общем, к этому никто почему-то совершенно не готов.
0: А мне кажется, что, может быть, мы еще не достигли какой-то точки экстремума, то есть как могут развиваться конфликты любые? Сначала поступательно-поступательно, потом какая-то точка экстремума, и здесь либо один точно совершенно проигравший, один точно совершенно победитель, или же, условно, коллективный испуг возникает и говорит, все, вот до этой точки мы дошли, дальше не идем, потому что будет как в фильме «На последнем берегу».
1: Да, это вполне реальный сценарий, тем более, что пока не просматриваются сюжеты, при котором в наших отношениях с коллективным Западом вообще и с Европой в частности, возможен такая вот, опять же, стопроцентная однозначная победа одной из сторон. Вот. Но есть ощущение, что опасения последствий вооруженного конфликта, они притупились, причем, опять же, и с той стороны, а где-то и с этой. Вот.
0: Укладывается ли в желание европейцев наращивать свою оружейную мощь в как бы, какой-то идеологический конструкт? Потому что, по сути, это выглядит немножечко пушки вместо масла.
1: Идея, насколько я могу судить, у них, что пушки не вместо масла, а пушки позволят, в общем, это масло сохранить. То есть это даже иногда в шутку называют новой-новой зеленой сделкой. Что вот сейчас, так как есть проблемы там, есть проблемы здесь, но сейчас разгонится европейский оборонно-промышленный комплекс, и вот тогда-то заживем. Тогда вот будут заказы, будет много денег, ВВП начнет расти, и все будет замечательно. Но все это упирается в проблему того, что в Европе-то беда не в том, что денег мало, беда в том, что в целом огромный уровень социальных расходов, все производство крайне дорогое. И опять же, как это выглядит извне, ну и отчасти изнутри. Сейчас европейцы деньги нашли на милитаризацию, а вот кому эти деньги отдать, вот за счет этого у них идет очень жесткая рубка.
0: Ну как, в смысле, кому отдать на развитие производства?
1: Да. Естественно, французы, в том числе и по ядерным причинам, и по многим другим, считают, что это, как минимум, большая часть этого пирога должна достаться им. И считают во многом справедливо, у них действительно едва ли не самый развитый военно-промышленный комплекс
0: на континенте. А еще считают поляки, а еще считают немцы, а еще считают британцы.
1: Естественно, они тоже все имеют свои виды на этот кусок пирога. А еще есть внешние игроки, Израиль, та же Турция, Южная Корея, которая активно с теми же поляками взаимодействует, которые, в общем, тоже считают, что, ну, наверное, раз вот есть такой бюджет, а мы можем поставить что-то уже прямо сейчас, а не ждать, пока разгонится производство во Франции. Может быть, вот вы и нам чего-нибудь дадите. Вот. И, естественно, американцы на это все тоже смотрят, как бы понимая, что какие-то очень классные штуки дорогие они себе сначала оставят. Вот, ну, из последних новостей, что вроде бы тифоны в Германию продавать не хотят. Не то, что ставить свои, но даже и продавать не хотят. А на что-то, на какие-то часть контрактов они тоже претендуют.
0: Вспоминаем слова Дональда Трампа, который говорит, что мы-то в войнах не участвуем, мы просто продаем свое оружие, а уж как его будут использовать, это дело покупателя. А для американцев, насколько я понимаю, схема оптимальная, что их оружие продается в Европу, они на этом зарабатывают и все. Но европейцы настаивают на собственном производстве. Могут ли американцы теоретически для сдерживания Европы предложить, например, какую-то сделку по покупке американских технологий, в том числе в ядерной сфере, или же точно совершенно этого не будет, или европейцы на это не пойдут?
1: Я думаю, про ядерную сферу здесь вряд ли о чем-то можно судить, хотя, опять же, американцы продолжают сотрудничество с британцами в ядерной сфере, ну, собственно, у них одна и та же ракета и почти одна и та же боеголовка. Вот, с французом они когда-то помогали. Но что касается каких-то других технологий, да, это вполне возможно. Вот, но, опять же, Дональд Трамп и в этом вопросе немного лукавит, либо не в курсе. Одна из причин, почему европейцы очень хотят развивать свой собственный оборонно-промышленный комплекс, потому что американцы могут запрещать поставки тех или иных вооружений третьим странам, если в них есть какое-то количество американских компонентов. Угу. Вот классический пример, прекрасный шведский истребитель «Грипен», но с американскими двигателями. И, соответственно, куда бы шведы не хотели его поставить, они должны сначала получить добро из Вашингтона. Ну, это как бы самый такой большой пример. Ну, в общем, что это касается электронных компонентов, оптико-электронных станций, еще чего-то.
0: Ну да, у китайцев же у кого они еще будут покупать. Ну, или а сам школа своя, собственно.
1: Своя школа у них, безусловно, есть, но, как и со многими европейскими проектами, это все дорого и долго. И не в очень большом количестве. Они способны, я в этом абсолютно уверен, они способны перейти этот водораздел. Но пока, в общем, да, как я уже сказал, они делят пирог.
0: Интересное заявление сделал сегодня посол России в Берлине Сергей Нечаев. Говорит, планы по укреплению ядерного зонтика Европы несут прямую стратегическую угрозу России. Можно это заявление рассматривать с позиции волки-волки. И, соответственно, вот торговля, как бы нагромождение страхов. А с другой стороны, правда, несоизмеримый потенциал, количественный даже. Но сам факт задумки о формировании своего ядерного зонтика – это объективно для нас проблема?
1: Это проблема с точки зрения того, что это усложняет картину угроз на западном направлении. Это значит, что надо закладываться, условно говоря, не только на американское оружие передового базирования и абсолютно автономный французский потенциал, который непонятно, чем будет заниматься, а вот смотреть уже на более широкую картину, и, вероятно, и количественные показатели также будут меняться в сторону наращивания. То, что касается ядерных арсеналов непосредственно на континенте.
0: Но обычно же, насколько я понимаю, мало создать какую-то технологию там, или даже какой-то ядерный заряд. Вопрос всегда упирается в средства доставки. Даже те же самые французы, насколько я понимаю, у них есть диада ядерная, она несоизмерима, конечно, меньше, чем наличие там, у России своих носителей ядерных зарядов. Но по факту, как быстро и до какого уровня они могут это все-таки нарастить, чтобы действительно вот все поняли, что они стали субъектны в этом вопросе?
1: Мне кажется, что как раз потому, что они сами не знают, как быстро и до какого уровня французы смогут нарастить, в первую очередь. Я не говорю про то, что какие-то новые ядерные программы в Польше и в Швеции, пока это все-таки и полуфантастические сценарии. Вот. Так вот, французы сами не знают, поэтому они прямо сказали, что они не будут озвучивать размер своего ядерного арсенала. Пускай все закладывают на худший возможный сценарий. В принципе, у них есть работающий комплекс ядерных оружий, у них есть понятные самолеты, которые можно сертифицировать, можно восстановить производство ракет, можно даже придумать ядерное оснащение для крылатых ракет, которые сейчас исключительно не ядерные. У них вот те же самые скальпы и МДЦН, и перспективные крылатые ракеты наземного базирования. То есть варианты у них есть, ядерный оружейный комплекс у них есть. Я думаю, раза в полтора нарастить арсенал, это им вполне по силам там, на горизонте 3-5 лет. Но вряд ли сильно больше.
0: Почему не встречается, ну, если это вот вопрос по вашему профилю, почему не встречается ярого сопротивления внутри Европы и вот этой ядерной фобии, которой все было пропитано в середине 20 века, что, в общем, и укрепляло по, как бы, позиции того, что ядерного оружия в Европе должно быть, не должно быть вообще. А сейчас каких-то выступлений даже не видно, не слышно.
1: Это поразительный момент, потому что буквально несколько лет назад европейцы, и в частности особенно скандинавы, были главными застрельщиками всего антиядерного движения. Вот. А сейчас все радикально поменялось, и это вполне может быть эпохальным сдвигом.
0: Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений ИРАН. Дмитрий, спасибо, ждем снова.
1: Спасибо, обязательно приду.
0: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра я с вами в отбой, поэтому в 6 часов встретимся.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, количество уничтоженных дронов за сутки на подлете к столице выросло до 9. Один человек погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области. Пострадали семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан». Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Шебекинском округе в поселке Батратская дача в результате атаки беспилотника мужчина получил тяжелое ранение. За его жизнь боролись врачи больницы номер 2, но не смогли его спасти. Уточняется, что под ударом оказался Грайворонский округ, город Шебекино и поселок Красная Яруга. Армения и Великобритания заключили стратегическое партнерство. Декларацию в Ереване подписали премьеры Никол Пашинян и Кир Стармер. Об этом в телеграм-канале написал армянский политик. Сегодня, как сообщает пресс-служба правительства республики, Пашинян также провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы сотрудничества Армении с альянсом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья». Это кадровый проект для участников СВО, созданный по аналогии с федеральным

0: тысячи человек. В регионе действует 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки, а с 1 сентября запущена цифровая услуга «Защитники Отечества», позволяющая получить 17 мер поддержки дистанционно через портал госуслуги или по номеру 122. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 26. Атмосферное давление при этом будет чуть ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 мая, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, а можете писать через Телеграм «Говорит МСК-бот», можете писать через Макс «Говорит МСК-бот», можете дозваниваться в прямой эфир. Номер телефона 7373948, код 495.
1: В движении.
8: Смотрим, что на московских дорогах. Традиционно по понедельникам спокойно, а между праздниками особенно спокойно. В городе сейчас пробки всего в 2 балла. 2 балла нам обещают в 5 вечера. Как максимум 3-бальные пробки, возможны в 6 и в 7 вечера. При этом есть фрагменты московских дорог, на которых заметные затруднения. Их, наверное, есть смысл привести в полном списке. В районе Министерства иностранных дел от Киевского вокзала в сторону Садового кольца движение очень медленное. На Садовом кольце в районе пересечения с улицей Покровкой очень медленное движение. С проспекта Мира съезд на Садовое кольцо очень медленный. Ну и на Московской кольцевой автомобильной дороге есть сложности в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Больше проблем на внутреннем кольце. 2 балла прямо.

0: Сейчас как максимум трехбальные пробки, на мой взгляд, обещают к 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Антон Силуанов дал положительный прогноз о будущем экономики России. По его словам, Минфин ожидает возобновления роста. В интервью министр сказал, что бюджет страны только из-за подорожания нефти получит примерно 200 миллиардов рублей. На чем основаны предположения о росте экономики? Насколько подорожание нефти этому поможет? Первая тема. Вторая. В России резко расширили перечень профессий для альтернативной службы. Было 271 одна профессия, теперь уже 363. Чем объяснить столь серьезное расширение списка? И что это значит? Теперь можно будет пойти в армию и год служить токарем? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, жители Дубая получили оповещение о потенциальной ракетной угрозе. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Росавиация сообщает, что временные ограничения введены в аэропорту Волгограда. Тоже с ленты агентства РИА Новости. Вот срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Предмет взорвался в руках ребенка в Крыму. Мальчик ранен. Возбуждено уголовное дело.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Андрей 766 заметил, что я вернулся из отпуска. Правильно ли, говорит, я понимаю? Видимо, правильно. А потом еще Андрей написал, что кто-то должен сначала вернуть России 300 миллиардов. Даже не написал чего. Выпишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через мессенджеры. Если не писали через Макс, то не забывайте, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там есть соответствующая ссылка. Для того, чтобы впервые это сделать, дальше уже будет проще. Еще не забываем, когда пишете сообщение, то, соответственно, всех участников прямой трансляции и в сообщениях. И когда вы по телефону дозваниваетесь, мы просим не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или даже похожую на бранную лексику. Первая тема. Антон Силуанов дал положительный прогноз о будущем экономики России. Минфин, говорит, ожидает возобновления роста. В интервью, соответственно, журналисту Павлу Зарубину министр рассказал, что бюджет страны дополнительно только подорожание нефти получит 200 миллиардов рублей. Хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. И это 200 миллиардов рублей. Итак, дополнительно получаем 200 миллиардов, но чего-то на такую же сумму недополучаем. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Государственном университете управления. Он с нами на прямой связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, с вашей точки зрения, на чем могут быть основаны предположения о возможном росте экономики уже в ближайшее время в России?
2: Ну, я бы сказал, что вот эти вот дополнительные доходы, они как бы просто говорят о том, что вот ситуация с пополнением бюджета, она будет нормализовываться, поскольку вот эти дополнительные доходы, естественно, будут попадать в бюджет. И с другой стороны, да, вот тот экономический рост, о котором говорится, это, в общем, скорее будет следствием фундаментальных факторов, да, которые есть в российской экономике, которые несколько сдерживаются вот последние там, полтора года, наверное, ну, плюс-минус, высокой ставкой, высокой ключевой ставкой. То есть у нас в российской экономике относительно наших конкурентов становится дешевле все, да, это и топливо, и энергия, и многие виды сырья. Вот за счет этого, конечно, экономический рост, он будет, с моей точки зрения, в этом нет никаких сомнений.
0: С другой стороны, он говорит о том, что есть уровень поступления и недопоступления доходов. Вот если мы говорим о недопоступлении доходов, причем, как я понимаю, это похожая сумма, похожая на те же сотни миллиардов рублей, что это может быть?
2: Ну, имеется в виду несколько выросшие вот с начала 2026 года дефицит бюджета, то есть имеется в виду вот по факту его исполнения, по факту его реализации. Но это все, с моей точки зрения, имеет все шансы быть компенсированным вот этими вот дополнительными доходами. То есть, и опять же, вот тот самый дефицит бюджета, который мы привыкли обсуждать последние 2-3 месяца, он на самом деле по мировым меркам, он низкий. Ну, можно назвать его даже очень низким, да, потому что в тех же самых так называемых развитых странах дефициты бюджета в разы выше, в большинстве из них, да, есть такой показатель, вот дефицит бюджета к ВВП. И этом смысле, как мне кажется, да, ситуация в российской экономике, она абсолютно нормальная. Я бы ее характеризовал как то, что вот российская экономика готова к росту по мере уже начавшегося ослабления вот такой жесткой кредитно-денежной политики.
0: А как-то связаны рост экономики гипотетический и размер величины дефицита бюджета? Ну вот, например, слушатель 724, а разве эта сумма в 200 миллиардов может убрать дефицит бюджета в 6 триллионов? Мол, если такой бюджет, такой дефицит бюджета, и рост невозможен или возможен?
2: Ну, на самом деле, дефицит бюджета говорит о том, что долго продолжающийся, да, в течение года или, может быть, больше, говорит о том, что как раз у экономики есть возможность наращивать темпы роста за счет как раз дефицита бюджета. Этот инструмент использовали развитые страны, ну, западные страны в частности, много десятилетий, да, и в этом смысле ничего такого критичного в дефиците бюджета нет. Это абсолютно как бы такой непреложный факт, особенно учитывая, что из ведущих экономик мира в России, наверное, он самый низкий. То есть у нас, наоборот, эти резервы, они еще не использованы. И, в принципе, дефицит бюджета и дополнительные заимствования, их можно как бы использовать еще много лет, а может быть и десятилетия в российской экономике.
0: А насколько подорожание нефти этому может помочь? Ну вот сейчас говорят про 200 миллиардов доходов в бюджет дополнительных. А как это долго может продлиться? Ведь эти сотни миллиардов не будут дополнительно бесконечно поступать.
2: Ну, я думаю, что, конечно, сейчас никто не скажет, сколько это продлится. Кстати говоря, эти суммы могут и увеличиться, потому что кризис вот на Ближнем Востоке, по крайней мере, вот экономическая его часть, она не имеет тенденции к снижению, да, она скорее имеет тенденцию к расширению. То есть вот Ормузский пролив блокируется и на сегодняшний день, и ситуация там становится как бы все более и более жесткая. То есть я думаю, что в принципе здесь могут быть доходы гораздо более высокого уровня, нежели те, о чем сейчас говорит господин Силуанов, ну и на самом деле другие эксперты.
0: А вот эти разговоры, Виталий, 618, напоминает, что последнее время заговорили о том, что единственный способ инвестиций, читай, дальнейшего развития экономики, в том числе, это депозиты населения. Вот когда говорят о положительных прогнозах в будущем для экономики России, вот эти деньги населения как-то считают?
2: Ну, я думаю, что, конечно, учитывается. И, кстати говоря, вот на сегодняшний день явно видно, что приток вкладов, это прям вот статистика последних недель, он фактически остановился. То есть и граждане, и бизнес, в общем, начинают некий такой, ну, большую такую инвестиционную активность. И за счет этого, конечно, экономика будет расти, потому что вот тот рост, кстати говоря, рекордный, который был в 2024 году, он в основном был, это видно по статистике, за счет внутреннего спроса, который предъявляли, так сказать, и граждане, у них росли доходы очень серьезными темпами, и бизнес, ну и, безусловно, государство.
0: И сейчас граждане, бизнес, государство, они готовы инвестировать для дальнейшего роста экономики?
2: Ну, я думаю, да, то есть объем сбережений граждан и многие показатели российского бизнеса, они, в общем, говорят о том, что инвестиции, они вполне возможны, и это как бы потенциально инвестиции очень большого объема. Ну, опять же, это становится все более и более реальным в связи с снижением ставок в экономике, в связи с потенциальным снижением ключевой ставки, хотя, опять же, мы не знаем, как это будет развиваться, но даже в официальных как бы, вот прогнозах Центрального банка, они прогнозируют среднюю ключевую ставку по 2026 году, ну, как вот я понимаю, заложено, так сказать, некоторое снижение, мы так аккуратно скажем, ближе к концу 2026 года это открывает, безусловно, новые возможности.
0: А вот еще, смотрите, Силуанов раньше говорил о том, что бюджет страны должен иметь запас прочности минимум на 3 года на случай падения цен на ресурсы. Вот этот запас прочности сейчас есть?
2: Ну, во-первых, все-таки, да, бюджет, он планируется, даже его утверждают на 3 года. И это, кстати, бюджеты всех уровней, не только федеральные, но и субъекты федерации муниципальные. То есть такое планирование, оно, безусловно, присутствует. И, в общем, мне кажется, что, опять же, резервы есть, учитывая, что вот за последние 2 месяца, как мы видим, произошел, ну, просто резкий рост цен, не только, кстати, на нефть и на газ, да, на многие товары традиционного российского экспорта, это, допустим, и металлы, ну, в первую очередь, цветные металлы, это удобрения, и химическая промышленность, все, на что, так сказать, требуются ресурсы и энергии. В этом смысле, вот здесь резерв для развития российской экономики, он, я боюсь, гораздо больше, чем многие себе представляют.
0: Ну и еще Эдуард 952, он прям про 200 миллиардов доходов в бюджет дополнительных спрашивает. А я бы все-таки более общий вопрос сформулировал. Вот этот положительный прогноз о будущем экономики России, то есть рост экономики России, как отразятся на кошельке конкретного Эдуарда?
2: Ну, в целом, да, рост экономики, он будет способствовать, безусловно, ведь он же происходит за счет увеличения конкурентоспособности и многих других факторов, соответственно, это будет рост и доходов населения, реальных располагаемых доходов населения, рост заработных плат, ну, вот, допустим, в 2024 году, когда вот за последние годы у нас был рекордный рост, там и заработные платы, там и 19 с чем-то почти на 20% выросли. И реальные заработные платы, то есть очищенные от инфляции, выросли тоже на 9 с чем-то процентов, почти на 10. То есть это все вещи взаимосвязанные, поэтому если экономика становится все более и более конкурентоспособной относительно наших конкурентов, которые теряют эту конкурентоспособность, соответственно, растет выпуск, растет экспорт, это видно по статистике. Ну и, соответственно, растут заработные платы, потому что спрос на рабочую силу высокий.
0: Спасибо. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Государственном университете управления, был с нами на прямой связи. Много сообщений от наших слушателей. 892-й послушал и сделал вывод из услышанного. У нас все хорошо, и все остальные страны нам завидуют. Восклицательный знак. А Григорий 859-й вспоминает, как президент перед пандемией говорил, что резервов у нас столько, что страна может 2 года отдыхать и ничего не делать, и денег хватит. А ответственность за точную цитату, конечно, на Григории в данном случае. Виталий 618 пишет, что у нас много вещей дорожают. Электричество, коммуналка, топливо день ото дня по чуть-чуть, но малый бизнес еще на налоги жалуется. Непонятно, за счет чего вот этот положительный прогноз в будущем экономики России. Но рост будет твердо и четко. Виталий это тоже услышал из нашего нынешнего разговора. Григорий продолжает. В богатые времена стране некуда было деньги девать. Их отправляли за границу, чтобы проценты капали. Теперь сверхприбыли нет. Деньги за границу отправлять опасно, так что внутренних инвестиций должно хватить. Ну, в том смысле, что если деньги не идут за границу, значит, они пойдут в экономику внутри страны. 724 тоже кажется, что весь этот разговор из серии «Все хорошо, прекрасная маркиза».
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: 534 пишет, это надо налоги на вклады повышать, снижать процент по вкладам, чтобы заставить людей нести бизнес, деньги в бизнес или стройку. Ну, в том смысле, что пока выгоднее просто отдать деньги в банк, инвестирования не будет. Но, может быть, что-то меняется, теперь ведь банковские ставки становятся все ниже, еще малый бизнес переходит на наличные, утверждает Виталий, был в Ярославле и часто просили платить наличными. Ну, а Григорий отвечает на вопрос, как это отразится на кошельке конкретного Эдуарда. Налоги не надо будет поднимать, вот так это отразится на кошельке. Так полагает Григорий. На самом деле был еще вариант. Катя 73 пишет, дизель в Крылатском подешевел на 5 копеек за 3 дня, а теперь на 25 копеек подорожал. 838-му кажется, что мы любим сказки. Но сказки — это другая тема. Мы сейчас о реальности говорим. В России следующая тема для обсуждения. Расширили перечень профессий для альтернативной службы. В приказе Минтруда указано в списке 363 позиции, и этот приказ уже действует. Ранее в реестре находились 271 профессия. Новые – это, к примеру, невролог, офтальмолог, травматолог, ортопед, водолаз, газосварщик, костюмер, настройщик пианино и роялей, токарь, электрик, зоолог, синоптик и другие. Было 270, стало сразу 363. Говорят, это техническая история. Это связано с тем, что актуализировали список в связи со вступлением обновленного общероссийского классификатора рабочих профессий, должностей служащих и тарифных разрядов. Военный эксперт Юрий Кнутов к нам присоединяется. Юрий Альбертович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как вы объясняете столь серьезное расширение списка? Ну, не просто же актуализация.
4: Ну, вообще, ведь не так давно руководство нашей страны и вице-премьеры, в частности Голикова, заявляли о том, что есть проблемы с нехваткой рабочих рук. Причем разных специальностей, как рабочих, так и в сфере услуг, и в медицине, во многих-многих направлениях. Но связано это, естественно, с демографическими проблемами, которые у нас уже достаточно давно проявляют себя, начиная с Великой Отечественной войны в той или иной форме. Особенно, когда это выпадает на определенные периоды, связанные как раз с нижним пиком рождаемости. И, естественно, как-то нужно закрывать эти проблемы. Закрыть можно одна из форм – это альтернативная гражданская служба, когда молодой человек вместо того, чтобы служить 1 год 12 месяцев в качестве военнослужащего, выполняет гражданские специальности, но срок будет уже 21 месяц.
0: Вот тут как раз отдельный вопрос был, потому что я заговорил, это правда, что ли, получается, что можно будет пойти служить токарем на 12 месяцев. Меня тут же поправили слушатели, написали, что 21 месяц, это совершенно справедливо. Вопрос-то был, насколько альтернативна нынче гражданская служба, то есть вот человек, который пойдет альтернативно служить не вооруженные силы, а, к примеру, настройщиком пианино и роялей, он весь 21 месяц проведет как настройщик или какую-то часть он все-таки проведет в другом качестве?
4: Нет, 21 месяц он будет работать как раз по той специальности, на которую, собственно говоря, его, будем считать, что призвали. И если он, соответственно, подписал соответствующие документы, то данный 21 месяц он обязан отработать по данной квалификации и переходить на какую-то другую специальность он не может. Но раньше вообще-то упор делался на медицинских работников, санитаров и еще целый ряд социальных работников. Сейчас перечень расширен в связи с тем, что, как я уже сказал, есть определенные проблемы, есть трудности, но в то же время включены специальности, например, там даже и программисты есть, и инженеры, и может быть, даже настройщики каких-то аппаратуры, связанные с программным управлением. Для чего это еще делается? Молодой человек, поработав на этой специальности, освоив ее за 21 месяц, считаю, что за полтора года, даже больше тут получается, почти 2 года, он может быть заинтересован в том, чтобы продолжить и дальше работать по дальней специальности и после окончания альтернативной службы. Это один момент. А второй момент, он может заинтересоваться, пойти в высшее учебное заведение, получить соответствующий диплом и дальше двигаться в этом направлении. Поэтому здесь и профориентация, с одной стороны, и с другой стороны, решение проблемы, я бы прямо даже сказал, кадрового голода.
0: Но вот смотрите, пока вы говорили, наши слушатели несколько корректируют картину вами написанную. И в этом смысле важен вопрос, а насколько легко попасть на альтернативную службу? Тот же Григорий пишет, ведь не по желанию туда берут, там, к примеру, как он пишет, по-моему, нужно пацифистом быть. Или Сергей 679 пишет, военкоматы не дают альтернативную службу, забирают на срочную. Сам говорит, знаю.
4: Это с точки зрения военкомов, потому что у военкомов есть определенные разнарядки, они их должны выполнять, и, естественно, они стараются в основном брать на срочную службу. Но с точки зрения самого призывника, призывник имеет возможность все-таки выбора. Но выбор этот, как правило, должен быть действительно чем-то мотивирован. Как правило, это может быть состояние здоровья, действительно религиозные взгляды, еще целый ряд моментов, семейное положение. То есть есть целый ряд факторов, которые комиссия при военкомате должна учитывать. Мы понимаем прекрасно, что призывает не столько военком, сколько сама комиссия, которая создается при военкомате, она определяет дальнейшую судьбу молодого человека, пойдет даже в какой он род войск пойдет, и, соответственно, будет у него альтернативная служба, если он об этом ходатайствует, либо срочная служба. Так что тут очень важна еще мотивация и важны еще очень, очень важны причины, которые приводятся молодым человеком, призванным в военкомат. Но я полагаю, что при при наличии серьезных обоснований, серьезных документов, подтверждающих эти обоснования, призывная комиссия пойдет навстречу.
0: Что вы думаете о тех, кто, вот, например, 838 пишет, а кто же тогда будет родину защищать, какой может быть альтернативная служба? На его взгляд, это трусость.
4: Вы знаете, есть разные люди, я бы не стал бы так категорично подходить, еще раз хочу сказать, есть люди, которые по состоянию здоровья не подходят для службы срочной, но при этом они, в общем-то, хотели бы все равно пройти службу воинскую и идут на альтернативную. А если, наоборот, по здоровью его не пропускают, ему предлагают вариант альтернативной службы. Он хотел бы, например, быть десантником. Либо там, соответственно, может быть, какие-то другие специальности уже воинские. Поэтому тут трусостью я бы это не стал называть, тем более, что большинство все-таки молодых людей, мне приходится с ними общаться почти постоянно. Я могу сказать, что вот именно с молодыми военнослужащими, срочниками, как их еще называют, вот, общаясь со срочниками, я могу сказать, что все пошли осознанно, все прекрасно понимают, что Родину надо защищать, ну и часть из них подписывает контракт по окончанию срочной службы и проходит подготовку уже с воинской специальностью, выполняет боевые задачи, я не говорю передовая, я не говорю, что это сразу же СВО, это могут быть какие-то районы приграничные на территории Российской Федерации, старых границах. Но, во всяком случае, те ребята, которые чувствуют свою ответственность действительно за судьбу Родины, за судьбу своих родителей, а родители, потому что это тоже народ, наш народ российский. Поэтому, в общем, многие из них остаются и продолжают служить.
0: Если коротко, что скажете 724-му, который пишет, что это укрепление ворот для коррупции? Ну, чем шире список, мол, тем шире возможности.
4: Что касается коррупции, к сожалению, от коррупции никто не застрахован. Но для этого есть определенные службы и структуры, которые должны за этим следить. Именно поэтому, я еще раз хочу сказать, призывает не военком, а комиссия. То есть это энное количество человек, которые в этой комиссии присутствуют. И со всеми ними не договоришься. Либо надо уж слишком большой, не просто чемодан, а может даже несколько чемоданов денег иметь для того, чтобы решить этот вопрос. Ну,
0: а несколько чемоданов — это более заметная история. Понял. Да. Спасибо. Военный эксперт Юрий Кнутов был с нами на прямой связи. Значит, Макарт 768 рассказывает, что среди новых альтернативных профессий выбрал бы профессию лифтера. На курсах, которые закончил, преподаватель сообщила, что блок с кнопками в лифте называется, как в армии, панель кнопок приказов управления лифтом. Григорий пишет, что по состоянию здоровья вообще никуда не надо идти служить, потому что можно служить токарем и сварщиком, но ровно об этом и речь идет, то войска человек не может по здоровью. Ну, то есть тогда это и называется альтернативная гражданская служба. Ну, и сразу несколько человек пишут буквально об одном и том же, то, что в этом списке, если и надо его расширять, с их точки зрения должны появиться должности дворников или строителей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Волгограда приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Роберт Фицо не увидел причин для аварийных поставок электроэнергии на Украину. Такое заявление премьер Словакии сделал журналистам в рамках встречи Европейского политического сообщества. Братислава в феврале прекратила помощь Киеву, так как он не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по трубопроводу «Дружба». Фицо подчеркнул, что Словакия лишилась заработка на переправке газа дальше на запад из-за действий Украины. Премьер уточнил, что на этом страна зарабатывала по 500 миллионов евро в год. Одновременно с этим в телеграм-канале Владимир Зеленский написал, что встретился в Ереване с Робертом Фицо. По его словам, обсуждался обмен визитами в Киев и Братиславу. СМИ узнали о планах запретить советскую и российскую символику 8 и 9 мая в Берлине. Немецкая полиция собирается ввести меры на военных мемориалах. Как сообщает газета «Берлинер Моргенпост», под ограничение попадут флаги и знамена СССР, Чечни и Белоруссии, военная форма, знаки отличия, символы «В» и «З», а также георгиевские ленточки. Отмечается, что запрет не коснется демонстрации украинских флагов. В материале говорится, что посетителям мемориалов запретят исполнять российские марши и песни военных лет. Синоптики предупредили о резком похолодании в московском регионе. Оно ожидается 8 мая, когда над Москвой и областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет от плюс 7 до плюс 12, днем в городе не выше плюс 15, по области до плюс 17. Об этом Интерфаксу сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве и Подмосковье будет облачно, местами дождь, температура воздуха составит около плюс 15. Синоптик добавил, что 5, 6 и 7 мая над московским регионом и практически над всем центральным федеральным округом будет находиться очень теплая воздушная масса. Завтра и в среду в столице днем воздух может прогреться до 27 градусов, это выше нормы примерно на 6-7 единиц. В четверг погода будет определять приближение холодного атмосферного фронта. Голубев уточнил, что в этот день на севере области столбики термометров покажут около плюс 20, а на юго-востоке, юге региона, а также в Москве до плюс 26. Далее о валюте и фактической погоде. В мегаполисе курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
5: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, хотя их практически нет. Но мы все-таки смотрим за тем, что происходит на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите нам через мессенджеры, вы пишите нам через СМС-сообщение, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
1: В движении.
0: В Москве действительно сегодня очень спокойное движение. Пробок практически нет. Оценивается ситуация на дорогах в 2 балла. как максимум трехбальные пробки. Нам уже обещают к 6 или к 7 вечера. Но при этом полчаса назад вот еще не было этой проблемы на третьем транспортном кольце, на Лужнецкой эстакаде, при движении, соответственно, с юга в сторону севера по внутреннему кольцу. Люди, которые едут в сторону Сити, сильно замедляются от метро «Спортивная». Навстречу им тоже довольно медленно едут от метро «Кутузовская», от МЦК «Кутузовская», как вы понимаете, до станции МЦК «Лужники». А в целом, еще раз напомню, город едет довольно спокойно. Ситуация 2 балла, так оценивается прямо сейчас. И как максимум нам обещают трехбальные пробки к 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп похвастался прохождением когнитивного теста про льва и медведя. Он рассказал во время выступлений в пенсионном сообществе. Первый вопрос, говорит, был очень легкий. Там лев, жираф, медведь и акула. И спрашивают, на какой картинке медведь. Трамп угадал. Он говорит, дальше были более сложные вопросы. А что такое вообще когнитивные тесты? Что они могут показать? Что за набор из 30 вопросов с медведем и числом 99, о котором рассказывал Трамп. Это какая-то история, которую можно пройти, к примеру, и нам сегодня с вами. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это разъяснение пресс-службы МЧС Российской Федерации, согласно которому региональные и местные власти могут временно запрещать разведение открытого огня, включая, внимание, приготовление шашлыков. Так можно или нет жарить шашлыки, к примеру, в Подмосковье в мае 2026 года? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. «Газпром» в апреле поставил российским потребителям рекордные объемы газа. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на заявление холдинга. Угроза опасности ракетного удара в Объединенных Арабских Эмиратах миновала. Об этом говорится в оповещении МВД, которое направлено местным жителям. ТАСС из Туниса об этом сообщает. Теперь лента агентства РИА Новости со ссылкой на Кремль. Здесь пишут, что Путин поручил правительству Российской Федерации сформировать программы популяризации биотехнологий, биоэкономики и обеспечить их реализацию.
5: Поток. Успеем сказать главное.
0: Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Можете через Макс писать, пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373-94-8. Прежде чем мы начнем говорить о когнитивных тестах, все-таки вернемся к перечню профессий для альтернативной службы. И вот почему. Один из вас, Михаил 396, написал, вот про дворника кто-то, мол, упоминал. Он, кстати, в списке для альтернативной службы-то есть. Я посмотрел. Вот сообщение от 2021 года. В Министерстве труда и социальной защиты расширили список профессий для прохождения альтернативной службы. И вот в 2021 году писали о том, что теперь таких профессий 125. Напомню, в 26-м уже 300, более 350 профессий. Так вот, уже в 21-м говорили, что работать можно трактористом, дворником, гардеробщиком, животноводом, грузчиком, поваром, врачом и санитаром. Ну и еще важно. Важная деталь. Альтернативную службу в армии выбирать могут те, кому противоречит по убеждениям или по вероисповеданию традиционная служба, либо призывник относится к коренному малочисленному народу и занимается традиционным для него хозяйством и промыслом. Следующая тема. Когнитивные тесты. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, похвастался тем, что он успешно прошел когнитивный тест про льва и медведя. Он встречался с пенсионным сообществом во Флориде и говорит, первый вопрос очень легкий. Там лев, жираф, медведь и акула. Они спрашивают, на какой картинке медведь. Потом 30 вопросов, говорит. Такой стандартный тест, но сложный в последних 10 формулировках. То есть последние 10 вопросов сложнее, чем первые 10. И вот дальше он рассказывал про число 99, которое надо было умножить на 9, потом разделить на 3, потом прибавить 4293, затем разделить на 2, вычесть 93 и снова разделить на 9. И не так много людей получают правильный ответ. Я, говорит, не думаю, чтобы Обама смог бы сдать этот тест. Байден, да бросьте, сказал Трамп. Но мы сейчас не про Байдена, не про Обаму и даже не про Трампа. Алексей Каратам, клинический врач-психиатр, к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: А что такое когнитивные тесты и зачем их проходить?
7: Ну, что из себя представляет этот тест, понять сложно. Потому что на Западе все очень лихо психологизируют. А если говорить про уровень IQ, то это система вопросов-ответов, которая показывает, в каком состоянии функциональном находится головной мозг у того или иного человека. И это вот... важно. А тот пример, который вы привели, это банальная штука. С возрастом нарастает истощение. И, казалось бы, да, простенький, от простенького вопроса к сложному, ум напрягается, он и интеллектуально, и эмоционально, и происходит некоторое истощение. Поэтому у страха-то глаза велики, тут еще надо учитывать личностные особенности Трампа. Поэтому он и сказал, что последние были особенно тяжелые. Ну, человек стареет.
0: Нет, ну а вообще когнитивные тесты, для чего их проходят? Для того, чтобы определить, насколько быстро стареет человек, или есть другие какие-то применения практически?
7: Нет, это уровень того, на каком этапе развития находится человек. Ну, условно говоря, у нас раньше было общепризнанным IQ 95 и выше. Это норма. Все, что ниже, это рассматривалось как та или иная патология. Нынче подход изменился, и у нас гораздо... Ну, цифры, которые раньше это был диагноз, сейчас это норма. Именно поэтому очень многие подвергают тест IQ сомнениям в его эффективности, значимости и так далее.
0: Ну, вы говорите тест IQ, а вопрос-то был про когнитивные тесты, или они как раз и есть тесты про IQ?
7: Это часть процесса. Знаете, сдавать тесты на IQ – это не 10 вопросов и ответов. Это гораздо больше и гораздо охватывает огромное количество пластов информации. И важно не то, как ты владеешь информацией, а то, как ты синтез и праксис, как ты используешь эту информацию, какие выводы ты делаешь.
0: Хорошо, а вот эта история про 99 умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4, 300, 293, разделить на 2, вычесть 93 и разделить на 9, это про что?
7: Да, это еще надо сделать в уме, в обязательном порядке, и представители физмат-школы МИФИ вряд ли это осилят.
0: Вот мне кажется так.
7: Ну, конечно. Опять же, эти тесты, они учитывают интеллектуальные состояния, но не личностные. У Трампа проблема в личностных расстройствах.
0: Да, но мы же не столько про Трампа говорим, а сколько про себя любимых. Нам это в реальной жизни нужно? Вот Трампу зачем-то нужно? Может быть, это каждому нужно проходить в определенном возрасте или в определенных условиях когнитивные тесты?
7: А это зависит от того, как государство смотрит на данную проблему. Я еще раз говорю.
0: А как раньше... вы как специалист на это смотрите?
7: А это уровень интеллектуального развития человека. Знаете, чем ниже уровень IQ, тем меньшее количество профессий в состоянии человека освоить.
0: Это понятно.
7: А если ему предъявляют претензию, ты должен, а он не может биологически, у него уровень его работы головного мозга не позволяет ему оперировать там большими цифрами, делать какие-то сложные умозаключения, бессмысленно предъявлять ему претензию. Это одна сторона вопроса, понимаете, профессиональная. Какую профессию ты можешь идти, чем ты можешь заниматься и какие претензии тебе можно предъявлять.
0: Да, но подобного рода вещи, это разговор о профориентации молодых людей. Да. Или все-таки эта история, вот, например, Виталий пишет, нужно ли подобный тест вести в России для чиновников, скажем, высшего ранга, после 70 лет в качестве обязательного?
7: Ну, я бы сказал, это надо вводить в обязательном порядке всем и сразу. С юных лет, потому что уровень IQ с годами может снижаться, потому что мы стареем.
0: Ну да.
7: Ну, такая банальность. И уровень IQ с годами снижается. А вот в молодом возрасте, да, люди, облеченные определенной властью, ну так с позиции логики они все обязаны это проходить.
0: Хорошо, дальше. Насколько вот в практическом преломлении это может быть использовано? В апреле этого года появились сообщения о том, что компании каршерингов внедряют некие когнитивные тесты в виде таких мини-игр на реакцию для того, чтобы проверять водителя перед поездкой. Это тоже работает?
7: Да, конечно, это работает. Это, понимаете, вот именно эту информацию подвергать сомнению, остракизму и обструкции я бы не рекомендовал. Почему? Управлять машиной – это управление транспортом повышенной опасности. И человек должен четко понимать и осознавать, кто он, где он и что он делает. То есть если он под действием каких-либо веществ, ему не место за рулем.
0: А когнитивный тест это может показать?
7: специфические, да, простые, какие вы упоминали в начале, нет?
0: Хорошо, если бы от вас зависело введение неких обязательных когнитивных тестов для всех граждан, вы бы сказали, да, такой тест существует или такие тесты, или вы сказали, нет, это невозможно?
7: Нет, это возможно, это существует, измерение уровня IQ человека.
0: Но это больше, чем когнитивный тест.
7: Да.
0: Человечество...
7: И от этого плясать, потому что, смотрите, один и тот же человек, простой, ну, условно говоря, тот тест, который вы привели, да, когнитивный. Когда он отдохнувший, полный сил, он щелкает его как орех за то время, на которое, в принципе, никто не рассчитывает. Когда он физически работал и устал, он этот тест решает медленнее. Если он интеллектуально или тем более эмоционально истощен в силу событий, он может его провалить.
0: А, понятно. А человечество, это потому что человечество глупеет и объем мозга уменьшается, спрашивает 724-й?
7: Нет. Мы физиологически как были, так и остаемся. Байки из склепа, что мы меняемся, физиология меняется, объем мозга меняется. Нет. Ум просто такой орган, если его не тренировать с нужного возраста в нужном объеме, да, он становится глупее. Эти недавние исследования, они как раз именно про это.
0: Григорий пишет, что самый простой когнитивный тест, это когда рисуешь круг и две стрелки, и спрашиваешь испытуемого, сколько времени. Это действительно, вот есть какой-то самый простой когнитивный тест? Это он, если Григорий прав?
7: Нет, это если человек привык к циферблату, тогда он это решит элементарно просто. Современного человека можно на циферблате засыпать с потрохами. Это особенность работы нашего ума. Если мы привыкаем, мы другую информацию используем очень сложно, и нам нужно время на адаптацию. То есть, вот этот тест, да, современный человек, который открывает гаджет, а у него там набор цифр, говорящий о времени. Дай ему циферблат, и многие будут тушеваться. Это не говорит о том, что они стали глупыми, как-то у них снизились какие-то когнитивные функции. Нет, они привыкли работать в системе других координат. Но стоит им поставить задачу, и их мозг адаптируется. Это показатели, когда живой, активный, подвижный интеллект.
0: Спасибо. Алексей Каратам, клинический врач-психиатр, был с нами на прямой связи. Сергей 882 послушал, говорит, спикер, кажется, хотел несколько успокоить вас, Юрий. Пишет Сергей 882. Григорий рассказывает о собственных взаимоотношениях с людьми, которые предлагают когнитивные тесты. Шел, говорит, как-то по Невскому проспекту, и мне предложили бесплатно тест на IQ пройти. Я, говорит, еле-еле потом от них сбежал. Видите, какая история у Григория. Водитель-дальнобойщик четко понимает, что режим труда и отдыха в его профессии в России не работает. Почему-то в связи с обсуждаемыми темами пишет нам Олег 56. Напомню, вы можете писать через мессенджеры, можете писать через смс-портал. Мы обсуждали заявление Дональда Трампа о том, что он прошел когнитивный тест про льва и медведя.
1: Москва.
8: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Следим за новостями. За пробками на московских дорогах Путин поручил МИД поднять вопросы совместных исследований в БРИКС, поручил оценить эффективность кадрового обеспечения в сфере биоэкономики. Об этом в эти минуты пишут агентства информационные. А на карте московских пробок появилась сложная история. То, что называется пересечением шоссе энтузиастов и Московской кольцевой автодороги. Там как-то накапливаются пробки и внешнее кольцо МКАД. Люди останавливаются в районе Белой дачи. И это прям до шоссе энтузиастов без нормального движения, при том, что в городе 2-3-бальные пробки, не больше. Навстречу тоже от Щелковского шоссе проблемы до шоссе энтузиастов. Имейте в виду. Следующая тема – шашлыки. Была новость на днях. МЧС России, пресс-служба МЧС России разъясняет правила приготовления шашлыков, или точнее сообщает о том, что приготовление шашлыков на отдельных территориях России могут запретить. Региональные и местные власти могут временно запрещать разведение огня, включая, говорят в пресс-службе МЧС, приготовление шашлыков. Речь идет о том, что органы государственной власти или органы местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях могут могут устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе и временный запрет на разведение открытого огня, включая использование мангалов. Ну и понятно, что штрафы предусмотрены, понятно, довольно серьезные штрафы. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко к нам присоединяется. Виталий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: А, ведь какой-то особый режим введен в Подмосковье еще с 20 апреля. Так можно или нет жарить шашлыки в Подмосковье?
8: Ну, если мы рассмотрим тот фактор, что жарка шашлыков у нас приравнивается к разведению огня, если у нас, как правило, весной и осенью устанавливается особо противопожарный режим, то в этот период жарить шашлыки запрещено.
0: А вот вопрос сразу. В Московской области этот особый противопожарный режим введен как раз с полуночи 20 апреля. Надо полагать, что никаких вариантов изготовления шашлыков за пределами собственного жилища сейчас не предусмотрено?
8: Запрещено вообще жарить шашлыки. Единственное, что можно жарить шашлыки, это в разрешенных для этого местах, то есть оснащенные пожарным оборудованием, пожарно-техническими средствами, водой там, и так далее. То есть это какие-то могут быть дома отдыха, это какие-то кемпинги. Ну, на садовых участках, но опять же, нужно соблюдать противопожарное расстояние к зданиям, к домам.
0: Это же обычно нужно делать вот эти 5 метров. Или сейчас какие-то особенные, не 5, а там 25, к примеру, от ближайшего дома?
8: Если мы говорим о том, что особо противопожарный режим, то вообще запрещено в любых местах, скажем так, жарить шашлыки.
0: В любых местах. Скажите, а есть же... Тогда дальше. Есть же разница, открытый мангал или закрытый мангал? Обычный мангал или, к примеру, газовый гриль? Или разницы нет никакой?
8: Ну, на самом деле, то, что есть открытый огонь, как раз это и является опасностью. Если мы говорим о том, что открытый мангал и, допустим, есть усиление ветра, при усилении ветра более 10 км в час запрещено вообще жарить шашлыки, даже не без противопожарного режима. То есть это каждый должен знать. А потому что при таком сильном ветре угольки могут искры разлететься на достаточно большое расстояние, и очаги могут возникнуть в других местах. Если это какие-то закрытые, разницы нет, мы говорим об открытом огне.
0: Подождите, а какой скорость должна быть выше которой нельзя жарить шашлыки?
8: Более 10 км в час.
0: Более 10 км в час?
8: Метров в секунду.
0: Потому что я начал переводить 10 км в час в метры в секунду, и у меня получилось совсем буквально дуновение ветерка. Хорошо, скажите, как это все отслеживают? Ну вот, например, пока вы говорили, один из слушателей написал полиции, мол, на всех все равно не хватит.
8: Но на самом деле, действительно, полиции не хватит. Но дело в том, что каждый должен понимать, что пожар – это, скажем так, вероятность. Он может произойти, а может не произойти. Поэтому все это зависит от человека. Поэтому здесь, если установлены правилами особо противопожарный режим, что нельзя разводить костры и жарить шашлыки, значит, не надо этого делать. Иначе последствия могут оказаться достаточно серьезные и печальные.
0: Ну, обычно в такой момент говорят, либо я же не знал, что существует такой режим. Ну, к примеру, а как человека должны предупредить о том, что вот сейчас особый противопожарный режим? Он ведь нигде не расписывался, скажет человек.
8: А не в этом дело. То, что он расписывался, это есть информация о том, что устанавливается особый противопожарный режим. Он, как правило, устанавливается весной и осенью, и это прописано в правилах противопожарного режима 1479.
0: А еще скажите, вот сейчас с 20 апреля в Подмосковье такой особый противопожарный режим введен, и, как мы с вами поняли, судя по всему, жарить шашлыки все-таки нельзя, и за это предусмотрены штрафы, если вас, что называется, застигнут на месте. А как долго такой режим обычно длится?
8: Ну, как правило, он идет весенне-осенне, то есть до окончания весны. Но дело в том, что особо противопожарный режим могут устанавливать в разных регионах, ну, скажем так, время, могут его увеличить, могут его сократить. Но, как правило, в принципе, он где-то длится 2 месяца.
0: Еще вопрос. Знаете ли вы об этом? Как все-таки отслеживают, к примеру, там беспилотные камеры, может быть, летают над Московской областью или другими регионами? Или ходят какие-то специально обученные люди? Или это обычно сигналы соседей?
8: Ну, здесь и как сигналы соседей, так и полиция ездит, скажем так, по лесополосам различным, вблизи там домов, где расположены такие места. Поэтому, скажем так, можно попасть случайно, и, собственно, здесь никак не отвертишься.
0: Это касается и тех, кто выбрасывает, к примеру, так называемые бычки от сигареты из окна машины. Вот Виталий говорит, за это тоже по-особенному штрафуют, когда особый противопожарный режим?
8: Ну, во-первых, насколько я вот могу предположить, что в автомобиле тоже запрещено курить, особенно на ходу. Здесь есть такой как бы тонкость. А выбрасывать окурки, тем более, что не погашенные, ну, здесь нужно, скажем так, водителю быть особенно внимательным и не допускать таких оплошностей в качестве, как выбрасывать окурки.
0: Спасибо. Виталий Бойко, эксперт по пожарной безопасности, был с нами на прямой связи. С 20 апреля, напомню, в Московской области действует особый противопожарный режим. Распространяется этот режим на всю территорию региона. А это значит, что в период особого противопожарного режима запрещено, внимание, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально оборудованных мест, использовать открытый огонь на дачных и приусадебных участках без соблюдения строгих правил, проводить пожароопасные работы, например, сварку, резку металла без разрешения и мер предосторожности, оставлять источники огня без присмотра, нарушать правила хранения горючих и легко воспламеняющихся материалов. Есть разные данные по поводу штрафов, но вот, например, в одном тексте я вижу, за нарушение правил предусмотрены штрафы для граждан, составляющие до 15 тысяч, в период особого противопожарного режима даже до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару и ущербу, штраф увеличивается еще до 50 тысяч рублей. В другом месте вижу, что за нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы сразу для граждан от 10 до 20, для должностных лиц от 30 до 60, и вот еще важно, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80, а для юридических лиц, внимание, от 400 тысяч рублей сразу. Это штрафы за нарушение требований особого противопожарного режима. Ольга 553 рассказывает, что в Ивантеевке на 1 мая группа людей около жилых пятиэтажек и в непосредственной близости от трансформаторной подстанции радостно жарили шашлыки. Я, говорит, позвонила по телефону, меня переключили на МЧС, и те пообещали выслать наряд специальной техники. А Виталий говорит, что соседям с его точки зрения невыгодно, как это говорят, стучать друг на друга из-за костра для шашлыка, потому что, как говорится, у всех рыльца в пушку, это обоюдная история. Сегодня ты расскажешь про соседей, а завтра они расскажут что-нибудь про тебя. На днях появились новости, пишет Григорий 859, что теперь появился какой-то сервис, когда ты платишь деньги, тебя везут на оборудованное место, жарят за тебя шашлык, ты слюни в это время в шезлонге пускаешь, потом ешь этот вкусный шашлык. И вот Григорий говорит, и вот на этом фоне вот этот особый противопожарный режим, когда нигде, кроме как в таких местах, жарить шашлыки нельзя. Он подозревает какую-то связь между одним и другим решениями. Катя 73 рассказывает, что в Крылатском есть отличная шашлычная, и нет, говорит, необходимости собирать клещей на природе. Что, кстати, тоже важно, учитывая, что мы только весна, и, соответственно, клещевая активность, особенно в первые теплые дни, наиболее высока. В некоторых регионах шашлыки могут запретить. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России появились соответствующие сообщения. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики. Речь идет о периоде до 2036 года. Перечень указаний президента по итогам его участия в пленарном заседании форума будущих технологий 25 февраля опубликован на сайте Кремля. Глава государства поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Доклад на эту тему должен быть представлен до 1 августа. Также президент дал указание Кабмину и МИДу обеспечить обсуждение вопросов в рамках БРИКС о совместных научных исследованиях. Кроме того, правительство должно увеличить число бюджетных средств в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Ему также необходимо создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в медицине. Денис Агафонов сменил Светлану Лукаш на посту шерпы России в G20. Указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. В 2024 году Агафонов возглавил экспертное управление президента России. До этого он также работал в Кремле в управлении по внешней политике. Светлана Лукаш фактически руководила офисом представительства России при G20 с 2008 года. Однако окончательное назначение на этот пост получила в 2013. В Крыму у ребенка в руках взорвался боеприпас. 12-летний мальчик нашел его у заброшенного здания на территории Советского района. Школьник получил травму руки и был госпитализирован, сообщила официальный представитель регионального главка СКР Ольга Постнова. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства случившегося. Следователи выясняют, откуда на местности взялся боеприпас. Минпромторг оставил смартфон.

0: брендов Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Kingston, Samsung, Toshiba и ряда других. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра.
1: 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Тоже мне милит.
7: Рекламирует.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование один вопрос. Прежде чем мы это сделаем, во-первых, новости от синоптиков. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье завтра, во вторник, 5 мая, с 9 утра до 9 вечера. Прогнозируется первая гроза нынешнего года. И вот в отдельных районах столичного региона не только гроза, но и усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Как тут сказано в сообщении, данный уровень является средним в колористической шкале метеорологических предупреждений и говорит о потенциально опасных погодных условиях. Следим за новостями. Вот, например, Путин поручил разработать спецрежим биоисследований для Сириуса. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости сообщает о том, что Лавров поговорил по телефону с главой МИД Египта и обсуждал обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Следим за этими новостями. А вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать в прямом эфире. Ждем ваших сообщений через мессенджеры, через СМС-портал. Ждем ваших звонков в прямой эфир. Вот на прошлой неделе появились сообщения о том, со ссылкой на генерального директора Центра по организации дорожного движения в Москве, Михаил Козлык сказал, что дорожные камеры технически теперь могут фиксировать превышение скорости с

0: с нештрафуемым порогом 2-3 километра в час вместо нынешних 20. Почувствовали, что раз есть техническая возможность, значит, может, уже и штрафы будут. Но дальше были разъяснения и от МВД, и вот, например, от Государственной Думы, руководитель Думы Володин сказал, что в повестке Госдумы темы снижения нештрафуемого порога все-таки нет. Но, с другой стороны, если технически такой вопрос есть, может, его решить, а то как-то странно получается, что вроде как по этой дороге ехать можно только со скоростью 60 км в час, но все едут 80. И это нормально. Ну, это же не нормальная история. Ее как-то надо нормализовать, тем более, что вот, видите, теперь можно отслеживать реальную историю. Судя, во всяком случае, по заявлению генерального директора Центра организации дорожного движения. Нужно ли это делать все-таки? Или вот это нормально, когда тебе надо ехать 40, ты едешь 60, и это нормально? Но вот, вот это все мы будем обсуждать сегодня. Голосование у нас уже запущено, я надеюсь, в телеграм-канале. Сейчас мы давайте удостоверимся в том, что это действительно работает. Да, действительно работает. Мы спрашиваем, на ваш взгляд, нужно ли пересматривать ныне существующую возможность без штрафа превышать разрешенную скорость на 20 км в час? Нужно для начала ввести нештрафуемый порог хотя бы в 10 км в час. Первый вариант. Второй, надо отменить нештрафуемый порог. Вот 60, значит 60. Ничего не надо менять. Третий вариант. Четвертый вариант. Надо пересмотреть установленные знаками ограничения в большую сторону. Ну, то есть там, где мы сейчас и так ездим 80, должен появиться знак не 60, а 80. А уж потом поговорим, знаете ли, про камеры видеофиксации и отсутствие нештрафуемого порога. Четыре варианта. Запустили голосование. Григорий, правда, сразу 859-й обращает внимание вот на что. Что важная деталь для нашего обсуждения. Вообще-то у нас есть погрешность спидометра, а не камеры. И она далеко не 2 км в час, пишет Григорий, и это важная деталь. Больше того, у каждой машины, насколько я понимаю, разная. Это самая погрешность спидометра. У меня были разные машины, и, по-моему, погрешность спидометра в каждой из них была, ну вот, не одинаковая точно. Технически у последних моделей все нормально, пишет Иван 677-й, но сколько старых на дороге и сколько стоит переоборудование в масштабах страны? Не очень понятно, это про машины или про камеры. Это Иван 677-й, здесь в студии. Виталий Белочистов, адвокат, автоюрист. Виталий Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здесь Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим Иванович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Начинаем обсуждение. Вы пишете пока через СМС-портал и через мессенджеры. Звонки уже совсем скоро начнем принимать. Сначала вернемся к нашему голосованию. Виталий Белочистов, вы какой вариант выбираете?
1: Я, как всегда в этой студии, Юрий, вместе с вами за радикальное решение всех этих вопросов.
0: И в данном случае?
1: И в данном случае отменить? Я, безусловно, безусловно.
0: То есть где 60, надо ехать 60?
1: 50 нужно ехать там, где 60.
0: Ну, нет,
1: я имею в виду, да. Но если 60, то это 60, понимаете? Мы каждый раз здесь встречаемся, я каждый раз говорю о том, что почему у нас стоят непосредственно знаки, предупреждающие о том, что впереди вас имеется камера видеонаблюдения, и вы должны скорость, где вы превышаете, вы должны ее снизить, чтобы вас камера не зафиксировала.
0: А там, где камеры нет, можно ехать.
1: Вы понимаете,
0: да,
1: парадокс?
0: Ну, примерно, да, так, да.
1: Почему непосредственно можно взять, нарушить двойную сплошную, совершить обгон, вас зафиксирует видеокамера, вам придет штраф, а если инспектор ГИБДД вас остановит, вам грозит лишение водительского удостоверения. Вопрос, почему? И это закреплено у нас в законе.
0: Нет, ну, давайте мы сейчас вот так вот...
1: Нет, я... Да.
0: Я понимаю.
1: Видите, какой масштаб этих всех вопросов.
0: Слушай,
1: что касается нашего сегодняшнего, да, обсуждения, я радикально... Знаете, вот всеми руками за то, чтобы написано 60, человек должен ехать 60.
0: Нет, ну вот тогда вот этот вариант, который точно... Ну, во-первых, есть погрешность спидометра, а во-вторых, неправильно установлены... Слушайте, ну если все ездят, и это безопасно, 80, ну, значит, тогда знаки, может быть, сначала переставить?
1: Ну, в любом случае, еще раз говорю о том, что вот вы начали с того, что у меня есть погрешность спидометра. Простите, пожалуйста, если у вас есть погрешность спидометра, и вы знаете о своей погрешности, снижайте скорость.
0: Ну, там нет вот этих... Я на своей машине езжу почти 5 лет на нынешней, да? Я не готов вам сказать про 1-2 километра или 3 километра у нее погрешность. Она похожа в процентах.
2: Она в процентах, действительно.
0: Вот видите. Да.
2: Более того, автопроизводители...
1: Убирайте тогда, вы знаете...
2: Автопроизводители том, что... специально закладывают погрешность в показания спидометров. Чем меньше скорость, тем он точнее показывает. И даже если мы говорим про современные автомобили...
0: Это Максим Ядрышов.
2: Где циферки у нас, где уже нет,
0: да,
2: привычной,
0: да, да,
2: стрелочки, там есть тоже погрешность. Единственное, что... Не, это
0: у меня как раз циферки, и я не могу никак высчитать
2: и
0: эту погрешность.
2: И там есть погрешность, да, она на разном...
0: Ну, то есть...
2: Этапе будет разное.
0: Вернемся. Да. То есть вы опять, вы как раз говорите, значит, ездить надо 50.
1: Совершенно верно. Ну, не 50, понял. 58.
0: Погрешность спидометра на разных скоростях разная. Это Иван 677. Ну, то есть можно самому посчитать, правда. Если это ведут, то не для безопасности, чем сейчас оправдывают абсолютно все, а чтобы еще больше обобрать народ, что и делается в последнее время, 215-й. Вот сколько угодно вы можете об этом писать, но у нас тема вот сегодня такая, какая есть. Значит, с вашей точки зрения, это нормально, когда человек видит 60 и понимает, что все едут 80. Ну, чувствуете, что вот это вот не оправдывает ни то, что вот вы написали, ни еще что-то. 60 так 60, 100 так 100, пишет Николай 327, погрешность есть и на то, и это прикрытие. Возвращаю, это мы услышали от Виталия Белочистова. Кирилл 77, норма то, что в городе 60, за городом 90, высчитывались на машинах без АБС, сейчас можно ездить с более высокой скоростью и 6 почему-то восклицательных знаков. Так норма 60, а не 80. 90, а не 110. А ведь едут именно так. Мажорам все равно за деньги, пишет 838. Сколько угодно. А значит, надо всем запретить или разрешить. Вы о чем? А, Максим Ядрышев, прошу вас.
2: Да, ну какой-то нештрафуемый порог в любом случае должен быть. И это общемировая практика.
0: 2 или 3 километра, и это тоже общемировая практика.
2: Нет, нигде нет. 2-3 километра в час. Есть проценты. Например, 10% от того, что показывает знак. Так было до недавнего времени в Турции, например. Да? В той же самой. То есть знак 30, погрешность, нештрафуемый порог 3. Знак 90, нештрафуемый порог 9. Там можно пойти по пути снижения нештрафуемого порога. Нет, и нужно это делать на самом деле.
0: Но погодите, тогда вот наше голосование, мы ведь так. С него, вы тогда выбираете для начала ввести нештрафуемый
2: сейчас,
0: порог в 10?
2: В настоящий момент ничего нельзя менять, потому Почему? Что мы загнали себя в угол. На самом деле, нештрафуемый порог вот такой чудовищный, в 20 км в час, это чудовищная цифра.
0: Ну, это да? Правда много.
2: Да, это очень много, да. Он существует у нас с 1 сентября 2013 года. Тогда решили, что, не знаю даже по какой причине.
0: А было до этого, напомните?
2: 10. Было 10.
0: Так и 10
2: всегда было 10, 12,5 лет, то есть полпоколения уже водителей, да, у нас, можно сказать, прошло, которые ездят с нештрафуемым порогом в 12 и в 20
0: км в час. Большая часть водителей знают про 10.
2: Большая часть знают, так, конечно.
0: Так, тогда где мы себя загнали в угол?
2: А смотрите, а мы себя загнали в угол в том, что когда вот пошли вот эти чудовищные цифры плюс 20 и фактически в городе разрешили 80, наши дорожники отставать не стали. Вот если проектируют дорогу, да, у которой скорость должна быть 70 км в час, вот на этой дороге раньше стоял бы знак 70, сейчас ставят знак 50. Зная о том, что все равно будут нарушать, все равно будут
0: Подождите,
2: нарушать
0: то есть скорость. Вы хотите сказать, что правильные знаки уже стоят?
2: Они стоят неправильно. Они стоят с тем, что люди уже будут нарушать. А это как раз вот и есть неправильно.
0: Нет, подождите. Если такие знаки ставят, значит, предполагается,
2: смотрите,
0: что
2: если стоит знак 70 на трассе, предполагается, что вы будете ехать 90.
0: Да.
2: Вот раньше никакого знака просто бы не стояло, сейчас стоят 70. Вот
0: то есть все-таки надо тогда поменять знаки.
2: И нужна огромная ревизия знаков. У нас до сих пор в стране куча брошенных знаков, да, если так поехать по регионам где-нибудь, свернуть с федеральной трассы, то при Борисе Николаевиче Ельцине ремонт начали, поставили знак 40, он стоит там до сих пор, да, и обязательно будет камера.
0: То есть надо пересмотреть сначала ограничения в большую
2: Конечно,
0: сторону?
2: Конечно, нужно, нет, не ограничения в большую сторону, на самом деле 10 км в час, который существовал порог до этого, это было вполне нормально.
0: Не-не, это имеется в виду, что там, где 70, надо поставить знак 90.
2: Это даже нет, это не пересмотр, это огромная ревизия должна быть сделана, ревизия всех дорожных знаков, которые сейчас существуют. Это вообще давняя очень тема, и об этом говорят уже лет, наверное, 20, создание реестра дорожных знаков, да, чтобы человек, вот сидя в интернете, я не знаю, там, нажал и посмотрел, почему стоит здесь знак 40, да, ему написали, а здесь вот в таком-то году было много ДТП, сейчас этих ДТП нет, значит, знак работает. Такой реестр дорожных знаков, это давняя идея, но она пока не реализуется из-за протяженности автомобильных дорог в России.
0: Хорошо, может быть, тогда Виктор 311 пишет, но ведь менять знаки — это деньги.
2: Естественно.
0: Денег нет, значит, скорость не главная проблема, надо чинить дороги, и, в общем, это небольшая проблема.
2: Понимаете, к чему мы прием сейчас, если даже с 20 изменим до 10 км в час, да, это будет огромный социальный взрыв, потому что многие водители не перестроятся, кто-то забудет о том, что действительно ненаказуемый порог сейчас 20.
0: И
2: если мы говорим про безопасность дорожного движения...
0: Так как все ходят, перевернулись ног на голову, поэтому будет социальный взрыв, если предложить
2: учитывать.
0: Людям ходить на ногах.
2: Понимаете, это надо учитывать. Потому что не сами водители придумали вот эти плюс 20, Это придумал совершенно конкретный депутат, у которого есть фамилия Мёйч, что он уже не в Государственной Думе. Да, вот,
0: ну и но, что? Ну так это было давно,
2: такая, а такая сейчас... позиция была, вот с чем это было связано, никому не объяснили, многим это понравилось. Но если мы говорим про мировую тенденцию, да, то вообще, конечно, скоростной режим, который предусмотрен в ПДД, его надо менять. В городах, ну, в большинстве вот стран мира 50.
0: 838 пишет, 60, в Китае люди 80. 40 по городу ездят и живут нормально.
2: Да, более того, в Татарстане во многих населенных пунктах установлены знаки 40, но они были установлены 40 как раз с мыслью о том, что будут ехать 60. Но это вот неправильно.
0: Значит, то есть вы, по сути, выбираете вариант, которого в нашем голосовании нет, или все-таки вариант,
2: ничего не делать, по-моему, он там есть.
0: Все-таки вот такой вариант вы выбираете.
2: В настоящем именно да.
0: Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Много сообщений от наших слушателей. Я бы все-таки предложил вам, прежде чем писать сообщение, активно голосовать в нашем телеграм-канале. Вопрос, нужно ли пересматривать ныне существующую возможность без штрафа превышать разрешенную скорость на 20 км в час? Там 4 варианта ответа. Интересно, что получится. Через 40 минут будем подводить итоги. Виталий Белочистов, вы сказали, что все-таки вот жестко надо. Вот если 60 написано, надо ехать даже 50. Мы выяснили, почему надо 50 ехать. Скажите, но это же приведет к взрыву, как говорит господин
1: Никакого Ядрышов. Взрыва абсолютно не будет. Абсолютно никакого взрыва не будет. У нас, по крайней мере, много говорили. Помните, когда вводили такую систему «Платон»? Да, если не ошибаюсь, сбору.
0: У нас говорили про ремни безопасности, вот это я точно помню.
1: Про ремни безопасности я бы хотел напомнить, это еще с советских старых времен, когда у нас вводили жесткий контроль ремней безопасности, потом ввели видеофиксацию, фотофиксацию ремней.
0: То есть даже дважды получается.
1: Да, да, да, да. И сейчас, вот заметьте, сейчас все, любой водитель, который садится, первым делом, что он делает, это пристегивается. Вы понимаете, никакого не было социального взрыва. Постепенно... У нас прекрасная
2: мы
1: страна.
2: Мы говорим про другое вот совершенно.
1: Да,
2: просто
1: нет.
2: Пойдут необоснованные штрафы. Люди привыкли ездить плюс 20.
1: Ну
2: вот,
1: почему необоснованные?
2: И очень сложно будет им перестроиться на плюс 10. Тем более, если мы говорим про безопасность, а мы уже с ума сошли на этом слое, да, безопасность, то заметьте, с 2013 года у нас дороги стали безопаснее, и количество смертности на дороге,
0: да,
2: она падает. Несмотря на то, что у нас вот такой драконский порог есть.
0: Ну, так значит, она еще упадет, и это хорошо.
1: И это прекрасно.
2: Я боюсь, что не упадет. Вот, здесь тяжесть последствий пешеходов, действительно,
1: понимаете,
2: это имеет
1: вот сколько
2: значение.
1: Защищаю людей, сколько защищаю людей, которые сталкиваются не с административными, а с уголовными делами, когда гибнут люди, когда люди получают тяжелые телесные повреждения, и когда он говорит, господи, да если бы я знал только, что вот где нужно, где бы упал, я бы пешком пошел, вы понимаете? Соответственно, снижение этой скорости, снижение этого, это даже не снижение, а убрать этот предел, 20 км в час, приведет к тому, что у нас останутся много людей здоровых, и останутся на свободе.
0: Давайте тогда теперь еще, мы выяснили, как вы собирались бы голосовать, если бы голосовали. Теперь давайте попытаемся, ведь логично было бы из этой ситуации нынешней идти, что называется, маленькими шажками. Может быть, действительно, Виталий Белочистов, сначала от плюс 20 перейти к плюс 10?
1: Для чего? Вопрос у меня.
0: Ну, чтобы, почему? Чтобы сгладить.
1: Что сгладить?
2: Понимаете, любое техническое средство измерения имеет погрешность.
0: Вот.
2: Их не существует идеально работающих. Любой телефон, любой таймер, часы, все имеет погрешность.
1: Да, совершенно верно. Я знал, что будет такой вопрос.
2: Ну, нулевой промилле, вспомните. У нас был нулевой промилле. Сколько водителей перелишали право управления просто ни за что?
1: Это отдельная тема. Здесь на эту тему можно поговорить отдельно.
2: А превышение скорости это более массовая история.
1: Вот я бы хотел задать вопрос, насколько сейчас вот у нас есть допустимый, как говорится, 20 км в час. Соответственно, у нас есть погрешность любого водителя, есть погрешность спидометра. Вы в сегодняшней обстановке, если вам приходит штраф, вы что-нибудь опротестовываете этот штраф с учетом того, что у вас погрешность, что вы ехали с допустимой скоростью, а фото-видеокамера вас зафиксировала неверно. И нет никакого социального взрыва, соответственно.
0: Нет, смотрите, Алексей 163 пишет нам, вот есть такой город Ногинск Московской области, там, говорит, везде знак 40 повсеместно, и никто не бунтует.
1: Да таких городов масса. Масса таких городов, особенно когда едете...
2: Потому что дорожники, когда ставят этот знак 40, они думают, что все будут ехать 60.
1: Недорожники. Давайте определимся о том, что установка всех знаков – это прерогатива органов местного самоуправления, которые на своих, как говорится, собраниях, на своих съездах, там, на своих советах решают о том, что оценивают, как вы правильно сказали, оценивают дорожную обстановку, аварийность и определяют о том, что на этом участке дороги мы должны поставить знак 20 км в час, а не 40. И таких городов, кроме Ногинска, масса, и никакого нет взрыва.
0: Знаки стоят как будто специально, чтобы не предупреждать, а штрафовать. Я за ревизию, там, где 70, сделать 90. Транспортные средства давно ушли, ушло сообщение вместе с транспортными средствами. Ушли вперед и по комфорту, и по тормозам, и по обзору. Не мешайте промилле со скоростью, пишет 182-й. Он не единственный, кто пишет о том, что, ну, как это сказать, люди говорят, пусть сначала все-таки наведут порядок, пусть везде правильно стоят, ну, знаки.
2: Очень хотелось бы, потому что это, ну, как слушайте, раз это первый. Это первый способ необоснованных штрафов.
1: Но сейчас порядок просто существует. И вот никто же не говорит о том, что сейчас существует беспредел какой-то. Нет, по порядок,
0: вот человек порядок как раз пишет, знаки стоят как будто специально, чтобы не предупреждать и штрафовать.
1: Ну, простите, пожалуйста, это же не значит о том, что приходят штрафы незаслуженные. Приходят штрафы с нарушениями. Но если определили, что на этом участке должен быть стоять знак 40 км в час, значит, должен человек ехать со скоростью 40 км в час. Если ты превысил эту допустимую скорость, будь добр отвечать за это, и все.
0: А если мы по России, пишет 432-й, будем ехать со скоростью 70-90, ну, то как на знаках, то когда мы приедем в пункт назначения?
1: Юрий, ну мы с вами здесь обсуждали уже вопрос, касающийся вообще убрать на определенных дорожных, на определенных дорогах.
0: Да-да-да, там дальше написано, на трассе просто сделайте дороги безопасными, и не надо там никаких ограничений.
1: Мы, еще раз говорю, говорили, что есть дороги, безопасные дороги, все прекрасно. Но опять же говорю, что у нас молодая страна, самосознание, дисциплина граждан, водителей, и мы каждый раз с вами говорили о том, что машины – это у нас прежде всего источник повышенной опасности, это оружие. А взять то, что происходит непосредственно сейчас у нас в городе, даже в Москве взять, да, не помню, неделю-две назад водитель Мерседеса, девушка в Москве в состоянии алкогольного опьянения протаранила несколько...
0: Да, какая-то дорогая машина,
1: понимаете,
0: вот так вот,
1: несколько, да, несколько автомобилей протаранила, и это сам... Ну, у нас еще граждане не готовы к тому, чтобы давать вот такой порог.
2: Нет, слушайте, 20 километров. Даже не готовы, когда он существует 12,5 лет.
1: Ну, оказывается, готовы. Вы знаете, когда-то нужно от чего-то такого отказываться.
0: Андрей полагает, что надо отказываться от ныне настроенных светофоров. Говорит, их надо по-другому настроить, с этого надо начинать, а то едешь красный. Может быть, потому, Андрей, что вы едете быстрее, чем нужно. Понимаете, как раз говорят о том, что светофоры настроены часто под ту скорость, которая рекомендована,
2: а не под те, которые плюс 20. Да, называли зеленой волной как раз.
0: Говорят, вот, да, что и сейчас скорость, что-то подобное работает.
2: Ну, примерно, да, при проектировании это учитывается.
0: Так по одной всех не судят, пишет Виталий 618, видимо, по поводу примера. Олег говорит, езжу по ЕС 8 лет, никаких погрешностей 60 нет, значит, если 60, значит, надо ехать 58-60, и проблем нет, ставьте адекватные знаки. Что такое адекватные знаки?
2: Олег, есть погрешность, есть наказуемость. Порог во всех европейских странах абсолютно.
0: Вот это, еще раз, господа, вот у нас принято говорить, люди начинают писать, а один за другим пишут. Сначала сделайте это. Мол, дескать, вот не знаки главное, или там не скорость главное. Сначала уберите дорожные ловушки. А то приходится так оттормаживаться, что создается аварийная ситуация, и ты еще в порог не укладываешься, приходит штраф. Виталий, скажите, вот эта история, когда 90, 90, 90, 40. Ремонт бывает. А кто виноват? Дорожники или водители, которые не умеют останавливаться?
1: Я думаю, что здесь, безусловно, конечно же, идеального ничего нет. Но, как вы сказали, что существуют такие участки, и я думаю, что все мы лично сталкивались с подобными, не то, что там нам пишут, а каждый сталкивался. Безусловно, конечно же, невозможно, например, со скоростью с 90 км в час резко уйти в 40 км в
0: час. Так, а там не сразу 40, скажут вам?
1: Вы знаете, опять же говорю,
0: 90-70,
2: как по нашим стандартам 20 км в час должен быть. Порог, ну, вот, такой, да, это
1: ступенчатое ограничение должно быть. Так оно и есть, да, так оно и есть.
0: Так, Максим Ядрышов, а почему тогда люди говорят, что вот это называется ловушка?
2: Ну, фактически, в какой-то степени это может быть ловушкой, потому что никаких ремонтных работ там может и не быть.
0: А, подождите, так может быть, ремонтные работы на секунду ехать... закончились?
2: Вот, вот смотрите. Вот,
0: люди пошли трасса... пообедать, или они, если ставят знаки, обязаны?
2: Нет, они не обязаны их убирать, когда ушли на обед, да, просто иногда можно определить, есть ли ремонтные работы или нет, но здесь такая коллизия, у нас дорога принимается целиком, то есть, вот, допустим, большой комплекс ремонтных работ. Нужно поменять асфальтовое полотно, поставить ограждение, нанести разметку. Да? Вот идеально ровный асфальт, есть разметка, не успели ограждение сделать. Госавтоинспекция эту дорогу не принимает со своей стороны. Дорога считается до сих пор ремонтным объектом. Там будет стоять 40. Вот идеально ровная дорога.
0: Не 40, а 90, 70, 50, 40.
2: Да, но по этому участку дороги, по идеальному, да, мы будем ехать 40. И там будет обязательно стоять камера.
0: Так, еще, значит, сразу несколько человек написали нам о том, что у нас же есть правило езды со скоростью потока.
2: Ну, естественно. Это самое вот, безопасное, на самом деле.
0: Так вот, и в этих условиях нужна какая-то единая система правил. Так вот, все-таки с какой скоростью надо ехать под знаком 60 сейчас, Виталий Белочистов?
1: Как написано в правилах дорожного движения. Вот любой водитель
0: так вот, обязан, 60.
1: Да, обязан выбирать ту скорость, которая будет ему обеспечивать безопасность, совершение маневра и так далее.
0: Если все едут под знаком 60 со скоростью 78.
1: Ну, вы знаете, я вот другой пример приведу. Условия плохой видимости, ненастья и так далее. Вы знаете о том, что на этом участке необходимо ехать со скоростью 40 км в час. Вы знаете. Вы едете со скоростью 40 км в час, но безопасность дорожного движения вам... должна быть скорость, у вас должна быть 20 км в час. Если, не дай бог, что-нибудь у вас случится на дороге, вы будете говорить, что вы ехали со скоростью 40 км в час, у вас определится объективная дальность, конкретная дальность, понимаете, и вы будете виновны.
0: Но ответа-то нет. Если весь поток едет 78, а я 60, потому что знак...
2: А вот здесь как раз ПДД с безопасностью несколько расходятся, потому что по ПДД действительно нужно ехать 60, так как это максимально установленная скорость.
0: Люди считают, что по ПДД надо ехать со скоростью потока.
2: Вот в этом тоже большая очень проблема. По ПДД со скоростью потока, но в правилах дорожного движения установлена максимальная скорость движения. И получится, что если мы будем ехать 60, мы будем ехать по правилам, но 78 мы будем ехать безопасно.
1: Сейчас и в любом случае будет прав тот, который едет 60 км в час.
0: Это тоже важная деталь. Кирилл пишет, сейчас все машины с АБС, они тормозят при скорости 80, как будто бы автомобиль без АБС, тормозной путь как при 60. Вот видите, какой еще поворот нам предлагается.
1: Тормозных путей нет сейчас.
0: Дмитрий...
2: По-моему, просто не надо обожествлять систему АБС.
0: Во второй части программы об этом поговорим. Дмитрий пишет, давайте без зазоров 20, но будьте добры, минимальную скорость в левых рядах все-таки ограничить. При ограничении в 90 левый ряд движется со скоростью 70. Дмитрию не нравится. Голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сергей Лавров обсудил с главой МИДа Египта взаимодействие Москвы и Каира в ООН. Министр иностранных дел России провел телефонные переговоры с Бадром Абдель-Аты. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, дипломаты также затронули подготовку к встрече министров иностранных дел БРИКС. Мероприятие состоится 14-15 мая в Нью-Дели. Также они обсудили некоторые аспекты двустороннего сотрудничества. В лесах Тувы введен режим ЧС из-за пожаров. Цитата: «Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов», написал в мессенджере Макс глава региона Владислав Ховалык. По его словам, режим означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любых транспортных средствах. Ховалык уточнил, что с начала сезона зарегистрировано 35 лесных пожаров. В 29 случаях причиной стал человеческий фактор. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – ожидающаяся гроза. Как уточнили ТАСС в учреждении, предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера вторника. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Москвы и области возможны грозы, а также усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Руководство столичного футбольного клуба расторгло контракт со швейцарским специалистом. Как сообщили в пресс-службе команды, это сделано по обоюдному соглашению сторон. Цитата. «Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», сообщает телеграм-канал футбольной команды. Главного тренера команды уволили после поражения ЦСКА. В субботу клуб проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1-3 в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Челестини 50 лет, он приступил к работе в ЦСКА в июне прошлого года после ухода серба Марка Николича. Исполняющим обязанности главного тренера столичной команды назначен Дмитрий Игдисамов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
13: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
15: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
14: а российский футбол продолжает удивлять,
15: мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Право знать». «Говорит Москва».
16: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Понедельник, 4 мая, сейчас 17.38 почти уже. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и продолжаем обсуждение темы вот этой истории, которая появилась на прошлой неделе в новостях, начиная с интервью генерального директора ЦОДД, где он сказал, что камеры могут теперь штрафовать водителей за превышение скорости в 2-3 километра в час всего. У нас, напомню, можно без штрафа нарушать правила дорожного движения, так что ехать на 20 километров быстрее, чем это предусмотрено знаками. Вот мы об этом заговорили, несмотря на то, что и депутаты сказали, что они не собираются пересматривать, и в МВД говорят, что не пересматривают эту историю. Но история важная. Если это технически возможно, может быть, об этом есть смысл поговорить. У нас на голосовании этот вопрос в телеграм-канале. Ваши сообщения приходят через телеграм, через Макс. Теперь уже можно дозвониться параллельно. Следим за новостями. «Газпром» поставил российским потребителям рекордный 1 мая, рекордный для этого месяца суточный объем газа. Почти 963,4 миллиона кубометров. Со ссылкой на компанию пишет агентство РИА Новости. Что касается пробок, 4 балла прямо сейчас. Нам не обещали 4-бальные пробки. Нам говорили, будут 2-бальные, потом 3-бальные пробки. И это все, это максимальная история. Но сейчас 4 балла. Есть сложности при движении по 3-му транспортному кольцу от Беговой в сторону проспекта Мира. Есть сложности при движении по Московской кольцевой автодороге в районе пересечения шоссе энтузиастов. Мы следим. Еще раз напомню, не ждали мы 4-бальных пробок, но они уже на московских дорогах. Тема программы «Своя правда» — это превышение скорости. Здесь в студии адвокат и автоюрист Виталий Белочистов и руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Ядрышов. Вы можете дозваниваться. На 19.20 уже штраф, пишет 401. По моему опыту, по-моему, штраф скорее на 21.22. Максим Ядрышев.
2: 21.22, потому что с учетом еще погрешности камеры, которая плюс-минус 1-2 километра, как правило, 21.22.
0: Получается. Мне тоже кажется, 21.22.
1: Да,
0: это
1: да,
0: больше похоже на правду. А Алексей 858 еще дальше пошел. Уберите, говорит, знаки. Вообще. Алексей, вы не подумали, что не у всех может быть навигатор? Алексей пишет, привязать надо технически скорости автомобиля к разрешенной скорости в навигаторе. А скорость навигатора привязать к погодным условиям и другим дорожным условиям, знак оставить как рекомендуемую скорость. То есть сначала уберите знаки, а потом оставьте знаки. Ну, Алексей, вы так написали. Не все далеко уже не ходят по знакам, ходят по навигатору. Это и Виталий нам пишет. Значит, что еще? По статистике молодежь это 9% населения. Откуда фраза «о молодой стране»? Может быть, это про новости?
2: Какому-то другому эфиру. Да.
0: Может быть, это про новости. Не знаю. В общем, вы можете звонить. Главное, голосуем в телеграм-канале. И теперь можете присоединяться к этому разговору по телефону. Значит, все-таки. Значит, Максим Ядрышов, вы говорите, не сейчас.
2: Сейчас этого нельзя делать. Ну, это должна быть комплексная история.
0: Хорошо, вот мы запускаем комплексную историю.
2: Не просто 60, да. Это, во-первых, это увеличение скоростного режима на трассах и одновременно уменьшение скоростного режима в городе. И тогда можно вернуться к тому же порогу плюс 10, который у нас существовал.
0: Когда тогда?
2: С самого начала существования правил дорожного движения.
0: То есть вот мы сегодня начали двигаться. Когда мы дойдем до плюс 10?
2: Тогда, когда мы пересмотрим все знаки, по крайней мере, ревизию дорожных знаков проведем и изменим скорость в городе и на трассе в сторону увеличения.
0: Значит, мы сначала пересматриваем знаки, потом возвращаемся к 10, потом движемся дальше.
2: И пересматриваем скорость в городе разрешенную в сторону 50 км в час, это действительно для пешеходов будет гораздо безопаснее. А на трассах нужно увеличивать ее до 100 как минимум.
0: Ну, и еще раз, и потом где-то в финале мы приходим к варианту штрафуем за 60.
2: Нет,
0: в смысле, за 50
2: плюс 10 должен все порог равно. Все равно быть.
0: Хорошо, вот так вот выглядит дорожная карта Максима Ядрышова. Виталий Белочистов, а вы к своим 50?
1: А моя дорожная карта выглядит так, что с первого дня. Не надо ждать чего-то там.
0: То есть завтра?
1: Стрессовый, да. Завтра мы вводим изменения, убираем этот порог и даем какую-то такую амнистию на какой-то месяц, там два, когда в течение этого времени водителям будет приходить предупреждение о том, что извините, пожалусть.
0: А, вот так. Мы начинаем выписывать штрафы, но оплачиваете...
1: Не штрафы. Это предупреждение о том, что вы нарушили.
0: Штраф, который можно не оплатить.
1: Вы нарушили непосредственно, и поэтому знаете о том, что такого-то числа вступает в силу закон, который определяет, что никаких, как говорится, этих допустимых пределов не существует.
0: Один из вас сказал, что страна молодая, поэтому люди лихачат. У нас все ходы записаны, пишут слушатели один за другим.
1: Нет, это я говорил о том, что у нас страна молодая. Конечно, 30 лет стране – это ничего, понимаете?
0: А, страна
1: нас...
0: молодая.
1: Конечно.
0: В этом смысле.
1: Конечно.
0: Не водители молодые. Олег 947 говорит, я бы убрал предупреждение о камерах. Но это еще раз, это все-таки более широкий разговор. Мы сегодня именно по поводу превышения скорости.
2: Нет, понимаете, это все история на самом деле комплексная. И когда вот в госавтоинспекции решали, каким образом действовать, да, действовать все-таки, ловить водителей из-под тишка, там где-то в кустах камеру поставить, и потом штраф приходит. Или действовать в открытую, как это делают, например, там те же шведы, да, Vision Zero программа, это все-таки пока недостижимо. Решили, что мы будем играть честно, будем играть по правилам и водителям говорить, вот здесь вот мы тебя будем наказывать. Потом, правда, это все несколько извратилось, да, вот, но, по крайней мере, задумка была такая.
1: Вот если мы говорим, что нужно играть по правилам, Юрий, я каждый раз сюда прихожу и говорю, ну почему мы не можем, вот как вы говорите, о том, что все честно должно быть, и ввести непосредственно в законодательство такое, знаете, как в Германии есть Idiotentest. Мы говорим о том, что вот штрафуют. Есть у него в месяц 10 штрафов. Вызовите его на комиссию и скажите, ты идиот, ты не понимаешь, что штраф...
0: Мы не используем никакую, даже похожую на бранную лексику,
1: мы недостаточно хороши. Да, извините, пожалуйста. Мы должны ему задать вопрос, ты не понимаешь, что ты совершаешь?
0: А, это мы про проколы в свое время.
1: Это проколы в свое время. Через месяц, когда человек не исправляется, ограничивать его на дорогах. Обезопасывать непосредственно водителей и пешеходов.
0: Нет, просто вот когда подобного рода разговоры идут, чаще всего, вот пишет Василий 761, злостные нарушители вообще не платят эти штрафы. Чаще всего, когда подобного разговоры начинают вести, кто-нибудь да напишет. Вы, Виталий, хотите, чтобы все остались без автомобилей? Ну, так правила, мол, устроены, вот эти ловушки на дорогах, что в итоге все окажутся...
1: Я хочу, чтобы на дорогах действовали правила. Правила и закон. Вот это, как знаете, один гаишника остановили, и гаишника спрашивают, ну, вы вот мне вот сейчас выписываете протокол, это несправедливо. И он говорит, нет справедливости. Есть закон, есть порядок, есть правила.
2: А есть люди, которые постоянно ошибаются. И как раз вот и строить систему безопасности на том, что люди могут ошибаться, вот это самое правильное. На самом деле, и мировая практика это показывает. То есть, ну, допустим, да, вот человек разогнался.
0: Допустим, я 10 раз превысил разрешенную скорость.
2: Где-то разогнался, да. Вот надо,
0: 10 раз.
2: Надо в этом месте, да, вводить какие-то ограничения искусственные. То есть можно там поворотик сделать, можно лежачий полицейский установить им и так далее. То есть, да, вот и такие ошибки люди совершают всегда. И это, в принципе, абсолютная аксиома истина.
1: Вот вы знаете, непосредственно в области безопасности дорожного движения, да, у нас все преступления совершаются по неосторожности.
2: По неосторожности.
1: Но сейчас был прецедент. Я не помню, в каком городе. Но ему предъявили обвинение, когда он наехал в несколько человек, в предумышленном убийстве. Это и есть такой прецедент. И я считаю это правильно. То есть человек, который...
0: Но у него же не было умысла.
2: Смотря какая ситуация, действительно. Иногда бывает, когда человек разозлился на кого-то, сел в автомобиль и погнал на толпу. Но тут явно есть умысел, скорее всего.
0: Нет, если такой вариант.
1: Вы понимаете, человек, который садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, сильнейшего алкогольного опьянения, неужели мы должны говорить о том, что он совершил преступление по неосторожности? У него, значит, какой-то умысел был, он предвидел наступление этих всех последствий.
0: А он не мог предвидеть, скажут вам.
1: Садится в источник повышенной опасности, знает, что
0: пешеходы... А он уже был тогда опьянен?
1: Вот понимаете, как говорил Владимир Ильич Ленин...
0: Вот опять начинается. Сначала начните с самокатов и курьеров на тротуарах.
1: Да.
0: Мы не обсуждаем историю, что первично. Люди, которые ездят со скоростью 80 км в час по пешеходному переходу на автомобиле, или самокаты и курьеры, которые по пешеходному переходу, не спешиваясь, тоже переезжают. Вот мы сегодня про машины и про скорость. Давайте 177-й не будем пытаться подменять историю. Где таких гаишников найти, пишет 447-й. Как же пополнение бюджета за счет штрафов с водителей, пишет Сергей, 679-й. Это ваша история, опять же. То есть где-то написано, что пополнение бюджета – это главная задача того, как устраиваются правила дорожного движения. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
18: Алло, 7-3-4-8. Скажите, пожалуйста, вот в Швейцарии, например, не существует порога «не штрафуем», а ваш вот один из собеседников сказал, что нигде в мире такого примера нет.
0: Еще раз, а вы к чему это? Нам-то надо или нет?
18: Ну, получается, примеры мировые.
0: Нет, секундочку, еще раз.
18: И еще раз. Нестрапуемого порога. Швейцария.
0: И еще раз, а вы-то что думаете?
18: Вы знаете, а какая разница, порог...
0: И пропал. В Германии при большом количестве штрафов вызывают в полицию, пишет Илья 72-й, пройти очень сложно. Тот самый тест, который до вас, Илья, уже упоминал, Виталий
1: Белочистов.
0: Я еще
1: раз извиняюсь, да.
2: Чтобы этот тест пройти, еще надо заплатить психологу, и это на водителя ложится около 2000
1: евро, по-моему, стоит. Вот он порядок.
0: Водитель должен платить еще и за то, что бензин, за то, что он паркуется где-то, и так далее, и так далее. Алексей, 96-66, ТТК, везде 80, в одном месте на моем маршруте 60, невозможно запомнить и понять, зачем. То есть в одном месте на вашем маршруте вы не можете запомнить знак 60? Это шутка какая-то? Алексей, не понимаю. В Швейцарии налоги высокие и разный экстремизм, пишет Виталий 618-й. Значит, он же нам напоминает, какие у нас недружественные страны. Значит, 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Через 10 минут будем подводить итоги этого голосования. Итак. Значит, сейчас камеры могут уже достаточно четко выяснить, с какой скоростью вы реально едете. Может быть, тогда не надо плюс 20? 7373948. Слушаем вас.
19: Алло, здравствуйте. Вот тогда по поводу камер, которые на Домодедовской трассе. Там просто отрезки 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60.
0: И что?
19: Как там быть?
0: А что? Подождите. А вы не можете ехать вот 30, 40, 50, 60?
19: Можем. Для чего? Цель. Почему нельзя тогда там средний знак поставить? 50.
0: Нет, подождите. 50. А вы, когда вот едете, вы про каждый знак должны знать от начала до конца, почему так?
19: Да, конечно.
0: Все, я понял. У нас просто не объясняют, как это все появляется, Виталий Белочистов. Вы чего хотите?
1: Почему у нас не появляется? Я уже сказал о том, что...
0: Человек не знает, почему он ездит вот с такими ограничениями.
1: Ну, он имеет полное право обратиться в местные органы самоуправления, которые именно...
0: Почему он должен куда-то обращаться? Он должен понимать, что происходит на дороге. Нет? Это не предусмотрено ПДД?
1: Ну, у нас существуют правила, прежде всего. Если в соответствии с правилами, у нас на дорогах стоят знаки. Если стоит знак, как вы правильно сказали, 30-40-50, он должен ехать 30-40-50, все.
0: Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Наши владельцы тест проходить не будут, пишет Олег 947-й. Владелец машины скажет, что он был не за рулем, тест проходить не станет. Ну вот если мы говорим о том, как видеофиксация работает. Василий пишет, что это дополнительные какие-то тесты. Психолог в нашей стране станет отличной коррупционной составляющей. То есть, опять же, вот когда вы так пишете, значит, тогда ничего не надо делать?
1: Да.
0: Вот сразу возникает вопрос. В принципе, любое изменение...
2: Нет, смотрите, даже вот пример слушателя.
0: Это,
2: вот такой рваный,
0: это Максим Ядрышев.
2: Да, рваный скоростной режим. Вот 30, 40, 50, 60. Это же самое небезопасное, что есть. Вот когда водители едут, да, вот... Ну, вспомните, кто ездит по трассам, да, гораздо приятнее ехать по какой-то трассе, где скоростной режим одинаковый абсолютно. Но как только ты начинаешь ехать по, не знаю, там, М5 той же самой, где населенный пункт, едешь 90, населенный пункт, так, там обязательно будет 60-40, камера.
0: А разве
2: потом
0: вас не
2: опять
0: учили,
2: 90.
0: Прежде чем выдавать права, что за этим надо следить?
2: Учили, безусловно, но мы говорим про безопасность движения, это совершенно другое.
0: 96-66.
2: Просто зачем водителей
1: мучить? Я могу еще призвать всех коллективов. Коллективным иском. например, создавать какую-то группу, которой вот автомобиль есть.
2: Ну, если явно,
0: ну, а почему люди, такое, да, нет, да. Секундочку, а почему люди, вот, например, 96-66 рассказывает, что вот у него на дороге бывает вот везде 90, а вот тут 60. Я, говорит, я не могу запомнить, я редко езжу, почти всегда со штрафом. Или все-таки главное в данном случае, что если ты сел за руль, ты должен смотреть по бокам.
1: Юрий, давайте сделаем так, я в том районе живу, я проеду, посмотрю, напишу обращение в органы местного самоуправления, кто отвечает за этот участок, и попрошу их обосновать. И если в следующий раз, когда меня пригласят, если мы эту тему затронем, у меня будет на руках бумага, пускай они письменно, с научной точки зрения, обоснуют. Почему 30?
2: 50, ну, да, у любого 60. Ограничения должны быть обоснования.
0: Конечно, конечно. Вот этот разговор все-таки. Олег говорит, надо просто за каждое следующее похожее нарушение вдвойне штрафовать, и все пройдет.
2: Ну, у нас есть за 40 плюс километров в час превышение.
0: Нет, имеется в виду, видимо, что вот если человек под одной камерой дважды подряд проезжает...
2: Это вообще очень большая проблема, и это связано с недостатками нашей системы автоматической фиксации, когда к ответственности привлекают собственника.
0: Смотрите, господин Идрышов, люди вот пишут, если вот вы оправдываете подобного рода вещи, может быть, вы не понимаете...
2: Какие вещи?
0: Нет, ну вот вы говорите, что надо пересмотреть там и так далее. За водителей. Так вот вам говорят, а может быть, просто водителей надо лучше учить?
2: Да нет, это здесь совершенно ни при чем. Вот если мы говорим про вот такой скоростной режим, когда действительно он необоснованно, да?
0: Нет, ну что такое необоснованно?
2: Меняется
0: вот
2: постоянно.
0: Опять, ну, Алексей пишет, ну не секрет, ну, смотрите, же, что знаки бывают нелогичными.
2: Трасса М4, вот, так. Юрий Викторович, да, трасса М4. Бесплатный участок 90, точно такой же участок за деньги 110. Абсолютно одинаковая дорога, те же самые три полосы в каждом направлении.
1: Есть такое, вот, согласен.
2: И что здесь вот? Где обоснование?
1: Где обоснование? А я сразу говорил о том, что нет обоснования по
2: двойной сплошной. За деньги едет 110, а бесплатно едет 90.
0: Подождите, все-таки вопрос возникает. А где-то вот вы едете, вы говорите, что мы можем не всегда заметить знак. Ну, он непривычный или еще
2: что-то. Такое тоже бывает.
0: Да. А представьте себе, если под каждым знаком еще будет ну, вот этот текст, согласно,
2: не, ну, где будет написано, можно...
0: это потому что.
2: Нет, ну, мы же современная страна. Портал сделали какой-то
0: QR-код,
2: с обоснованием.
0: Да, наведи QR-код,
2: не посмотри. Зачем? Километр примерно прикинул, посмотрел, почему стоит знак 40.
0: Езжу много и давно, пишет Константин 420, но по Москве уже не езжу без навигации, даже по знакомым маршрутам, и с навигатором штрафов нет. То есть вот человек говорит, вот как это работает. Екатерина, сейчас период, когда моют знаки, тоннели, ограждения, и в чем порядок, когда нет даже предупреждения? Когда на Кутузовском или на МКАДе такой беспорядок, особенная любовь к ремонту в левых рядах, конечно, я хочу знать, почему так, наравне с обоснованием знаком и разметки.
2: Я не вижу тут проблем. Ну, помыли знак, уехали.
1: Нет, просто говорят, почему этот знак именно установлен здесь, на этом участке. Именно такой знак. Люди хотят знать, почему.
0: Ну, еще раз, это тогда человек, который едет по напряженной автотрассе, будет не только на знаки смотреть, но еще и на причины, по которым эти знаки появились. Здесь это можно, увеличит безопасность.
1: Здесь можно также вопросы задавать, почему, например, штраф 2000 рублей назначили, а не 1000 рублей.
0: И тоже должны объяснить.
1: Да.
0: Ну хорошо. 7373948, еще 4 минуты на голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
20: Да, здравствуйте. На самом деле, вот мое мнение такое. Тут дело не только в ограничении скорости. В принципе, управление дорожным движением в городе Москва, вот у меня водительский стаж 25 лет. У любого автомобилиста, спросите, отвратительное. ОДД свои эксперименты с разметками, со светофорными циклами. Это просто уже невыносимо, ребята.
0: Хорошо, вот. Скажите про скорость все-таки. Так 60 надо ехать или как сейчас 60-80?
20: Вы знаете, я жил в Германии, по контракту там работал. Там ограничение в городе 50. Никакого нештрафуемого порога нету. Нормальная комфортная скорость. Вот. То есть я думаю, что в условиях пробки постоянной в городе 50-60 без всяких порогов, это нормально. Вот. Но опять же, управление дорожным движением нам надо рассматривать в комплексе, потому что эксперименты эти уже надоели.
0: А что конкретно? Вот, ну, хотя бы один пример.
20: Пример. Район Зябликово, город Москва, перекресток. Левый ряд прямо и налево, правый только налево. По правому ряду, вернее, правый только направо. По правому ряду одна из 20, из 30 машин поворачивает направо. Висит камера. В итоге левый ряд пробка, правый ряд свободен. И такое сплошь и рядом. Вот спросите любого автолюбителя, любого абсолютно. Он подтвердит мои слова.
0: Понял, спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. Но это все-таки еще раз не про скорость. Мы приняли этот пример. Вот говорят, что что-то подобное есть в районе ВДНХ. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
4: А, добрый день. Слушайте, я вот слушал, вот, удивлен сейчас. Вот смотрите, вот обыкновенно, я коротко и недолго, 30 километров, значит, висит знак. Несутся 70-80 километров, ну я еду, несется прям, сигналит все. Ведь, вы представляете, закон для кого пишут, они пишут, я не понимаю. Вот, ну вот государство теряет такие деньги, можно, там через одного можно объявлять штраф, через одного. Они плюют на эти вот...
0: То есть сначала надо сделать так, чтобы со всех, кто нарушает закон, брали штрафы. Я так понимаю.
2: Нет, вроде бы сказали.
1: Закон, ну, видимо, закон да. так устроен.
0: Рваный ритм движения небезопасен и создает пробки. Есть еще вот такой это взгляд правда. На историю. Антон 415. Нет, ну так секундочку. А если что-то сломалось? Ну, то есть ведь подобного рода рваный ритм там, где ремонтные работы, мойка чего-то там.
2: Он
0: вот,
2: может быть просто там, где необоснованно стоит знак.
0: Но опять скорость. Же, откуда вы знаете, что он необоснованно? Вы мимо проезжали.
2: Ну, мы проезжаем мимо, мы водители, мы видим,
0: и,
2: что
0: конечно,
2: дорога
0: видим.
2: Не меняется. Вот, но почему-то скорость стала меньше.
0: Виталий говорит, у каждого знака повесить по QR-коду, при наведении на которых выходит справка в стиле. Уважаемый такой-то, сей дивный знак стоит по такому-то соизволению, дабы казну царскую пополнять. Ну, это Виталий так предлагает. Такая же история есть на Домодедовской трассе. Из этих поворотов налево или только направо я столько штрафов наловил. Опять же, это говорит о том, что водители недостаточно внимательны, что ли?
1: Скорее всего.
0: Может быть, надо увеличивать размер
2: знаков? Может
0: быть,
2: не в водителях дело все-таки, а в организации движения?
0: Может
2: иногда.
0: Быть. Может быть.
2: Если это массовая история, если массово водители нарушают там рядность, например, да, то скорее вопросы будут к организации движения, а не к водителям. Должны, по крайней мере, быть.
0: Значит, очень много сообщений. Давайте, если ты будешь слишком осторожен, идти строго по знакам, то сзади тебя скопится колонна машин и будут светить тебе дальним светом, мол, давай быстрее, таких четких людей у нас не любят. Все законы для послушного населения, для хозяев жизни, их как бы нет. 724-й. Ну, и тогда еще раз, значит, все должны ездить как хотят. Подтверждаю, с правыми и левыми рядами, чтобы ехать прямо, нужно постоянно маневрировать, пишет Дмитрий 180-й. Но, значит, еще раз, у нас был вопрос, который мы поставили перед аудиторией. Как думаете, как люди проголосовали?
1: За меня, за мою точку зрения.
0: То есть сразу
2: мне кажется,
0: отменить?
2: Да. Большинство все-таки сказало, что ничего не нужно менять.
0: А вы не подглядывали?
2: Я чувствую, ведь, в принципе.
0: Я
2: да,
0: чувствую.
2: Вот ты...
0: это Максим Недрышов.
2: На самом деле, это логично, это абсолютно логично.
0: Потому что, правда так, абсолютное большинство, ну как абсолютное, 65% тех, кто приняли участие в голосовании, спасибо всем, выбрали вариант «ничего не надо менять».
1: Безусловно, вот, конечно.
0: То есть мы ездим 60, под знаком 60 со скоростью 80, и так и пусть остается.
1: Да. 65%. Будем нарушать.
2: Именно сейчас ничего менять не надо, ну, но вот, в будущем об этом
1: надо. Когда пройдут выборы, тогда и поменяем.
0: Второй вариант по популярности. Нужно сначала пересмотреть установленные знаками ограничения в большую сторону. 18%. Нужно сначала ввести нештрафуемый порог в 10 километров. 13%. И только 4% говорят, что нужно отменить нештрафуемый порог. Так проголосовала наша аудитория. Виталий Белочистов, Максим Ядрышов, я благодарю вас. Спасибо.
1: Спасибо.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине, атакованные склады боеприпасов, места хранения дронов и инфраструктуры в 142 районах. Применялись авиация, беспилотники и артиллерия, уточнили ведомстве. Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. В зоне СВО за сутки Киев потерял 1240 солдат. Средства ПВО сбили 7 реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс» и 507 беспилотников самолетного типа. В Совбезе России заявили о росте масштабов военных учений Финляндии. Они проходят у границ нашей страны. Тенденция фиксируется с момента вступления государства в блок НАТО в апреле 2023 года. Как заявили ТАСС в аппарате Совета Безопасности, с 27 по 30 апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Там также отметили, что Хельсинки оборудуют постоянные боевые позиции и укрепления в непосредственной близости от российской границы. На лайнере, где произошла вспышка хантавируса, есть россиянин. Он входит в состав экипажа нидерландского судна MV Hondius. Об этом ТАСС заявила представитель компании судовладельца Кики Хиршфельд. По ее словам, в экипаж также входят 5 граждан Украины. Она уточнила, что среди пассажиров лайнера, следовавшего из Аргентины, 8 подданных Нидерландов, а также граждане Испании, Франции, Великобритании, США и еще 10 стран. Ранее судно, на борту которого 3 пассажиров скончались от хантавируса, встали на якорь у побережья Кабо-Верде. Власти страны заявили о подготовке необходимых мер предосторожности, включая возможную эвакуацию пациентов самолетом. В Минздраве заявили, что экипажу и пассажирам лайнера запрещено сходить на берег. Власти Подмосковья назвали сроки завершения отопительного сезона. Процесс начнется завтра и закончится 12 мая, сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. В мессенджере Макс он написал, что несмотря на то, что сейчас в регионе температура воздуха превышает 20 градусов, по прогнозу в выходные ожидается похолодание. В связи с этим ведомство решило не отключать отопление сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. Воропанов добавил, что после окончания отопительного сезона в Подмосковье начнутся работы.

0: 44 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
4: Лисичанска. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва, 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги.
2: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и

0: проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Добрый вечер всем, друзья. Продолжаем работать в прямом эфире. Всем привет из солнечной Москвы. У нас прекрасная погода, просто шикарная. Моя мама всегда говорит, у природы нет плохой погоды. Но вот почему-то у меня сомнения на самом деле. Наверное, все-таки она есть. Но в Москве прекрасная погода, высокое голубое небо, ни единого облачка, солнце. Ну, все как положено, как вот должно быть весной. Вот ровно так у нас с вами и происходит. Ну что, давайте мы, несмотря на такую прекрасную погоду, как обычно, начнем с нашей географической переклички. Ну что, поехали. Первым был Бобруйск. Бобруйск с нами. Долгопрудный, рад встрече. Буденновск здесь слушает. Сызрань тоже слушает. Ростов-на-Дону приветствует. Ангарск ждет. Рудный, Казахстан. Видное ждет. Свердловская область, Верхняя Пышма ждет. Нойштадт, Германия, Михайлов, Ставропольский край, Тюмень на связи, Караганда ждет, Италия, Пиза, башня стоит, ждет и слушает. Прекрасно. Так, идем дальше. Севилья, Испания, деревня Старая, Московская область, из-под снега тоже ждет. Гусь Хрустальный приветствует и тоже очень ждет. Шаргород в ожидании. Шаргород, друзья, это у нас с вами Винницкая область. Винницкая область. Это недалеко от Могилев-Подольского. А у меня там учебка была, хорошее название, Шаргород, хороший старый русский город, ну, Винницкая область, да, ничего страшного. Это Жмеринка, Жмеринский район, Винницкая область, да, правильно же, да? Да, правильно. Ну вот, Шаргород тоже с нами, хорошо. Ноябрьск в ожидании, авиационная от винта, Екатеринбург на связи, Новокузнецк ждет, Таллин ждет, Гулистан, Узбекистан тоже ждет, Барселона на стреме и тоже ждет. Петропавловск с нами, Тульская область, деревня Романькова, Ярославль на связи, улица Красная утопает в зелени и солнце. Это Краснодар. Почему-то у меня сомнения.
3: Нормально.
2: Точно? Точно, потому что тут несколько дней назад в Краснодаре тоже были какие-то заморозки, а когда в Краснодаре заморозки все заканчиваются снегом, а когда снег в Краснодаре, жизнь останавливается, все, да. Ну, тем не менее, в общем, Краснодар, красные с нами, говорят, хорошая там погода. Тбилиси, Грузия, отлично. Дублин, Клайпеда и тире Мемель. Это намек, наверное, на что-то, да? Клайпеда — это который сейчас. Клайпеда, знаешь, порт, да? В Литве такой, да. А Мемель — это тот же самый порт. Но он назывался Мемель при очень нехороших ребятах, которые были тогда в Прибалтике. Германия называется. Да. Ну, ладно. Питер с нами, Энергодар, Доминикана с нами, Спрингфилд, Миссури приветствует всех, Новополоцк в ожидании, Вильнюс смотрит, Севастополь приветствует, Вупперталь, Германия. Вупперталя, по-моему, не было, да, у нас еще? Вот теперь у нас есть еще и Вупперталь, хорошо. Эдмонтон приветствует, Вологда с любовью, Алма-Ата с нетерпением, Буэнос-Айрес ждет. Надо же, Буэнос-Айрес. Ой, когда я был в Буэнос-Айресе, в прошлой жизни... Да. Авенида Санта-Фе. Прекрасная улица, прекрасная. Ну ладно, Буэнос-Айрес ждет. Израиль передает привет. Одесса, Ульяновск, Приднестровье, Самарканд, Фолинью нас приветствуют. Черчик, Узбекистан, Гомель. Всем добра. Австрия, Штирия, Вайц на связи всегда. Калининград, Балаково, Москва, Лихоборы, Черемушки. Еще раз Вильнюс, Янгиюль. Уфа, Амстердам, Феодосия, Бруклин, еще раз Москва, Элиста, Дюссельдорф, Одесса, Амстердам, снова Греция, Чехов, Тенерифе, Абакан, Русская Германия, Калуга, вот так вот, да, Кемпер, Франция, вот еще и вот этого тоже не было, да, у нас, ну вот, подтягивается, Абакан, Казань, Рязань, Глазов, еще раз Алма-Ата, Ташкент, Сент-Луис, Люберцы, Бердск, пропустили, говорят, Бердск. Нет, не пропустили. Вот Бердск, Калуга, значит, Макеевка, Истра, Южный Урал, Челябинск. Ну, в общем, прекрасная у нас с вами география, друзья, отличная. Всем рады мы, всем мы рады. Ну что, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Говорить мы с вами будем, ну, на самом деле, не так уж и много новостей, по большому счету. Министр иностранных дел Ирана встретился в Петербурге с нашим президентом. Ну, давай, вот Кострому не будем обижать. Кострома подключилась. Кострома – мой любимый город. Прекрасный город Кострома. Волгоград, Сургут, Оренбург и Брянск. Еще и Беларусь. Хорошо. Они встретились, поговорили. Встреча прошла хорошо. Большей частью встречи проходила с закрытыми дверями. Я не знаю, о чем говорили, но я думаю, что... вообще, в принципе, о том, куда может повернуть вся эта ситуация. Параллельно с этим, значит, Иран сделал заявление. Мне очень понравилась формулировка, сама по себе формулировка. Вот бывают формулировки, которые о многом говорят. Значит, Ракчи сказал, что Соединенные Штаты предложили Ирану переговоры, и Тегеран сейчас рассматривает эту возможность. Ну, так вот, если как бы коротко, по смыслу. Что это значит? Вот когда я говорю, формулировка, понимаешь? Соединенные Штаты предложили Ирану переговоры. Отсюда вопрос. Как себя ощущает Иран и кем он себя ощущает? И уж точно эта формулировка, это не министр иностранных дел страны, которая проигрывает. Америка, говорит он, предложила нам переговоры. И это все на фоне вот этих бесконечных заявлений Трампа о том, что, ну, он уже всех победил, всех уничтожил, и что иранцы просят каких-то переговоров. Приезжает Аракчи и говорит, Штаты предложили переговоры. И они готовы к этим переговорам. Они к этим переговорам готовы, люди серьезные. Они говорят, да, мы готовы к этим переговорам, более того, они предложили условия, да, этих переговоров. По большому счету, когда смотришь даже на список этих условий, ты понимаешь, что в принципе, это опять шанс для Трампа. Я про какой шанс говорю? Это шанс для Трампа выйти из этой ситуации и при этом еще и не растерять уже окончательно, как говорится, остатки авторитета. То есть сохранить лицо. Иранцы говорят, мы готовы разблокировать Ормузский пролив. То есть это вот их секретное оружие, которое они нащупали, и которым очень удачно, успешно, как говорится, пользуются вот по сей день, да? Они говорят, мы готовы разблокировать Ормуз, готовы прекратить огонь, готовы даже вести переговоры по поводу ядерной программы. Когда они говорят про ядерную программу, это целый комплекс. Это комплекс вопросов. Все скрывается, только вот определяется двумя словами. Ядерная программа. На самом деле это комплекс. Комплекс заключает, ну, из чего он состоит, этот комплекс? Они прекращают разработку. Они отказываются от этих разработок в будущем. И обогащенный уран, они готовы, собственно, от этого урана отказаться, то есть они его готовы будут передать. Но они говорят, что, ребята, вообще вопросов нет, мы готовы, да. Вы хотите переговоров, мы готовы к этим переговорам, но вот эту вот историю, комплекс вопросов, связанных с ядерной программой, мы оставим на потом. Это будет последний вопрос, который мы начнем обсуждать. В принципе, их логика абсолютно понятна, и это правильная стратегия для выхода на переговоры. То есть, если вы предлагаете нам переговоры, говорят в Иране, хорошо, но тогда мы должны знать, что вы не просто так что-то там балаболите, а что вы настроены серьезно, а чтобы мы поняли, что вы настроены серьезно, вы должны что-то сделать. Ну, мы со своей стороны вот готовы сделать то, что вас беспокоит, да, там больше всего, по крайней мере, вы очень часто про это говорите. Это Ормуз, там блокировка, разблокировка там и так далее. И огонь. Огонь, в первую очередь, по вашим союзникам, которые находятся в регионе. Мы готовы прекратить и разблокировать. Ну, и вы, в свою очередь, должны тоже прекратить обстрелы, прекратить подготовку к массированным обстрелам. ко второй серии нападения. Вы должны разблокировать наши активы. И не какие-то там копейки в отдельно взятых банках где-то там в Катаре там или еще где-то. Вообще, в принципе, все наши деньги, которые вы заблокировали, просто тупо заблокировали. Американцы придумали вообще, в принципе, тоже такую хитрую стратегию. Вот обратите внимание. Вы помните, когда только начиналась вся эта бесконечная песня про переговоры, американцы говорили о том, что мы готовы разблокировать там 60, по-моему, миллиардов, да, какие-то деньги, неважно даже какая сумма, да, какие-то деньги мы готовы разблокировать, те, которые были заблокированы в катарских банках, потому что мы ввели санкции и заблокировали. И смотрите, какая странная штука. Американцы выходят на переговоры с иранцами и говорят персам, да, вы, ребята, смотрите, вы соглашаетесь там на отказ от ядерной программы, от ракетной своей программы, вы перестаете бить по нашим военным базам в регионе Ближнего Востока, вы перестаете обкладывать там данью все суда, которые проходят. Не просто разблокировка, но еще и деньги перестаете брать у судов, которые везут там нефть, газ и так далее, да. А мы взамен снимем вот блокировочку, собственно, с ваших денег. То есть прикол, да? Ирану возвращают его же и преподносят это как великое счастье. То есть они хотят их осчастливить и говорят: вот мы у вас, помните, там много лет назад мы у вас бабки забрали, да? Вот сейчас, ладно, мы можем там где-то там какую-то часть этих денег вам вернуть, и вы должны быть счастливы от всего этого и выполнить, собственно, свою часть работы. Иранцы говорят: не, этот вариант не пойдет. Это и так наше. Это вы возвращаете, даже это не условие для переговоров, это автоматически. Вы должны вернуть наше. А дальше будем разговаривать. И то, что вас типа беспокоит больше всего, это вот ядерная программа, мы с вами встретимся и определимся, что значит отказ от ядерной программы. Означает ли это, что Иран лишается права вообще, в принципе, заниматься мирным атомом? На это Иран не пойдет. И они им уже об этом сказали. Они сказали: на это мы не пойдем, потому что это право имеет любая страна в этом мире, соответственно, Иран почему должен быть исключением? Мы хотим заниматься развитием мирной атомной энергетики и будем заниматься. Штаты говорят: нет, вы, конечно, можете иметь атомные станции, но вы не должны сами обогащать уран. Почему? Потому что мы не знаем, до какого процента вы, собственно, будете его обогащать. То ли до того процента, который необходим исключительно для его использования в атомной энергетике, а может быть, вы и дальше начнете его обогащать и делать из него уже оружейную всю эту историю. Вот камень преткновения. Иранцы говорят: мы готовы это обсуждать, но в последнюю очередь. В последнюю. Вначале продемонстрируйте серьезность ваших намерений. Убирайте оттуда все свои корабли. Убирайте оттуда личный состав. Наши деньги, чтобы они были уже на счетах. Дайте гарантии того, что больше ничего подобного не повторится ни с нами, ни с нашими союзниками в регионе. Ну и тогда мы, собственно, перейдем к основной повестке. Армуз, ядерная история, там, и может быть, хотя про это я вообще ничего не слышал, думаю, что на эту тему они говорить не будут, это ракетные программы. Вот такая вот простая штука, Нет, они когда говорили, послушай, значит, вот это же история давняя, Вот если мы с вами вспомним президента Трампа, который был президентом в первый раз, что сделал Трамп? Трамп просто взял тупо одно из первых его решений. Он вышел из ядерной сделки с Ираном. Ядерная сделка с Ираном, это, по-моему, 2015 год, если я не... А ну-ка пробей. Ядерная сделка с Ираном, которую разорвал Трамп. А что это было? Это была как раз та самая сделка, которая была заключена с Тегераном. И Тегеран брал на себя обязательства. Вот, подожди, вот зачем Трамп разорвал, да, ядерную сделку? Совершенно верно. Иран брал на себя обязательства, что он не будет производить оружие массового уничтожения. То есть какие-то там ядерные боеголовки. Июль 25-го года, видишь, да? Они взяли и... заключили эту сделку. Потом приходит Трамп. Кстати, по поводу этой сделки. По этой сделке Иран должен был весь этот обогащенный уран, который у него был. Там речь идет о 400 килограммах, по-моему, 400 или 450 килограммов. Это много, много. Ну, это не очень много, но это этого достаточно для того, чтобы сделать определенное количество боеголов. Иранцы брали на себя обязательство вывести этот обогащенный уран со своей территории, то есть отдать третьей стране на хранение. Ну, то есть, таким образом, они должны были продемонстрировать, что они не будут создавать ядерное оружие. То есть, это ровно то, и не было вообще никакой речи ни про какой Армуз. То есть, нормальное было судоходство там по этому Армузскому проливу там и так далее, и так далее. Санкции американцы должны были снять там со своей стороны, да, там это означало, что Иран мог нарастить добычу нефти, продавать ее больше. При этом там же была какая история? Иранцы говорили, мы, конечно, можем попробовать нарастить, но у нас не хватает оборудования, технической мощности не хватает. Поэтому вначале разморозьте определенное количество денег, чтобы мы имели возможность прямо сейчас закупить новейшее оборудование для наших нефтепромыслов, понимаешь, да? Таким образом мы поймем серьезность ваших намерений. И им сказали окей. Хорошо, давайте так и сделаем. И Иран, исходя из этих всех, вот, как говорится, исходных вводных, согласился. Он говорит, все, окей, значит, мы начинаем, значит, эту сделочку, мы ее подписываем, и весь этот уран, который у нас есть, мы его возьмем и вывезем. Куда они его собирались вывезти? Они его собирались вывезти на территорию Российской Федерации. Россия предложила свои условия, да, и все, вопросов не было. Вопросов не было. То есть... То, о чем они сейчас говорят, было уже сделано, по большому счету, в 2015 году. Но приходит Трамп и говорит, а я выхожу из ядерной сделки. Вопрос, почему? Можно верить, вот исходя вот из всего этого, верить в искренность намерений Трампа, когда он сегодня говорит, что главное для него, почему он начал эту войну против Ирана, это чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Так у Ирана его не было бы уже. И вообще, в принципе, то есть у него даже этого обогащенного урана уже не было. Он бы сам, как говорится, по доброй воле откатился бы на многие-многие годы назад, отказавшись от обогащенного урана. Соответственно, без обогащенного урана у него никак не могло быть ядерного оружия. Но приходит Трамп, не кто-то. Можно было бы, допустим, да, сказать, что, ну, пришел там какой-то Джон Джонсон, и вышел из этой ядерной сделки, а вот сейчас, значит, приходит Трамп и видит, что у Ирана через 2 недели, как они говорили, появятся ядерные там бомбы какие-то, да, и поэтому он был вынужден начать военную операцию против персов. Но нет, это сделал ровно тот самый Трамп. Вопрос, почему? Зачем он это сделал? Причем его уговаривали абсолютно все. Его уговаривали французы, англичане, вся Европа вкупе его уговаривала. Россия его уговаривала. Не надо разрывать эту сделку, это шикарная сделка. Это ровно то, что хотел Израиль. Он же всегда любил Израиль, да? Ну, пожалуйста, вот неядерный Иран не может представлять угрозу для Израиля, потому что у Израиля, который неядерный, всегда есть возможность применить ядерное оружие, как говорила Голда Мейер. У нас его нет, но мы его применим в случае необходимости. То есть Иран добровольно на это пошел. Приходит Трамп и говорит, я разрываю сделку с Ираном. Именно он сам, не кто-то, стрелки не на кого переводить, он сам это сделал. Отсюда возвращаемся к тому вопросу, который я задавал. Можно ли верить, что действительно единственная цель Трампа, про которую он говорит, ведя войну против Ирана, это сделать Иран неядерной страной, и чтобы у Ирана никогда в жизни не появилось ядерное оружие. У меня сомнения. Значит, цели какие-то другие. А какие цели? Какие цели? Вот вопрос тоже, да? А иранцы? Это министр иностранных дел тот же. Там все руководство было то же самое. Вот он сейчас начал эту войну, Ираном руководили ровно те же самые люди, которые имеют опыт отношений с Трампом. Они уже знали, кто этот человек, и причем они узнали его не после того, как он первый удар по Ирану нанес, а еще с 15-го года. Или с какого там года, когда он разорвал эту сделку. Поэтому они ему абсолютно не доверяют и подозревают, что цели у него могут быть какие-то другие. И ядерная программа здесь так себе просто приплели. И иранцы заставляют его крутиться сейчас. Он крутится как только может. Я не знаю, получится там о чем-то договориться им или не получится, потому что этот процесс затягивается. Я говорю, это какой-то бесконечный сериал абсолютно, да? В Исламабаде будет очередной раунд переговоров. Очередной раунд переговоров в Исламабаде не состоится, потому что туда не поедут иранцы. Нет, там будут переговоры, они уже идут, эти переговоры, и мы отправляем туда нашу делегацию. Нет, эти переговоры не идут, потому что иранцы ведут себя плохо. А вот уже они ведут себя хорошо, потому что они взмолились и просят переговоров, и я отправлю туда Венца. Но Венц остановился и не поехал никуда, потому что зачем ехать туда, где нет никаких, собственно, гарантий, что будет достигнут результат. Но все-таки я отправляю туда Кушнера и Уиткофа. Я передумал, и я не буду гонять за 3-9 земель людей только для того, чтобы они туда приехали и о чем-то поговорили, и не будет никакого... Ну, это сумасшествие, это сумасшествие. Но параллельно с этим, мы видим суперактивность в этом регионе. И, конечно же, не надо быть каким-то военным стратегом, не нужно заканчивать какие-то академии военные, чтобы не понять одну простую вещь. Они готовятся к еще одному нападению. Они перебросили туда еще один авианосец с кораблями сопровождения, авианосная группа. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 2 беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за сутки над московским регионом перехвачены 11 дронов ВСУ. Во время ночной атаки один из беспилотников самолетного типа попал в жилой дом в районе Мосфильмовской. Часть фасада рухнула на машины, припаркованные у здания, и на проезжую часть. Жители эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала. 2 мирных жителя ранены в Горловке при детонации суббоеприпасов. Среди них один подросток 2012 года рождения, сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе города. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Туристические фирмы организуют туры на российско-эстонской границе на 9 мая. Жители Эстонии активно их раскупают, чтобы увидеть празднование Дня Победы. Стоимость путевки начинается от 80 евро. По данным СМИ, туристические компании организуют поездки в город Нарву, откуда можно наблюдать праздничные мероприятия на российской стороне в Ивангороде. В программу входят просмотр концерта с набережной, а также посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, пишет телеграм-канал. Канал ШОТ. Отмечается, что спрос на такие поездки вырос на фоне интереса к празднованию 9 мая. Аналогичные запросы поступают и от жителей Латвии. Швеция запустила первый из 10 военных спутников для наблюдения за Россией. Старт осуществлен накануне с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск первого военного разведывательного спутника означает, что Стокгольм теперь может самостоятельно обнаруживать и анализировать угрозы в глобальном масштабе. Сейчас шведская армия получает спутниковые снимки от союзников. На Филиппинах эвакуировали больше 300 семей из-за активности вулкана Майон. Она вызвала сильный пеплопад. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, причиной стал сход пирокластических потоков, лавины раскаленных камней, газа и пепла. Пеплопад затронул десятки населенных пунктов в провинции Албай, ухудшив видимость на дорогах и вызвав перебои в движении. Сообщается о повреждении сельскохозяйственных угодий и гибели животных. Информации о пострадавших среди людей нет. Власти предупреждают, что угроза новых выбросов сохраняется. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 24, ощущается как плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Племена восточных славян – варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: В Москве 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны прямого эфира, телефоны для смс-сообщений, вы все это знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК-бот». У нас есть бот для того, чтобы вы отправляли нам сообщения в Максе. И работает на самом деле еще и наш YouTube, там продолжается трансляция еще и ВКонтакте, и в Телеграм-канале нашем продолжается трансляция нашей программы. Сколько человек у нас на YouTube сейчас смотрит?
5: 1554.
4: 1554, хорошо. Тут Катя пишет. У вас, говорит, политика редакции такая, говорить обо всем, большими буквами, обо всем, кроме происходящего внутри страны. А между тем, посмотрите, что творится на юге России, там и так далее. Катя, вы не слушаете наше радио. Если бы слушали наше радио, тогда бы не делали таких громких заявлений по поводу политики нашей редакции. Это раз. А во-вторых, вы как раз из той категории волшебных людей, которые мне годами говорили о том, что ну зачем говорить про то, что происходит на Украине. Давайте поговорим про наши проблемы. Вот сегодня кушаем все эти проблемы, да, большой ложкой. Если вы так и не поняли, на самом деле, что все это про нас, то я боюсь, что я вам здесь уже не помогу. Нигматуллин, я вот с ним согласен, что, он говорит, думаю, цель одна, максимально дестабилизировать регион и по возможности уничтожить Иран, усилить на всем этом пепелище позиции Израиля, устроить дополнительный очаг напряженности на наших границах. Именно так и есть. Эдвард почему-то считает, что я забыл Телеграм. Почему я забыл Телеграм? Я читаю сообщения из Телеграма. Да. Мы, когда забирали этот уран, я помню тоже вот эти вот сообщения шли там, ну, кораблями через Каспий. Да, там, вот последний там корабль пришел там на территорию России, мы забирали у них уран, иранцы, они были уверены, что все, больше, как говорится, про них никто не вспомнит, и больше никаких санкций, всего этого, да, они с радостью шли на это сотрудничество, взамен получали там уран, который им мог бы пригодиться для атомных станций, там все это было под контролем, там, МАГАТЭ и всего остального, но Трамп сказал нет. Именно поэтому, я вот согласен с Нигматуллиным, да, у меня сомнения в том, что у него целью это ядерная, что его цель это ядерная программа Ирана. Нет, ему нужно взять под контроль Иран. Иран это страна, которая напрямую с нами граничит. Какое количество военных баз будет в этом подконтрольном Иране? А что будет происходить с нашим Северным Кавказом? Догадайтесь трех раз. Через море Дагестан. Как вы думаете, что там будет происходить? Какое количество людей еще мы будем вынуждены принимать на своей территории, которые оттуда будут убегать? Потому что там будет война всех со всеми. Там будет зона, очаг нестабильности. Это то же самое, что было в Ираке и в Ливии, где продолжается все это до сих пор. И в Сирии. И это все рядом с нами. Это не где-то там. Это нам кажется, что это где-то далеко. Нет, это недалеко. Это вот буквально за порогом. За порогом. И при этом абсолютно нулевая угроза со стороны Ирана для государства Израиль. Вот она главная цель, мне кажется. Это ровно это, плюс к этой цели. Конечно же, это выбивание вот этой нефтяной подпитки для Китая. Китай будет пытаться там восполнить все эти, в случае если, восполнить все это за счет нашей нефти. Но это грандиозный удар по Китаю. Китай потеряет огромное количество денег, которую он вкладывал во все эти грандиозные абсолютно проекты. Один пояс, один путь. Десятилетиями выстраивал всю эту систему. Заходил на этот Ближний Восток. Повязывал эти страны глобального юга. Там на себя там замыкал все это. Если все это будет уничтожено, конечно же, это приведет к ослаблению позиций Китая. Причем очень сильных ослаблений позиций Китая. А Китай это не посторонняя для нас страна, не чужая, скажем так. Особенно в сложившейся ситуации. Правильно? Правильно. Вот, собственно, вот такая вот история. Вот такая история. Но у Трампа не получается. У Трампа не получается, и поэтому он суетится. И очень вовремя, я бы сказал. Ну, вот судите сами. Вот смотрите. Промежуточные выборы. Скорее всего, они закончатся не просто проигрышем республиканцев. Это будет разгром. Разгром. Промежуточные выборы – это грандиозная проблема для Трампа. Это его головная боль. Он-то думал, что он как раз вот к маю месяцу все закончит по-быстренькому, и у него будет полгода для того, чтобы выйти на эти промежуточные выборы уже с каких-нибудь там более хороших позиций, да, скажем так. А, не получается. Рейтинг Трампа падает просто каждый день. Проблемы грандиозные с рейтингом. Падает рейтинг. Проблемы в экономике обязательно завтра будут. Он может сколько угодно говорить, что его не очень интересуют цены на нефть, но ситуация на Ближнем Востоке, а если еще сейчас начнется вторая серия, а если Иран в ответ сделает невозможной добычу нефти в странах залива, конечно же, это обязательно коснется американцев. Обязательно коснется. Плюс давление, которое на него оказывают и внутри штатов, и за пределами штатов. Там те же самые европейцы, как к ним не относись, но так или иначе этот фактор давления есть. Есть. Во всей этой ситуации что-то надо делать. И тут прием. Прием в отеле «Хилтон», и появляется человек, который стреляет. Я не знаю. Я просто думаю. Я же имею право думать. Вот я думаю. Ну, как-то уж очень вовремя появляется этот стрелок, ну, честное слово. То есть, появляется стрелок, я вот наблюдаю, читаю все эти новости и вижу, да, там, какой-то не спецназовец, ничего, да. Во-первых, он как-то умудрился пройти с огнестрелом туда, где работает американское ФСО, скажем так, да. Ну, какая-то дырявая охрана, да. Нам нужно поверить в это? Ну, давайте поверим. Хорошо, проглядели. Как проглядели? Там рамки. Рамки никто не отменял. Там досмотр. Это же все есть. Это есть. Можно говорить о том, что тьфу на эту гостиницу. Вот если бы у меня был бы бальный зал, то ничего подобного бы не было бы, да, в Белом доме. Но гостиница здесь при чем? Когда в каком-нибудь отеле. Вот спросите у ребят в Пакистане. Вот сейчас, из последнего. В отеле. Происходят переговоры, да? Когда в какой-то отель выбирается как площадка для переговоров, на которых присутствуют первые лица государства, отель перестает быть отелем. Отель тут же переходит под контроль служб безопасности. Они приходят в этот отель, и они правят бал. Они за всем следят, все проверяют на зуб. Пробуют там и так далее, и так далее. И вот туда приходит человек, он проходит в зал, начинает стрелять. Ну, это, скажите мне, это... Нет, давайте поверим. Давайте поверим. Вот скажете поверить, я поверю. Причем он, как он стреляет? Он, я говорю, не спецназовец, ничего. Он стреляет и попадает. Человека из службы безопасности. Правильно? Не убивает там, что он, броник у него был, да, бронежилет, да. Но он попал, правильно? А целая рота или батальон сотрудников специальной службы, которые тоже, наверное, стреляют, правильно, если в них стреляют, они не попадают. Они все косые. В него же никто не попал или попали в него? В него не попали. Он попал, в него не попали. Хорошо, ладно. Ну, бывает. Может, там, я не знаю. Но уж как-то все очень вовремя. Все вовремя. А еще мне понравился там дед один, я видел видео. Там все бегают, что-то кричат, там какие-то там выстрелы, все. Он сидит невозмутимо и продолжает есть. Ну, за все заплачено, да, он сидит, ест. Послица украинская, это тоже, ну, это ни дня, как говорится, без пиара, по поводу, без повода, любую историю используем для пиара. Спряталась, фотографии видел, селфи, да? типа она спряталась, да, потому что стреляют очень опасно для жизни, да, но при этом она улыбается, она счастлива, когда она селфится. А за ней столики, и за столиками сидят люди и тоже продолжают есть. Не знаю. Ну вот как-то у них все вот как-то вот странно очень выглядит. Я не прав, разве? Просто вот смотрю на картинку и вот рассуждаю. И рассуждаю. Иди попробуй, войди в какой-нибудь отель. У тебя отнимут все. Металлическое, что у тебя есть. Даже зажигалку у тебя заберут. А здесь заходит, стреляет, попадает, эти стреляют. Бах, бах, бах, бах. Стреляют, не попадают, ничего. Да, ну, в общем, ладно. В общем, ладно. Ну и появляется потом Трамп и говорит, нас не взять, нас не испугать, мы вообще, да, мы крутые пацаны там, да, я это уже проходил, ничего такого не будет со мной. Ну и второе наблюдение, конечно. Я помню первое покушение, вот это вот с ухом, да, когда ухо ему там поранили. Об этом покушении прям все были в шоке, да. Все были в шоке. А здесь как-то, ну вот, пострелял кто-то, да, и вроде бы и ладно, и ладно. С командой Трампа не пойми, что происходит. Это если возвращаемся к его, как говорится, ситуации. С командой вообще непонятно что. Он Тулси Габбард тоже, походу, идет на выход, да, шеф национальной разведки. Плюс пошла информация о том, что вот этот парень... как его, ФБР, который возглавляет, господи, что ему тоже, вроде бы, как говорится, сказали, что пора приготовиться. Ну, вот, и кто там остался? Кто остался? Йо говорит, может быть, профессионалы перевелись. Йо, вы скажете, вот, что нужно поверить в эту версию? Я готов. Любую, на самом деле, версию, которую вы предложите, я соглашусь. Ну, что-то мне подсказывает, что это не так. Это не так. Скандал с его зятем, которого он туда-сюда гоняет, да? Который Кушнер. Да. Говорят, что у него, оказывается, конфликт интересов какой-то там возник. А плюс вот этот вал там всевозможных обвинений в том, что кто-то там из окружения Трампа, я думаю, ближайшего окружения Трампа, там миллионы поднимает каждый раз на всех на этих заявлениях о том, что переговоры будут, переговоров не будет. Что мы сейчас ух, а потом нет, мы наоборот их любим там и хотим сделать Иран великим там и так далее. Это все, конечно, нехорошо. Трампу плохо, ему плохо. Вот Патель, да? Патель его, да? Патель, да, Патель. Кэш Патель, вот, все, да, вспомнил. Кэш Патель. Григорий из Санкт-Петербурга нам говорит, что возле этого отеля стреляли в Рейгана. То есть место проклятое, да, Григорий? Место проклятое, да, понятно. Понятно. Ну, когда стреляют в президентов, обычно, вот, если хотят, действительно, то попадают. И мы с вами знаем эти имена. Параллельно с этими процессами, что у нас происходит? Параллельно с этими процессами тоже все как-то очень нехорошо и тревожно. Европейцы продолжают готовиться к войне. Продолжают готовиться к войне с нами, европейцы. То есть, да, это у них, вот я говорю, это у них какая-то национальная идея у всех этих европейцев, да. Вот они продолжают готовиться к войне с нами. Тут опять кто-то, по-моему, премьер Баварии, да, вышел и говорит... Тут вот нам нужно ввести всеобщий призыв, воинскую обязанность, всеобщую. Потому что к той войне, к которой мы готовимся, контрактниками не обойдемся. Нам нужны просто, ну, надо ввести призыв. К какой войне готовятся они? В войне готовятся с нами. И продолжают, несмотря на то, что грандиозные проблемы у этих людей, но они все равно идут этой дорогой. Значит, здесь Стокгольмский институт, Международный институт исследования мировых проблем, проанализировал ситуацию, цифры, и пришел к выводу, что началась гонка вооружений. Гонка вооружений. Словосочетание из прошлой жизни, да, друзья? Гонка вооружений. Гонка вооружений. А вот кто-то сейчас в ООН говорит о том, что необходимо срочно ядерное разоружение. Гонка вооружений. Разрядка. Это все? Это все. Мы с вами уже слышали. Мы это слышали много лет назад. Во времена Советского Союза. Гонка вооружений. И действительно, вот смотрите, значит, этот институт стокгольмский, он приводит вот такие цифры. В 25-м году мировые военные расходы достигли рекордных почти 3 триллионов долларов. 3 триллиона. Значит, рост продолжается уже 11-й год подряд. И дошли до 3 триллионов. Крупнейшие военные бюджеты, первое место это Штаты, 954 миллиарда. При этом Трамп сейчас запросил увеличение до 1,5 триллиона. До 1,5 триллиона. Это все для чего? Ну ладно, до 1,5 триллиона он запросил увеличение. 954 миллиарда на данный момент это Штаты. На втором месте Китай, 336 миллиардов. На третьем месте мы, 190 миллиардов. Институт этот говорит... А, и на четвертом месте, вот что самое главное. Ну, мы, понятно, американцы, ну, они хотят всегда, да, быть самыми мощными, сильными. Трамп везде будет проталкивать, пока он там 2,5 года, ему осталось там этот мир через силу, там еще что-то, да, понятно. Очень 1,5 триллиона хотят. Китай тоже, понятно. Китай тоже готовится. Готовится воевать Китай. Он понимает, что этот мир в движении... И что эта бешеная собака просто так не остановится. Китай готовится к войне. Ну, у нас и так идут боевые действия, с нами тоже все понятно. Но на четвертом месте знаете кто? На четвертом месте у нас с вами Германия. Германия. На четвертое место вышла Германия впервые с 90-го года. А что это такое? Всякий раз. Ну, какая страна за один век две мировые войны развязала? Что это за чудесная страна? Это Германия, да? Германия выходит на четвертое место. Германия говорит о милитаризации, о необходимости милитаризации. Они перешли к милитаризации собственной экономики. Они сейчас занимаются перестройкой своего общества, пытаются милитаризировать немцев. А когда немцы становятся милитаризированными, все заканчивается как-то не очень хорошо. Всегда так было. Всегда так было. И немцы, они встали на эту дорогу. Интересно, да? Я в эфире на НТВ в своей программе я сказал, что наблюдая за всеми вот этими вещами, ну, нравится нам с вами или не нравится все это, я вот наблюдаю, значит, ну, про Германию поговорили, с американцами все понятно. Мы видим вообще все эти процессы в самой Европе, вообще в принципе, во многих европейских странах. Мы видим, как ядерные учения вместе с французами поляки хотят провести. То есть французское ядерное оружие, ядерные бомбы, французские самолеты. Ну, есть еще и польские самолеты с польскими пилотами, которые точно так же могут отрабатывать, собственно, варианты использования с разрешения Франции этих ядерных боезарядов. В качестве целей на этих учениях. Вот обычно, когда проводят учения, говорят там, да, учение, условный противник, да, какая-то кракожия, помнишь, да, кракожия, да, какая. Условный противник, там, вот он находится там-то и там-то, у него такая-то, такая-то группировка, там, да, или еще что-то, да. Здесь нет никаких этих условностей. Никакого условного противника нет. В качестве цели выбраны цели в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в Белоруссии. Вот они, ядерные учения, которые они хотят провести. Цели в Петербурге, в Ленинградской области и в Белоруссии. Одновременно с этим Финляндия говорит о том, что она хочет принять закон, в соответствии с которым на территорию Финляндии может быть завезено и размещено ядерное оружие. Чье-то? У них нет, но есть у французов, опять. Есть у британцев, есть у американцев. Финны говорят, вот мы хотим вот так. Хотим вот так. Это все реалии абсолютные. Реалии сегодняшнего дня. И такими темпами мы будем вынуждены. Наш верховный главнокомандующий человек просто с гигантским запасом терпения. Ни у одного из нас. Вот посади сейчас на место там любого из, вот из нашего чата. Григория из Санкт-Петербурга посади. Вот Александра Казакова посади. Вот Катю возьмите, да, которая писала нам. Вот ее посадить. Все давным-давно уже, да, да, приняли бы вот какое-нибудь интересное решение. Они испытывают терпение верховного главнокомандующего. Он понимает, он не может не думать об этом. Он понимает, что мы, конечно, можем ударить там, нанести какой-то упреждающий удар. Не ядерный, а просто удар. Хотите по заводам, хотите по аэродромам, где выгрузки, погрузки военных грузов для Украины осуществляются. Но есть вероятность, что в ответ тоже будет нанесен удар. Эта вероятность есть. И, конечно же, при принятии подобного рода решений необходимо это всегда держать в голове. Потому что дальше эскалация пойдет только по нарастающей, и это все заканчивается уже совсем плохо. Да, никого нет на этой планете. А планета хорошая, смотрите, какая погода шикарная. Весна, листочки там и так далее. Вот у кого-то скоро отпуск. Вот у Будкина уже отпуск, он, наверное, где-то там загорает. Вот улица Красная, видите, в Краснодаре, как там красиво. В парке Галицкого там вообще сакуры сейчас цветут. Это вообще просто красота. Да, ну и так далее. Но это все может привести ровно к этому. Но есть логика развития ситуации. Она не может измениться. И когда ситуация развивается в одном конкретном направлении, и при этом, что бы ты ни говорил, к чему бы ты ни призывал, кого бы ты ни, там, я не знаю, не просил остановиться, одуматься и так далее, и если это все не работает, это значит, что эти обстоятельства заставят принять решение. И, скорее всего, я уже об этом говорил, вот сейчас вот в эфире на НТВ повторил я эту историю, скорее всего, все придет к ядерному ультиматуму. Это не будут никакие ядерные испытания, ничего этого не будет. Это будет именно ультиматум, предъявленный, собственно, вот этим ребятам, которых тянет на подвиги. Или вы для начала просто прекращаете подпитку Украины, и мы все это отследим, даем вам определенное количество часов. Вот сейчас у нас сегодня с вами 27-е, да, число, 27 апреля 26 года. Это кажется немножечко, ну, чуть ли не фантастикой, да? Ну, неужели до этого может дойти? Ну, неужели ситуация может деградировать вот именно до этого? Нам это кажется невозможно. Но если мы с вами посмотрим назад, то мы увидим, что очень многие вещи, которые происходят сейчас, нам еще вчера тоже казались невозможными. Они происходят. И я говорю еще раз, деградация ситуации, причем семимильными шагами. И ты не можешь остановить это никак по-другому. А как, если не так? Ну, вот это получается вот единственная история. Вот такое-то количество часов вам, или же вы сворачиваете всю эту историю, и больше, как говорится, чтобы мы не фиксировали ничего подобного, или же сейчас у нас новость.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 7 вечера в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иностранцев, участников СВО, предложили освободить от госпошлины за получение ВНЖ. Льгота также будет распространяться на членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего. Правительство внесло законопроект в Госдуму. Документ предполагает изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и расширяет перечень случаев, когда пошлина не взимается. При этом за оформление дубликатов разрешений на временное проживание иностранцы по-прежнему будут платить. Ранее правительство предложило увеличить размер госпошлин за оформление миграционных документов, включая вид на жительство и разрешение на временное проживание. Тест системы на хантавирус имеются в наличии в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там следят за ситуацией с вирусом на круизном лайнере в Атлантике, где в результате вспышки скончались трое заболевших. В ведомстве добавили, что вакцина от хантавируса пока не существует. Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель трех пассажиров круизного лайнера, назвав инфекцию потенциально опасной. Мобильные операторы начали предупреждать москвичей об ограничении мобильного интернета 5 и 9 мая. В сообщении говорится, что меры на период подготовки и проведения праздничных мероприятий будут приняты в целях безопасности. Горожанам для доступа в интернет рекомендуют использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков – функцию Вольте в настройках смартфонов. И сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, инструмент помогает учащимся лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Для этого искусственный интеллект анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались больше 19 миллионов раз. Всего помощником пользуются свыше 1 миллиона 700 тысяч человек. Это школьники, их родители и учителя. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24.

0: старше 16 лет.
1: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
2: В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
0: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
3: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Столица России, в Москве, 19 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира, вы его знаете. Телефон для ваших смс-сообщений вы тоже знаете, потому что я вижу эти смс-сообщения. Можете присылать нам сообщения еще и в Телеграме. У нас есть «Говорит Москва бот». И в Максе сплошные сообщения, по большому счету, идут через Макс. Через Макс, я вижу их, да. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших площадках, в том числе и на Ютьюбе. Сколько человек у нас на Ютьюбе?
9: 2192.
8: Хорошо, хорошо. Читаю сообщение. Вот Константин в Максе пишет. Кстати, вот по поводу Макса и Телеграма, да? Значит, ну, Телеграм постепенно отмирает. Отмирает Телеграм. Там осталось около 40 миллионов пользователей в Телеграме. И где-то в районе 250 миллионов на данный момент в Максе, и Макс идет в рост. И еще, я думаю, что, ну да, я, наверное, могу рассказать. Решение по Телеграму, вот по всей этой истории, которая случилась с Телеграмом, принималось не просто так. Вот какие бы ни были плохие отношения между государствами, контакты между спецслужбами сохраняются, мы это знаем. Да, то есть предупреждают, если появляется у кого-то там информация о будущем теракте, там, о готовящемся теракте там, и так далее, да, обмен информацией продолжается, он всегда продолжается. И вот мы получаем предупреждение, а в качестве доказательства, ну, это всегда, чтобы наши спецслужбы, допустим, или мы, да, даем информацию кому-то, да, и говорим, вот готовят, да,

0: мы подтверждаем эту информацию той информацией, которая, собственно, свидетельствует о том, что готовится теракт. Понятно, да, объясняю? Вот они в качестве подтверждения несколько раз с их стороны приходила информация такая конфиденциальная по линии спецслужб, а в качестве подтверждения и доказательства переписка в Телеграме. Это о чем говорило? Это говорило о том, что Телеграм находится под контролем, что у них есть 100% доступ к Телеграму. 100% доступ к Телеграму есть. Не просто так принималось это решение. Не знаю, как, что и так далее, но сервера Телеграма находятся в одной из европейских стран. По-моему, это, если я не ошибаюсь, Голландия. Именно в Голландии находится еще и самое большое представительство АМБ и по численности, и по масштабу, и так далее. И было бы глупо с их стороны, допустим, там не получить этот самый доступ. Даже если допускаем этот вариант, что руководство Телеграма не в курсе и не передавало ничего. Это вот так вот, небольшой кусок информации, да, который у меня есть, вот я решил все-таки об этом рассказать. Ну ладно. Андрей Олегович пишет, так мы всей страной и в шоке от этого терпения, от Украины ответного удара не ожидается. Наверное, в шоке от Украины вы имеете в виду, ответного удара не ожидается. Ну, Андрей Олегович, ну, я вот вам говорю, видите, вот здесь вот некоторые слушатели пишут, я бы жахнул, вот, например, Йо, да, я бы жахнул, да и вы, наверное, бы жахнули. Но я думаю, что если бы вы тоже, как говорится, понимали бы всю степень ответственности, и к чему все это может привести, я думаю, что, наверное, тоже бы тянули бы с этими самыми ударами, если мы про удары по территории НАТО. Наверное, тянули. А что касается Украины, ну, слушайте, Украину, по Украине мы бьем регулярно и бьем так, что мало не покажется. Конь-огонь вот собирается на танки в Хельсинки. Отмирание – это не есть хорошо, тупо нечестная конкуренция, отговорки про мошенников и безопасность – это полная чушь. Ну, конечно, Макс, да, вы же знаете больше, чем специально обученные люди. Вы знаете больше, да, конечно, да. Поэтому утверждаете так, вот видите, безапелляционно, что все это чушь. Нет, это не чушь, это жизнь. Мы еще есть тут живые, мы, пишет Эдвард в Телеграме. Да, я знаю. Николай говорит, вот интересное дельце, говорит Николай, как размещать ядерное оружие на территории Белоруссии, это хорошо, и это правильно, мы самые сильные и хитрые, и плевать хотели на всех, но как только кто-то заявляет о возможности разместить то же самое оружие на территории своих государств, у нас сразу истерика, это эскалация мировой обстановки и все прелести. Ну, во-первых, не мы начали этот процесс, Николай, поэтому давайте уже, если вы вот хронологически выстраиваете вот свое сообщение, то вы как-то его немножечко все-таки подкорректируете. Процесс начали не мы, процесс начали они. Размещение на территории Белоруссии, о котором вы говорите, было принято относительно недавно в ответ на определенные действия как раз вот тех самых ребят. И чтобы всего этого не было, мы говорили, давайте не будем всего этого делать. И так хорошо, давайте жить нормально там и так далее. Но нет. Поэтому мы делали то, что мы делали. А сейчас у нас никакой истерики нет. Истерики нет. Мы просто говорим о том, что происходит. Николай, где вы видите истерику? При этом еще раз, две большие разницы. Мы хоть одни учения проводили с целями, в виде городов каких-нибудь там, я не знаю, американских или европейских, ничего же этого никогда не было. Я же про это говорил. Потенциальный противник может быть какой хочешь. А могут быть вооруженные силы потенциального противника. Могут быть там, я не знаю, морские группировки потенциального противника. Еще что-то, да. А здесь конкретные города. Не видите разницы, да, Николай? АК говорит, я не понял, ну, теракты, переписки, при чем тут ТГ? Я вам еще раз говорю, переписка в Телеграме. Они дают эту информацию и прилагают в качестве доказательства переписку в Телеграме. Это значит, что у них 100% доступ к Телеграму. Что тут непонятного, АК? Да. СССР с 37 года готовился к войне. Проводили индустриализацию, модернизацию, перевооружение. Рост экономики был двузначный. Мы брали лучшее и делали свое. А что сейчас? Развал экономики, угнетение населения, отрицательный рост ВВП. Как побеждать собрались эксперты? Угнетение населения. Угнетение населения, я даже не знаю, что сказать по поводу угнетения населения, да, индустриализация, модернизация, перевооружение, вижу перевооружение, вижу модернизацию, не вижу индустриализации в таком масштабе, которая была необходима в 1937 году, но развал экономики тоже не вижу, не вижу. Как собрались побеждать, вот так и собрались побеждать, как обычно побеждают. Так, если европейцы готовятся, значит, они готовы воевать, подвергать себя риску. Почему же сейчас их не отвернуть от этого пути своим ультиматумом? Ну, подождите, я же говорю, все события имеют логику развития. Все случается не сразу, моментально, а постепенно. Все идет к этому. Я, может быть, и ошибаюсь, я не знаю, но мне так кажется. Я просто вижу, да, вижу, что делают там, и понимаю, что можем сделать мы. Американское ядерное оружие размещено в Европе, в Мексике, на Кубе пока нет русского ядерного оружия. Угу. Почему Роснефть, другие аналогичные компании не участвуют в устранении катастрофы в Туапсе? Почему СМИ максимально замалчивают о том, что там происходит? Да кто замалчивает? Что за чушь несете вы, господи? Кто замалчивает? Из каждого утюга рассказываем про то, что происходит в Туапсе. Сами придумали, как говорится, да, и сами в это поверили. Надо было бить сразу, а не доводить до этой ситуации. Да нет, Дмитрий, нельзя бить сразу. Нельзя бить сразу. Так, США это я читал. Неужели процесс необратим, спрашивает Марина в Максе, и от кого или от чего зависит остановить это безумие? Я не знаю, обратим, не обратим, там это так, знаете, категоричная оценка. Ну, мы с вами ровно про то, чтобы... Мы говорим про что? Про то, что этот процесс остановить. Значит, он обратим. Но нужно понимать, что для того, чтобы они остановились, они должны почувствовать угрозу. Они должны почувствовать угрозу. Они 100% расслабились, и они не чувствуют этой угрозы. Они чувствуют угрозу от Ирана, как бы парадоксально это ни звучало, от неядерного урана. Но при этом они не чувствуют угрозы от нас, от ядерной страны, которая может уничтожить мир. Но здесь я бы еще и, знаете, когда вот мы все время восхищаемся Ираном, да, друзья, я бы не переоценивал бы, не переоценивал бы. Потому что все, что происходит, это происходит сейчас, пока это вот так, пока это так. А как будет завтра, совершенно непонятно. Ну, мощь несоизмеримая. Они стягивают туда, ну, просто грандиозную группировку. Ну, и арсеналы не сравнить. Ну, вообще, в принципе, ну что, Штаты, естественно, мощнее, чем Иран. Иран хорошо сопротивляется. Иран держит удары и отвечает, огрызается отлично. Потому что Иран понимает, что на самом деле у него другого варианта нет, иначе он будет просто уничтожен. Как называют эту угрозу? Экзистенциальная, да? Вот, вот они ровно в этой самой ситуации. Он будет уничтожен. Мы пока не чувствуем такой угрозы. Мы такой угрозы пока не чувствуем. Когда я говорю о тенденциях и о направлении, это так оно и есть. Но... Мы еще не подошли к тому самому моменту, когда мы будем действительно ощущать какую-то грандиозную угрозу, которая может привести к тому, что нас не будет. До этого момента, я думаю, что и прозвучит ровно та самая история, про которую я вам говорю, чтобы они остановились. Ну, тогда они поймут, что уже с ними никто, как говорится, шутить не собирается. Я думаю, что будет так. Может быть, ошибаюсь, не знаю, не знаю. Но думаю, что будет именно так. Ну, давайте, друзья, ну, не мне вам напоминать про мультфильмы о нанесении наших ударов по территории конкретных ядерных государств. Ну да, у нас вообще одни сплошные мультфильмы, Николай. Мы вообще любим мультики. У нас вообще не страна, а один большой союз мультфильм. Ну, давайте, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Сейчас, секунду, разберусь с этими проводами. Так, наушники взял. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Артем. Артем, Подмосковье. Угу. Роман Георгиевич, вот такой вопрос. Почему господин Мерц, когда утверждает о, скажем так, вооружении Европы, плавно намекая, что будут нападать на наше государство, не берет в расчет, что у нас ядерное оружие, да. И то, что мы будем шутить с Европой на этот раз, точно никому не придется. То есть он даже в голове себе прикинуть не может, что просто от этой планетки останутся какие-то кусочки. Ни один человек не выживет. Почему он решил, что может напасть? Почему Евросоюз так решает? И так далее. Почему? Я вот на этот вопрос никак не могу ответить. Может, у вас на этот ответ?
0: Да, у меня тоже, на самом деле, этот вопрос возникал, да. Я вообще, в принципе, не верю в то, что они такие бесстрашные. Они, конечно же, боятся. Но их расклад и расчет. Обама там еще много лет тому назад, как говорится, да, он же об этом в открытую говорил, что мы, если и схлестнемся с русскими, то, конечно же, никто не будет применять ядерное оружие, говорил Обама. Почему? Зачем нужно применять ядерное оружие, там, типа, русским, если мы не применяем ядерное оружие? Но здесь есть один нюанс. Совокупная мощь. Называется этот нюанс. Он же говорил про НАТО во главе с Соединенными Штатами. И никуда этот блок не денется. Трамп что угодно может говорить, там, называть их тиграми, бумажными, небумажными, какими угодно. Ни он не выйдет из НАТО, никого из НАТО он и выгнать не сможет. Он тут вот разогнался и говорит, Испанию погоню из НАТО. Не получится. Нет механизма, алгоритма не существует. Мы, говорит, пересмотрим там позицию Соединенных Штатов по Фолклендским островам, это в пику Британии. Да на здоровье, это он может сделать, пересмотреть может, пусть пересмотрит. Но выгнать Испанию не выгонит, да, из НАТО, и сам оттуда не уйдет. Ничего этого не будет. Так вот, возвращаемся к совокупной мощи. Когда они об этом говорили... Мы не собираемся применять ядерное оружие, да и русские тогда не должны применять ядерное оружие. Но совокупная мощь стран НАТО по числу кораблей, личного состава, самолетов, бомб, ракет и так далее, конечно же, больше, чем у России. И в этом и есть нюанс, потому что мы-то в обязательном порядке будем вынуждены применить ядерное оружие в случае вот этого широкомасштабного столкновения со всем блоком. А они считают, что вот это ядерное оружие, его вообще не надо там, как говорится, применять. Нужно его оставить за скобками, да, и повоевать просто, как говорится, рогатками. А рогаток у них больше, и поэтому они там с нами быстро разберутся. Сейчас они видят, ну, я не знаю, вот мы с вами говорим, да, вот если бы мы там с самого начала там долбанули бы, сделали бы то, ситуация бы развивалась по-другому. Так оно и есть. Я уверен, что было бы именно так. Но идет так, как идет. Где-то не ударили вовремя, где-то что-то не сделали. Где-то промолчали, где-то там ограничились какими-то мидовскими заявлениями. И это все привело к тому, что их тянет на подвиги. И поэтому Мерц, тот же самый, говорит, мы займемся милитаризацией Германии, да, и повоюем потом с Россией. Но он не один на один собирается воевать с Россией, шансов нет у него. Это все же о коллективе из членов блока. Думая, что нет, ну, как бы русские не должны применять ядерное оружие. Если будет речь идти, еще раз, о существовании России, вспоминаем крылатое выражение классика. Зачем нужен этот мир, если в нем не будет России? Вот и все. Ну, а для того, чтобы они осознали глубину этой простой мысли, они должны еще пройти определенный путь. Ну, и мы вместе с ними тоже. Здравствуйте, Гурген, говорите в эфире.
2: Добрый вечер, Роман, рад вас слышать. Видите ли, вот я, конечно, со своего азана, да, так сказать, мне было бы безумно, ну, какую-то личную заинтересованность я чувствую, например, в том, чтобы Россия включила в свой состав и Черкасскую область. сейчас замечательным городком Умань.
0: Умань, да? Умань, я понял, да, намеки понял ваши, да.
2: Я здесь ссылаюсь на фильм BBC-шный про жизнь ультра-ортодоксов в Лондоне. Видите ли, вот главный герой Ави Бреслер, который живет в Стамфорд-Хилле, да, и там показано, как организована жизнь. Во второй серии этого фильма, естественно, идет то самое повествование о паломничестве на захоронение Арабы Моше бен Нахмана в этой самой замечательной Умане. Это происходит на праздник Рош-ха-Шана, на Новый год еврейский. И вот если бы Черкасская область не приносила деньги, ну пусть это не миллионы, триллионы, которыми мы оперируем, да, но тем не менее вот этой вот замечательной международной тусовки, это было бы очень кстати. Видите ли, вот очень крепнет и развивается сейчас в Израиле, насколько мне это известно, в общем-то, из первых уст, да, вот это движение не контрсионизма, да, а возвращение к тому, что галут, рассеяние, да, последний галут, люкс, что называется, это Соединенные Штаты Америки, да. Но вот уже, так сказать, спасать мир, каким образом это возможно. Сидеть в своем замечательном Стамфорд-Хилле, в котором мы там все settled down, да, и мы хорошо обосновались, да, и не стремиться к воплощению идеи о каком-либо иносказательном восстановлении третьего храма. Как вы знаете, иудаизм здесь об этом. Я хотел бы завершить тем, что не происходит какого-либо активного иудейского решения вопроса мечети Кубат-ас-Сахра, вам хорошо известный, и Аль-Акса, безусловно, рядом. Евреи не могут взять на себя ответственность о том, чтобы уничтожить это, да, вот где предполагается, где бы место камня мироздания. Именно потому камень мироздания в данном случае мешает быть смелыми в этом вопросе. Но будем смотреть, как будут развиваться дальше события. Все-таки
0: спасибо.
2: Рош-ха-Шана, да. Рад вас слышать. Всего спасибо. Доброго.
0: Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А вот для чего на радио говорит Москва, реклама?
0: Не знаю.
3: Пропагандирующая насилие, причем в таком хамском ключе.
0: Да. Не знаю, не
3: там
0: знаю.
3: Там про подножку.
0: Разберемся.
3: Это же как-то неприятно совсем слушать.
0: Угу. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
4: Добрый вечер.
0: Добрый.
4: Это Владимир, Москва, беспокоит.
0: Да, добрый.
4: Ну, Роман, во-первых, хочу сказать, что со многими вашими оценками, ну, я полностью или частично согласен, и это интересно слушать. А вопрос такой. У меня ощущение, что нужно вносить свежую струю в Совет Безопасности Российской Федерации. Поскольку, ну, если формально посмотреть, то Совет Безопасности Российской Федерации не обеспечивает безопасности граждан Российской Федерации. Ну, например, значит, только сегодня прошло сообщение, что свыше 100 домов только в Севастополе повреждены дронами украинскими и не только украинскими. Например, там и сотни машин уничтожены, ну и так далее.
0: Массированная атака была на город.
4: Ну да, да.
0: Причем, все было очень серьезно.
4: Что-то
0: да.
4: Надо делать, очевидно, что что-то надо делать, значит, в том
0: Соглашусь. Числе
4: в кадровом вопросе, да. В этой связи тоже у меня вопрос, например, когда, значит, наши власти не отвечают на выступление бывшего начальника генерального штаба.
0: Не начальник, да, генерал Балуевский, замначальника генерального штаба, да.
4: Ну да.
0: Он мне говорил, Ром, у всех хороших людей фамилия начинается на букву «Б». Я говорю, так точно, товарищ генерал.
4: То есть на его выступление не отвечает. Не отвечает там на выступление
5: Тескову, который тоже работал в Генеральном штабе, да, не отвечает на выступление, допустим, Катасонова профессора, значит, видного экономиста, ну и так далее. Но в то же самое время, значит, какая-то девочка с трех вокзалов, значит, там, Боня, значит, удостоилась, значит, конкретного ответа от Пескова. Ну, это ж нонсенс какой-то. То есть люди наверняка уже ждут выступления Владимира Владимировича по поводу вот событий, таких как Таганрог, таких как Новороссийск, таких как Севастополь, как Брянск там и так далее. Очевидно, что требуется уже четкая и внятная позиция нашей власти по этому вопросу, по конкретному, по вопросу налетов, значит, врага нашего, значит, на гражданские объекты в городах. То есть, ну, нужна позиция государства по этому вопросу, а ее нет. А есть вместо этого рассуждения там о процентах инфляции и каких-то похожих, каких-то там о кинофестивале, там, ну, в общем, ну,
0: понятно. Да, кинофестивали-то никому не мешают, да, но хотелось бы, чтобы это было, да, как говорится, да, и то, и другое, да. Согласен, да, с вами, спасибо, да, согласен. Ага. Спасибо. Да, спасибо. Сейчас у нас новости.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Два человека погибли при наезде машины на людей в Лейпциге. На месте работают экстренные службы, угрозы для окружающих нет. По данным радио Лейпциг, водитель, въехавший в людей, задержан. Причины произошедшего устанавливаются, число пострадавших уточняется. Российский павильон на Венецианской биеннале для публики не откроют. Посмотреть на арт-композицию можно будет только через окна, говорится в заявлении адвоката фонда биеннале Деборы Росси. По словам юриста, фактически Россия не получила разрешения на открытие павильона. Увидеть инсталляцию полноценно можно будет только с 6 по 8 мая во время вернисажа. Ранее в Еврокомиссии заявили, что лишат Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро за приглашение России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала это решение рецидивом антикультуры, воспаление которой случилось с Западом в последние годы. В России заметно выросло число отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия увеличилась с примерно 2 до 12,5%. В абсолютных цифрах за последние 5 лет показатель вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются крупные города и экономически развитые регионы – Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Сегодня в нашей стране отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец или другие родственники. Пособие составляет 40% от среднего заработка. В Москве в День Победы ожидается похолодание и сильные дожди. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, на погоду повлияет атлантический циклон. За день в столице может выпасть до 27 миллиметров осадков, почти половина месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем составит от плюс 9 до 14 градусов, что ниже климатической нормы. Также усилится ветер, порывы будут достигать 15 метров в секунду. Воды Омана окрасились в красный цвет. Это произошло у города Мирбат из-за массовой гибели креветок и криля, рассказали местные жители. Власти пояснили, что это вызвано изменением температуры и уровня кислорода в воде, а не загрязнением. Проводится очистка пляжей. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, ощущается как плюс 21, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
16: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
13: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
18: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
19: Внимание! Говорит Москва.
20: 94.8 FM.
21: Повтор лучшего.
22: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
23: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
22: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 19 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Все наши телефоны знаете, да. Вижу все ваши сообщения и в Телеграме, и в Максе. По возможности все зачитываю. Продолжается трансляция на всех наших площадках нашей программы. Сколько человек нас на Ютьюбе смотрит?
1: 2271.
0: 2271. Хорошо, хорошо. Родион Павлов пишет в Максе. С нами давно говорят через губу и нечего мямлить и молчать, строить из себя интеллигентов. Надо отвечать. Правильно, правильно все. Так, хороший городок Умань, Николай вот пишет, да. Да, хороший, да, хороший. Нам надо разрабатывать боевых роботов, а то у нас все НАТО, на все НАТО народу не хватит, Григорий, Санкт-Петербург. Угу. Так, дальше. Гитлер не применил химоружие, даже когда мы были на пороге Берлина. В то время... как каждый немецкий солдат до конца войны таскал у себя на боку железный ребристый футляр с противогазом. Угу. Мультфильмы о своей программе «Сои» Рейган рисовал, пишет нам Б в Максе. Да, «Сои», да. Помните, что такое «Сои»? Вот, мы-то вот помним с Виктором Михайловичем из Домодедова, а вы не помните, молодежь. Слушаю вас, говорите вы в эфире, Виктор Михайлович.
2: Да, он самый, Виктор Михайлович из Домодедова.
0: Да-да-да.
2: Роман Георгиевич. Значит, первый, два вопроса. Первый вопрос, предложение. Вот всех возмущает туризм в Киев, значит, зарубежных гостей. Uh-huh. А ведь у нас есть возможности, никого не убивая, вывести из строя все тяговые подстанции на пути из Польши в Киев. Или демонстрационно, так сказать, произвести, так сказать, в ближайшем поле расположения железнодорожных путей какой-нибудь взрыв перед приездом гостей. Это бы их быстро отучило ездить в гости. Это первое предложение. И второе, вот возвращаясь к выступлению нашего президента, который... размышлял о том, стоит ли или не стоит ли направлять наши нефтепродукты в Европу. После того, как он это сказал, в конце его выступления прозвучала фраза. Значит, мы всегда готовы, так сказать, к ответным действиям, только подайте нам сигнал. Вот это мне непонятно, ведь, так сказать, ну, пришел новый... президент в Венгрии. Так что мешает нам обусловить поставку по той же дружбе нефтепродуктов условиями заблокировать значит, этот транш 90 миллиардов для Украины и условием снятия санкций с нашей России. Ведь никакие они не дружеские страны нам.
0: Ну, они, конечно же, не дружеские страны, это точно совершенно. Они сами за себя, там, эти страны, это если мы с вами про Венгрию там и про Словакию. Это все понятно, это очевидная история, да. Но они, вот, они вот как смотрите, снимут с нас
2: санкции? Смотрите, мы поставляем нефтепродукты, да. Из которых потом делается горючка, направляемая на Украину и способствующая, значит, гибели наших солдат. И неужели экономический эффект... от поставки нефтепродуктов в эти страны перевешивает жизнь наших людей.
0: Не, ну здесь не надо сравнивать вот так вот все линейно. Что тут важнее, там, деньги или же жизни. Это не так. То есть вы предлагаете, можем, конечно, взять и отказаться и не продавать никому вообще вот в том направлении, никому ни одного литра. Можем, в принципе, принять такое решение. Но они все равно будут ее получать. Они, мы будем продавать, там, я не знаю, Индии, Индия будет перепродавать куда-то там, да, а вот это вот все потом опять приходит сюда. Поэтому ты так или иначе все эти потоки энергоресурсов не перекроешь. Это невозможно сделать вообще по большому счету в принципе. Ну просто мы, я говорю, или же мы продаем, или не продаем. Если не продаем, нужно быть готовым к тому, что мы теряем деньги, что у нас будут проблемы с бюджетом, что у нас будет значительно хуже экономическая ситуация, что и мы, и я, и вы, там, и там мы все, мы будем хуже жить, значительно хуже будем жить. В условиях жесточайшего санкционного режима сами, собственно, еще, как говорится, лишим себя вот этой финансовой подпитки. Ну, можно и этой дорогой пойти. Не знаю, не знаю. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Вы в эфире.
1: Здравия желаю, Роман.
0: Здравствуйте.
1: Почему в Европе говорят, что они будут готовы напасть на Россию? Вот они врут, потому что им надо убедить в своей силе собственный народ для удержания власти в своих странах, чтобы туда не пришли другие люди, которые будут вести другую политику. Утверждение, что в ядерной войне сгорит весь мир, это миф, еще который родился в СССР. Еще никто не доказал, что даже ответные меры, или вернее агрессивные планы Соединенные Штаты или упреждающий удар по территории России ракетными ядерными средствами, что они долетят до цели. Кто это доказал? И кто это доказал, что весь мир сгорит? Путин не зря о том сказал вот ту фразу, которую вы уже говорили в эфире. Зачем нам мир без России? Так вот, нет такого доказательства. У нас отличная система СПРН, предупреждения о ракетном нападении. Она лучшая в мире. И заслуживает уважения лучшая в мире система ПВО. Тем более у нас вот эта вот так называемая вторая армия, в кавычках, которая находится на постоянном боевом дежурстве, она умелая. Там работают грамотные люди и имеют колоссальный опыт. Поэтому вот это утверждение, что вот это сгорит весь мир, все это вот там, еще далеко, 50 лет назад мы это уже слышали. Ну, допустим, в Германии могут раскрутить промышленность. Ну, как бы подготовить производство вооружений, раскрутить все это дело. Но это не значит, что Берлину удастся в ближайшие годы создать боеспособную армию, опирающуюся на мотивированный тыл. Нет мотивированного тыла, нет боеспособной армии. Это закон, военный закон. Как это удастся Берлину в ближайшие годы так раскрутить всю эту самую идеологическую работу, что вдруг немцы, которые уже 80 лет жили в раю, значит, вдруг станут опять это, повторят этот самый эффект там 39-го года. Ну, кто в это верит-то? Ведь это непростое дело. Вы можете запустить новое производство ракет, вооружений, там далее, и поставить там за счет денег. Там, ну, как вот смотивировать население на войну с Россией? Это задача тяжелейшая, а для них невозможно. Убедительная победа в специальной военной операции, разгром Украины, решительно изменит ситуацию в мире и в Европе, и в взаимоотношениях с Европой. Тут не надо сейчас критиковать как бы военные кадры, вот наши воюющие кадры, которые воюют успешно. Тут надо вносить коррективы в политические цели специальной военной операции. Вот что надо делать. То мы объявили какую-то санитарную зону. Кстати, о санитарной зоне, если вы помните, еще говорил бывший министр обороны, уважаемый Сергей Кожугетович. Вот мы сейчас оттащим, значит, врага туда, в сторону, на запад, и до нас не долетит. Помните это? Помните. И сейчас какую-то тоже санитарную зону перестали говорить. Да ничего, и что, как летят эти беспилотники по нашей территории, так и летят. Хотя мы там сбиваем 90%, но тем не менее. Нам мешает политическая цель развязать руки военным и дать им нужные команды, и ситуация изменится. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Вы знаете, я тоже вот каждый раз, когда я говорю о Европе, о тех процессах, которые там происходят, я где-то там вот во втором сознании, что ли, да, я все время пытаюсь представить себе, ну, вот этих европейцев сегодняшних. Да я был практически везде, да не практически, а везде, да, там, в каждой европейской стране, только в Швейцарии, по-моему, и в Англии не был. И никогда не хотел, главное. Ну, вот представить их такими вот готовыми повоевать, там все, я не могу, не могу. Это какие-то другие немцы, даже не надо там брать кого-то. Вот давайте немцев возьмем. Другие немцы. Это, наверное, не те немцы, которые вот тогда маршем шли, да? Нет, другие. Я вот тоже все время. Но опять же, Сергей Алексеевич, я не знаю, все зависит от времени и от глубины обработки. Может быть, получится, а может быть, не получится, не знаю. Не знаю. А что касается политических задач, я с вами согласен. Что касается санитарной зоны, мы не отказывались от санитарной зоны. Президент недавно говорил, что она так или иначе будет увеличиваться. Другое дело, что мы с вами видим, что беспилотники самолетного типа летят значительно, как говорится, совсем глубоко, да, то есть пределы там этой санитарной зоны их не остановят. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
3: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Добрый вечер, Петр.
0: Добрый,
3: Москва.
0: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, вот можно задать вопрос такой по Черноморскому флоту?
0: Mm-hmm.
3: Смотрите, во время Великой Отечественной войны какой самый сильный флот был на территории Черного моря? Это флот Советского Союза, да? И сколько военных кораблей немецких было на территории Черного моря? Вообще ни одного. А немцы построили так стратегию войны, ведя как бы все атаки с авиацией, да, что фактически заблокировали весь наш флот, и он не выходил. Даже доставки боеприпасов мы осуществляли там подводными лодками. В общем, аналогию можно провести, в принципе, даже сейчас.
0: То же самое, вот, да, ну, то же самое, только не самолеты, а беспилотники.
3: Ну да, дроны, совершенно верно. У меня вопрос. Вот если в Советском Союзе, ну, с перекосами там на всякие там новые линкоры, там, скажем так, да, это уже советское время после войны, уже поняли, да, это во времена Хрущева, что Черное море, по большому счету, это лужа, да, которая пересекает, ну, как бы ракет среднего радиуса действия, да, и уже его ввели уже редуты и всякие другие такие береговые комплексы, то почему наши-то, прям выругаться хочется, почему не думали-то об этом? Где все люди, где все преподаватели в академии, которые, в общем-то, должны были уроки истории-то преподавать и разбирать все эти примеры военные? Вот аналогия полнейшая. У нас фактически весь флот был заблокирован в Черном море. Мы выполняли там какие-то такие второстепенные задачи. И то же самое наблюдается сейчас, один в один. В результате весь флот спрятан, да, который не может выполнять никакие стратегические задачи, скажем так.
0: Вот да, флот не участвует в боевых действиях практически, это правда.
3: Нет, ну участвует. Но
0: не, ну, это, да, то есть десантных операций мы с вами не видим никаких, да, там в районе Одессы, ничего этого не видим. Видим наоборот, что, в принципе, да, флот уязвим. Уязвим, его поражают
3: бэками и не бэками. Но это же было очевидно, эти же примеры были показаны во время Великой Отечественной войны. И, в принципе, дало развитие как бы реактивной, ну, как бы артиллерии, да, и другим комплексам, которые были как бы применены. Почему? Вот для меня, например, вообще вот как бы непонятно. У нас были старые комплексы, Тунгуска и Шилка, да, для борьбы, допустим, с теми же морскими дронами. Вы его просто затащите на корабль, да, или, грубо говоря, приварите гусеницы к палубе, да, и, пожалуйста, идеальная борьба для борьбы с дронами, что с водяными, что с этими. Почему этого не делается? Где у нас все эти комплексы, которых, ну, я подозреваю, что большая часть порезана на металлолом. Ну, как бы, ну, вот они просто бы идеальны были в данном случае.
0: Мне сложно, да, спасибо, мне сложно что-то говорить по поводу комплексов. Не знаю, где там что, да, но я думаю, что, наверное, все-таки не все так просто. Если бы можно было бы там только одним комплексом каким-то решить проблему беспилотников, я думаю, что, наверное, ситуация сложнее, да. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: Да, здравствуйте.
4: Вы знаете, ну, конечно, Россия побеждает в этой инфраструктурной войне с Украиной, но, тем не менее, ВСУ наносит очень чувствительные болезненные удары. Это и, да, Севастополь, Екатеринбург, Усть-Луга, Туапсе, другие наши города. Это вот хорошо известно. И вот эта тактика множества, так сказать, порезов, конечно, за спиной Украины стоит, понятно, Евронато, Но такой, понимаете, здесь, наверное, проблема, что мы не знаем стратегии России. То есть, ну, больше 4 лет назад мы помним эту важнейшую задачу СВО – денацификация Украины. Ну, наверное, это понималось в том числе как денацификация политического режима на Украине. Вот, сейчас, конечно, и Евронато, и их подопечные Украина идут на, ну, ползут по этой лесенке эскалации вверх. Ну, России, прежде чем, нужно сделать тоже аккуратный шаг вверх, не трогать пока территорию Евронато, но это задача, о которой действительно вот генерал Балуевский, но он говорил о НАТО, другие наши отставные генералы, наше общество, наши медиа, все говорят о том, что они давно уже вот эта пресловутая Украина заслужила эффективных точечных ударов по политической инфраструктуре укранацистского режима. Но она почему-то их не получает. Это не территория НАТО. НАТО там Киев, Банково и тому подобное. Это не территория стран НАТО. Но мы не трогаем нашего укроврага, и мы получаем удары по Севастополю и по другим нашим городам. Вот здесь вот проблема. И они быстро бы отрезвели. Все это Евронато пресловутое быстро бы отрезвело, если бы точечно там было уничтожено объекты на Банковой, а также там СБУ, Минобороны и тому подобное в Киеве. Они бы очень быстро, ну, так сказать, обделались и протрезвели евронатовцы. И украинский режим бы тоже пошел бы на мир на наших условиях. Нашим вооруженным силам было бы легче и быстрее освобождать наши конституционные территории. Вот это, мне кажется, проблема, что все общество говорит об этом, и общество, и медиа. Ну, какой-то барьер. Почему-то, ну, власть не дает пока четкого ответа вот по этой проблематике.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, мы много раз с вами об этом говорили, да. Я согласен, я присоединяюсь к этим вопросам. Нигматуллин, насколько я вас понял, что мы выжидаем, когда коалиция желающих совсем потеряет страх, именно тогда выдвинем ультиматум и показательно жахнем, скажем, может быть, по польским там хабам. Может быть, да, может быть, жахнем, может быть, не жахнем, Нигматуллин, да, но то, что мы выжидаем, это вот, я это вижу. 62-58 пишет, чтобы успешно побеждать, надо уметь предвидеть и готовиться. Ну, они готовятся, и мы готовимся. Так, Алексей ТТ, глава Rheinmetall сравнил потенциал Германии и Штатов по выпуску боеприпасов. У немцев больше производственных мощностей по выпуску обычных боеприпасов, чем у американцев. По его словам, компания увеличила свои производственные мощности, там 65% продукции компании экспортируется в основном в другие страны НАТО. Ну да, Rheinmetall на подъеме, зато все остальные наоборот в упадке. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, из-за программы «Соя с детства боюсь есть соевые конфеты». Ну, давайте еще попробуем взять звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
5: Алло.
0: Алло, говорите, да, мало времени, да, слушаю.
5: Да, добрый вечер, спасибо за передачу. Да, я вот тоже присоединился к этому случаю, скажу, что действительно, как бы, так сказать, уничтожить верхушку, собственно говоря, тем более у нас есть средства доставки, так сказать, вакуумный какой-нибудь наконечник, бомбу присоединили, так сказать, чтобы там все живое уничтожить. И война бы, я думаю, что прекратилась.
0: Спасибо, уходит, спасибо. Спасибо. Вот. Вакуумная бомба, понял, да, попробуем, да. Слушаю вас, говорите, в эфире.
7: Здравствуйте, Роман.
0: Здравствуйте.
7: Александр.
0: Да.
7: Но я хотел сказать, что вот то, что вот они все предлагают, что разочек там ударить кого-то там, каких-то генералов или, может быть, Зеленского с ними, это аннулировать, это нужно было делать совсем давным-давно. А теперь структура там построена такая, что теперь это надо делать, не делать надо совсем по-другому. То есть просто постоянно этим заниматься. Почищать сначала одну верхушку, к нему место приходит, и эту верхушку почищать, потом еще следующую верхушку.
0: А, понятно, то есть вот этот алгоритм израильский, да? Израильский, да.
7: Да.
0: Да. Понял, да. Понял, спасибо. Антон Андреевич пишет, а вы помните, как в первые дни СВО хохлы в Киеве подсели, вокзал штурмовали, вот и надо повторить. Я понял, да. Ну, осталось 2 минуты. Да, Виктор Михайлович, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
21: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
21: Спасибо за всю передачу. Вы знаете, вот я слушаю все. Спасибо вам за то, что вы так ведете программу. Нужно, чтобы западный обыватель на своей шкуре почувствовал, что опасно финансировать терроризм. Чтобы они спокойно не сидели. А над их головами тоже летали дроны и все остальное. И я уверен, что наша страна в силах это устроить. Разными способами. Даже до ядерного ультиматума.
0: Спасибо, Виктор Михайлович. Спасибо. Спасибо. Может быть, мы ждем, когда все украинские заводы будут достроены за счет европейских денег на территории НАТО, чтобы разом их накрыть и нанести натовцам экономический удар. Но это называется хитрый план, Сергей Захаров. Да, слушаю вас. Сейчас, секунду. Есть, можно, да? Так, слушаю вас, говорите в эфире. Это, наверное, будет сегодня последний звонок. Слушаю вас.
6: Роман Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Дмитрий беспокоит.
0: Да.
6: Вот как докричаться до нашей политической власти? Вот, ну, многие вот сейчас вот даже в эфире говорили об одном и том же. Но
0: ну, вот так, это, не только вот так это и работает.
6: Но как работает, если это не работает?
0: Работает.
6: Уж не говоря о звонящих, вот даже на той же... На вашей передаче, на передаче Владимира Соловьева говорится об одном и том же, но это вот из одной передачи в другую, и все это происходит, все нивелируется, и все происходит, вот какой-то там зона это безопасности, которая нафиг никому не нужна.
0: Ну,
6: и все остается на месте.
0: Зона безопасности нужна. Почему не нужна? Нужна зона безопасности, да. Ну, вот так вот и кричим, да. Вначале один кричит, потом второй, потом третий. Вот так вот и докричимся, да. Ведущая информационная служба уже в студии. Сейчас у нас новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Встречаемся в этой студии через неделю.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мирный житель пострадал из-за атаки дрона «Камикадзе» в Брянской области. Удар нанесен по поселку Вербовка в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются. В Объединенных Арабских Эмиратах заявили об угрозе судоходству после атаки на танкер в Ормузском проливе. Судно принадлежит нефтегазовой компании «Аднос». По данным МИДа страны, танкер был атакован двумя беспилотниками во время прохода через пролив. О пострадавших не сообщается. В Абу-Даби заявили, что произошедшее нарушает принципы свободы судоходства и угрожает стабильности в регионе. Ранее в Тегеране сообщали о действиях своих военно-морских сил в этом районе. При этом Соединенные Штаты заявили, что их корабли не пострадали и продолжают обеспечивать безопасность морских маршрутов. Эстонцы скупают туры на российскую границу к 9 мая. Стоимость путевки начинается от 80 евро. Жители республики едут в город Нарву, откуда можно наблюдать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на российской стороне в Ивангороде. В программу тура входит просмотр концерта с набережной, а также посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, пишет телеграм-канал Шот. Отмечается, что спрос на такие поездки вырос в преддверии 9 мая. Аналогичные запросы поступают и от жителей Латвии. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 9 мая. В День Победы в столице ожидается похолодание и сильные дожди. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, на погоду повлияет атлантический циклон. По прогнозу, за день в мегаполисе может выпасть до 27 миллиметров осадков, почти половина месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, что ниже климатической нормы. Также усилится ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Официальный курс юаня Центробанка 11 рублей 3 копейки, доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, ощущается как плюс 21, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
19: Внимание! Говорит Москва.
20: 94,8 FM.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы!
22: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом.

0: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
1: Рассказываем по пятницам после 12.
0: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
0: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it!
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 20.07 в столице. Сегодня понедельник, 4 мая. В эфире «Голевая передача». И с вами Герман Бабаян.
7: Георгий Осипов. Всем добрый вечер.
1: Добрый вечер. И с нами вместе с выходных Юлия Воркунова за пультом, режиссер нашей трансляции. Она все у нас делает многостаночник. Мы не меняем команду с выходных. Вы спросите, сидим ли мы
7: зачем
1: тут
7: менять,
1: и ночуем? Да, но мы работаем в прямом эфире для вас. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 48, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8.
7: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно на нашем YouTube-канале в трансляции «Голевая передача», в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, который называется... как он называется?
1: «Говорит МСК-бот».
7: Почти. Радио говорит МСК.
1: Да, я практически угадал. И у нас есть еще канал в Максе, он также называется, как и в Телеграме. И в видеотрансляциях вы можете найти QR-код и пройти по нему, задавать нам вопросы в Максе. Ну что, мы приступаем с тобой.

0: к той самой перестрелке, которая была не только в Лиге Чемпионов, но и в Российской Премьер-лиге. Обещаем, что Лиге Чемпионов сегодня будет выделено немножко больше времени, потому что я поймал зеленяла, который Господи, еще и мой. Любит футбол.
1: Да не отпускает, не отпускает.
0: Слушай, ну как, мы даже в той же компании сидим. Как меня может это отпустить? Поэтому, друзья мои, начнем с Российской Премьер-лиги. Затронем Кубок России, предстоящие матчи. И Лига Чемпионов на сладенькое, потому что у нас прошел полуфинал. У нас с вами на дворе прямо завтра и послезавтра ответные матчи. Поэтому нам есть что обсудить с вами. Ну что, ребята, еще хотите первое, третье место Балтики? Георгий прям хотел, пишет Женя. Ну, видите,
1: какой?
0: Георгий в эфире можно Романович только нулевочку. Бабаян, которому мы желаем скорейшего выздоровления. Он лежит на больничном. Так что давайте, ребята, поздравим его с немножечко небольшим отпуском, но, к сожалению, вынуждены. Поэтому мы тебя ждем, выздоравливай скорей. Ну что, я думаю, что Балтику мы оставим немножко на потом, потому что мы с тобой решили.
1: На третье место.
0: Ну, раз уж заговорили, давай с нее и начнем. Хорошо.
1: Локомотив, если все проиграет.
0: 28-й тур.
1: Да.
0: 2 мая. Балтика против Рубина. Балтика проиграла со счетом 0-1. Игра проходила в Калининграде. И ты, как не особый любитель Российской премьер-лиги, что скажешь по этому матчу, потому что действительно твой брат в нашем эфире говорил о том, что вот Балтика, да и я с ним согласился, давай по-честному, я с ним был солидарен, что Балтика самый достойный претендент на данную секунду на третью строчку.
1: Даже достойнее твоего любимого Локомотива?
0: Ни в коем случае, но когда
1: но Локомотив достоин
0: задавался
1: чемпионства.
0: Это, конечно, да, это безусловно. Да. Но если мы будем реалистами с вами, то я тоже говорил, что Балтика вот как-то, знаешь, пробивается впервые в премьер-лигу в этом году. Балтика играет достойно.
1: Хотелось
0: и так далее.
1: Лестера.
0: Хотелось Лестера, да, да. Но не чемпионского Лестера. Да, то есть до
1: того, который вылетел в третий дивизион Англии?
0: Нет, не то, чтобы они чемпионство должны были завоевать. Ну, было бы достойно и красиво отдать парням третью строчку. Но мы с вами не в поддавки играем, а все-таки футбол, где решает результат. Поэтому, к сожалению, ну, к счастью для болельщиков Локомотива, но не для меня. Я все-таки вот пытаюсь смотреть на концовку и всегда на футбол таким более адекватным взглядом. Хотя, ну, как бы Локомотив сердечки, всегда об этом говорю. Ну, как-то странно, по моему мнению, Балтика слила этот матч. Игра в целом была неплохая. Так. Игра в целом была неплохая. И
1: ну, вот
0: сказать,
1: я смотрю
0: что
1: на статистику, она довольно равная была игра.
0: Игра была равная, но наконец-таки
1: ну, Балтика больше поворотом побила, но при этом из 12 ударов 2 в створ делать.
0: Результативность была отвратительная. Я говорю про удары в створ. Потому что если мы с вами возьмем все, что происходило на поле, да, именно удары в вот эту сетку ворот, их не было от слова совсем. Ты говоришь, по статистике 2, я даже их не припомню, честно,
1: ну,
0: честно
1: когда
0: сказать.
1: Когда из 12 2, да, ты пойди их запомни, конечно. Такое
0: Даку,
1: не запоминается.
0: Даку, который забивает победный гол для Рубина, у него была огромная пауза, он давным-давно не забивал. И вот прорвало парня, прорвало в хорошем смысле. Мне очень нравится футбол, который ставит главный тренер Артига, испанец. Честно говоря, многие хейтили его до прихода в Рубин, но тем не менее он поставил игру Рубина. Да, она тоже, как и всегда мы привыкли, она с оборонительным характером, но они на этом характере уже могут вводить матчи с такими командами, как Балтика. Потому что Балтика команда вязкая. С ними крайне тяжело играть, потому что они борются, у них нет суперисполнителей каких-то, которые на дриблинге что-то могут сделать. Да, есть, хорошо, вы можете мне там назвать фамилии, сказать, что
1: я не
0: объективен.
1: Но я с тобой согласен.
0: Слушай, ну, Петров, да, которого хотели все московские клубы, ну, там есть. Афор, за которого сейчас борются многие тоже лидеры нашего чемпионата, но это вязкий футбол. Все-таки это такой, знаешь, российский, хороший, уверенный футбол, где борьба в центре поля и так далее. Они эту борьбу навязали. Но что было в завершении атак, ну, вы сами понимаете по статистике. Поэтому Рубин мы поздравляем с победой. Балтика, слушайте, ну, оставляет шансы. Оставляет
1: ну, если Локомотив
0: шансы.
1: Все проиграет, а Балтика выиграет последние 2 матча, то Балтика займет 3 место. Ой, я сказал Рубин, нет, Локомотив я сказал.
0: Да, Локомотив, если все проиграет, то Балтика может чисто теоретически занять третью строчку.
1: Математические шансы есть.
0: Это ты молодец. Хорошо, пан Эдвард, вы где? Вот видите, я в свой клуб взял еще и Германа. Он тоже считает математические шансы. Это крайне приятно. Но Локомотив может Локомотив может все растерять, я объясню почему. Давай перейдем к следующей игре.
1: Давай попробуем.
0: Мы с тобой договорились, что мы пойдем по хронологии. И по хронологии первым матчем в туре были крылья Совета «Спартак». Для всех тех, кто не смотрел, счет 2-1 в пользу крылышек. И они второй матч подряд...
1: побеждают московскую команду.
0: Да, потому что в прошлом туре, когда они победили «Локомотив», мы здесь в студии очень сильно ругали красно-зеленых и ругали по делу, но сейчас...
1: Как всегда.
0: Ну, естественно, это жанр такой, ты уже должен был прочувствовать его, ты знаешь все. Но «Спартак», который мы хвалили.
1: Так и «Спартак» доминировал.
0: «Спартак» доминировал, безусловно, но есть одна проблема.
1: Это просто до того, как ты озвучишь какую-либо проблему, 73 к 27.
0: Да, но где была скорость? Я вот в этом матче...
1: Скорость была в ударах по ногам в собственной штрафной.
0: Вот понимаешь, да? То есть скорости, ту, за которую мне понравился «Спартак» при новом главном тренере, я ее не увидел в этом матче. То есть «Крылья» тоже справились со своей задачей на эту игру. Они навязали им борьбу, они абсолютно отдали им мяч, чтобы они, москвичи, я имею в виду, красно-белые, играли первым номером. И вот тебе результат. Результат как бы на табло, что крылья Советов в очередной раз выиграют московскую команду. Выиграют уверенно. Давай я сейчас открою специально последние матчи, да?
1: Так.
0: Смотри, у них были ЦСКА в 25-м туре. В 26-м туре у них был Сочи, дальше «Локомотив» и «Спартак». Вот по статистике, они играли с ЦСКА 18 апреля, 1-1. Ну, ЦСКА со всеми сыграл там в ничью, да, мы знаем эту историю. До них еще дойдем. Сочи, они проиграли сенсационной команде из Сочи, одноименной.
1: Ой, а там дальше Сочи у них... такую красоту забивали в этом
0: «Локомотив»
1: туре.
0: «Локомотив», да, слушай, тебя впечатлило,
1: это,
0: видишь,
1: это,
0: мне
1: это потом,
0: приятно.
1: Да.
0: Итого, что у нас получается? «Локомотив» обыграли, уверенно обыграли, вопросов ноль. И «Спартак» обыграли.
1: Не сказал бы, что уверенно, но обыграли, да. «Спартак», ну, слушай, в последних 10 матчах в ворота «Спартака» назначили 7 пенальти.
0: То есть ты из той когорты людей, которые будут сейчас заливать мне, что ту или иную команду тащат?
1: Нет, я хотел еще добавить, что в последних 2 матчах назначили пенальти в ворота «Спартака» после того, как атакующие игроки совершили фол в своей штрафной. Как условный Барко в матче против крыльев Советов.
0: Вот смотри, Женя пишет, Барко гадит, как полковая лошадь. Честно говоря, я не понял вообще момента с Барко.
1: Как он хорош был в FIFA 15.
0: Да нет, слушай, он и в игре сейчас хорош. Он и в «Спартаке» сейчас хорош. Он занимает лидирующие позиции. Он лучший в этой команде. Ну, безусловно, лучше. Но как он в штрафной свалил вообще? Как он там оказался? Ну ты же вообще не должен был быть там.
1: Я к чему сказал про пенальти? К тому, что, ну, конечно, вы проиграете крыльям Советов.
0: И да мы уже им проиграли, если ты про «Локомотив».
1: Кому угодно вы проиграете, если нет какой-то банальной дисциплины в обороне. Нельзя вообще шаг влево, шаг вправо в собственной штрафной обязательно приводит к расстрелу. Всегда, когда ты в собственной штрафной, ты руки прячешь за спину, и ты не пытаешься отобрать мяч. Твоя задача привести соперника к потере этого мяча. Он должен сам отдать кривой пас куда-то не туда, он должен навесить за лицевую. Ты не идешь в отбор, ты не ложишься в подкаты. Ты можешь лечь в подкат только при одном условии, если этим подкатом ты пытаешься блокировать удар.
0: Сейчас это говорит человек, который играет в защите и буквально
1: лет.
0: Месяц назад был с разорванными крестами, поэтому он знает, о чем он говорит.
1: Да.
0: Я видел этого парня, я говорю про Германа, как он играет в защите, но это просто монстр. И он здесь прав, я поспорить не могу. Ну, болельщики «Спартака», что вы сейчас скажете? Ну, то есть, хотелось бы почитать ваши комментарии, потому что для меня это... странное поведение Барко. Но для меня не странная победа любимой команды твоего брата. Я сейчас говорю про Георгия, который болеет за крылья Советов, мы все знаем. Мы вообще можем говорить в сегодняшнем эфире, что он болеет за любую команду. Он вообще и красно-белый, и за Самару болеет. Поэтому...
1: Мясной,
0: да, все-таки? Ты-то знаешь, где-нибудь роза у него там запрятана в домашнем шкафу.
1: Эдвард говорит, Барко хочет свалить уже из «Спартака». Наелся он всего этого хаоса под названием РПЛ.
0: Это действительно так.
1: Спрос
0: это действительно так.
1: Барко в Барсу. Первые три буквы.
0: Барка в Барсу. Слушай, ну на самом деле Барка, да, есть слухи.
1: Он же еще аргентинец, правильно?
0: Да, он хочет в Аргентину и поехать играть. Вот мне приятно, что Екатерина В. пишет, Герман еще и поет.
1: Да, а формула музыки-то меня не зовут.
0: Ну, слушайте, я вам предлагал сделать опрос. Все было честно. Точнее, я предлагал набрать лайки. Вы не поддержали Германа.
1: Сколько лайков ты просил?
0: Я просил 1000 всего лишь. Я раскладывал карты Таро и просил 1000 лайков. Слушайте Германа в Яндекс.Музыке. Ну, мы сделаем, обязательно сделаем. Если вы просите, я не могу пойти против воли наших любимых радиослушателей. Главное внедрить это все в календарь. Давай, не уходим от темы. Значит, Барка хочет свалить уже из Спартака, да? Вот на этом мы остановились. Да, оно так и есть. Слушайте, ну, давайте
1: есть
0: по-честному.
1: Есть на него спрос какой-то.
0: Давайте по-честному. Есть. Говорят, что есть. В Аргентину. Угу. Давай по-честному. Это не уровень российской премьер-лиги. Это очень сильный футболист. В Россию он приехал за четкой и ясной, понятной причиной.
1: Ты вот, из тех людей, которые... Фалькао к нам не поедет?
0: А Фалькао к нам поехал?
1: Нет.
0: Ну все, я из тех людей. Да, я именно из тех людей. Мне кажется, что Барка уедет. Уедет из Москвы, но... Будет ли это большой потерей для Спартака? Наверное, будет потерей. Большой? Тут вопрос. Поэтому Спартак, к сожалению, проигрывает для болельщиков красно-белых. Для болельщиков Локомотива это, конечно же, радость. Я не радуюсь. Я за честную борьбу. Я так скажу. Но, тем не менее, это позволяет Локомотиву оставаться на третьей строчке и проигрыш Балтики на руку, и проигрыш Спартака на руку. Потому что, если что-то бы поменялось, Спартак бы вышел на третью строчку и согнал бы оттуда Локомотив. А Спартак бы приблизил. Точнее, Балтика бы приблизилась. Поэтому пока все еще остается. То есть, интрига...
1: Ты пока доволен.
0: Я очень доволен.
1: Ты пока
0: интрига
1: доволен.
0: Пока... значит, какая у нас в чемпионате, да? Немножко разложим карты. Первое, второе место борются между собой.
1: Там очень плотненько.
0: Очень плотно Краснодар прям... с Зенитом рубится. Далее идет борьба за третье место. Потому что тут тоже абсолютно ничего не
1: там
0: понятно.
1: Там чуть менее плотненько, но все еще плотно.
0: Математически и ЦСКА может выйти на третью строчку, если все его соперники, да. Локомотив, Спартак, Балтика проиграют.
1: Да.
0: И Спартак на третью строчку может прыгнуть, и Балтика.
1: Четыре клуба бьются за третье место.
0: Это все-таки плотненько. Это плотно и, конечно, зона вылета. Это тоже интересно, потому что Сочи, который тебя лично впечатлил, он тоже
1: конкретно один игрок
0: за выживание. Барка приехал за трофеем, он выиграет Кубок России и уйдет в Лечо, тебе пишет Витя Маркелов.
1: Это
0: пишет.
1: Маринованные перчики, которые?
0: Лечо. Нет, это команда, ну ты же понимаешь. Вот Витя Маркелов смеется и говорит, Реал Мадрид еще может стать чемпионом. Да, они не проиграли. Они не проиграли,
1: но по факту они отдадут Барсе чемпионство в Эль-Классико. Да.
0: Да, в ближайшем туре Эль-Классико?
1: Да.
0: Красота. Слушай, какая у нас футбольная неделя.
1: Оформляет Ла Лигу.
0: Какая футбольная неделя. Классно. Ну, будем болеть, как всегда, за Барселону. Спартак сосредоточился на кубке. На этой неделе игра с ЦСКА. Да, друзья мои, в контексте Спартака можно сказать, что и Спартак, и ЦСКА в отвратительной форме психологической. Именно в психологической подходят к дерби к московскому, который состоится в среду в Кубке России.
1: Угу.
0: В среду, правильно мы смотрели?
1: Да, да.
0: В среду в Кубке России будет дерби между московским Спартаком и ЦСКА.
1: Да.
0: Посмотрим, кто из них лучше сможет реализовать свои шансы. Тогда, раз уж мы заговорили про ЦСКА, давай к ним и перейдем, потому что...
1: Они проиграли Зениту.
0: Матч тура, которому мы посвятим, наверное, оставшееся время... В нашей получасовке.
1: В нашей передаче.
0: Нет, ты что?
1: 40
0: минут говорить про матч тура.
1: Зенит ЦСКА.
0: Это
1: невозможно. Вечер моей мечты.
0: ЦСКА Зенит. Москвичи принимали санкт-петербургцев у себя в городе, у себя дома, на своем поле и проиграли на веб-арене со счетом 1-3.
1: Открыли счет с пенальти.
0: Опять же с пенальти.
1: Да. И потом Зенит планомерно три хороших, красивых мяча им отвесил. Особенно последний мяч, который забил главный тренер Пари Сен-Жермен.
0: Луис Энрике. Да.
1: Который просто издевательски на краю штрафной принял мяч, аккуратненько его ножкой положил на землю, сделал шаг влево, шаг вправо, два защитника перед ним легли. И знаешь, как вот Ламин Ямаль в лучшие годы, вот когда ему там 17 было, сейчас ему 18. В дальний угол под штангу, в кармашек. Красота, а не гол. Еще Соболев очень волевой гол забил.
0: Слушай, прыжке, ну, головой, честно говоря, дотянулся. Если мы с тобой возьмем персону Соболева, мы его с Георгием уже выделяли здесь, mm-hmm. что он на каком-то супердопинге. И но это сейчас не, да, не про Заболотного идет речь. Вот про Спартак поговорили, про этот факт забыли, но он на какой-то супертяге. Бархатный, просто забивает практически в каждой игре. Вот Конь Огонь пишет, что ЦСКА всегда будет первым. Но, к сожалению, не в этом сезоне. И он, кстати, удивился, когда ты начал хвалить гол Луиса Энрике, что ой, типа, ну понятно, все.
1: Ну, это правда был шикарный гол. Нет, это... я за ЦСКА. Я занимался в свое время ЦСКА.
0: Вот баскетболом так вот. ЦСКА. Один брат. Вот это битва. Один брат за Спартак, за Мясных, другой за Коней.
1: Ну, потому что красно-синяя команда.
0: Все ясно. Красно-синяя команда. Вот Эдвард пишет. ЦСКА откровенно слили через синий, все по плану. Мойзес, Акинфеев, Обликов сделали свое дело. Кстати, это новость... ближайших вот этих прошедших часов, что главный тренер Фабио Челестини едет домой. За два тура его руководство ЦСКА решили уволить. И для меня, честно говоря, это такая вот отдельная тема, потому что, да, результаты отвратительные. Да, ЦСКА сейчас вообще не в своей лучшей форме. Да, конфликт с Мойзесом. Ну, Акинфеев, я не знаю, что там конфликт, но он травмирован. Игорь Акинфеев травмирован сейчас. Я не знаю, может быть, он тоже там в каких-то ваших заговорах участвует, ну, в болельщиках.
1: Нет, подожди, но... Акинфеев...
0: Что Акинфеев?
1: А, я хотел сказать, что Акинфеев играл.
0: Нет, Тороп играл на воротах. Да, вот, да, Екатерина В пишет, сняли тренера ЦСКА, нет результата. Да, действительно, результата нет, но снимать перед дерби со Спартаком...
1: За два тура до конца.
0: За два тура до конца, ну, это странно. Тем более придется, наверное, неустойчику
1: это
0: платить.
1: Это всегда говорит о какой-то суете, о какой-то нерешительности. Когда вот там где-то сверху был заготовлен какой-то план, этот план провалился, и знаешь, вот типа, а, нет, ну раз так не получилось, то мы сделаем вот так. И тренера сняли за два тура до конца. Это... некрасиво, недостойно. Зачем за два тура до конца чемпионата снимать тренера?
0: Вот
1: это
0: пишут,
1: вряд ли как-то поможет исправить ситуацию.
0: А я вот с тобой не соглашусь, потому что, по моей теории, при снятии тренера у команды, я вам говорил неоднократно это, у команды происходит психологический вброс, и они начинают на вот этом
1: может,
0: вот вбросе...
1: Сброс, атака,
0: не знаю, называйте как это хотите, неважно, но вы понимаете, о чем я говорю, и ты понимаешь. И они начинают побеждать, начинают играть лучше. Для того, чтобы играть лучше, нужно встряхнуть команду.
1: Ну,
0: да, я согласен.
1: Хаби Алонсо из Реала ушел, что они стали лучше играть.
0: Да.
1: Да нет, они два матча выиграли.
0: И потом... А ЦСКА что нужно? Потом... Подожди, давай по-честному. Окей. Сколько матчей надо ЦСКА? По моей теории, 2-3 матча играют на психологическом всплеске команды за победу. То есть ЦСКА нужно всего лишь-то 4 матча сейчас сыграть. Выиграть Спартак, условно, да? Какая задача? 2 тура в чемпионате и финал Кубка. Все. 4 матча.
1: Да, может быть, Реал хорошо сыграл 2. Хватит ли у ЦСКА сил на 4?
0: Вот об этом мы будем, видимо, говорить в предстоящих программах, но у нас с тобой есть матч тура, где ЦСКА достаточно предсказуемо для многих проиграл.
1: Ну, ведь Маркелов нам написал, что по ударам было 1-9 в пользу «Зенита».
0: Слушайте, ну... я не могу сказать, что «Зенит» мне понравился. Я, опять же, да, продолжаю гнуть свою линию.
1: Это, по-моему, неправда.
0: Что?
1: Неправда.
0: По статистике? Давай проверим. У меня открыта статистика. Ну, кстати, да, удары створ 1 против 9, но это удары правда. По воротам 16 в пользу «Зенита» и 10 в пользу ЦСКА. Ну, то есть... да, статистика говорит, по ударам створ, понятное дело, что ЦСКА проиграл по делу. Но, опять же, вы снимаете главного тренера за два тура до конца и за два главных матча в теории, да, если мы берем вот этот вот путь регионов плюс, точнее, путь РПЛ плюс финал Кубка. Угу. Поэтому для меня это странно. Странно. Поэтому, вот много поэтому, но, тем не менее, хочу сказать, что К сожалению, Челестини уходит. К сожалению, только моему Конь Огонь пишет, что жаль ему, что Челестини уходит главный тренер. Посмотрим, кто придет на замену. Вот посмотрим, кто может заменить тренера ЦСКА.
1: Что Конь Огонь пишет, хватит для ЦСКА и одного матча. Берем Игнашевича.
0: А почему нет?
1: Игнашевича на тренера.
0: Слушайте, Игнашевич показался прекрасно
1: чата,
0: в Балтике в свое время.
1: Ведь Маркелов пишет, тренером надо неофициально сделать Акинфеева, а официально пусть занимает место Березуцкий. Вот у нас уже 3 кандидатуры. Акинфеев в качестве играющего тренера. Я на своей памяти помню, их, возможно, больше было, но я вот прям ярко запомнил только одного играющего тренера, это Хавьера Эрнандеса в Альсаде, когда он из Барселоны уехал. Вот у него тогда вроде что-то получилось. Получится ли у Акинфеева?
0: Слушайте, посмотрим. Посмотрим, что у кого получится, но факт остается фактом. У ЦСКА решающие матчи и в чемпионате, и в кубке. Ну, понятно, что многие скажут, что за чемпионат они уже им по барабану, там, третье, пятое, шестое, неважно. А вот кубок все-таки брать надо. В ближайшую среду московское дерби, ЦСКА против Спартака, поэтому будем смотреть, и каждый будет болеть за своих. Да, «Зенит» был лучше ЦСКА, у них дорогие футболисты зарубежные, а у ЦСКА запреты. Слушайте, я не согласен. Баринова купили. Лусиана купили. А что, это плохо? Ну вот, Дивеев, допустим. Дивеев. Он забил гол и не радовался, я хотел сказать, к сожалению, но нет, почему? Не радовался, очень достойно отпраздновал. Зачем Дивеева надо было продавать? Ради чего? Дивеев это один из лучших сейчас игроков лиги. Он и забил, он и чуднее забил, и классно отыграл в защите. Поэтому, ну а вы купили у нас Баринова. Насколько я общался с болельщиками ЦСКА,
1: ну, Локомотива.
0: Кстати, расскажи. Насколько я общался со знакомыми болельщиками ЦСКА, все против. Все против. Вот Конь Огонь пишет. Да, кубок, точно. Ну вот видишь, мы не просто так с тобой напомним. В среду Кубок России, ЦСКА против Спартака. Сейчас новости на Говорит Москва. Далее мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минобороны сообщило о перемирии в дни празднования Победы. Оно продлится 8 и 9 мая. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Также в министерстве выразили надежду, что украинская сторона поддержит инициативу и последует этому примеру. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, предупредили в военном ведомстве. В России задержали 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили ФСБ. Оперативные мероприятия прошли в 41 регионе страны. В ходе операции изъято больше 360 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Также силовики обнаружили и закрыли больше 40 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. Ограничения на походы к горе Мункусардык в Бурятии продлили до 11 мая. Вершины горного массива останутся недоступными для туристов еще неделю, сообщает региональный главком МЧС. Причиной стала лавинная опасность. В апреле в республике произошло 3 исхода лавин, в результате которых погибли 10 человек. Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. 2 человека погибли при крушении одномоторного самолета в Бразилии. Инцидент произошел в городе Белу-Оризонте. По данным пожарной службы, 3 пострадали, 1 они госпитализированы. Как сообщают местные СМИ, на борту находились 5. Самолет рухнул на парковку жилого дома. Перед крушением пилот связался с диспетчерами аэропорта Пампульи и сообщил о трудностях при взлете. Причины авиакатастрофы уточняются. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, ощущается как плюс 21, ясно, в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. 94,8.

0: «Принимайте пас». Это «Голевая передача».
1: 20 часов 36 минут столицы. Сегодня понедельник, 4 мая. И с вами Герман Бабаян.
2: И Георгий Осипов.
1: Добрый вечер еще раз. Голевая передача в эфире. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир. 8 495 73 73 94 8.
2: Все, теперь про трансляции, ты
1: да,
2: все остальное сказал,
1: да,
2: уже. Нас можно не только слушать, но и смотреть, например, на нашем YouTube-канале в трансляции «Голевая передача», в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте.
1: Мы с вами продолжаем говорить про российский футбол. Скоро перейдем к Лиге чемпионов, потому что там есть огромное количество новостей. Вот Андрей спрашивает, а вы этих из Лиги чемпионов будете обсуждать?
2: Обязательно.
1: Обязательно будем, потому что там была супер перестрелка. Если мы подытожим все то, что сказали про матч ЦСКА-Зенит,
2: да.
1: И вы меня спрашивали, а кто на замену Челестинь, я вам не успел ответить на этот вопрос.
2: Да.
1: По слухам. Главный тренер московского «Локомотива» может занять эту вакантную должность после окончания сезона. Я говорю про Михаила Галактионова. Да, Семин. Семина не дадим никому больше. Ни в коем случае. Юрий Павлович наш, все. По слухам, да, Михаил Галактионов понравился руководству ЦСКА. Они захотят его зафрахтовать. Ой, Баринов Дмитрий будет счастлив. Он от него, он к нему. Поэтому... Вот такие вот новости, отвечая на ваш вопрос. И ЦСКА, я думаю, что может увидеть через пару сезонов, что условно Челестини, как пишет Эдвард, победу в Лиге Европы займет с условным Хетафе, как было с Унаи Эмери, намекает он про тренеришку.
2: Ну, все-таки, конечно, Севилья была посильнее, чем Хетафе. Но с Хетафе Мануэль Пеллегрини что-то выигрывал.
1: Посмотрим, что Челестини, если он в какую-то условную команду. Ну, слушайте, не случилось, не сбылось. Лимузин спрашивает, мы уже чемпионы? Мы всегда чемпионы. Так, переходим к следующим играм. Давай, кто? Раз уж по «Локомотив», давай про московское дерби, которое, по мне, второе по значимости после матча тура. Я говорю про «Локомотив» против «Динамо Москва». Счет 1-1, и я хочу, чтобы ты начал.
2: Вот я хотел сказать, что Хетафе не выигрывал ничего с Мануэлем Пеллегрини.
1: Я тоже не помню,
2: дошли
1: поэтому
2: дошли до четвертьфинала Лиги Европы.
1: Тоже неплохо.
2: Вполне.
1: Неплохой результат.
2: Вполне.
1: Давай к нашим. К нашим новостям. «Локомотив» «Динамо». Московское дерби. Что у тебя есть сказать? Вот свежий взгляд на «Локомотив» и «Динамо».
2: На «Локомотив» и «Динамо». Ну, как там говорится в известном комментаторском штампе. Игра была равна. Да, играли «Локомотив» и «Динамо». Но тут вплоть до владения мячом абсолютно идентичного. 50 на 50. Удары по воротам плюс-минус одинаковое количество. Но равная игра, равный счет. Тут я человек не совсем беспристрастный, но вот конкретно в этой стезе никаких пристрастий у меня нет. Я не могу похвалить ни одну команду, ни другую команду. Что сыграли матч, что не сыграли. Особой разницы он и в турнирной таблице для них не сыграл. Хорошо, что ни одна из команд, наверное, не потеряла очки, особенно в контексте «Локомотива», а то вдруг ты меня еще побьешь за кадром. Но в остальном, ну, 1-1. 1-1.
1: Слушай,
2: любимый счет Фабио Капелло.
1: Любимый счет, а самое опасное 2-0.
2: Да.
1: Как гласили те самые комментаторы из футбольного симулятора нашего детства. Я хочу сказать, что, по моему мнению, ну, странно было бы, если я так бы не сказал, но «Локомотив» был ближе к победе, потому что по ударам, по воротам мы видим большую разницу. Но и в концовке момент, к сожалению, с травмой Камличенко, там, по слухам, может быть и крестообразная связка, все что угодно может быть, пока подтвержденной информации я не видел.
2: Комли порвал кресты.
1: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Вот игра «Локомотива» и эмодзи с глазками в коричневый цвет присылает Эдвард.
2: Это шоколадный мусс.
1: Я вам так скажу, что гол был шикарный, что с одной, что с другой стороны. Один был с игры забит «Локомотивом», а у «Динамо» был с углового. Угловой же или штрафной. Но, тем не менее, была замкнута передача с угла. Очень красивый гол. Вот Екатерина В. пишет, что для болельщиков игра не очень. Да, для нейтральных болельщиков там не было такой вот особой интриги. Но, наверное, я ближе к твоей теории, что счет 1-1, если мы возьмем и статистику, и игру, более
2: закономерен. Самый закономерный результат.
1: Но, Но я считаю, что всегда одно очко – это плюс один в копилку. В данном случае Логично. Для «Локомотива» это плюс один, потому что сложное дерби. «Динамо» у нас все-таки при Ролане Гусеве окрылился. Они стали лучше. Они...
2: Ну, Ролл вообще, да, и не такое может. Ролл. Гусев.
1: Да, пора... Пу-пу-пу! Пу-пу-пу! А «Локомотив», ну что, «Локомотив» может что туда, что сюда сейчас. Абсолютно, по мне, невнятная игра. Я был... недоволен игрой.
2: Но, кстати, мне вот не нам понравилось. Вит Маркелов пишет, что «Локомотив» оторвался на очко от проигравших ЦСКА «Спартака» и «Балтики». Это очко может ключевую роль сыграть в том, что «Локомотив» заберет бронзу.
1: Да, но для всех болельщиков, кто хочет отставки главного тренера, если будет бронза, какие вопросы будут к Галактионову? Вот я знаю, что твой брат бы со мной поспорил, абсолютно точно, что опять те же проблемы, я с ним согласен, опять те же проблемы потеряли при навесе игрока, который замыкал, да, замыкал у нас Марчаль, господи, вылетел просто из головы, замыкал передачу, где там футболисты были, огромное, огромное там сборище футболистов было вокруг него «Локомотива», и, к сожалению, никак, большое количество травм меня, конечно же, огорчает, и Цезар Монтес, который травмировался, и Камличенко, мы им желаем здоровья, я вообще не люблю, когда в футболе травмируются футболисты, но счет 1-1, он закономерен, и сейчас играет на руку «Локомотиву». Поэтому «Локомотиву», да. Очко в копилке, «Локомотив» на третьей строчке остается, 50 очков у них, поэтому едем дальше. Да, поезд едет домой в середину, «Конь огонь» пишет. Ну, пока вот, пока на бронзу едет поезд. Эдвард пишет: «Георгий, заранее скажу, победного коридора от «Реала» не ждите».
2: Да, нет, это правда, вряд ли они нам выстроят коридор, но коридор обычно в начале матча, перед началом матча выстраивают, а перед началом матча мы еще не будем чемпионами, мы будем чемпионами в конце матча.
1: Вот Григорий СПБ пишет: «Я за «Балтику» топлю, а «Локомотив» постоит на запасном пути». Давайте тогда
2: Мне
1: поговорим
2: так нравятся
1: про...
2: Все вот эти вот метафоры. А поезд поедет домой, постоит на запасном пути.
1: А кто тут пятое колесо? Понимаешь, вот это российский футбол. Добро пожаловать к нам в клуб. Если уж Григорий СПБ нам говорит про то, что «Локомотив» стоит на запасном пути, я поговорю про победу Краснодара. Потому что Краснодар выигрывает у «Акрона» со счетом 0-1. Да. Играли они в Самаре, то есть тольяттинцы были на своем поле номинально. И Джон Кордоба забивает шикарный гол. Я считаю, что я продолжаю гнуть свою линию, что он лучший игрок, лучший нападающий в российской премьер-лиге на данный момент.
2: Он, если не изменяет память, 4 раза забивал гол в такой ситуации, когда этот гол приносил победу.
1: Да,
2: то есть он
1: да,
2: забил
1: да.
2: 4... За... То ли за весь сезон, то ли за какое-то последнее количество матчей. И, каюсь, я не до конца помню формулировку, но Кордоба тащит.
1: Кордоба красавчик. Тащит. Спиртян уходит там на задний план. Мы все с вами говорили, но в этом данном голе он поучаствовал. Он дал голевую, поэтому...
2: Ой, там такая вообще неразбериха произошла в обороне у «Акрона». Там обрез на обрезе. Во-первых,
1: «Акрон» как будто бы немножко сбил прицел и не понимал, где ворота. Уж простите меня, те, кто болеет за тольяттинцев.
2: Там стоит начать с того, что «Акрон» вообще был в атаке. Они были в атаке, там очень плохо сыграли на приеме мяча. Краснодар забрал себе мяч. В два паса попытались вывести нападающего один на один. Не получилось, потому что пас получился корявый, прилетел прямо на ножку защитнику «Акрона». И тут вместо того, чтобы отправить мяч куда-то, вот куда Серхио Рамос его в свое время отправлял, куда-то там вот на орбиту Нептуна, скинул аккуратненько, прям очень хорошая такая скидочка была на ногу игроку Краснодара. Я сейчас скажу тебе, кто это был. Это был, ну как раз Спирциану, который в касание кинул мяч за спину защитником, прям на Кордобу, который с острого угла, надо сказать, завершил. Хороший забил гол.
1: Обратите внимание, пишет Григорий, что Краснодару нельзя ошибаться при равном количестве очков, «Зенит» чемпион. Я вот сейчас смотрю статистику, и припомните мне, пожалуйста, это личная встреча, одна была ничья сейчас недавно, в первом круге «Зенит» обыгрывал Краснодар. Напомните, пожалуйста, потому что я смотрю разницу мячей, на данный момент у Краснодара 56 забито, 21 пропущен. У «Зенита» в то же время 50 забито, 18 пропущено. Как будто математика говорит здесь за Краснодар, что у них лучше статистика.
2: А я чуть по личным встречам, да.
1: Вот и личные встречи. Напомните мне личные встречи, ты пока посмотри, пожалуйста. А я хочу сказать, что Краснодар уверенно забирает свои очки. 1-1
2: сыграли в первом круге.
1: И во втором круге ничья была.
2: В зимнем кубке зато Краснодар выиграл.
1: Не, подождите, а тогда почему? Давайте так, Григорий, а почему? Объясните нам, я как-то пропустил этот момент. Но сейчас не об этом, Краснодар забирает свои очки, Краснодар остается на первой строчке. Ну, кто бы сомневался, там был еще отмененный гол у Краснодара. Акрон ничего не смог противопоставить, но мы это с вами предполагали. Предполагали, что так оно и произойдет. Ты нашел?
2: Нет, ищу. Пока что-то не могу найти. А, нет, 2-0 «Зенит» выиграл.
1: Это какой круг?
2: Это 21 сентября.
1: Это был первый круг.
2: Это как раз первый.
1: Первый
2: значит,
1: круг.
2: Во втором
1: все
2: сыграли.
1: Понятно. Ничья, и, ну, теперь понятно, почему.
2: Да.
1: Ну да, внимательно надо, если краснодарцы хотят забрать чемпионство, то внимательно нужно подойти. Давай в качестве результатов скажем, что Ахмат выиграл у себя дома Пари НН со счетом 2-0. Так, это обсудили. Сочи-Оренбург. Давай, двумя словами.
2: Там такой хэт-трик от Кравцова.
1: Кстати, вот все хейтеры, Краснодара, включая твоего брата, что сейчас скажете? Краснодар набирает невероятную, точнее Сочи. Простите, Краснодар Сочи. Тоже, но Сочи набирает невероятную форму, побеждает все практически, что можно, забирает все очки, я буду топить до последнего.
2: Вылетит.
1: Ну,
2: я боюсь, вылетит, потому что...
1: Нужно быть реалистами, но надежда остается.
2: Надо выигрывать оба последних матча, и так, чтобы те, кто над ними, даже в зоне стыков, проигрывали. Я боюсь, Сочи вылетят. Но какая вообще услада для глаз у них залетала в ворота Оренбурга, Кравцов. Два удара из-за пределов штрафной... А еще один удар, знаешь, вот как Ямаль, 17-летний, я второй раз его сегодня привожу в пример.
1: 18 лет его.
2: Да, потому что, ну, это прям красота. Это принятый мяч, откаточка его немножко под левую и закручивание его в дальний угол. Это прекрасный вообще был хэт-трик. Я, когда увидел это, я был, честно говоря, в шоке.
1: Ну, к сожалению, пока сочинцы остаются на последней строчке, у них... 28 игр сыграно, и всего лишь получается, где у нас очки, вижу, 21 балл.
2: 21
1: балл.
2: Очко у них, да, 6 побед при ничьей.
1: Все впереди, но впереди у них, к сожалению, «Зенит». «Зенит» на выезде. «Зенит» в Сочи играет скоро, краснодарские кубаноиды должны хорошо заплатить, Григорий СПВ пишет. Это санкт-петербургское лобби, которое говорит, что быков тащат за рога. Ну, шансов нет, «Конь огонь» тоже пишет, поэтому...
2: Да, я абсолютно согласен, я боюсь, Сочи
1: очень будет тяжело. Нужно
2: «Родина» выйдет в РПЛ, а «Сочи» отправиться.
1: Нужно чудо. Действительно, фанат. Нужно чудо. Что мешало этому Сочи играть такие с первых туров? Ведь есть и исполнители, оказывается, и сыгранность. Я думал, что сыгранности не хватало, потому что понабирали исполнителей, а сыгранности нет. Поэтому вот и мешало. В качестве результатов «Динамо» Махачкала, Ростов. Счет 1-2 выиграл Ростов у «Динамо» дома. В Дагестане играли.
2: «Динамо» Махачкала тоже, к сожалению... летит
1: не факт. Пока не факт, ну, подожди, потому что находится. Они находятся в зоне стыков и могут еще пробраться в стыки и выиграть там и остаться. Кого еще не назвали?
2: Баварию, ПСЖ и Атлетико Арсенал.
1: Давай быстренько назовем турнирную строчку, Краснодар, турнирную таблицу. Краснодар 63, первое место, «Зенит» второе место 62, третье место «Локомотив» 50 очков.
2: Математических строчка... шансов на чемпионство нет.
1: У «Локомотива» нет уже, да, уже с прошлого тура. «Спартак» 48 очков, четвертое место, пятое место, «Балтика» 46 очков, «ЦСКА» шестая строчка 45, «Рубин» 42 очка, седьмая строчка, восьмая строчка, «Динамо Москва» 39, «Ахмат» из Грозного у нас на девятой строчке 35 очков, «Ростов» десятое место 30 очков, «Крылья Советов» Самарские 29 очков, одиннадцатое место, «Акрон» 12 место 27 очков и «Зонов стыков». «Оренбург» 26 очков, 13 место, 14 место, «Динамо» Махачкала 24 очка. И «Зона вылета» «Пари НН» 15 место, 22 очка. И «Сочи» 16 место, 21 очко. Поэтому, друзья мои, ничего еще не решено в российской премьер-лиге, и за это мы любим наш отечественный футбол. Ну а теперь к мировому европейскому футболу, ведь там была настоящая перестрелка.
2: Там,
1: а именно...
2: было два хороших матча, ну да, давай начнем, наверное, с ПСЖ
1: Там Бавария. Всего было два, ты о чем?
2: И они оба были хорошие, вопреки ожиданиям. Вопреки ожиданиям. Нет, не ну, без ну, но до этого мы сейчас дойдем.
1: Погнали, Лига
2: ПСЖ
1: чемпионов.
2: Бавария.
1: Угу.
2: 5-4.
1: Лучший, 5-4. Лучший полуфинал, который я когда-либо видел.
2: С этим,
1: там
2: с этим я поспорю.
1: Все рекорды были побиты.
2: Да.
1: По забитым мячам в первом...
2: Да. Самый результативный,
1: первом
2: безусловно.
1: Тайме.
2: Там, ну, правда, просто игра шла без центра поля. Никаких оборонительные действия, что называется, вышли из чата. Вот нам писали, что команды сыграли в дворовый футбол. Вот, Витя Маркелов нам написал. А вратари сыграли ужасно. В частности, Мануэль Нойер вообще просто.
1: Я говорю тут, Мануэль... да, только про Нойера, потому что Сафонову у меня меньше претензий.
2: Мануэль Нойер пропустил все, что летело в его сторону. И это... Ну, я не скажу, что это позор, но если бы он хотя бы что-то потащил, возможно, Баварии не пришлось бы во втором тайме сотворять чудо. Потому что я просто хочу напомнить, что к началу второго тайма счет был, сейчас я тебе скажу какой, счет был 3-2. И потом
1: да,
2: в начале второго тайма ПСЖ забили 2. То есть Бавария на, к 58-й минуте летела... 5-2.
1: И тут я был уверен, что все.
2: Что все, ПСЖ, выносите кубок им прямо сейчас.
1: Да,
2: все,
1: что и Бавария,
2: они
1: к сожалению, домой. Но
2: они
1: нет, нет.
2: Нет, нет, вообще ни разу нет. Потому что Бавария умудрилась отыграть два мяча и была очень близка к тому, чтобы сделать счет равным. Но это просто, это было бы какое-то сумасшествие, если бы у нас в полуфинале Лиги Чемпионов было бы забито 10 мячей.
1: Ну, 9 это тоже сумасшествие.
2: В одном матче. В одном матче.
1: А слушай, а по твоему мнению, не сыграет ли это злую шутку? Не исписались ли обе команды?
2: Я думаю, нет. Я думаю, что у них еще резервов предостаточно. Вот где команды, скорее всего, все свои резервы на поле оставляют, так это во втором матче. Потому что во втором матче, это я напомню, Арсенал-Атлетико Мадрид, чуть менее зрелищная игра, и я подчеркну это слово «чуть». Потому что, да, там было забито на 7 мячей меньше, но, тем не менее, там было очень ожесточенное тактическое противостояние.
1: Мы об этом говорили, что, хотел сказать, Челестини, господи, Симеоне против Артеты, это все-таки тактическая история, и обе команды оборонительного плана... Вот Коня Огонь пишет, это не хоккей, но как будто бы...
2: Ну, ПСЖ Бавария
1: был хоккей. Бавария
2: был хоккей,
1: да. А тут уже все-таки, знаешь, были шахматы какие-то.
2: Тут были шахматы,
1: прям
2: да.
1: Умная игра, но она вообще не зрелищная.
2: Нет, она была...
1: Такая на себе.
2: Я тебе сейчас... Тут у меня, по-моему, этой статистики под рукой нет, но в матче Атлетико Мадрид Арсенал XG был меньше всего типа на полбалла, чем в матче ПСЖ Бавария.
1: Интересно, я вот это как-то не увидел, эту статистику, но просто, чтобы ты понимал, я сейчас открыл, значит, статистику ПСЖ против Баварии. Значит, а так, у ПСЖ 64, внимание, у Баварии 122. А так, вы просто понимаете, это что?
2: У Баварии сделал в два раза больше.
1: Это все за всю РПЛ можно столько атак увидеть, реально. Опасных атак. 35 у ПСЖ против 69 у Баварии. То есть Бавария играла по статистике лучше здесь и по атакам. А вот по ударам, по воротам, тут практически одинаково. 12 у ПСЖ, 10 у Баварии.
2: А какие мячи залетали? Чего только стоит гол Луиса Диеса?
1: Все,
2: по-моему,
1: все мячи
2: последний
1: это
2: гол,
1: практически шедевр.
2: Который Бавария забила. Потому что Луис Диес забил гол, который очень похож на то, что забил Луис Энрике.
1: Опять, это то самое «Зенита»,
2: да?
1: Вот видите?
2: Два Луиса тоже идеально, филигранно принял мяч. Я, честно, когда смотрел матч в прямом эфире, я был уверен, что там офсайд. Потому что очень было похоже это все на офсайд, но потом нам начертили вот эту вот 3D-графику, да, и там все-таки нормально, он уложился вот в те 3 миллиметра, в которые надо было уложиться, филигранно принял мяч, который летел ему прямо из-за спины, развернул, уложил защитника и шикарно пробил. Нет, ПСЖ Бавария, это просто мы с моим товарищем, добрым другом, переписывались во время этого матча, и просто каждые 5 минут мы ему писали, боже мой, что это за матч. И все ждали того, он мне скидывал посты, в которых писал, типа, что давно качество футбола стало зависеть от количества голов. Вот завтра, какой будет матч завтра? Кто-то писал, типа, да, сегодня мы увидели 9 мячей, но зато какой завтра будет подан угловой? Вот что-то такое писал.
1: Нет, слушай, ну все по делу.
3: Все ждали вот от Арсенала Атлетико полтора часа харамбола, как это называется.
1: Харамбол, да, действительно.
2: А там не было харамбола. Особенно во втором тайме. Во втором тайме Атлетико играл потрясающе.
1: Вот его две команды впечатлили. Вы обратили внимание? Сочи,
2: Сочи и Атлетико.
1: И Атлетико. Чем-то они даже похожи.
2: Атлетико играл потрясающе. Чем вопрос? И во втором тайме мне перестало быть обидно за то, что Атлетико выбил Барсу из Лиги Чемпионов. Потому что я увидел в этом Атлетико Мадрид, который играл во втором тайме, команду, которая способна выиграть этот турнир.
1: Ой, не верю я в это. Ой, не верю, потому что...
2: Шансы малы. Слушай, я бы сказал, что шансов меньше, чем у всех остальных оставшихся команд.
1: С другой стороны, такие просто, я говорю сейчас про ПСЖ и Баварию, катки мирового футбола. В данном случае я...
2: Когда эти катки пропустили скажу, 5-4 мяча,
1: слушай, соответственно. Слушай, ну матч был просто гениальный. Какие были исполнители, какие были мячи, да, поэтому да, здесь не грех было пропустить. Поэтому мы ждем ответных матчей, которые будут сыграны на этой неделе.
2: Григорий пишет, у Атлетика из Сочи стадионы хорошие.
1: Вот видите, нашли уже...
2: Ванда Метрополитано и Фиш.
1: Да, стадион Фиш прекрасный, на Метрополитано я не был. Поэтому все будет решаться в ответных играх, потому что Бавария будет играть дома. Она уступает всего лишь в один мяч. Я считаю, что это вообще не разница. Абсолютно не разница.
2: Вот нам Эдвард пишет, что такого голевого обилия не будет на Альянс-арене. Будут аккуратней, а я все равно жду много голов.
1: Аккуратней будут, но я боюсь, что мячей будет огромное количество.
2: ПСЖ надо укреплять свое преимущество, а Баварии надо отыгрывать гандикап. Там будет много голов. Я думаю, что гола 3-4 в этом матче залетит. Вот в Арсенал Атлетико в ответном матче, я думаю, будет минимальное преимущество одной из команд. И я буду болеть за Атлетико.
1: Поверьте мне, Луис Энрике не тот человек, который будет отстаивать разницу в один мяч.
2: Да, он будет.
1: И Бавария, да. Во главе с компанией, да, тоже не будет стоять на месте. Поэтому побегут с первых секунд. Я невероятно жду ответные матчи, потому что мне интересно, что покажет и Арсенал с Атлетико Мадрид. Мне интересно, что же будет после этого голевого изобилия. Чем же удивят нас команды? Вот Эдвард пишет, что Атлетико должно выиграть Лигу Чемпионов просто потому, что Симеоне за все эти годы ее заслужил. Ну, так, к сожалению, за это не дают, друзья мои, кубок.
2: Я не скажу, что Симеоне прям заслужил Лигу Чемпионов. Симеоне — это главный проповедник харамбола в современном футболе. Такая игра, которую Симеоне обычно ставит, не заслуживает ЛЧ, на мой взгляд. Он сделал из Атлетико Мадрид европейскую силу на уровне Лиги Чемпионов, но он не сделал из Атлетико Мадрид гранд, он не сделал из Атлетико Мадрид однозначный топ-клуб. Но то, как они играли во втором тайме, я болею за них.
1: ПСЖ выиграет со счетом 3-0, Сафонов не пропустит, пишет Витя. Давай
2: там я буду болеть за Баварию.
1: Наши прогнозы. Значит, 5 числа, то бишь завтра, в 22:00 Арсенал дома принимает Атлетико, и 6 мая... Послезавтра в 22:00 Бавария дома принимает Пари Сен-Жермен. Твои ставки. Мы должны это сделать под конец программы, чтобы потом проверить.
3: Арсенал очень хорошо сыграл последний тур против Астон Виллы. По-моему, 3-0 они сыграли. Угу. Но я ставлю на то, что Атлетико Мадрид победит с минимальным отрывом. А скорее всего, 1-0 будет счет.
1: В этом матче, с моей стороны, я скажу, что я не то чтобы болеть буду, но я буду симпатизировать Арсеналу. Потому что все-таки команда, которая обидела Барселону, должна вылететь. Ну и Бавария ПСЖ. Ты за кого?
3: Я за Баварию. Я отрыв в 2 мяча будет забит больше 3 голов.
1: Я больше верю в Баварию, но буду симпатизировать ПСЖ просто потому, что там Сафонов и Кварацхелия. Друзья мои, у микрофона был Герман Бабаян.
2: И Георгий Осипов.
1: Всем счастливо, смотрим Лигу Чемпионов. Пока-пока. И Кубок России, конечно же.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 5 часов сбили над российскими регионами 114 беспилотников. Атака отражена в период с 15 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны ВСУ перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областей, а также Московским регионом. В военном ведомстве уточнили, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. В медиа прокомментировали заявление Зеленского об угрозах дронами 9 мая. Нацисты на Украине отчаянно сопротивляются Дню Победы, как это было 80 лет назад в Германии. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что угрозы со стороны украинского лидера вызывают серьезную обеспокоенность Москвы. Дипломат отметила, что Россия уделяет особое внимание обеспечению безопасности в дни празднования. Официальная позиция Москвы остается неизменной и направлена на сохранение стабильности в этот период. Объединенные Арабские Эмираты заявили об угрозе судоходству после атаки на танкер в Ормузском проливе. Судно принадлежит нефтегазовой компании «Аднос». По данным МИДа страны, танкер был атакован двумя беспилотниками во время прохода через пролив. О пострадавших не сообщается. В Абу-Даби заявили, что произошедшее нарушает принципы свободы судоходства и угрожает стабильности в регионе. Ранее в Тегеране сообщали о действиях своих военно-морских сил в этом районе. При этом США заявили, что их корабли не пострадали и продолжают обеспечивать безопасность морских маршрутов. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2 до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель вырос в 6-9 раз за последние 5 лет. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются крупные города и экономически развитые регионы – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Сегодня в нашей стране отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец или другие родственники. Пособие составляет 40% от среднего заработка в пределах установленных минимумов и максимумов. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 3 копейки, доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 21, ясно и без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94 и 8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь

0: слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилочков.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Здрасте, Дмитрий.
5: Добрый день.
4: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотрите можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с Ирана, потому что много всего интересного. Дональд Трамп говорит, что сделка почти готова. Иранцы тут же официальное заявление говорят, что вообще никакой сделки речи быть не может. Трамп сначала говорит, что он всю эту историю затянул, завернул для того, чтобы эти 500 килограммов обогащенного урана получить. И иранцы говорят, нам вообще мирная программа нужна, и тут дело не про Иран, не про уран. Но Аль-Араби пишет, что Иран готов пойти на уступки США. Тегеран отказался от части прежних условий, согласился включать свою ядерную программу в переговоры. Здесь, насколько я понимаю, внимание к деталям, чей канал сообщает, о чем сообщает, и официального заявления КСИР, насколько я помню, не было. Что это все-таки за история вокруг вот этих остатков обогащенного урана, и действительно ли с точки зрения Трампа овчинка стоит выделки?
5: Ну, насколько я понимаю, тут целый комплекс проблем, и вы совершенно правильно отметили, что очень много противоречивой информации, вот, и к какому источнику верить, надо просто смотреть, в чьих интересах он играет. Вот, действительно, Трампу нужно что-то показать как победу. То есть вот если вот этот уран обогащенный, который они пытаются в Иране каким-то образом добыть, если он все-таки окажется вне подтвержден достоверно с подтверждением, с верификацией, будет оттуда вывезен, это можно будет Трампу продать как победу того, что он затеял. А другое дело, что, как говорится, аппетит приходит во время еды, и если Иран пойдет, например, на какие-то уступки в этой области, то затем встанут вопросы про исследовательский реактор в Тегеране, может быть, даже про топливо на АЭС, в том числе Бушерской. В общем, как
4: потом
5: бы...
4: Потом про ракеты.
5: А ракеты, это вот про ракеты отдельно поговорим. Пока ракеты вроде как бы за скобки вывели, но, собственно, из ракет все и началось. То есть главная претензия к СВПД, к сделке 2015 года была в том, что она никак не ограничивала ракеты, ну и, в общем, взаимодействие с иранскими прокси и их деятельность в регионе, которая очень не нравилась, понятное дело, Израилю и США. Вот, потому что она как бы, сделка, она решала проблему обогащения, решала проблему обогащенного урана. Это вот то, что, про что многие забывают. Массированное активное обогащение урана в Иране началось после того, как Дональд Трамп в первый срок вышел из сделки. Вот, и понятно, многие задают вопросами, а зачем они обогащали до такого уровня и так далее. Ну, как бы есть мнение, что просто назло. Вот. Ну, как бы вот вы не хотите с нами по-хорошему, давайте по-плохому. Потому что никаких признаков того, чтобы они двигались вот семимильными шагами в сторону бомбы, пока все еще нету. Многие удивляются, почему это так, но вот так оно получается.
4: Так они же изначально как раз и МАГАТЭ, по-моему, подтверждал все это время, с 2015 года начиная, и особенно подтверждал все это активно, когда Трамп самостоятельно вышел из СВПД, что иранцы исключительно это мирный атом, потому что у них дефицит электроэнергии, вот, и ни о каком оружии речи быть не может. Но, видимо, с точки зрения американцев, если Трампу было что-то нужно, неважно, какие заверения, какие бумаги и лицензии, доказательства ему давали, ему просто это было нужно.
5: Получается так, да, плюс, понятно, израильское лобби, максимально

0: странная позиция Европы, и мы оказались там, где мы оказались, к сожалению. Потому что вы совершенно правы, МАГАТЭ постоянно подтверждало, что не видит следов оружейной программы. Понятно, политически возникали вопросы, а вот это что, а вот это зачем, а вот это как здесь оказалось. Но это все вопросы, которые можно было решать. Потому что Иран, и это вот очень важно понимать, Иран до прошлого лета, до лета 25-го года, до первых ударов по ядерным объектам, был самой проверяемой страной в мире с точки зрения ядерных технологий. То есть вообще никого никогда так досконально не проверяли.
1: Израиль точно не проверяли.
0: Израиль тем более, да, конечно.
1: Ну и в итоге, смотрите, сейчас по лентам про ядерку-то особенно ничего нету. Есть только что военные США получили право наносить удары по катерам КСИР и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Ормузском проливе. Аксиос об этом пишет, а значит, скорее всего, удары будут наноситься, повод будет любой. Иранцы, если предположить, что иранцы говорят «хорошо», мы вот этот обогащенный уран передаем, хотя и тогда за несколько часов до начала вот этой операции американской они уже готовы были все это передать. Вы сказали, что у Трампа аппетит проснется во время еды, и что там еще? Подземные какие-нибудь хранилища? Кто будет верифицировать, что у них осталось 400 или 450 килограммов? Ну вот правда, все. Внимание к деталям.
0: Да, и вот, кстати, это большая проблема, насколько можно судить, американских переговорщиков Витков и Кушнера, что они как раз в детали не погружаются. Ну, как бы они не профессионалы в этой области. Про это многие указывали, что, вообще говоря, было, в общем, было пространство для договоренности, но так как детали американцам были неинтересны, договоренности не случились. Вот, и, естественно, это может повториться сколько угодно. Но вот то, что вы отметили про разрешение американским кораблям наносить удары по катерам и по позициям береговых ракетных комплексов, пока ситуация прямо противоположна. Вот буквально в последние часы было сообщение, что иранцы нанесли удар по американским военным кораблям, вот, которые удар подтвердили, попадание не подтвердили, но, в общем, непонятно, будут они или не будут силы открывать Ормузский пролив.
1: Логично предположить, что если американцы тут же меняет свои позиции, не вдаваясь в подробности. Сначала говорит, давайте на переговоры садиться, а потом в качестве рукопожатия ракету посылают. Это же может, наоборот, иранцев спровоцировать. Ну, то есть они... Это нормальная логика. Они говорят, ну, мы передадим уран, а те скажут, что вы недостаточно передали, и нам вообще для безопасности нужно, чтобы ваши страны там с лица земли стереть. И логично, а почему мы тогда не будем развивать ядерную программу? Вполне резонно будут задавать сами себе вопросы иранцы.
0: Это совершенно справедливые вопросы, на которые нет ответа ни у меня, ни, мне кажется, ни у кого в мире, да? Потому что действительно получается так, что вести переговоры с США чревато. Во-первых, то, что постоянно меняются правила игры, во-вторых, что это опасно для вашей жизни в буквальном смысле этого слова, как показала практика Ирана. Очень интересно посмотреть, о чем будут договариваться сейчас американцы с китайцами, потому что визит готовится, уже передовые самолеты американские военно-транспортные в Пекине замечены. Визит, видимо, все-таки будет. То есть китайцы, как раз есть мнение, что Китай настолько пассивно себя вел и в кейсе венесуэльском, и иранском, чтобы не сорвать визит Трампа в Пекин. Видимо, о чем-то хотят договориться. Но как договариваться с текущей американской администрацией?
1: Если никаких договоренностей нет.
0: Да, да, это огромный вопрос.
1: Но, наверное, может быть, предположить, что этот конфликт, вот иранский именно конфликт, будет расцениваться как проверка каких-то вот этих намерений до вот, дальнейших каких-то стратегических со стороны Вашингтона, потому что головокружение от успехов, очевидно, совершенно у Дональда Трампа есть, а Иран тоже очень плотно связан с Китаем, ограничения там в поставках ресурсов, плюс проверка, наверное, что вот этого стратегического военного альянса не случилось. То есть иранцам помогаем, ну, очевидно, там, помните, там, скорее всего, и у России какое-то взаимодействие есть, и у китайцев есть, но открытого альянса не возникает. И для американцев может ли это быть сигналом, что как бы головокружение от успеха совершенно справедливо?
0: Ну, скажем так, то, что Иран при этом никуда с лица земли деваться не собирается, и, в общем, устойчивость у него сохраняется, мне кажется, как раз это своего рода прививка от этого головокружения от успеха.
1: Да?
0: Да, но действительно, для американцев вообще, для Трампа в частности, признать, что что-то пошло не так, это, в общем, себе дороже. Тем более в условиях года выборов в Конгресс, в условиях их текущей экономики. В общем, как только Трамп или кто-то из его команды признает, что что-то не так, как им хочется, не так, как они планировали, тут же их начнут рвать на куски. Их, в принципе, уже очень активно рвут на куски у себя внутри. Вот, но какие-то признания ошибок, это для них, как мне кажется, абсолютно табуированная тема. Единственный способ – это, да, кого-то уволить, сказать, что вот это вот он ошибся, вот, а мы-то как бы все думали, все делали правильно.
1: Сейчас в голову вопрос пришел, абсолютно, мне кажется, наивный и простой, но все-таки почему с точки зрения Запада, даже американцев, иранская ядерная программа и вообще изыскания иранские – это штука настолько опасная, что практически экзистенциальная, но при этом иранский кейс запускает очень много ядерных процессов вообще по всему миру. Пакистанцы с индийцами тоже, в общем, очень активны. Европейцы, которые говорят, что нам нужен свой ядерный зонтик, но, по сути, какой-то эффект домино же создался.
0: Да, безусловно, этот эффект есть, тем более все кивают на кейс Северной Кореи, который, в свою очередь, как мне кажется, для которой был важен, например, и Ирак, и Ливия, но не менее важна Индия и Пакистан, которые стали ядерными странами вне дня, и, в общем-то, с ними какое-то время, конечно, на них косо смотрели и не сотрудничали, санкции вводили, но на сегодняшний день, в принципе, они равноправные члены мирового сообщества, несмотря на то, что они остаются вне договорной стороны ядерного оружия. Даже в ядерной сфере с ними сотрудничество осуществляют, причем, условно говоря, на перегонки и Запад, и Восток. Вот. Посмотрев на это, северокорейцы решили, что, наверное, могут вытянуть. Иранцы решили, что вот им это не надо. И они хотят каким-то другим способом двигаться. Какие выводы сейчас сделают из этого третьи страны из текущей ситуации, в первую очередь иранской, но и не только, это нам еще предстоит узнать, тем более вот прямо сейчас идет обзорная конференция договоренности о ядерном оружии, и там, конечно, иранский сюжет – это один из наиболее громких, наиболее важных.
1: Но иранский сюжет ставит под вопрос вообще существование оставшихся документов, которые каким-то образом регулируют ядерный вопрос в мире?
0: Да, безусловно, потому что тот факт, что даже выводя за скобки Индию, Пакистан, Северную Корею и даже Израиль, мы видим то, что США, страна, обладающая ядерным оружием, согласно Дняо, наносит удары по ядерным объектам Ирана, страны, не обладающей ядерным оружием, согласно документам, согласно Дняо. А Дняо предполагает, что вообще-то у всех есть право на мирный атом. Вот, и им всячески в этом должны помогать в обмен на то, что они не занимаются получением ядерного оружия. Понятное дело, что США и отдельные их союзники и партнеры всячески подчеркивают, что это другое, что вот Иран что-то плохое замышлял, потому что им сказали это их израильские союзники. Но по факту получается, что это такого сильного удара, скажем так, по Дняо не было, наверное, никогда еще. То есть вот просто черным по белому... То, что делать нельзя, и вот именно это и было сделано.
1: У кого-то силы есть все-таки удерживать наличие этого документа, или все, весь мир сплошные джунгли?
0: Я надеюсь, что в ходе тех дискуссий, которые, опять же, прямо сейчас идут в Нью-Йорке, ответственные лица как раз поймут, что, в общем-то, от этих джунглей не выиграет никто. То есть проиграют все, всем станет от этого хуже, если появятся новые страны с ядерным оружием. Потому что на самом деле есть такая школа мысли, что вообще говоря, страны не заводят себе ядерное оружие не потому, что как бы боятся санкций или еще чего-то, а потому что понимают, что если они его себе получат, то их сосед тоже захочет себе получить ядерное оружие.
1: Конечно, будет.
0: И получается, цепочка, по модулю, грубо говоря, их безопасность только уменьшится от этого. Экзистенциальная угроза появится не где-то там за океаном, а вот прямо вот здесь под боком.
1: Ну, есть пример Израиля, пожалуйста.
0: Да. Да, то есть это действительно, это, ну, Израиль, как бы, его ядерная политика – это вещь в себе, и, наверное, она наиболее уникальна среди всех ядерных держав. Вот, там это все обосновалось тем, что они такие маленькие, а вокруг все такие большие, страшные, многолюдные. Да, да, это другое. Вот, ну, опять же, на Ближнем Востоке есть еще одна замечательная идея, которая, под которой когда-то подписались едва ли не все ядерные державы, а потом начали отползать, это создание зоны свободного от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, подобное тем, которые созданы в некоторых других регионах мира. На эту тему есть ООНовский процесс, есть конференция, на которую, естественно, Израиль не приезжает никогда. Вот. Но, опять же, всем понятно, что без какого-то радикального перемены подходов к этому, в первую очередь, со стороны Запада, никакой зоны свободного оружия массового уничтожения там не появится. А если там не появится, то рано или поздно и другие страны, которые добровольно отказались от ядерных программ, тот же Египет, вот, они начнут, собственно, переоценивать свои приоритеты во внешней политике.
1: Так, мне кажется, они уже начали, но потому что, по сути, получается, концепция какая, Ближний Восток, зона свободная от ядерного оружия, за исключением одного государства.
0: Конечно, и это является проблемой. Вот. Ну, как бы понятно, что зона, она будет без, если она будет, она будет без изъятий, вот. Но поэтому пока ее нету.
1: Наш слушатель говорит, не кажется ли вам, что если Иран действительно ослаблен, то американцы, все-таки добившись частично своих целей, займутся непосредственно уже Пекином, то Ближний Восток будет целиком полностью отдан Израилю, а Израиль, понимая сейчас политику Нетаньяху, ничтоже сумнявшись, может заявить, громко заявить о том, что у них все-таки есть то, что у них никогда не проверяли.
0: Это вполне возможный сценарий, но единственное, что, как бы, я думаю, там тоже здраво оценивают последствия, когда ядерное оружие в ответ на это появится в Египте, в Саудовской Аравии и в Турции. Вот. То есть, как бы, и в итоге, опять же, по модулю, безопасность Израиля пострадает. Она, в принципе, как мне кажется, в силу за последние годы, она, несмотря на определенные военные успехи, в среднесрочном горизонте станет гораздо хуже безопасностью в Израиле. Вот. Если пойдет вот тот сценарий, о котором говорит слушатель, то, мне кажется, этот процесс пойдет еще стремительнее.
1: Почему не удается сейчас, хотя сколько, 2 месяца, наверное, да, кампания военная длится в Иране, американская, почему не удается никаким посредникам заявить о себе? Потому что если вспоминать другие вспышки и вспоминать предысторию заключения договоров, которые до сих пор все-таки еще в них теплится жизнь, удавалось и посреднические миссии осуществлять, удавалось сажать всех за стол переговоров и говорить, что да, мы все-таки заключим договор, пусть он будет, и мы честно будем пытаться ему следовать, реализуя свои какие-то планы, но не так откровенно, как это сделано сейчас.
0: Мне кажется, это в целом элемент того большого кризиса дипломатии, который мы сейчас наблюдаем. Составной его элемент – это, да, то, что посреднические услуги крайне осложнены, потому что, во-первых, все тут же сливается, утекает содержание переговоров, во-вторых, посредники не всегда имеют авторитет для общения с сторонами конфликта, и, в-третьих, сами стороны конфликта, как мне кажется, зачастую имеют прямо противоположные подходы к тому, вообще говоря, как из этого конфликта выходить. И это, на самом деле, касается более глобальной проблемы, потому что у нас все конфликты привыкли мерить по меркам Великой Отечественной войны.
1: Второй мировой.
0: Второй мировой, да. Когда есть четкие победители, есть четкие проигравшие. А это все-таки скорее исключение из правил. И у нас вообще нету такого понимания, что можно признать поражение и продолжить жить.
1: Вот, в текущей... Сейчас как-то все из принципа, да,
0: один принцип возникло. Да. Вот, потому что, когда Дональд Трамп заявляет, правда, он сказал Украину, потом выяснилось, что он говорил, что это было про Иран, потерпел военное поражение, да, это факт. Иран потерпел военное поражение, но это не привело к достижению политических целей. И это вот, опять же, эта проблема, она как бы двухсторонняя. С одной стороны, одни не готовы признавать военное поражение, потому что понимают, что противник не готов повышать ставки. С другой стороны, другие начинают военные конфликты, вообще не задумываясь о том, что будет, если не произойдет какого-то стремительного политического краха у противника.
1: Потому что американцы в данном случае считают, что инерция страха по отношению к американцам сохраняется. Хотя объективно была тут аналитика, ну, с полгода назад, наверное, что американцы, если 25 лет назад примерно они могли вести войны с коэффициентом 2,4, то есть параллельно 2 там с лишним конфликта, то сейчас это там 1,3 или едва не до единицы дошло. Но инерция, страх сохраняется, что мы продолжим, потому что нас продолжат бояться.
0: Это правда, это так. И тут, конечно, вот мы с вами, если не ошибаюсь, в прошлый раз обсуждали новый стратегический документ американской администрации, который, в общем-то, если не выброшены, то как минимум отставлены на дальнюю полку, потому что все то, что сейчас делают американцы на Ближнем Востоке, прямо им противоречит. То есть они вот как раз вписались в конфликт, из которого непонятно, как выходить, причем который не то чтобы очень соответствует их интересам. И, конечно, очень интересно наблюдать, как ключевые стратегии нынешней администрации публично пытаются оправдать то, против чего они всю свою профессиональную карьеру боролись. Вот. Еще одна мысль, которая у меня была на этот счет, то, что действительно, да, у американцев их относительная военная мощь стала гораздо ниже, но это касается очень многих стран, потому что в целом вот той ситуации, которая была на пике прошлой холодной войны с двумя понятными сверхдержавами, эта ситуация, она, опять же, наверное, не повторится никогда. То есть роль третьих стран, она значительно выросла. Дело даже не в том, что американцы стали слабее, не говоря уж про нас, а в том, что очень много других стран получили возможность испортить, грубо говоря, жизнь большим ребятам. Причем не только в военном смысле.
1: Но А может быть, мы как-то тень на плетень наводим, а все объясняется просто, что американцам не нужно ни с кем договариваться. Ну вот они сидят на большом острове, грубо говоря. Здесь океан, тут океан. Латинская Америка – это их вот вотчина. А все, что там в Евразии происходит и так далее, это же вот эта теория контролируемого хаоса сюда тоже укладывается. Мы там будем чем-то заниматься, а страны между собой тоже будут разбираться. Никому не нужен компромисс в американской администрации.
0: Это справедливая гипотеза, да. Пока, то есть компромисс им нужен только когда он совершенно точно способствует продвижению каких-то их интересов. Угу. Получают выход на какие-то рынки, решают какие-то проблемы экзистенциального характера, тогда да, это возможно. Но в целом, да, у них такой подход, что договариваться нет ни малейшего смысла. И опять же, это тоже появилось не вчера и не сегодня. Вот, собственно, есть мнение, что та ситуация, в которой мы оказались в сфере контроля над вооружениями, она связана в том числе и с тем, что у американцев не было ни малейшего интереса что-то перезаключать, что-то уточнять. Они предполагали, что Россия как бы сама свой стратегический арсенал потеряет, Китай ничего наращивать не будет, потому что Китай, как бы, у него другие интересы, и все само собой рассосется. Вот реальность оказалась другой. Тут, на самом деле, была у меня совершенно замечательный диалог с одним американским специалистом большим, который работал, в том числе, в прошлой администрации американской. И он начал рассказывать, что вот мы там в 2010 году, когда заключали ДСНВ и спланировали свою программу ядерной модернизации, думали, что все будет вот так вот. Там, условно говоря, это все будет нормально, с русскими дальше будем сокращаться, китайцы будут заниматься своими делами, все будет зашибись. Вот, а теперь мы поняли, что нет, все как-то вот все вот так повернулось, как это плохо.
1: Так поэтому, кто поворачивал-то?
0: Поэтому надо теперь вот резко наращивать свой ядерный арсенал. Да, я ему спросил: слушай, а вы не думаете, что вы 10 лет назад ошиблись? А вот сейчас вы точно не ошибаетесь в том, что вы собираетесь сделать? Как-то он, в общем, нашел ответ на этот вопрос. Ну, вот.
1: Ну, то есть нет мысли о том, что кто провоцирует эти процессы?
0: Да, да, естественно. Вот это, на самом деле, вот ощущение у американцев своей непорочности, да, то, что вот вокруг все делают что-то плохое. Опять же, это, наверное, не только про американцев можно сказать. Вот. Многие страны и отдельные деятели в различных странах любят говорить, что вот это все, что вокруг все негодяи.
1: Теория исключительности.
0: Да, да. Да-да-да, вот мы самые особенные, нас все обижают.
1: Но есть и другая история. А американцы, если пользуются сейчас определенной инерцией страха по отношению к себе, инерцией восприятия мощи по отношению к себе, ведь по факту они разрастаются, но монопольная структура, она тоже имеет какие-то слабые места. Пока что никакой фронды активной по отношению к американцам не возникает. Кто-то пытается отсидеться, кто-то думает, что его не заметят. Про китайцев так, кстати, говорят. Но есть ли все-таки у американцев, с вашей точки зрения, какая-то уязвимость, которую, если ее поковырять, то это заставит сесть американцев за стол переговоров?
0: Мне кажется, что вот заставить их очень сложно, но то, что уязвимости есть, это факт, это вот самая большая уязвимость, конечно, она связана с торговлей и союзническими отношениями. Чем больше торговли будет идти не в долларах, чем больше союзников будут с разной степенью открытости отказываться вставать в строй, как уже делают, в том числе часть стран НАТО, что вызывает, ну, просто бешенство в Вашингтоне, но по факту иранская компания, она очень сильно поспособствовала дальнейшему расшатыванию Североатлантического альянса. Вот. Если вот там тот же Китай, который прямо говорит, что прямо поступает указание предприятиям не соблюдать американские санкции, вот, это все, в общем, постепенно-постепенно расшатывает американскую гегемонию. Но единственное, что совершенно непонятно, как им из этого выходить через договоренности. То есть просто надо адаптироваться к вот этому новому миру, и, к сожалению, как мне кажется, это вот такая большая-большая проблема для всех нас, то, что многополярный мир действительно наступает, но он совершенно точно не будет более безопасным.
1: Он не будет таким, как мы его рисовали.
0: Конечно, конечно. То есть те, кто рисовали, что многополярный мир – это будет, где будет…
1: Все дружат.
0: Все дружат, и концерт великих, средних и малых держав, ну, в общем, это понятно, это совершенно нереалистичная картинка.
1: То есть мы можем прийти к тому, что все-таки самое идеальное состояние, если оно уже считается исключительным, вот этот поствоенный мир на протяжении 80 лет, биполярная, двуполярная система, она наиболее устойчива, ну или триполярная?
0: Вот тут тоже вопрос, смотря для кого. То есть, глядя на эту ситуацию из Москвы, из Вашингтона, может быть и да. глядя на эту ситуацию из Африки, из Ближнего Востока, из того же, из Юго-Восточной Азии, ну, в общем, есть некоторые вопросы, потому что, кстати, индийцы и пакистанцы очень любят на это указывать. Вот вы рассказываете нам про свой источник «Полярный мир», а у нас тут как бы столько всего, ну, кстати, да, такие гекатомбы были за этот ваш прекрасный источник «Полярный мир», что, в общем, не хочется повторять.
1: А наши слушатели еще говорят, интересно, где все-таки эта уязвимость у США, но вы так хорошо раскладываете, а не думаете, что американцы, почуяв слабость, будут опять же угрожать тем, что в тартарары утянут и всех остальных?
0: Я думаю, такое возможно, тем более, если посмотреть на, скажем так, религиозные воззрения части американского истеблишмента. Вот.
1: Да, там фундаменталистские есть.
0: Да, да, да, да, да. Это действительно, это вполне реальный сценарий. Другое дело, что, конечно, практически ориентированных и абсолютно не идеологизированных людей там тоже хватает. Поэтому мне кажется, что все-таки как-нибудь решим.
1: Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Про новую бомбу ядерную американскую тоже поговорим. И про европейскую ядерную программу тоже все это обсудим. Дождитесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток он сообщил об уничтожении 13 беспилотников над столичным регионом. Минобороны сообщило о перемирии в дни празднования Победы. Оно продлится 8 и 9 мая. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Также в министерстве выразили надежду, что украинская сторона поддержит инициативу и последует этому примеру. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, предупредили в военном ведомстве. Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом в случае атаки на корабли США. Американский лидер заявил, что иранцы будут стерты с лица земли. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о судах, сопровождающих коммерческие корабли в Ормузском проливе в рамках операции «Проект Свобода». В свою очередь, представители Ирана заявили, что подобные угрозы не имеют смысла и не повлияют на позицию страны. Ситуация в регионе остается напряженной на фоне взаимных заявлений сторон. Ранее Трамп пообещал вывести застрявшие в Персидском заливе суда. Операцию он назвал «Проект Свобода». По словам президента США, это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в особенности, со стороны Ирана. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 9 мая. В День Победы в столице ожидается похолодание и сильные дожди. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, на погоду повлияет атлантический циклон. По прогнозу, за день в мегаполисе может выпасть до 27 мм осадков, почти половина месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, что ниже климатической нормы. Также усилится ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя в мае. После трехдневных выходных, приуроченных к празднику весны и труда, сегодня началась полная рабочая неделя. Однако уже в следующую семидневку россиян ждут длинные выходные с 9 по 11 число в честь Дня Победы. Рабочая неделя будет сокращена на один день, а предпраздничный день станет короче на один час. О погоде в Москве плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: 8:06.
4: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Иран. Бункерная бомба американская. Работают сейчас, значит, физики-ядерщики над этой бомбой. Речь идет о проекте, значит, как он называется, NDSA, потенциальный преемник существующей ядерной бомбы B-6111, 100 миллионов долларов, не знаю, много-мало, на 27-й год. Новая система находится на ранней стадии и предназначена для поражения глубоко защищенных подземных объектов. Ну, видимо, такой информационный тоже повод вот в контексте иранской всей истории, потому что очень много подземных у них объектов, до которых американские бомбы не все дотягиваются, да?
0: Да, это наверняка связанные вещи. Вот. Про то, что они собираются что-то делать, было понятно еще несколько лет назад. У них раньше была, очень долго хранилась, наверное, едва ли не одна из последних бомб мегатонного класса Б-83. Тоже для бомбардировщиков. Вот. Ее сняли с вооружения при Байдене после долгих-долгих битв. Вместо нее делают, уже сделали Б-6113, угу, которая вроде как тоже повышенная способностью к поражению сглубленных сооружений, но всегда хочется чего-то еще. Вот. Тем более практика показала им, что, в общем, видимо, сценарий применения неядерных боезарядов не все решают. К слову, это, опять же, не новая история. Все эти сюжеты, они отрабатывают десятилетиями. Если помните, не так давно были опубликованы записи разговоров Джорджа Буша и Владимира Путина.
1: Да.
0: Вот, и там, среди прочего, тоже обсуждался при присутствии советников, присутствии министров, обсуждался вопрос ядерных боезарядов пониженной мощности. То есть российская сторона задавала американской, что вот мы знаем, что вы такое разрабатываете, вот что за дела, мы как бы на себя все применяем по понятным причинам. И американцы сказали, типа, да, это вот мы хотим, чтобы вот всяких негодяев укрощать, которые что-то глубоко под землей делают, но нам Конгресс денег не дает. Вот, поэтому вот так, говорит, а так все в интернете есть, вы, наверное, там и прочитали. Вот. А сейчас, понятно, новый виток этих разговоров, тем более сейчас у американского военно-промышленного комплекса, вообще ядерно-оружейного комплекса, в частности, масса оптимизма, все рассчитывают на рекордный бюджет военный, и все туда все свои хотелки загружают. Не факт, конечно, что это будет в полной мере профинансировано, но и вообще по американским расценкам 100 миллионов, это, в общем, пару слайдов нарисовать. Вот. Интересно будет, если они вместо бомбы свободно падающей решат сделать какой-то еще вариант доставки ядерного боезаряда, крылатую ракету, аэробаллистическую ракету. Вот это может быть любопытным сценарием развития событий. Опять же, мотивируя это тем, что вот так вот она точно долетит дальше, попадет точнее и все прочее, чем простая бомба. А если они еще это соберутся прикручивать к тактической авиации, тогда все вообще заиграет новыми красками, что называется.
1: Угу. Но объявляя об этом, американцы тем самым приглашают остальных в ядерную гонку или нет? Или это в рамках существующих процессов?
0: Я думаю, что конкретно этот сюжет, он с приглашением гонки не связан, а вот то, что они, опять же, в рамках бюджета рассматриваются вопросы там, расконсервации шахт на подводных лодках, ресертификации бомбардировщиков, выведенных из зачета под ядерные носители, вот это все может быть очень интересно. Странно, что пока они очень активно говорят про вариант разделяющейся головной части для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты, Сентинел, которая вроде бы прошла самый... один из своих самых тяжелых кризисов, когда ее вообще чуть не закрыли за перерасходы, сейчас вроде бы программу переформатировали, продолжают ее разрабатывать. Вот как бы масса вариантов, при которых они могут к этой гонке пригласить всех причастных. Я думаю, это все-таки капля в море конкретно это было.
1: Развитие такого вида вооружений, как дроны, которые сейчас выходят вообще на первое место, каким-то образом можно увязывать, ну как бы может ли это быть вообще взаимосвязанные технологии БПЛА, и плюс ядерные разработки.
0: Это, на самом деле, один из моих любимых сюжетов по целому ряду причин, начиная с того, что, в принципе, по большому счету, совершенно крылатая ракета, она не сильно отличается от БПЛА. Вот, можно вспомнить и то, что классический советский термин «самолет-снаряд», по большому счету, про то же самое. Вот, ну и, собственно, изначальные крылатые ракеты, они, на самом деле, гораздо больше были похожи именно на самолеты-снаряды, то есть на беспилотные летательные аппараты, чем те крылатые ракеты, которые мы видим сегодня. Собственно, эта эволюция может пойти в обратную сторону. А то, что касается беспилотников, которые производятся массово из коммерчески доступных компонентов и так далее, то вот этот сюжет, мне кажется, непосредственно с ядерными разработками увязать сложно. По одной простой причине, как бы ядерный боезаряд довольно дорогая штука. И вешать ее на что-то, на дешевый носитель, ну, наверное, это не самая оптимальная возможность это использовать. Если мы, конечно, вернемся к ситуации 10-тысячных арсеналов, тогда можно и до такого дойдем, потому что, да, у нас есть опыт и артиллерийских снарядов ядерных, в Северной Корее есть тяжелые реактивные системы залпового огня, предположительно, с ядерными боеголовками. Вот. Но пока на текущих размерах арсеналов это все-таки, мне кажется, нецелесообразно.
1: Я скорее еще говорю про то, что есть ядерное оружие, оно развивается, но по сути страны все-таки страны достигают компромисса, что вот ядерное оружие — это гарантированное уничтожение, поэтому мы его не пользуем. Пытаемся уничтожить друг друга конвенциональным видом оружия. Примерно так. И с развитием технологии БПЛА многие стали говорить о том, что беспилотники развиваются, становятся мощнее, дальнобойнее. И возникает вопрос, а не опасны ли беспилотники с точки зрения досягаемости до объектов ядерной инфраструктуры в плане выведения из строя? Я скорее про это.
0: А, в этом смысле, конечно, связь очень прямая. Мы помним про удары по базам с российскими тяжелыми бомбардировщиками. Вот, опять же, мы не так давно видели попытки ударов по американским базам с бомбардировщиками, и не только. Вот, опять же, с беспилотниками, весьма успешными. Тут буквально сегодня был репортаж CNN, который утверждается, что едва ли не 70-80% военной инфраструктуры США в странах Персидского залива в той или иной степени было поражено в ходе конфликта. Вот, да, эта проблема есть. Другое дело, что, например, если посмотреть на практики подвижных группировок отечественных ракетных войск стратегического назначения, то, вообще говоря, эти огромные баллистические ракеты на мобильных комплексах, их от такого всю дорогу и готовились защищать. То есть постоянно отрабатывается сценарий воздушного нападения, борьба с диверсантами, там в караване огромное количество разных видов машин для этого предназначенных, постоянно идется взаимодействие с войсковой противовоздушной обороной соответствующего военного округа. Вот. Будет этого достаточно или нет в случае конфликта, проверять бы не хотелось, но гипотетически к такой угрозе там готовятся. Вот. Ну, а что касается подводных лодок в портах, то, что порты уязвимы, это, мне кажется, тоже ни для кого не секрет. Вот.
1: От бэка, со стороны бэков?
0: И бэков, и ВПЛА, да, это все может быть проблема, их надо... Ну, опять же, это не настолько новая угроза, чтобы от нее не надо было защищаться. То есть борьба с торпедами, борьба с минной опасностью, борьба с кораблями противника и самолетами противника, она и так надо было заниматься. Сейчас это все просто приходится на практике проверять, насколько к этому готовы, насколько готовы адаптироваться.
1: Но это же, знаете, мне напоминает историю с тем, что сейчас при наличии дронов как раз встает вопрос, как выстраивать антидроновую защиту, потому что тяжелые, большие комплексы ПВО, РЭБы, они оказываются, ну, как бы, они эффективны, да, и против дронов тоже, но дронов запускается гораздо больше, чем может запуститься в одночасье ракет. И получается, что маленькие дроны менее уязвимы для вот этих больших комплексов ПВО, нежели какие-то ракетные комплексы. И здесь вот это как будто бы новый переход на ступеньку борьбы, считая мяча.
0: Да, совершенно верно. Это традиционная проблема, связанная с тем, что нападающим всегда легче. Вот. И отсюда обратная сторона этой медали, то, что мы в том числе наблюдали, возвращаясь к Ирану в Иране, то, что как... Теоретическая концепция уже довольно давно существует в западных построениях, это так называемый достартовый перехват. То есть перед тем, как ловить ракету, самолет, дрон, который к вам летит, его лучше прямо на взлетно-посадочной площадке, в шахте, на пусковой, там и перехватить, там и уничтожить. Это очень сложно, 100% эффективности все равно не будет. Вот, как бы, насколько бы не хвалились, насколько бы не хвалили американские и израильские удары по иранским ракетам и пусковым установкам, и дронам, и базам, все равно продолжало что-то лететь до последнего дня. Все равно уже сейчас прямо говорят, что до половины осталось в целости и сохранности пусковых установок. Ну, в общем, это, мне кажется, ярчайшая иллюстрация того, что концепция, конечно, интересная, но 100% эффективности не будет. Если мы говорим, если мы переходим на ядерный уровень, то, опять же, будет достаточно того, что половина или даже треть, или даже четверть того, что есть, долетит до цели. Другая проблема с этим связана, это то, что в целом, то, что как бы я называю таким сценарием пугалом, то, что если посмотреть на общий потенциал, условно говоря, США, американских союзников, ядерный, неядерный, стратегический, нестратегический, и к этому еще и постоянно развивающуюся противоракетную оборону добавить, то может быть сценарий, при котором очень много целей накрывается неядерными средствами поражения, затем ядерных, которых осталось больше, ими накрываются оставшиеся цели, а то, что все-таки взлетело, то уже как-то защищается противоракетной, противовоздушной обороной. Вот. Но, опять же, даже при сегодняшнем развитии систем боевого управления, разведки, целеуказания, реализацию такого сценария без сучка и задоринки представить сложно. Ну, опять же, кейс Ирана показывает, что при подавляющем превосходстве во всех сферах все равно результат достигнут ограниченно.
1: Кейс Ирана вообще очень много всего показывает, да, особенно в, как это, в части нетипичных действий, которые, может быть, там какой-нибудь условный чат GPT американцам и разложил, но разложил, оказывается, не все, как это было потом заявлено. Европейцы, почему для нас, по ощущениям, по крайней мере, из того, что я читала, развитие ядерной программы и наращивание военной мощи Соединенных Штатов Америки как будто бы не выглядит настолько серьезной проблемой, как выглядит для нас заявление европейцев в честь того, что они хотят свой ядерный зонтик?
0: Я думаю, это связано с тем, что как бы вот да, привычная угроза, она привычная, а это ближе. Все-таки что-то новое. Европейцев мы долго игнорировали, кто-то долго их считал вообще мирными, добрыми, запудренными американцами мозгами. По факту, естественно, все гораздо сложнее. Вот. То, что что-то надо делать с европейскими арсеналами, в первую очередь с французским, в том числе и с британским, про это и Советский Союз, а затем Российская Федерация говорили американцам неоднократно. Тем более, если мы говорим о продолжающих сокращениях ядерных арсеналов. То есть, когда мы вышли на вот те, условно говоря, 1500 стратегических условных боезарядов в 2010 году, уже тогда кто только прямо не заявлял, что следующий раунд, если он будет, он должен включать европейцев. Но уже тогда стало понятно, что, да, есть Китай, сложная проблема, Но Франция, это может быть еще более сложная проблема, потому что у них как бы еще более какие-то специфические взгляды на свое ядерное оружие. Это для них вот прям действительно предмет национальной гордости, самости, особости. Вот. То, что они сейчас прямо говорят про свое передовое сдерживание, про то, что они готовы тем или иным способом обеспечивать ядерный зонтик союзникам, это новация. При этом, естественно, они говорили про европейское измерение своих жизненно важных интересов уже довольно долго. Они говорили про то, что контроль все равно остается исключительно за президентом республики, не то, что они делиться этим ни с кем не собираются, но все равно какая-то эволюция наблюдается. Но вот что здесь очень важно подчеркнуть, ни французы, ни тем более американцы не заявляют об этом как о чем-то отдельном от общенатовских форматов. То есть это воспринимается не как что-то, чем занимаются европейцы сами по себе, а это как что-то, чем европейцы занимаются, чтобы укрепить общенатовское сдерживание. Вот. И это поэтому, с точки зрения Москвы, это гораздо хуже. Потому что одно дело, когда у нас есть проблема одна и проблема вторая, другое дело, когда эти две проблемы, они рассматриваются в комплексе. И, соответственно, если у нас Франция становится все более активным игроком ядерного континента, при этом все так же отказывается от любых контактов в сфере контроля над вооружениями, это, в общем, не очень здорово, тем более, что особенно восточноевропейские члены НАТО и Евросоюза всячески хотят, чтобы у них этот ядерный зонтик был максимально более материальным.
1: Но то, что сейчас у европейцев, французов в частности, происходит, а сюда еще можно добавить какой-то реваншистские какие-то настроения в Германии, которые якобы стали проявляться, и милитаризация, это все проигрывание старой спирали в части военных кампаний по отношению к восточному соседу, или это укрепление какой-то своей политической субъектности, потому что жизнь под, как бы, жизнь, когда твоя безопасность была на аутсорсе у американцев, и был американский ядерный зонтик, но как это, она закончилась, и оказалось, что это не так комфортно, потому что мы были как бы вторыми, а мы хотим быть первыми, говорят они.
0: Мне кажется, это вот скорее второе. Да, именно это вот попытка привести большую субъектность, потому что говорится же не только про ядерный зонтик, говорится и про собственный потенциал высокоточного оружия большой дальности, ракет средней дальности, наземного базирования, систем предупреждения ракетным нападением, противовоздушной, противоракетной обороне. То есть им стало понятно, что американцы, во-первых, не очень хотят их защищать, и считают, и справедливо вполне считают, что Европа достаточно богата и достаточно технически развита, чтобы заниматься этим собственными силами. А во-вторых, что американцы, даже если хотят, у них может банально не хватить для этого сил и средств.
1: А защищать от кого?
0: Ну, естественно, они считают, что главная угроза Европе – это Россия. Вот. Собственно говоря, так же, как и то, с чего мы начали, что в России очень многие считают, что для нас главная угроза – это Европа. И здесь мы, конечно, вступаем на очень скользкую и опасную дорожку самосбывающихся пророчеств.
1: Провоцируем, каждая сторона провоцирует.
0: Да, то есть каждый считает, что он делает исключительно задачи для укрепления своей безопасности, а другая сторона это воспринимает как угрозу безопасности своей. Это называется дилемма безопасности, это вполне классическая концепция. Как из нее выходить, тоже всем понятно, через прямые контакты, через ограничения, через прозрачность, через диалог по линии военных, но пока, в общем, к этому никто почему-то совершенно не готов.
1: А мне кажется, что, может быть, мы еще не достигли какой-то точки экстремума, то есть как могут развиваться конфликты любые? Сначала поступательно-поступательно, потом какая-то точка экстремума, и здесь либо один точно совершенно проигравший, один точно совершенно победитель, или же, условно, коллективный испуг возникает и говорит, все, вот до этой точки мы дошли, дальше не идем, потому что будет как в фильме «На последнем берегу».
0: Да, это вполне реальный сценарий, тем более, что пока не просматриваются сюжеты, при котором в наших отношениях с коллективным Западом вообще и с Европой в частности, возможен такая вот, опять же, стопроцентная однозначная победа одной из сторон. Вот. Но есть ощущение, что опасения последствий вооруженного конфликта, они притупились, причем опять же, и с той стороны, а где-то и с этой. Вот.
1: Укладывается ли в желание европейцев наращивать свою оружейную мощь в как бы, какой-то идеологический конструкт? Потому что, по сути, это выглядит немножечко пушки вместо масла.
0: Идея, насколько я могу судить, у них, что пушки не вместо масла, а пушки позволят, в общем, это масло сохранить. То есть это даже иногда в шутку называют новой-новой зеленой сделкой. Что вот сейчас, так как есть проблемы там, есть проблемы здесь, но сейчас разгонится европейский оборонно-промышленный комплекс, и вот тогда-то заживем, тогда вот будут заказы, будет много денег, ВВП начнет расти, и все будет замечательно. Но все это упирается в проблему того, что в Европе-то беда не в том, что денег мало. Беда в том, что в целом огромный уровень социальных расходов, все производство крайне дорогое. И, опять же, как это выглядит извне, ну и отчасти изнутри, сейчас европейцы деньги нашли на милитаризацию. А вот кому эти деньги отдать, вот за счет этого у них идет очень жесткая рубка.
1: Ну как, в смысле, кому отдать на развитие производства?
0: Да, да, да. Естественно, французы, в том числе и по ядерным причинам, и по многим другим, считают, что это, как минимум, большая часть этого пирога должна достаться им. И считают во многом справедливо, у них действительно едва ли не самый развитый военно-промышленный комплекс
1: на
0: континенте.
1: А еще считают поляки, а еще считают немцы, а еще считают британцы.
0: Естественно, они тоже все имеют свои виды на этот кусок пирога. А еще есть внешние игроки: Израиль, та же Турция, Южная Корея, которая активно с теми же поляками взаимодействует, которые, в общем, тоже считают, что, ну, наверное, раз вот есть такой бюджет, то он, а мы можем поставить что-то уже прямо сейчас, а не ждать, пока разгонится производство во Франции. Может быть, вот вы и нам чего-нибудь дадите. Вот. И, естественно, американцы на это все тоже смотрят, как бы понимая, что какие-то очень классные штуки дорогие они себе сначала оставят. Вот, ну, из последних новостей, что вроде бы тифоны в Германию продавать не хотят. Не то, что ставить свои, но даже и продавать не хотят. А на что-то, на какие-то часть контрактов они тоже претендуют.
1: Вспоминаем слова Дональда Трампа, который говорит, что мы-то в войнах не участвуем, мы просто продаем свое оружие, а уж как его будут использовать, это дело покупателя. А для американцев, насколько я понимаю, схема оптимальная, что их оружие продается в Европу, они на этом зарабатывают, и все. Но европейцы настаивают на собственном производстве. Могут ли американцы теоретически для сдерживания Европы предложить, например, какую-то сделку по покупке американских технологий, в том числе в ядерной сфере, или же точно совершенно этого не будет, или европейцы на это не пойдут?
0: Я думаю, про ядерную сферу здесь вряд ли о чем-то можно судить, хотя, опять же, американцы продолжают сотрудничество с британцами в ядерной сфере, ну, собственно, у них одна и та же ракета и почти одна и та же боеголовка. Вот, с французом они когда-то помогали, но что касается каких-то других технологий, да, это вполне возможно. Вот, но, опять же, Дональд Трамп и в этом вопросе немного лукавит, либо не в курсе. Одна из причин, почему европейцы очень хотят развивать свой собственный оборонно-промышленный комплекс, потому что американцы могут запрещать поставки тех или иных вооружений третьим странам, если в них есть какое-то количество американских компонентов. Вот классический пример, прекрасный шведский истребитель «Грипен», но с американским двигателем. И, соответственно, куда бы шведы не хотели его поставить, они должны сначала получить добро из Вашингтона. Ну, это как бы самый такой большой пример. Ну, в общем, что это касается электронных компонентов, оптико-электронных станций, еще чего-то.
1: Ну да, у китайцев же, у кого они еще будут покупать? Ну, или а сам школа своя, собственно?
0: Своя школа у них, безусловно, есть, но, как и со многими европейскими проектами, это все дорого и долго, и не в очень большом количестве. Они способны, я в этом абсолютно уверен, они способны перейти этот водораздел, но пока, в общем, да, как я уже сказал, они делят пирог.
1: Интересное заявление сделал сегодня посол России в Берлине Сергей Нечаев. Говорит, планы по укреплению ядерного зонтика Европы несут прямую стратегическую угрозу России. Можно это заявление рассматривать с позиции волки-волки. И, соответственно, вот торговля, как бы нагромождение страхов. А с другой стороны, правда, несоизмеримый потенциал, количественный даже. Но сам факт задумки о формировании своего ядерного зонтика, это объективно для нас проблема?
0: Это проблема с точки зрения того, что это усложняет картину угроз на западном направлении. Это значит, что надо закладываться, условно говоря, не только на американское оружие передового базирования и абсолютно автономный французский потенциал, который непонятно чем будет заниматься, а вот смотреть уже на более широкую картину, и, вероятно, и количественные показатели также будут меняться в сторону наращивания. То, что касается ядерных арсеналов непосредственно на континенте.
1: Но обычно же, насколько я понимаю, мало создать какую-то технологию там, или даже какой-то ядерный заряд. Вопрос всегда упирается в средства доставки. Даже те же самые французы, насколько я понимаю, у них есть диада ядерная, она несоизмерима, конечно, меньше, чем наличие там у России своих носителей ядерных зарядов. Но по факту, как быстро и до какого уровня они могут это все-таки нарастить, чтобы действительно вот все поняли, что они стали субъектны в этом вопросе?
0: Мне кажется, что как раз потому, что они сами не знают, как быстро до какого уровня французы смогут нарастить, в первую очередь. Я не говорю про то, что какие-то новые ядерные программы в Польше и в Швеции, пока это все-таки и полуфантастические сценарии. Вот. Так вот, французы сами не знают, поэтому они прямо сказали, что не будут озвучивать размер своего ядерного арсенала. Пускай все закладывают на худший возможный сценарий. В принципе, у них есть работающий комплекс ядерных оружий, у них есть понятные самолеты, которые можно сертифицировать, можно восстановить производство ракет, можно даже придумать ядерное оснащение для крылатых ракет, которые сейчас исключительно не ядерные. У них вот те же самые скальпы и МДЦН, и перспективные крылатые ракеты наземного базирования. То есть варианты у них есть, ядерный оружейный комплекс у них есть. Я думаю, раза в полтора нарастить арсенал, это им вполне по силам там, на горизонте 3-5 лет. Но вряд ли сильно больше.
1: Почему не встречается, ну, если это вот вопрос по вашему профилю, почему не встречается ярого сопротивления внутри Европы и вот этой ядерной фобии, которая все было пропитано в середине 20 века, что, в общем, и укрепляло по, как бы, позиции того, что ядерного оружия в Европе должно быть, не должно быть вообще. А сейчас каких-то выступлений даже не видно, не слышно.
0: Это поразительный момент, потому что буквально несколько лет назад европейцы, и в частности особенно скандинавы, были главными застрельщиками всего антиядерного движения. Вот. А сейчас все радикально поменялось, и это вполне может быть эпохальным сдвигом.
1: Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Иран. Дмитрий, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо, обязательно приду.
1: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра я с вами в отбой, поэтому в 6 часов встретимся.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Киев поддержит режим прекращения огня с 0 часов в ночь с 5 на 6 мая. При этом, по словам украинского лидера, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Ранее Минобороны сообщила о перемирии в дни празднования Победы. Оно продлится с 8 и 9 мая. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Также в министерстве выразили надежду, что украинская сторона поддержит инициативу и последует этому примеру. Австрия объявила о высылке 3 российских дипломатов из-за лес-антенн на диппредставительстве. По данным австрийских спецслужб, российские объекты в Вене превратились в ключевой центр радиоэлектронной разведки в Европе. Антенны могли использоваться для шпионажа, сообщает Рейтер. Имена высланных дипломатов не разглашаются. По данным агентства, общее число российских дипломатов, высланных Австрии с 2020 года, достигло 14. Руководство Запорожской АЭС готово предоставить экспертам МАГАТЭ доступ к атакованной ВСУ лаборатории внешнего радиационного контроля. Как только позволит ситуация, об этом заявила директор по коммуникациям Евгения Яшина. Она подчеркнула, что объект заинтересован в прозрачной и объективной фиксации последствий атаки. Накануне ВСУ беспилотником ударили по спецпомещению, создав угрозу радиационной безопасности станции. Команда экспертов, находящаяся на территории ЗАЭС, запросила разрешение на осмотр лаборатории. 7 станций метро закроют на вход в центре столицы 9 мая. Об этом сообщили в Дептрансе. С 5:30 утра и до окончания перекрытий 7 станций будут закрыты для входа. Ограничения затронут в том числе площадь Революции, Охотный ряд и Арбатскую. При этом станции продолжат работать на выход и пересадку. В ведомстве отметили, что на других станциях возможны дополнительные ограничения по решению полиции. Меры вводятся в связи с празднованием Дня Победы и усилением мер безопасности. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 3 копейки, доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ощущается как плюс 19. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера.
5: Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: И на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Восемь часов восемь минут, понедельник, май, день четвертый. Это «Радио Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всех.

Американские чиновники за спиной у Трампа, нарушая закон, насильно впихивают гражданство США детям российских дипломатов. МИД России: Москва не признает навязываемое гражданство США детям дипломатов, заявила Мария Захарова. Это не шутка и не фейк, пишет Алексей ТТ. Ну а почему это должно быть шуткой?

Доброе утро, погода налаживается, прям как только выходим на работу, а как выходные, снова холодно, а ведь еще черемуха не цвела, пишет Василий. Да все как-то подло с этой погодой. ТТ пишет, я просто сразу читаю, как пишет, Алёш. Ну, как будто бы мы давние друзья, или он преподаватель из школы. Как так получается? Замедлили интернет для безопасности, чтобы беспилотники не могли летать. Заблокировали Телеграм тоже для безопасности. Кстати, пишет через Телеграм ТТ. Посадили насильно в Макс, но пишет он все равно через Телеграм. А беспилотников стало еще больше. Летать. Питер, Туапсе,

0: уже до Кремля 6 километров долетают. Как же так, Алексей? Помню, ты же доводы такие приводил, что агитировал свой МАКС и плел про безопасность граждан. Ну ладно, я терплю, до конца дочитываю. А граждане даже не могут получить информацию о налетах беспилотников, так как наношу все было в Телеграме. Наношу, написано. Что теперь скажешь в свое оправдание и в оправдание врунов из правительства? Значит, во-первых, пойдем от обратного. Врунами из правительства вы людей из правительства определили сами. Поэтому оправдывать или обвинять будете дальше сами, без меня. Это первое. Второе. В свое оправдание я ничего не собираюсь говорить абсолютно, потому что не вижу необходимости оправдываться. Третье. Естественно, если не принимать те меры безопасности, которые есть, беспилотники будут долетать прямо до вашей ТТ пустой головы. Поэтому успехов в ваших долгих, больших текстах, как говорится. Вы, видимо, не понимаете, что такое борьба, и вы, видимо, не понимаете, что такое в этой борьбе сопротивляться и не сопротивляться. Вам, наверное, кажется, что результат всегда один и тот же. Ну, наверное, для себя вы когда-нибудь откроете, что это не так. Ну, кто же с этим может что поделать? Но на этот бред вообще нужно отвечать, пишет Александр. Ну, наверное, потому что, ну, есть ощущение, что вот ТТ купается в лучах собственной славы, когда пишет эти сообщения. Не знаю, он что, он хочет вообще от меня, если честно. Ну, что-то хочет, понимаешь. И такой, оправдывайся. Чего я должен был оправдываться? По одной простой причине. Если ты из 100 беспилотников собьешь, уведешь, охладишь их симки, так сказать, 99, один, конечно, долетит. Но если ты не будешь этого ничего делать, долетят все 100. Как бы, к сожалению, у ТТ не хватает вот в этом смысле соображений по этому поводу. Неправильное ношение георгиевской ленты может грозить штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы до 5 лет. Размещение ленты на ошейнике, ниже локтя или на автомобиле могут расценить как неуважение к символу воинской славы, пишет Алексей. Да, спасибо большое, Алексей. Не новость, это было и раньше такое. Помню, мы это обсуждали. Естественно, все в кучу в этом вашем сообщении по одной простой причине, что здесь смешивается надругательство над, собственно, георгиевской лентой и неправильное ношение. За неправильное ношение, странное, по типу на ошейнике собаки, где-нибудь привязанной к бамперу машины, еще что-то, будет штраф. А если вы, ну, намеренно изгаляетесь, то тогда могут наказать и посильнее. Вот и все. Были на майские в Ельце, Липецкая область, когда включают сирену, довольно страшно становится. В Москве таких ощущений нет, пишет Джошуа. Зачем вообще подобные персонажи слушают вашу программу, пишет Алексей. Этот вопрос явно не ко мне, я ответа на этот вопрос не знаю. Я полагаю, что хочется очень сильно послушать, вот слушают. На рюкзаке тоже штраф, пишет Андрей. Ну, посмотрите правила, какие там есть, в самом деле, Андрей. В Коми устранили группу, которая пыталась запускать беспилотники, один из ликвидированных член КПРФ, пишет Василий. Может быть и такое, может быть и из КПРФ, может быть и из других партий человек, и может быть откуда угодно. Понимаете, диверсанты есть диверсанты, тут как бы чего удивляться там. Наверное, просто в Киеве других радиостанций не ловится, пишет Антон. Вы думаете, что человек пишет из Киева? Не устали еще от лжи и навешивать лапши людям на уши, продолжает ТТ. Ну, устал, конечно, очень сильно от лжи вашей, например, ТТ. Когда вам, очевидно, уже сказали причину, и вы вместо того, чтобы согласиться, а вы уже, ну, как бы аргументы все растеряли с первого своего сообщения, просто эмоционируете и рассказываете, как вас неистово обманули. Устал ли я от этого? Очень сильно устал, ТТ. Мне очень сильно надоело, честно. Потому что очевидный абсолютно ответ на ваш долгий спич, который вы писали, я не знаю, зачем вы так много времени тратили, ответ очевидный. Если ты защищаешься, то урона тебе наносится меньше. Если ты не защищаешься, урона тебе наносится больше. Любой человек в любой ситуации жизненной, в любое время это объяснит. За 3 секунды. Чего вы так вот распаляетесь, не совсем понятно. Устал ли я от лжи? Очень сильно. Вот от вашей. Потому что вы пытаетесь что-то, как уж на сковородке, крутиться. Зачем? Не знаю. Самое интересное, что вы начали этот разговор. То есть не то, чтобы я вышел и сказал, слушайте, ТТ, а вы не хотите мне написать, типа, Алёш? там тыры-пыры. Не было же такого. Нет, это ваше внутреннее вот такое желание проявить себя. Вы себя проявили, вам ответили. Что вы теперь? Вот скажите, что вы думаете по этому поводу. Мол, нравится, не нравится, новые аргументы у вас какие-нибудь. По типу, если не защищаться, то ударов будет меньше. Давайте, вот такой может быть у вас аргумент? Не может быть. Тогда изначально весь ваш посыл, он глупый. Вот в чем дело. Ни конца, ни края не видно в этом противостоянии, пишет Евгений. А то, так оно и есть, а как вы хотели. А в этом противостоянии либо надо победить, либо как, либо проиграть. Проиграть, наверное, никто не хочет, правда? Роется в методичке, не может найти, пишет СВ. Да нет, это свои все. Вы думаете, прям это методички какие-то специальные? Это свои. Насчет шпионов и предателей. Назаров, это усатый из кухни, возвращается в Россию. А вы так и не посмотрели полнометражку «Кухня», пишет Сталиненок. Может, и посмотрел, я честно не скажу. Но помню, что вот этот Назаров, если он возвращается в Россию, он говорил очень страшные вещи про нашу страну. Он говорил очень много гадостей. Поэтому мне даже странно наблюдать за тем, что якобы появляются новости о том, что он собирается вернуться. В связи с чем он собирается вернуться и на каких основаниях он собирается вернуться. Он большой друг всех. Я помню, он себя позиционировал как болельщик неистовый, там, футбольный, еще что-то такое. Вот это я помню. Якобы изображал, что он болеет за «Спартак», по-моему, да? Ну и что думают фанаты «Спартака» по поводу такого персонажа, если он вернется? Какие ваши мысли, есть как-то или нет? Владимир Естигнеев, член КПРФ, который в 2022 году баллотировался от КПРФ в Совет депутатов города Ухта, это один из ликвидированных, пишет Василий. Ну, вполне такое может быть. Сиделец жидобандеровец, он сам Коломойский, предрекает 3 года войны как минимум, пишет «Дело техники». Он сам так себя называл. А, в этом смысле, что это не вы это придумали, это случайно. Я думаю, что кто-то лоббирует его возвращение сюда, пишет Геннадий. Большие сомнения у меня по этому поводу. Первая ракета, выходит фильм с Козловским, пишет Василий. Певица Манижа тоже вернулась в Россию. Да вы что, это вот та, которая очень сильно переживала, что террористу, который убивал безвинных людей, в Крокусе ухо отрезали, вот это вернулась. Ну и как ей в России, что ей нормально, хорошо ей, все? Или что-то ей плохо было, ей не нравилось. Она как-то очень сильно критиковала. Уже здесь? На что вы говорите, интересно как. Интересно, что прокуратура думает о возвращении Назарова, пишет 8-й. А он правда возвращается, что ли? Ну, просто меня слушатель написал. В смысле возвращается этот персонаж, пишет Сергей. Сергей пожестче пишет, я не могу это в эфире читать. А эти иноагенты скоро все вернутся и будут здесь деньги делать на русском народе, а государство наше опять на это глаза закроет. Позор, пишет Константин. А русский народ что, Константин? Он какой, безмолвный, что ли, или что, я не понимаю? Непонятно, с какой цели они возвращаются, уходя, уходи, пишет Укакошка. Денюжка, видать, знаете, каждому из них в интервью можно первый вопрос задавать. Скажите, а вот когда вы находились за границей, в какой момент вы поняли, что кончились бабки? Вот и все. Вот и все. Вот единственный вопрос, который им нужно задавать. Вот. Я вас уверяю, что больше других никаких вопросов им задавать и не нужно. Сейчас переобуются, да и все, пишет Нилс Майкл. Но пусть тогда делают это публично и мощно, так же, как когда критиковали Россию. В чем отличие Бонни и Мелони? Обе женщины, но перед Мелони отказываются извиниться и так далее, пишет Станислав. Отличие Бонни и Мелони, раз уж вы мне задаете этот вопрос, Станислав, в том, что Мелони занимает пост, а Бонни не занимает пост. Вот и все. Вот отличие все. Ну и если вы меня спрашиваете, кто перед кем и как должен извиниться или не должен извиниться, это, во-первых, а выбор каждого, того, кто хочет или не хочет извиниться. И, естественно, эти вопросы не ко мне. Вот. Если так уж откровенно. То есть я что я могу вам по этому поводу сказать? Есть ли люди в жизни, перед которыми мне хотелось бы извиниться, допустим? Вот, наверное, есть. Вот если вы меня спрашиваете, вот, и где-то, может быть, я грубое сказал, забыл там, хотел, и вот мне, допустим, ситуация, я бы мог человеку сказать, прости, пожалуйста, там. Да, такие люди, наверное, есть. А есть ли люди, которые, перед которыми я бы не стал бы извиняться, даже если жестко как-то про них говорил? Ну да, есть такие люди. Все зависит от ситуации, поэтому вы мне задаете, как мне кажется, странный вопрос. А отличие Бонни и Мелони в том, что одна, собственно, возглавляет государство, а другая никаких государств не возглавляет. Другая сидит в Монако, как говорится. Сотовый сигнал стандарта LTE является идеальным источником подсветки и обнаружения БПЛА, но наши власти умышленно отключают мобильные вышки. Зачем, пишет Александр. Александр, кто вам сказал, что не используются стандарты, которые, о которых вы говорите, для того, чтобы выявлять беспилотники? Кто вам сказал, что отключение того, о чем вы говорите, оно не происходит для пользователей, те, которые находятся, собственно, в... Не отражают удары беспилотников. Давайте так. Вот кто вам это сказал? Мне просто интересно. Кто-то из западных журналистов или политиков извинились перед нашим президентом, пишет Василий. Ой. Я не знаю, извинялись ли какие-то политики или журналисты перед нашим президентом, откровенно говоря. Я не знаю, насколько это вообще... кому необходимо. Я полагаю, что нашему президенту до этого нет никакого дела, потому что у нас есть важные другие дела. И мы все вместе этими важными другими делами занимаемся. Так уж скоро и монеточка подтянется, пишет Супер П. Да-да, и Алла Пугачева приедет, вот, и Максим Галкин вернется на Первый канал, да? Вот это вот все, я понял. По поводу возвращенцев, только приехал с границы с Эстонией, там прибалты пачками переходят границу, причем на своих машинах, и мы без проблем их пускаем, пишет Дюха. Понедельник начинается тяжело, пишет Алекс Поляков. Да, ну, обычно он начинается, ничего нового, если честно, Алекс. А Бонни разве не в Госдуме? Нет, Бонни не в Госдуме. Что она бы делала в Госдуме, я не понимаю. Каким образом замедление интернета, блокировка Телеграма помогает защищаться от беспилотников, пишет ТТ. Дальше говорит, ты либо глупый, либо продался, раньше был немного честнее искренний. Ну, ладно, понятно, дальше это эмоции достаточно женские, если честно. Я не знаю, ТТ, может быть, вы женщина. Значит, каким образом замедление интернета, блокировка Телеграма помогает защищаться от беспилотников? Так это в вашем сообщении было свалено все в кучу. Это в вашем сообщении было свалено в кучу. Вы там в истериках валяетесь, и поэтому теперь у вас возникает еще один такой же скученный вопрос. Вот. Крайне эмоциональный, и видно, что вы обиделись. Ну, как бы обижаетесь дальше, но я вам говорю, что те самые сим-карты, сим-боксы и многие другие вещи, сим-карты, которые вставлены в беспилотники, период охлаждения, который был введен для сим-карт в определенный момент, они влияют. Вот. Что касается Телеграма, там другая проблема. Там проблема касается разнообразных террористических ячеек, которые через Телеграм взаимодействуют друг с другом, а Телеграм не дает доступа к этим ячейкам и не блокирует их. Вот такая вот проблематика у нас с Телеграмом есть. И уже 500 тысяч раз об этом сказано. Если вы не слышите этого, дополнительно вам по этому поводу что-то говорить, какой смысл? Про Пугачева нам не дают забыть, каждый день про нее и семью пихают информацию, пишет Станислав. Откровенно говоря, я не получаю информацию какой-либо о Пугачеве, Пугачевой, простите, каждый день, по одной простой причине, я не подписан на такие источники информации, Станислав. Ясно, и много смайликов поставил ТТ. Ну, наконец-то вам стало ясно, а то было ощущение, что вы как деревянные, ничего не понимаете. Сегодня что, парад дурацких вопросов объявили, пишет Анна. Нет, просто некоторые не сдаются. Понимаете, Анна, вот есть такие люди, вот, они вот вроде бы уже бы готовы признать, что какую-то глупость написали, но не могут, вот, потому что очень, видимо, сильно переживают за то, что их какой-то образ эфирный может пострадать. Но никакого образа нет, поэтому они бы меньше переживали, больше бы стремились к дзену собственному какому-то. Поняли бы, что пустота все равно это все. Вот. Ну, то есть, когда нас заставят платить за зарубежный интернет, это уже будет безопасно, пишет Александр Еременко. То есть, Александр Еременко, то, что вы написали, совершеннейшим образом невозможно понять. Что вы написали? Вот что вы написали? Ну, то есть, когда нас заставят платить за зарубежный интернет, это уже безопасно будет. Что это значит? Как она это отвечать? Что, в чё, какой смысл? Что вы вложили в это сообщение, Александр? Можно узнать? Вот я вот вас спрашиваю. Мне вот интересно, что вы имели в виду? Чтобы хотя бы как-то пытаться отвечать на этот вопрос. Потому что здесь вопросительный знак в конце, я понимаю, что это вопрос. Но я не понимаю сути вопроса. Кто вас заставит за какой зарубежный интернет платить? Когда? В чем смысл? Где такие предложения? Кто об этом говорит? Может, я что-то пропустил просто, да и все. Кстати, удивительно, что у нас топливо особо не подорожало после стольких ударов этих тварей по НПЗ. Значит, не все так плохо, пишет Андрей. Ну, значит, есть некоторые вещи, о которых стоит знать. Во-первых, у нас цена на топливо зависит не напрямую от нефти, что давно было известно. И когда цены на нефть повышались, и когда цены на нефть понижались, а цены на топливо не понижались, не повышались в этот момент. Мы задавались вопросом, а почему так? Почему вот, например, в Америке болтает туда-сюда, а у нас нет. Потому что у нас основная часть цены на топливо – это разнообразные акцизы. Мы это выяснили много лет назад. Спасибо всем тем, кто со мной все эти годы. Да? Это первое. Второе. Есть информация о том, что, несмотря на те удары, которые осуществляет враг по нашей нефти, давайте так скажем, все равно тот подъем цен на нефть, который есть сейчас в результате агрессии американцев и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке, и приводит к повышению цен и, соответственно, смягчению вот этого эффекта негативного, который получается в результате ударов врагов по нашей нефти. Видимо, речь идет об оплате трафика VPN, пишет Александр Борисов. А, про это имеется в виду? Понял, спасибо большое. Значит, Александр Еременко писал про интернет зарубежный, который оплатить, и тогда все безопасно будет. И он, скорее всего, имел в виду трафик VPN. Что сказать по этому поводу в таком случае, если, Александр Еременко, вы имели в виду трафик VPN? Я VPN не пользуюсь. Все. И я не плачу никакого трафика никому, ни зарубежному, ни местному, никому вообще. Вот, ну, за это я не плачу. Что бы вам по этому поводу сказать? Я даже не знаю, что еще вам сказать по этому поводу. Наверное, вам очень сильно необходим VPN-трафик. Наверное, вы чем-то особенным пользуетесь, и это вам очень сильно нужно. Откровенно говоря, не знаю, что это. Ну, мне вот нет. Не трафик VPN, а любой зарубежный трафик, пишет Александр. Ну, объясните тогда, Александр, ни черта непонятно. Что, где вы платите за какой зарубежный трафик, и почему это должно быть безопасно или небезопасно? Слушатель вообще не видел НПЗ в жизни. Это огромный объект. Его дроном невозможно разрушить, пишет Алекс Поляков. Нет, ну, имеется в виду нефтехранилище, и есть же там спутниковые снимки, в том числе, где вражеские БПЛА или обломки БПЛА попадают по нефтехранилищу, и, соответственно, урон наносится все равно. Другое дело, что меня удивляет, я вам скажу в этой истории одна вещь, вот с нефтехранилищами, да, вот эти большие, грубо говоря, бочки стоят на улице. Я когда смотрю, ну, так или иначе, да, в интернете вот эти кадры и попаданий, и съемки со спутника, я никак не могу понять, а почему нет до сих пор маломальски, вот, ну, визуально, может быть, я ошибаюсь, но маломальски защиты какой-то вот этих объектов. Может быть, я ошибаюсь, может быть, она есть, эта защита, но вот я ее не вижу. То есть сейчас объясню, о чем разговор. Вот, есть места, я не буду говорить где, что, когда, ну, ты едешь и видишь, что стоят мачты, на этих мачтах, соответственно, сетка металлическая и так далее, если нужно эти места защитить. Я не имею в виду места на фронте, я имею в виду места далеко от фронта, но их нужно защитить. Вот прямо таким накрывают их, накрывают их вот этой сеткой. Я собственными глазами видел разные объекты. А здесь я вижу объекты, где, ну, почему-то, ну, я не понимаю, почему. Почему нельзя поставить мачту одну, другую, третью и сеткой закрыть? Ну, я понимаю, что это не стопроцентная гарантия. Я понимаю. Но все-таки так же, наверное, было бы лучше. Ну, может быть, я что-то, как бы, мне кто-то объяснит, может, я не прав в чем-то, я не знаю. Ну, я вот смотрю на снимок или я смотрю на видео и вижу, что летит вражеский беспилотник или падают его обломки, так скажем, да? Но я не вижу, чтобы была какая-то сетка. маломальски. И я не понимаю, почему. То есть у меня вопрос ко всем владельцам всех нефтяных и газовых объектов. А почему вам что, жалко денег на вот эту сетку или что? Нельзя, пишет Галина. Почему? Потому что нарушает пожарную безопасность, пишет Владимир. Простите, но я видел на объектах точно такого же характера, тем не менее, так, ну, они закрыты. Это точно нарушает пожарную безопасность? Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Киев поддержит прекращение огня с 0 часов в ночь с 5 на 6 мая. «Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в телеграм-канале. При этом, по словам украинского лидера, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Ранее Минобороны России заявила, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы нашей страны нанесут ответный удар по центру Киева. Ведомство предупредило гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дип-представительств о необходимости своевременно покинуть город в случае удара. Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры Пашиняна и Зеленского в Ереване. Зампредседателя Совбеза не исключил, что встреча проходила на русском языке, несмотря на показное использование английского. Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности, хотя вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только президента США Дональда Трампа с вице-президентом Джей Ди Венсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому, написал Медведев в телеграм-канале. По словам политика, премьер-министр Армении и лидер Украины провели переговоры в рамках Европейского политического сообщества и параллельно с саммитом Армения-Евросоюз. Австрия объявила о высылке трех российских дипломатов из-за леса антенн на диппредставительстве. По данным австрийских спецслужб, российские объекты в Вене превратились в ключевой центр радиоэлектронной разведки в Европе. Антенны могли использоваться для шпионажа, сообщает Рейтер. Имена высланных дипломатов не разглашаются. По данным агентства, общее число их с 2020 года достигло 14. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят жертву назвать код из СМС. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда, рассказали представители платформы «Мышеловка» Народного фронта. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Колесо обозрения в столице окрасится в цвета триколора в День Победы, сообщили в пресс-службе площадки. С 15:00 там также запланирована праздничная программа ко Дню Победы. Солнце Москвы объединит интерактивные форматы, открытый микрофон для детей, показательные выступления, мастер-класс по единоборствам и вечерний концерт. О погоде в Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
4: «Повтор лучшего».
0: 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вам все ясно, а мне не ясно, каким образом беспилотник долетел до жилого дома на Мосфильмовской сегодня ночью, пишет Елена. Таким образом и долетел, по нам запускают беспилотники, сотни беспилотников запускают, благодаря нашим системам ПВО, благодаря нашим мерам, принятым в сфере безопасности, долетает малая часть, но иногда долетает. Если не принимать те меры, которые мы принимаем, если не сбивать то, что летит, если не будет периода охлаждения и всего остального, будет долетать не один, а 10, 20, 30, 100. Елена, я объяснил? Я надеюсь, теперь вы это понимаете? Правильно? Так. Алексей, на газовых объектах противодронная защита устанавливается, и к этому прикладываются огромные усилия. Пожарная безопасность ни при чем, пишет Елена. Ну и почему не на нефтяных тогда, я, например, в каких-то моментах не вижу этого? Меня это удивляет. То есть вопрос в чем? Бизнес не может за свои деньги установить? Что, дешевле это восстанавливать потом, чем сетку поставить? Вот вопрос. Или не разрешаются сетку ставить? Но если на газовых разрешается, почему на нефтяных не разрешается? Еще один вопрос. Вот мне некоторые пишут, что нельзя как бы частное свое там ПВО ставить. То есть это противозаконно, это неправильно, там превышение каких-то там полномочий и так далее. Так я же не говорю вам о том, что систему ПВО ставить. Я говорю, сетка. Сетка. Ну, есть же такая возможность. Мачта и сетка. Или нет такой возможности? Вот. Алексей, ваши мантры бесполезны, пишет Катя. Ну, дочитаю до конца, Катя, о бесполезности, от того, какие мои мантры бесполезны. Уже все видят, что происходит в стране. Ну, наконец-то, Катя, а то я мантры читаю годами, а все наконец-то стали видеть. И про газ, и про дроны. Понятно. Скачайте VPN. И что это даст мне, можно узнать. Может, вам станет понятнее. А что же я узнаю? Помимо того, что я знаю сейчас, после того, как я скачаю VPN, Катя. А то вы защищаете тех, за кого так стыдно должно быть. Это кого это я защищаю, за кого стыдно должно быть? За ПВО наше стыдно должно быть? Или за что мы должно быть стыдно? Ну, Катя, вот опять, каждое вот ваше предложение в вашем сообщении, оно всецело наполнено какой-то интригой о том, как вдруг я прозрею после того, как установлю VPN. А что вы узнали важного и чего я не знаю? Вот, поскольку у вас, вероятно, Катя, есть VPN, и вы вот молодец. Вот расскажите. Вот просто вот возьмите да расскажите. Не секретничайте. Используется не только сетка для защиты объектов, но эта работа ведется не первый год, пишет Елена. Понимаю, поэтому меня удивляет, когда я вижу на юге незащищенные резервуары с нефтью. Как мне кажется, незащищенные. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это какая-то неправильная информация. И вот как только я установлю VPN, вот, мы вместе с кем? Сейчас, секундочку. С Катей все поймем. Вот уж Катя поняла все. А я никак не могу понять. Ну как же, вы установите VPN и наконец-то сможете читать украинские помойки, а там-то правду и говорят, пишет Александр. А, Александр, в этом смысле? Все, я понял. Тогда да, тогда я понял. Сегодня прям нашествие Цепсота и Либерота, пишет СВ. Ну, я не знаю, Цепсота, Либерота и так далее. Я не привык вешать ярлыки, мне, честно говоря, это ну, не по приколу. Но раз уж Катя пишет, что она что-то знает, мне вот интересно узнать, что она знает. Вот просветите, Катя, у вас VPN, вы все знаете, я ничего не знаю. От ракет сетка не поможет, пишет Игорь. От ракет сетка не поможет, Игорь, вы абсолютно правы. А вот от беспилотников, говорят, помогает. Не ото всех, не на 100%, но помогает. Видимо, врагами тестируется какое-то психологическое оружие, раз все так резко потупели, пишет Дарья. Откуда все эти адепты VPN? Они безмерно верят, что самая правдивая и актуальная инфа именно там, пишет Александр. Да, Александр, ну как бы. Так, бизнес говорит, я плачу налоги, пусть государство мой бизнес защитит, а в задачи государства входит защита больницы и иных соцобъектов. Как обычно, бизнес хочет приватизировать прибыль и национализировать издержки. Я правильно понимаю, Алекс Поляков, что вот когда мы не видим должной защиты на объектах нефтяных, это потому что денег пожалели владельцы этих нефтяных объектов. Я правильно понимаю? Ну а что, дешевле восстановить? Вот, ну, у меня вопрос такой. По-моему, ну, здравый смысл подсказывает, что дешевле все-таки сеточки поставить, вот эти. Но есть примеры просто, как это выглядит, когда эти сеточки есть. Понимаю, что это не стопроцентная защита. И я знаю, что нет никакой стопроцентной защиты нигде и никогда. Скорее всего, они застрахованы, пишет Андрей. То есть, поэтому никто не парится, сгорело, давайте страховые компании выплачивайте. Так что ли, Андрей? Ну, значит, надо обязать, нет? Ну, правда, не понимаю. Сетка слабая защита. Вот если бы спрятали нефтехранилище под землю, беспилотниками бы их точно не достали, пишет Сергей. Ну, это понятно, Сергей. Судя по тому, как развивается вообще военная наука, все надо под землю прятать в целом. Вот. У меня дочка живет в Америке, а вот скажите, пожалуйста, как без VPN мне с ней говорить, пишет 48-й. 48-й. Вы, конечно же, можете установить VPN и разговаривать с вашей дочкой, насколько я понимаю. Вот. При этом мы прекрасно понимаем, что установка VPN не откроет вам глаза на что-либо, и вы каких-то правд дополнительных не узнаете. Вы просто сможете поговорить со своей дочкой, которая живет в Америке, да? Вот. Некоторые же слушатели утверждают одну вещь, что вот поскольку они знают, что такое VPN, и они установили, они что-то знают больше всех остальных. А все, у кого нет, они не знают. Ну, пусть дочка поставит VPN, и Макс себе пишет His Shadow. Кстати. А проблема в том, что мы никак не перейдем на военные законы. Какой-то пожарник может диктовать условия на НПЗ, поэтому и сеток нет, пишет Алекс ОСТ. Ну, это очень странно. Посмотрите, что люди выкладывают в соцсети, что происходит в их городах, городах России. Меня не волнует, что происходит в других странах. По ТВ рассказывают только про Трампа, пишет Катя. Ну, это вранье, Катя. Это вы, значит, не смотрите ТВ, просто и все. Ну, вы как Боня сейчас. Вы не из Монако, случайно? Вот. Вы рассказываете о том, что никто не рассказывает про Туапсе в тот момент, когда все говорят про Туапсе. Ну, вот, ну, вы выглядите так. Что еще вы можете доложить нам, Екатерина, обладая VPN и возможностью читать, кто где что выкладывает? Расскажите, пожалуйста. Алексей, по прошествии 5 лет и того, что происходит сейчас, скажи, в чем был смысл начинать то, что у нас называется СВО, пишет 88-й. Ответ простой. Не мы это начинали, во-первых. Во-вторых, какие у вас варианты были, 88-й, расскажите. Ну вот, расскажите ваши варианты. Вот мы имеем 2022 год. И вот мы, например, ничего не делаем. Что будет дальше? Рассказывайте, как вы это видите, 88-й? Потому что если вы сейчас будете, ну, не плясать и не пытаться крутиться, да, как известный уж на известной сковородке, получится такая система, что вы скажете, что мы должны были сдать Крым. Вот и все. Нет? Да или нет? Вот, ну, давайте, просто простая тема. Они бы взяли Крым или не взяли Крым? В чем была суть перемещения их войск и что они хотели сделать в 22-м году? Сказать? Вот я вам говорю. Прорубание сухопутного коридора было необходимо для того, чтобы иметь четкое и постоянное сообщение с Крымом. Без этого сообщения уничтожался бы врагом Крымский мост, после этого Крым оказывался бы в окружении, и они бы в него зашли. И пили бы каву на берегу Ялты. Предельно понятно. Ну, не только 22-й год, а с 14 по 22-й, пишет Михаил. С 14 по 22-й были Минские соглашения, целью которых было заключение мира. До 14-го года был Майдан, на котором кричали «Москаляку на геляку» и «Москаляку на ножи». Просто напоминаю. Майдан этот проходил в Киеве. Финансировался он Западом. Разведки западные были до последнего в 22-м году, до последнего в Киеве, в том числе немецкая разведка, о чем было доложено. Минские соглашения использовались противоположной стороной в виде западных стран для того, чтобы вооружить Украину, то есть подготовить к войне. Зачем, скажите, Франция, зачем, скажите, Германия готовили Украину к войне? Ну вот зачем они это делали? Если они собирались договориться, зачем они это делали? Если они готовили с 14 по 22 год Украину к войне, как бы цель-то какая была у них? Чего они хотели-то? Вот ответьте себе на эти вопросы. И как вы только на них ответите, а я удивлен, что вы до сих пор их себе не задавали и не отвечали на них, так вы получите ответы очень жесткие, понятные и четкие. В своей голове сложите картину. И эта картина, она будет монолитная абсолютно. Проблем больше не возникнет. И вопросов задавать вам не придется ни другим, ни себе. Все понятно станет. Ну... Дом профсоюзов был бы в Крыму, по сути. Дом профсоюзов... Да, вы правильно говорите. Тем более, вот 2 мая было, собственно, событие в Одессе. Да, когда в Доме профсоюзов сожгли людей, нацисты украинские. Украинские националисты воевали против нас еще и в чеченской кампании, пишет Игорь. Да. Некоторые из них принимали активное участие в убийстве людей в Донбассе. Там, в 15-м и последующие годы. Честно говоря, не хочется, чтобы выпускал что-то Volkswagen, потому что беспилотники европейские, пишет 27-й. Беспилотники европейские. Потому что с нами через прокси под названием Украина воюет Европа, как минимум. Ну, я еще и про американцев скажу. Хотя они изображают, что они не сторона конфликта, но тем не менее... А почему наша разведка не вскрыла замыслы Запада насчет Минских соглашений, пишет Денис. А почему вы думаете, что мы не вскрыли замыслов насчет Минских соглашений? Почему вы полагаете, что наше усиление с точки зрения наших военных возможностей было с нашей стороны не попыткой донести до противника мысль, что так у них ничего не получится? Что Крым они не возьмут? Ни при каких обстоятельствах. Почему вы думаете так? Другое дело, что мы рассчитывали на дипломатию, мы и сейчас рассчитываем на дипломатию, много раз об этом сказано. Вот и все. А я не смотрю ТВ, по справедливости ради, про все прилеты и взрывы на ПТВ и рассказывают, а вопросы о начале СВО, ну, правда, еще кому-то непонятно, пишет Александр. Да, кому-то непонятно. Вот некоторым, видите, непонятно до сих пор, не могут понять никак. Вот. Все уж-то еще раз сказано, они никак не понимают. Может быть, действительно, иногда надо телевизоры посмотреть, может, не лишним будет. Чтобы потом не сидеть и не говорить, вот я телевизор не смотрю, а вот вы мне скажите, пожалуйста. Так вам уже 10 тысяч раз все сказали. Ощущение, что в дурдоме выходные в связи с праздниками пациенты дорвались до сети, пишет Виктор. Часть информации власти утаивают, пишет Алекс Ост. Так. При этом в телеге есть больше информации. Вот и VPN, пишет Алекс. Да нет никакой больше в телеге информации. Этой телегой многие из нас уже давно сыты по горло. Больше информации в телеге нет. В телеге есть много разнообразного инфошума, как и в любых других ресурсах. А вот информации ценной мало где можно найти вообще эту информацию. WhatsApp что-то работает уже неделю, пишет Сергей. Ну, бывает. Конечно же, мы ничего не делали. Ага, карточки МИР, продуктовая независимость, гиперзвук. Это так, фигня, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков намекает тем людям, которые говорят, что мы не готовились. Мы готовились. Но мы предпочитали всегда договориться. И предпочитаем сейчас договориться, и мы об этом говорим. Да есть, пишет Алекс Ост. Да, и что же за информация? Ну вот, просто интересно. Чего же такого нет в каналах, грубо говоря, в Максе, что есть в каналах в Телеграм? Кроме украинской пропаганды. Ну, рассказывайте. Чего нельзя узнать там? Да ладно эти беспилотники, вот самокатчики, это проблема, чуть не сбили, пишет Павел. С самокатчиками, я так чувствую, потихонечку вся эта деятельность самокатная сворачивается в принципе. Почему мы не берем пример с Ирана? Надо наносить удары по Европе и не бояться туда, где делают беспилотники, или мы только адреса можем выложить, пишет Станислав. уже 10 тысяч раз тоже говорено, но хорошо, Станислав, специально для вас. Иран находится в том положении, когда против него агрессию осуществили американцы и израильтяне напрямую. Иран наносит напрямую удары по американским и израильским объектам, по всем, по которым дотягивается. Ударов по Европе от Ирана нет. Но для этого американцы должны были, они это сделали, проявить прямую военную агрессию. До этого Иран не наносил удары по американским военным объектам. Не наносил. Потому что это другой уровень эскалации. Все. В тот момент, когда мы будем наносить удары по Европе напрямую, вы должны понять, к этому моменту и в этот момент, вы должны понять и четко себе отдать, ну, как бы, все, вот четко отдавать себе отчет по этому поводу. В чем заключается суть? Как только наносятся такие удары, мы напрямую воюем с европейцами. Все. Вне всяких сомнений. То есть мы напрямую начинаем воевать с европейцами, без прокси украинских. А Европа — это от 400 до 500 миллионов человек. Это не самое сегодня массовое, но, тем не менее, производство разнообразных видов вооружений. Воевать напрямую с Европой теми силами, которые сейчас задействованы в военных действиях, на мой взгляд, невозможно. То есть нужно будет больше задействовать сил, Станислав. Например, вас, например, меня, например, еще кого-то. Наша цель заключается не в том, чтобы воевать напрямую с Европой, наша цель заключается в том, чтобы Европа не могла использовать Украину как прокси. Для этого нам нужно сломать военную машину украинскую, подавить ее и сломать ее волю. И сломать всякую возможность к сопротивлению на земле Украины. Все. То, что вы предлагаете прямые военные действия с европейцами. Ну все, то есть вы предлагаете, грубо, если сказать, ну, можно ли это охарактеризовать как Третью мировую? Наверное, можно. Я понимаю, что есть мнение, что европейцы никак не ответят, но вы же понимаете, что это мнение, оно такое, 50 на 50. Может, конечно, и не ответят, а может, и ответят. Вот, готовы ли вы принять эти риски? Ну, вы, может, и готовы, потому что вы таких приказов не отдаете. А те, кто отдает такие приказы, должны думать над тем, как и чем это обернется. Так, как же, наверное, тяжко одно и то же разъяснять, пишет Павел. Да я не могу сказать, что тяжко, прям уж сильно. Я могу сказать, что это просто, ну, удивительно скучно одно и то же говорить. По одной простой причине. Тебе кажется, что можно бы как-то мыслью дальше идти, а нет, нельзя. Ты будешь стоять на одном месте и одно и то же говорить. В связи с тем, что появляются люди, которые, ну вот, они вот просыпаются в какой-то момент. Вдруг внезапно они такие, о, кстати. И ты такой, ну, давайте разговаривать. Если прочитать 100 каналов от вражеской пропаганды, вы не узнаете больше, чем если прочитать один. Просто вы узнаете еще больше фейков и лжи о России, пишет Валерий. Да, ну просто некоторые считают, что если читать вражеские каналы, они получают некую сбалансированную информацию. Вы не получаете некую сбалансированную информацию. Вы получаете огромное количество фейков, в которых вы вряд ли разберетесь, вот и все. А нужна ли она, эта, вот эта вот, больше информации из телеги для обычного человека? Только мозги засоряют, пишет Андрей. Удалил к чертям все эти каналы в Телеграме и стал намного спокойнее. Телеграм удалил, ибо приходится по работе общаться с теми, кто Макс не устанавливает. А, не приходится. Или но приходится. А, удалил бы, но приходится. Да, приходится. Мне кажется, что полгода назад Иран не бил те два бомбардировщика, думал, пронесет, а сегодня ему деваться некуда, пишет Гермошлем. Да. Да. Ну, Иран поставили в то положение, где ему нужно отвечать. Вот. Так. А я согласен с ТТ и Екатериной. Алексей, вы несете ахинею, пишет ноунейм. И у других слушателей, похоже, нет мозгов. Но откуда мозги появятся, если вариться в Максе и на ТВ, пишет ноунейм. Ноунейм, вы же видите, что это выступление а-ля Боня, вот в вашем стиле. Типа, всех обманули, вы всех обманываете, нет мозгов. А вот я узнал, так я вас спрашиваю, прямо, ноунейм. Расскажите нам какую-то такую информацию, которую мы не знаем. Вот вы считаете всех тех, кто не пользуется теми источниками, в кавычках, информации, которыми вы пользуетесь, тупыми, неинформированными, дезактуализированными и так далее. Ну так расскажите нам эту информацию, чего мы не знаем. Давайте. Потому что, скорее всего, так получится, что вы нам ничего не расскажете. А это, скорее всего, говорит о том, ноунейм, что ваши оскорбления в адрес там, слушателей других, они беспочвенны. То есть вы крайне эмоциональны, ну, как бы, а сказать вам все равно нечего. Ну, вы говорите, вы обладаете, как бы, исходя из вашего сообщения, вы обладаете какой-то уникальной информацией. Давайте послушаем все вместе, прочитаем. Расскажите что-то уникальное. Что-то, чего мы не понимаем, а вы поняли. Благодаря тому, что вы вот что-то где-то прочитали. Ну-ка. Сразу видно, у школьников начались каникулы, пишет Андреа. Я надеюсь, что у школьников, а не у учителей. Я надеюсь. Сейчас расскажет, земля-то плоская, пишет Павел. Я много чего могу рассказать, но я расскажу, и вы зачитаете, то вашу радиостанцию прикроют, пишет ноунейм. Ну, конечно, ноунейм. Самое удобное. Вы очень знаете много информации. Вот. Все остальные дураки, потому что они этой информации не знают. И когда эти дураки вас просят, а расскажите нам что-нибудь, вы говорите, это невозможно рассказать, насколько это чувствительная информация. Вот Павел по этому поводу написал «а-ха-ха-ха-ха». Вот ноунейм и весь разговор. Понимаете? А я вам говорю, что у вас никакой информации нет. Никакой, которой бы другие люди не знали. Вот и все. И единственное, чем вы сейчас пытаетесь козырнуть здесь в эфире, это своей невероятной таинственностью. Вот и все. Вам кажется, что вы, если подписаны ноунейм и вы пишете через Телеграм, то все, у вас какая-то суперинформация есть. Но ее нет. Ленин грипп, может быть, такая информация? Нет? Вот здесь спрашивают. Так. Это что за хамы, пишет Конь-Огонь. Ну, разные люди бывают. Вот из-за таких людей блокируют Телеграм, пишет Игорь В. Ну, может быть. В 2014 году во время Майдана наши СМИ показывали обе стороны конфликта, причем инфы было много, разные в духе «выводы делайте сами», европейские Евроньюз и же с ними. Только сторону бунтовщиков и в духе «ура, какие они молодцы», для меня это была точка в вопросе объективности иностранных СМИ, пишет Гномб. Да, и, кстати, наша объективность по поводу Майдана дала нам что-то? Вот я вам задаю вопрос-то. Дала она нам что-то? Вот мы очень были объективны, нам, ну, против нас уже вели открыто войну информационную, прямо информационную. Потом они перешли на убийство людей, очевиднейшим образом, русских, в Донбассе, да, в Одессе и так далее. А мы здесь держали информационный нейтралитет. Мы работали в стиле BBC, которого никогда не было. То есть мы сами себе придумали стиль BBC, максимально холодный, и мы в нем работали, да. Нянчились с агентами западными, которые здесь у нас под видом якобы некой несистемной оппозиции обитали. Потом они все отсюда сдриснули, и слава богу. И вдруг выяснилось, кто их и как финансирует. Они друг другу стали по голове бить молотками в борьбе за это финансирование там, на Западе. Ну, я помню прекрасно и 11-й, и 12-й год, и 13-й год, и Майдан я очень хорошо помню. Ну так и что, наша объективность вот эта прекрасная и чтение всего потока информации, как, помогли сориентироваться? Вот вам вопрос в лоб. Это первое. Второе. Те люди, которые работали там, на той стороне, тоже были крайне объективными, объясняли нам, что это мелкая горстка, что ничего там, тыры-тыры-тыры. И потом они оказались здесь. Что они сегодня говорят, можно узнать? Объективность. Когда ты находишься в потоке разнообразной дезинформации, абсолютно без разницы, какое количество дезинформации ты прочитаешь, от этого объективного понимания действительности у тебя не появится. А вот объективность, она говорит о следующем. 9 из 10 украинских ресурсов информационных на момент Майдана и после финансировались через USAID. USAID, там вот это как называют, USAID. То есть напрямую американцами. 9 из 10, 90% напрямую. Остальные 10 косвенно. Просто на всякий случай говорю, чтобы вы не думали, что остальные 10 классно себя чувствовали. А остальные 10 косвенно просто. А напрямую 9 из 10. Много вы там информации узнали? Все вы там разобрались? Все классно?
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 23.00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры Пашиняна и Зеленского в Ереване. Заместитель председателя Совета Безопасности не исключил, что встреча проходила на русском языке, несмотря на показное использование английского. Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем, написал Медведев в телеграм-канале. По словам политика, премьер-министр Армении и лидер Украины провели переговоры в рамках Европейского политического сообщества и параллельно с саммитом Армения-Евросоюз. В Объединенных Арабских Эмиратах школы и вузы переводят на дистант до конца недели. Онлайн-обучение будет действовать с 5 по 8 мая, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство. Об этом сообщали в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Там уточняли, что для полетов и в аэропорты страны, и в обратном направлении определили 4 специальных коридора. Мобильные операторы начали предупреждать москвичей об ограничении интернета 5 и 9 мая. В сообщении говорится, что меры на период подготовки и проведения праздничных мероприятий будут приняты в целях безопасности. Горожанам для доступа в интернет рекомендуют использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков функцию Вольте в настройках смартфона. Мэр курортного города Евпатория уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. Аксенов добавил, что мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее сегодня стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина, проработавшего на посту 1,5 года. Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева. На 85-м году жизни скончалась, об этом сообщили СМИ со ссылкой на телеведущего Андрея Малахова. Лауреат «Песни года» и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей, написал он в своем телеграм-канале. Ненашева родилась в 1941 году в Онеге Архангельской области. В 1958-м ее приняли в хор Челябинский. Принял в хор Челябинский оперный театр. Она также выступала на сцене театра оперетты «Озерск». Позднее пела в составе вокально-инструментального ансамбля «Молодость» Тамбовской филармонии. Она запомнилась благодаря песням «Травушка-муравушка», «Утушка луговая», «Ямщик не гони лошадей» и многим другим. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 3 копейки, доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. И о погоде в Москве плюс 18, ясно и без осадков. Евгения Ягушина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Реклама.
4: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: День часов 5 минут, понедельник, май, день 4.

вам не... Мне кажется, наоборот, не хватает цензуры, пишет Александр. Уж больно всем и про все рассказывают. За бугром цензурят все, пишет Александр. А, есть такое. В машине показывает 20, пишет Андрей. Вот, у вас потеплее.

Алексей, хорошо помню, как вы под крылом Сергея Доренко начинали свою творческую жизнь на нашей любимой радиостанции. Тогда эфиры, говорит, Москва были острыми. Ну, во-первых, Дарья, конечно же, я начинал на РСН. Ну, ладно, правдивыми и человечными, и интересами. Это была одна из лучших независимых российских радиостанций. После смерти Сергея вы, получив бразды правления... Я не получил бразды правления, я веду свою программу. Изменили стиль радиостанции, поставив приоритет перманентную политическую пропаганду с элементами глумления. Это ваш личный тренд. Политическое глумление – мой личный тренд? Хорошо. Вы считаете, что и такой пропаганды сейчас не хватает? Пишет Дарья. Либо вы отрабатываете хорошо оплачиваемый госзаказ. Или помните ли вы, что публично транслируя некие убеждения, вы несете полную личную моральную ответственность за помыслы, цели и действия убежденных вами в чем-либо лиц, даже если это госзаказ? Дарья, к сожалению, госзаказ здесь ни при чем. Я продолжаю транслировать то, что я считаю правильным. Конечно же, бразды правления я никакие ни у кого не брал по одной простой причине. Я ведущий одной программы, моей личной. Программа эта авторская. И какая она была, такая она и есть. Хоть тогда, хоть сейчас. Если эта программа и отличается от моей программы же со мной в главной роли, от тех программ, которые были у меня раньше, так это по той простой причине, что я стал умнее и лучше. Вот на всякий случай. И на всякий случай, Дарья, я вам одну вещь скажу. Возможно, вам показалось, а возможно, и еще пока не показалось, еще в будущем покажется. Я вам скажу одну вещь. Все тогдашние программы были невероятно интересными. Но по Майдану мое мнение не менялось все эти годы, насколько вы знаете. Правда ли? Или неправда. По Крыму не менялось. Я прекрасно помню, как радиостанция «Говорит Москва», когда начинала свое вещание еще в подвале. Не помню, правда, как этот адрес называется. Но если мы с вами, Дарья, вместе на машине поедем, я обязательно вас могу туда довезти, показать, где это начиналось. Но мы не поедем, я вам сразу говорю. Вот, как мы все говорили и радовались тому, что Крым вернулся домой, я прекрасно помню. Это было все под началом Сергея Доренко. Да? Я прекрасно помню нашу информационную позицию, которая касалась Майдана и всего того, что там происходит. Я прекрасно помню поддержку нашей радиостанции тех людей, которые встали с оружием в руках против несправедливости со стороны Киева в Донбассе. Я это все прекрасно помню. Вот. Также я прекрасно помню, а вы, возможно, не заметили, что война началась в определенный момент, Дарья. И также я очень хорошо помню, уже Сергея Доренко, конечно же, не было в живых, он скончался в 2019 году, как когда началась война, некоторая часть некоторых людей, ну, как бы вам так сказать, предала свою страну. И уехала, например, а некоторые не уехали, затихарились, есть такое еще. Вот. И все, Дарья. Если вы вспоминаете какие-то старые-старые времена, ну уж не знаю, еще РСН, так о чем мы там говорили-то? А мы там говорили с вами о каких-то непонятных людях, про какие-то фильмы, которые запрещают, разрешают, каких-то православных активистов, каких-то невнятных оппозиционеров, которые якобы боролись там с чем-то, еще что-то. Но я прекрасно, опять же, помню, как мы обсуждали с вами Болотную Сахарова, и как некоторые из вас, я так полагаю, что некоторые уже уехали, очень сильно мне рассказывали, что люди, стоящие

0: там на площадях они защитники свободы и всего остального. Вот. А я вам говорил совершенно другие вещи. Это было при живом Сергее Доренко. Это, кстати, еще была русская служба новостей была. Угу. А в 14-м году мы вещание начали, в 14-м, подчеркиваю, мы начали вещание, и Крым вернулся. Ну, что вы мне, Дарья, тут рассказываете про какие-то радиостанции, не существовавшие никогда в жизни вообще? А они существуют в вашем, в ваших псевдореминисценциях. Знаете, есть такое понятие, когда человек сам себе придумывает прошлое и сам еще на него и ссылается. А я-то помню. Понимаете, в чем дело? Ну, так вот получилось, что я работаю все это время на этой замечательной радиостанции. Поэтому кому-кому, вы мне-то лапшу на уши не вешайте. И я помню предметы споров, тематику споров, о чем мы спорили. Я помню, как вы спорили, что Telegram не нужен, потому что WhatsApp есть. Я вас, кстати, в этом горячо поддерживал. Вот. А Сергей Доренко говорил, что мы все дезактуализированные лохи, что пользуемся WhatsApp, нужно надо переходить на Telegram. Я помню, как он переводил радиостанцию на Telegram, например. Вот. А вы до сих пор мне рассказываете о том, как вам удобно пользоваться WhatsApp некоторые. Поэтому давайте, в этом споре вам, ну, явно у вас ничего не получится, поэтому лучше как бы ссылаться на какие-то другие вещи. Ладно? А еще пусть и Райт вспомните этого идиота, который себя прибил на Красной площади, пишет Конь Огонь. Да, я прекрасно помню. Я помню защитников пусть и Райт. Многие из них покинули территорию нашей страны. Сначала в 14-м, а потом в 22-м другие. Все, я помню прекрасно про эти пусть и Райт. И я помню крики о том, что церковь у нас срослась с государством, и я прекрасно помню свое отношение к Пусси Райт, и я прекрасно помню, что я транслировал в эфире. И вот как удивительно получается, это все очень стройно. То, что я транслировал в 10-м, в 11-м, в 12-м, в 13-м, в 14-м, в 15-м, в 16-м, в 17-м, в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м, в 22-м, в 23-м, в 24-м, в 25-м, и вот теперь привет в 26-м. 16 лет. Одно и то же, я говорю. В этом-то и моя боль. А Дарья, бывший сотрудник «Эхо Москвы», наверное, пишет Алексей. Не знаю. Может, Дарья из «Пусси Райт», пишет Сергей. Не знаю. А, 7 лет будет, как Сергея с нами нет. Нет, время летит, пишет Андрей. Да, время летит. И помню прекрасно, как некоторые пытались рассказать, как бы Сергей бы покинул территорию страны и все остальное. Я в этих разговорах участия не принимаю активного, потому что считаю их абсолютно бессмысленными. Потому что в истории нет сослагательного наклонения, а то, что есть, то есть. И я знаю, что Сергей Доренко поддержал первый Майдан. И я знаю, что он не поддержал второй Майдан. И я знаю, что он горячо приветствовал возвращение Крыма. И я знаю, что он стоял на защите Донбасса. И я знаю, что в 2015 году он записал видео, которое некоторые любят сейчас цитировать, что мы дойдем до устья Днестра, если я не ошибаюсь, да? Все я прекрасно знаю. А вы нет. Страна меняется, ситуация тоже, а вы все давите в ту же сторону, заставив человека молиться, он лоб себе расшибет. Не так ли, пишет Константин? Конечно же, не так ли, Константин. Потому что страна и ситуация меняется именно в ту сторону, о которой я говорил 10 лет назад. Вам просто нравится вспоминать Жириновского, а меня не нравится вспоминать. Потому что Жириновского вспоминать удобно, он умер. Умер, покинул нас наш гений, понимаете? А Гудошников вообще зеленый был тогда. И вам, конечно, не нравится, Константин. И вы такие, меняй свою позицию. На какую? Давайте я вот сейчас возьму, и благодаря вам, вот вы говорите, надо меняться, давайте я поменяю свою позицию. На какую? Вот какую позицию нам взять сейчас? Какая была бы хороша по-настоящему? Боню изобразить или чего сделать? Ну, просто я не знаю. Когда здесь в истериках валялись некоторые люди, что мы сыр не сможем свой сделать, или по Хамону плакали, или о том, как уходил Макдональдс, плакали. Такая же у меня позиция была, как и сейчас. Ну, так и чего? Дуная, пишет Андрей. Дуная? До устья Дуная? Значит, Дуная. Тем более, друзья, тем более. Очень хочется, чтобы айтишники нашли возможность в соцсетях рядом с комментарием стоял флажок, из какой страны человек у вас в комментариях, чтобы вы видели, откуда комментарий, пишет Валерий. VPN как раз работает над тем, чтобы не было видно, из какой страны комментарий. Валерий, в этом весь прикол. Как раз именно VPN в этом смысле и необходим для того, чтобы, ну, так сказать, обмануть сеть и изобразить, что это из другой страны. VPN как раз подменяет флажок всегда. Так. А я помню, как вам депутат позвонил в эфир, а вы на него наехали, пишет Алексей. Да это какой-то был непонятный депутат, во-первых. Во-вторых, я не помню, что он там говорил, но какую-то он там говорил какие-то вещи. Ну, вы видите, что и из депутатов тоже бывают нехорошие люди. Да? Бывают хорошие люди. Хоть депутаты, хоть не депутаты. А бывают плохие люди, хоть депутаты, хоть не депутаты. Вот. О, зеленоградское такси, изобразите Милонова, пишет Макс. Вот как смог, изобразил Макс. По твоим высказываниям понятно, что VPN-ом не пользуешься. Один поток лжи и пропагандистских пабликов, вот, пишет ТТ. Раскройте правду, ТТ, еще раз. Я знаю, что вы с самого начала эфира пишете в ключе там оскорбления и так далее, и пытаетесь изобразить, как вы что-то понимаете, а я там не понимаю. Давайте правду, пишите. В чем правда? Что вам не рассказали? Давайте, вот вы читаете с VPN-ами, не с VPN-ами, как угодно, все, что можете читать. Давайте. И вот вам сразу вопросы. Когда закончится конфликт? В каком состоянии находится сейчас противник? Каков процент помощи сейчас военной со стороны Европы и американцев? Давайте, ТТ, рубайте. Вот. Потеплело, и вправду весна пришла, пишет Миша Николаев. Что в Жириновском от гения? Мастер эпатажа, сексист и мизогинист, пишет Елена. Ну, я понимаю, что некоторые люди видят в Жириновском только это. Слушай, его эпатажную манеру. Но все-таки, наверное, уже давно доказано, что Владимир Вольфович действительно мыслил и видел горизонты где-то хотя бы, ну, 20-30 лет точно видел. А это много. Это много. Это очень хороший специалист был. Вот. Другое дело, что, конечно, некоторые из-за его громких высказываний по поводу женщины, не только, его люто-бешено ненавидят и не могут принять его грамотное понимание действительности в других вопросах. Потому что вот этот вопрос перекрывает все, и они готовы там рубиться, вот, мизогиния, там еще что-то. А вот. Нет, Жириновский гений, пишет Конь-огонь. Руки прочь от Жириновского, пишет Дело техники. Вот. Ничего себе Елена завернула. Я кроме сексизма и слов-то таких не знаю, пишет Сталиненок. Это только начало, Сталиненок. Пообщаетесь со свободными женщинами и не такие ярлыки получите. Вот. Главное каяться и извиняться постоянно. Расскажите, почему наше правительство боится собственного народа, правды? Почему гасят наш русский народ? Налоги, утильсборы, ЖКХ, пишет ноунейм. О, Господи. Значит, по поводу того, что правительство боится народа и все остальное, это, как это говорят, тейк, посыл, фишка именно тех, кто называл себя здесь внесистемной оппозицией, а потом сдриснул отсюда. Вот, потому что на самом деле именно внесистемная оппозиция и всякие агенты западные всегда боялись русского народа, потому что они не плоть от плоти русского народа, и они его не понимали никогда, находясь в своих вонючих тусовках постоянно и друг другу нахваливая, какие они гении. Это первое. Но они все время рассказывали, как их сильно боятся в Кремле. Что-то я не заметил, что их сильно боятся в Кремле. По прошествии времени. Что тогда мне это казалось абсолютно тупым заявлением с их стороны, что сейчас оно мне кажется тупым. Ничего не меняется. Дальше. Почему гасят русский народ? Налоги, утильсборы, ЖКХ и так далее, пишет ноунейм. Вы, ноунейм, действительно настолько наивный человек, что не можете понять, почему повышаются налоги и есть утильсборы и все остальное? Ну, я к вам объясняю тогда, раз вы не понимаете. Хорошо, пускай будет так. Потому что мы воюем с половиной мира. Все? ноунейм. Еще какие-то глупые вопросы будут или нет? Потому что мы воюем с половиной мира. Точка. Поэтому тяжело. Вот поэтому тяжело, поэтому повышаются налоги и так далее. Потому что мы воюем с половиной мира. Что непонятного? Еще какие-то вопросы будут или нет? Мне просто интересно, вот как вот вы будете еще развивать мысль? Я ведь правда сейчас каникулы у школьников, судя по сообщениям, похоже на то, пишет Сергей. Ну, я не знаю, Сергей, не знаю. А вот. Как мы воюем с половиной мира, если мы им ничего не сделали за 4 года, пишет Женя. Через прокси, Женя. Потому что это половина мира, назовем ее Европа. Ну и пока колеблющаяся Америка, судя по нынешнему поведению американской администрации, использует Украину и ее на какой-то момент 40-миллионное население, сейчас, конечно же, меньше, как инструмент борьбы с нами. Все. Вы видите, как на улицах, у вас же есть VPN, у вас есть возможность посмотреть, как работает ТЦК, не правда ли? Вы видите через VPN и ТЦК, как они работают с людьми. Вы, наверное, это слышали. Вы, наверное, знаете, что на Украине теперь собирать на улице смогут не только ТЦКшники мясо, но и полиция. Вы, наверное, слышали об этом, что расширяются полномочия. Или вы не слышали, или VPN не позволяет вам об этом услышать. Вы только вы услышите. А то так и телевизор придется смотреть, слушайте. Все, ответ получен. Еще какие-нибудь важные вопросы, на которые вы не можете найти ответы десятилетиями? Пожалуйста, дорогие друзья. Ну, я с помощью ИИ проанализировала рубрики англичан, но немного испугалась того, что польская армада обладает своей армадой, но узнала о крепостном шарфе вокруг Покровска, ну, пожалела сына Илью, погибшего младшего, и поняла одно, что нас просто ненавидят и очень сильно, больше ничего и не узнала. И это печально, пишет Светлана. Ну, Светлана, во-первых, мои соболезнования вам, это первое. Второе, по поводу ненависти. Я бы даже не охарактеризовал это как ненависть. Я бы это охарактеризовал как борьбу за ресурсы, к сожалению. То есть ненависть – это еще и это чувство, которое к нам кто-то испытывает. Я понимаю, что есть люди, которые вот в этом плане нас там ненавидят и прочее, прочее. Но когда речь идет о... так скажем, сильных мира сего, я думаю, что они не испытывают каких-то горячих чувств по отношению к нам. Они испытывают желание обладать ресурсами. Вот и все. Не с половиной мира, а со всем миром, пишет Конь-Огонь. Ну, можно, конечно, так сказать, но все-таки это не так. Вы же понимаете, что там та же самая Индия, мы с ней не воюем, с Китаем мы не воюем, и с многими другими странами мы не воюем. И они не используют Украину как прокси для того, чтобы нас уязвить. В Телеграме нашествие бандеровских троллей, которые косят под русских людей, даже ники часто с Z, но все как под копирку по одной методичке работают. Вот и ноунейм с жовто-блакитными ушками, пишет Слава. Возможно, не будем этого утверждать. У меня здесь этого не видно. Так, не, это половина мира воюет с нами, пишет Михаил. Ну, Запад, Запад, давайте Запад говорить, да и все. Вы сейчас камеру трясете, картинка дергается, пишет Денис. Ну, извините, пожалуйста, Денис, я не специально. Если честно, радио, это все-таки в первую очередь радио, и картинка, это, конечно, хорошо, но ладно. Как только мы упадем, китайцы и индийцы прибегут рвать наш труп в числе первых, пишет Константин. Вот поэтому нам нельзя падать, Константин. А так практика показывает, что, конечно, когда мы падаем, так или иначе все начинают рвать наш труп. Труп Советского Союза разорвали лихо. Часть трупа Советского Союза под названием Украина находится под влиянием Запада. Уже долгие годы. К чему это привело, вы видите собственными глазами. «Куда вам пишут?» – пишет Николай. «Да пишут и в Макс, и в Телеграм. Есть бот и там». Называется он «Говорит МСК-бот». Хоть в Макс, хоть в Телеграм. Можно туда и сюда писать. Якобы за русских топят, а сами пытаются раскачать ситуацию в стране, пишет Слава. Слава, не новинка это. Когда чужие агенты скрываются под никами и всем остальным русских людей для того, чтобы изобразить, что они из России. И всячески посеять панику и истерику в нашем обществе. Не новинка. Другое дело, что кто-то на это покупается. Я надеюсь, что все меньше и меньше людей на это покупается. Алексей, а Россия победит мир, пишет Игорь. В зависимости от того, как мы будем себя проявлять. Если мы говорим о том, есть ли у нас возможности заставить европейцев принять нашу правду, есть у нас эти возможности. Если мы говорим о том, что нас пытаются развалить изнутри, в том числе информационными атаками, есть такое, и они пытаются. Вопрос ведь в том, кому вы помогаете, в том числе и своими действиями, и своими словами, и своими идеями. Если мы говорим о том, что сопротивление с нашей стороны Западу бесполезно, то тут уже не о чем разговаривать. Это значит, что мы проиграли. Если ты проиграл морально, то как ты победишь в остальных вопросах? Поэтому опорой нашего государства сегодня и нашего народа становятся те люди, которые морально не сломлены и которые идут вперед. «Россия победит, Россия всегда побеждает», пишет Слава. «А мы умеем воевать через прокси», пишет Николай. «У нас нет прокси, чтобы воевать с европейцами. У нас нет прокси. Мы воюем напрямую сами». Не через кого-то. И это, конечно же, очень сложно и больно. Кстати, Фица прилетит на День Победы, пишет Конь-Огонь. Крутой дядька Фица. Несмотря на то, что его пытались убить, несмотря на то, что в Венгрии сейчас фактически сменили власть, он все равно настаивает на той позиции, на которой он настаивает. Это круто. Уверенный мужик, правда. Каков запас прочности у Европы? Как думаете, после нашей полной победы над укронацистами европейцы включатся напрямую или новые прокси, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, я так понимаю, исходя из того, что сегодня мы не наносим прямых ударов по Европе, мы считаем консолидированно, что европейцы не включатся напрямую. Но, тем не менее, мы говорим о том, что европейцы готовятся. Скорее изнутри страну развалят всякие негодяи, всякими блокировками и так далее, пишет Владимир. Ой, Владимир, опять вы ищете врага там, где его не надо искать. Вы все время мне рассказываете про какие-то блокировки, и вас якобы этими блокировками можно развалить. Но, как показывает практика, через интернет координировались революции в Африке, через интернет координировались так называемые революции, попытки революции на Ближнем Востоке. Через интернет координировался Майдан. Через интернет координировались Болотная, Сахарова в России. Это попытки революции в России на самом деле. Все это координировалось через интернет. И именно те соцсети, которые принадлежат американцам. Где-то большую роль играл тогда еще так называемый Твиттер. Это если мы говорим о так называемой арабской весне. Где-то большую роль играл Фейсбук. Где-то большую роль играл Телеграм. Где-то WhatsApp. Все зависит от конкретной ситуации. Белоруссию пытались ломать через Телеграм в 2020 году. И это прекрасно все знают и прекрасно известно это всем. Ничего нового в этом нет. Где-то получилось, где-то не получилось. Украину выводили на улицы и мозги людям перековеркали через те самые соцсети Мета. Это самая экстремистская организация, которую некоторые у нас по какому-то странному стечению обстоятельств до сих пор считают очень полезной и нужной нашему народу. Что я сильно сомневаюсь, что это соответствует действительности. В том числе тот самый WhatsApp. Ага. И тот самый Twitter, кстати, тоже там был. Ну, его Маск перекупил, сейчас по-другому называется сеть.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. центре Вашингтона, рядом с Белым домом, произошла стрельба. По данным секретной службы США, один человек получил ранение. Состояние пострадавшего пока неизвестно. Инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и проспекта Независимости между монументом Вашингтона и мемориальным музеем Холокоста. Белый дом оцеплен, журналистов собрали в зале для брифингов. На месте продолжают работу экстренные службы. Минобороны сообщило о перемирии в дни празднования Победы. Оно продлится 8 и 9 мая. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Также в министерстве выразили надежду, что украинская сторона поддержит инициативу и последует этому примеру. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, предупредили в военном ведомстве. Иностранцев-участников СВО предложили освободить от госпошлины на получение ВНЖ. Льгота также будет распространяться на членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего. Правительство внесло законопроект в Госдуму. Документ предполагает изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и расширяет перечень случаев, когда пошлина не взимается. При этом за оформление дубликатов разрешений на временное проживание иностранцы по-прежнему будут платить. Ранее правительство предложило увеличить размер госпошлины за оформление миграционных документов, включая вид на жительство и разрешение на временное проживание. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. Эстонцы скупают туры на российскую границу к 9 мая. Стоимость путевки начинается от 80 евро. Жители республики едут в город Нарву, откуда можно наблюдать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на российской стороне в Ивангороде. В программу тура входит просмотр концерта с набережной, а также посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Отмечается, что спрос на такие поездки вырос в преддверии 9 мая. Аналогичные запросы поступают и от жителей Латвии. О погоде в Москве плюс 18, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Рекордс. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Светлана говорит, а почему народ ведется на это? Можно попытаться об этом подумать, пишет Светлана. Да нет смысла об этом думать по одной простой причине, потому что это не важно, почему народ ведется. Давайте просто возьмем это за основу, что народ ведется всегда. В любом веке, в любое время, поэтому так ценно обладать источниками информации, да? И поэтому так важна пропаганда в любом случае. И вы видите сегодня, как свою пропагандистскую машину раскрутили американцы, вы видите, как европейцы работают и так далее. То есть вам это все понятно. И вы знаете, как работает пропагандистская машина во время военных действий. Все ясно. Это первое. Второе. Израиль, вот можете посмотреть, как у них пропагандистская машина работает, что можно снимать, что нельзя, что, какие вопросы можно задавать, какие нельзя, ну, как бы, чтобы немножко отрезветь. Поэтому самое важное не то, почему народ ведется, а что он ведется. И как сделать так, чтобы люди, ну, в трезвомыслии пребывали. Вот о чем идет разговор, Светлана. Здравствуйте. Нам в молодости через Радио Свобода и прочее усиленно внушали, как власти зомбируют советский народ. Однако сегодня, читая произведения западных писателей, понимаю, что если кого и зомбируют, то это граждан западных стран, и насколько же негативное восприятие России у европейцев и американцев. И это было и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м веках. Даже всеми любимые классики зарубежной литературы упоминали русских лишь в негативном контексте, не говоря уж о современных писателях. Так кого зомбируют? Неудивительно, что сегодня мы оказались практически одни, пишет Оса. Ну вот, кстати, ответ на многие вопросы, почему кто ведется или не ведется. Цель любой вражеской пропаганды – сделать так, чтобы вы повелись. Вот и все. И поэтому есть те, кто не выдерживает этого давления, этой работы вражеской пропаганды, и ведется. Вот так, так было, так есть и так будет всегда. Понимаете, кто-то есть, кто поверит, что немец даст вам одежду, тепло, уют, еду. Вот, русский, сдавайся. Ну, вот есть, кто в это может поверить, к сожалению, всегда. Такая жизнь. Я уже миллион раз спрашивал, АК говорит. Конец-то какой? Дойдем до границы ДНР. Ну, в соответствии с целями ведь. Дальше что? Мы остановимся? Потому что они и нет. У них поддержка, единение сумасшедшее. А любой, кто подпишет мирный с их стороны, политический и физический труп. АК, если отбросить всю шелуху, любую, информационный шум и все остальное, я вижу нашу задачу в том, чтобы сломать их военную машину. Сломить ее. Чтобы она не работала. Вот в чем заключается наша задача. Сломать эту военную машину под названием ВСУ. Все. Вот в чем задача. Если вы говорите о том, что произойдет после того, как мы освободим всю территорию ДНР. Во-первых, мы это сделаем, а во-вторых, произойдет следующее. Они либо согласятся на дипломатическое регулирование, что я, ну, сомневаюсь, произойдет. То есть у меня большие сомнения по этому поводу. Скорее всего, они просто продолжат сопротивление. Соответственно, нам придется дальше их ломать. Все. Как бы, вот ответ на ваш вопрос. Если отбросить все прямо вот в сторону, все лишние какие-то мысли, лишние разговоры и все остальное, вот эту всю шелуху, то суть заключается в том, что, к сожалению, на данный момент у Запада, потому что, ну, Украина как таковой, как государство, фактически не существует, у Запада в руках есть военная машина под названием ВСУ, которую они питают. Соответственно, слом этой военной машины – это основная задача. Все остальные задачи, они второстепенны по отношению к этой. Либо доведение ее до такого состояния, что даже отмороженные персонажи в Киеве и же с ними, за ними стоящие, скажут, ну, все понятно, как бы ВСУ уже ничего не может, поэтому давайте договариваться. Пока они считают, что они что-то могут, пока у них им позволяют вот эти возможности, да, ловить людей на улице, комплектовать как угодно свои так называемые войска, они будут действовать так, как они действуют. «Плохой мир лучше хорошей войны», пишет Артур. Ну, Артур, это прекрасно, конечно, но вы же понимаете, что с подобной фразой где-нибудь в 44-м году вы бы перед советскими войсками долго бы не выступали. ситуацию-то надо понимать. Конечно, лучше избегать любых войн. Конечно, лучше без них. Но ведь НАТО продвигалось на восток. Ведь они совершили Майдан. Ведь они это финансировали. Ведь они подогревали украинский национализм. Ведь они раздали украинским националистам оружие. Вот в чем дело. А так может пора уже оружие массового поражения применять, пишет Зедыч. Здесь двоякий вопрос. Первый, приведет ли это к тем целям, которые у нас есть? Некоторые считают, что да, некоторые считают, что нет. В любом случае, те люди, вот вы, наверное, обратили внимание, что в Одессе сейчас, ну, 2 мая, да, дата важная, это убийство людей в Доме профсоюзов нацистами украинскими, и вы видели, наверное, людей, которые к Дому профсоюзов приходили и приносили цветы. Да, не так много этих людей, потому что фактически, когда ты это делаешь, ты подписываешь себе приговор. Но, тем не менее, они, даже несмотря на это все, приходят. Вот. Но это те самые наши люди. Те самые. Вот. Давайте не забывать об этом. «Плохой мир закончился в 22-м году», пишет Юлия. Ну, фактически так оно и есть, Юлия. Сложно с вами спорить. Как-то подумалось, у человека с интеллектом нет проблем в просмотре телеги. Ощущение, что телегу мягко заблокировали как раз для не очень умных людей, чтобы оградить их от мошенничества и подстрекания и к противоправным, подстрекания к противоправным действиям, пишет Алекс. Дело в том, что мошенничество, оно возможно и на других площадках, в том числе и в Максе. Вопрос не в том, что подстрекателей не будет в Максе и не будет там мошенников. Вопрос в том, что там их можно вычислять. И эти данные передаются правоохранительным органам, а телега не передает. Вот в чем дело. В том-то и дело, что сейчас не 44-й год, пишет Елена. А какой? Елен, не 44-й, какой? 43-й? 42-й? Какой? Ну вот если мы смотрим сейчас на поле боя, какой год сейчас? Как вы думаете, закроют ли границы? В том плане, у меня отпуск в Турции запланирован в сентябре, пишет Ирина. Не было никаких разговоров о том, что закроют границы у нас, и вы не сможете отдохнуть в Турции. Другое дело, что сам регион напряженный достаточно сейчас, и стоит ли там отдыхать? Брожение изнутри уже началось, и параллельно с нашим наступлением это даст очень хороший результат. Но жахнуть очень хочется, пишет Нигматуллин. Жахнуть всегда хочется, конечно. Если деток не рожать, краха нам не избежать. Сергей вдруг пишет, во-первых, правильно, а во-вторых, стихами. Безусловно, это самая серьезная проблема, помимо военного противостояния, в котором мы сейчас все находимся, это самая серьезная проблема, которая стоит перед нашим обществом. Это рождение детей. У нас, к сожалению, не те показатели по рождению детей, которые должны быть для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что народ собирается жить в дальнейшем, и, ну, в общем, все будет хорошо. Но это второй вопрос сегодня. В силу того, что вопрос войны, который сегодня ведется, он приоритетен, потому что если мы не решаем этот вопрос, все остальные вопросы мы тоже не сможем решить. Вот. Это экстренный вопрос. Что же касается рождаемости, да, к сожалению, проблема. И проблема серьезная, глубокая и нерешаемая моментально. Это невозможно решить моментально. Я вам больше скажу, вы до сих пор не можете на автобусе в Ригу приехать, если у вас есть необходимые документы, то пропустят из Москвы прямой автобус. А, вы можете, наоборот, можете. А, хотя это нацистская страна и жуткие русофобы, пишет Дюха. Ну да. Неужели можно верить в то, что Украина могла напасть на ядерную державу, пишет Татьяна. А в чем проблема-то? Почему вы в это не верите? Вы думаете, есть страны, которые не нападают на ядерные державы? И это единственный пример, но примеров достаточно, когда ядерная страна с неядерной воюет, и при этом нет применения ядерного оружия. Вот сейчас американцы воюют с Ираном, а ядерного оружия не применяют. До этого Иран воевал с Израилем. Израиль не применял ядерного оружия. Израиль и Ливан нет применения ядерного оружия. Вот. Алексей, что вы лично делаете для поднятия демографии, пишет Квадрат. Квадрат, я не обсуждаю свою личную жизнь. Если не сложно, можно Александра Новикова поставить «Вези меня, извозчик», пишет Алексей. Ну, к сожалению, сейчас не до песен, Алексей, спасибо большое. Алексей, скажи честно, Доренко был бы доволен тобой и твоими изречениями, пишет No Name. Ну, давайте, если мы исходим из таких вещей и посылов, я отвечу вам. Мои позиции относительно Крыма, Донбасса, Майдана и всего остального, Сергей Доренко был крайне доволен. Еще какие-то вопросы есть или нет? Я еще раз говорю, Сергей Доренко 2004 года и Сергей Доренко 2016 года, 2014, 2013, это фактически разные люди, вообще-то. И если вы этого не заметили, то, ну что ж, вам я могу сказать по этому поводу. Мне нечего сказать вам по этому поводу, дорогие друзья. А мы точно сейчас в 44-м находимся? У меня ощущение, что где-то в конце 41-го, начале 42-го, пишет Ольга. Ну, смотрите, если говорить о 41-м, то враг стоял под Москвой. Вот. Вопрос же в том, кто наступает. И если говорить о том, как движется сегодня фронт, мы наступаем. Произошел ли коренной перелом? Кто-то говорит, что произошел. Кто-то говорит, что он произойдет после того, как мы освободим ДНР полностью. То есть враг сегодня... большие надежды, так скажем, испытывает по укрепрайону, который называется Славянская Краматорская агломерация. Но вот есть люди, которые говорят, что вот ровно после того, как мы выбиваем врага из Славянской Краматорской агломерации, обороняться ему будет гораздо, гораздо сложнее. А мы выбьем его оттуда. Обязательно. Фронт стоит, и об этом все военкоры говорят, пишет Женя. Нет, об этом не все военкоры говорят, Женя. Есть те, кто так считает, а есть те, кто говорят совершенно иные вещи. Если говорить об освобождении тех или иных населенных пунктов, то вы можете, соответственно, статистику посмотреть. Раз уж у вас есть VPN, если у вас уже есть там, как это сказать-то, доступ ко всем возможным и невозможным соцсетям, то вы, наверное, можете осведомиться по этому поводу. Вот у меня здесь было, вот, к сожалению, как всегда, улетело, пока мы с вами разговаривали. У меня была информация о том, сколько за последнее время освобождено населенных пунктов. Так, сейчас я вынужден буду, поскольку вы высказали крайне такое радикальное, да, заявление... Я вынужден буду это искать и для вас в прямом эфире, и вас информировать. Так. Давайте по-другому сделаю. Попробую по слову. Так, нет, это не то. Давайте, пока я буду продолжать разговор... со всеми остальными слушателями, а для вас я эту информацию найду, хотя, по сути, вы могли бы и сами сейчас ее найти. Вот, к сожалению, улетела у меня она. Вот в самом начале эфира была на глазах и ушла. Я найду вам. Ну, во всяком случае, постараюсь это сделать. Очень много бессмысленной информации какой-то, помимо всего. Так, вот, российские военные за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне СВО с 27 апреля по 3 мая под контроль России, перешли по 4 в Сумской области и ДНР, и 2 в Харьковской области. Это вот сообщение, соответственно, РИА Новости это подтверждают, сообщение по поводу того, как движется или не движется фронт. Другое дело, что, конечно... Все бы мы хотели, чтобы это происходило максимально быстро, да? Но это совершенно другой разговор. Это хорошо, но там их еще тысячи, пишет Женя. Женя, вы должны не забывать, что наша основная задача – сломать военную машину вражескую. А не сломаться самим. В беге вот в этом. Поэтому эффективность здесь измеряется тем, насколько мы ломаем волю и возможности к сопротивлению противника. Ну и помимо этого, заявление о том, что линия фронта не двигается, не соответствует действительности, просто потому что вот у нас есть информация объективная, которая говорит о том, что линия фронта двигается. Следует признать, что наши СМИ работают так, что наши люди прекрасно осведомлены, что и куда нам прилетело от врагов, пишет Олеся. В противовес, хорошо бы нашим СМИ разносить из всех утюгов, какие объекты попадают российские беспилотники, а не вскользь упоминать об этом. Вражеская информационная политика побеждает, тревожит наших граждан. Кто раскачивает недовольство? В наших людях, пишет Олеся. Украина давно уже перешла на самые жесточайшие варианты военной цензуры. У нас же гораздо больше свобод. И, скорее всего, Олеся, вы говорите об этом. Другое дело, что вы и видите, как у них комплектуются их войска. Соответственно, на улице людей ловят, бьют, ломают им руки и все остальное. Вы это видите своими глазами. То есть информация, во-первых, просачивается, во-вторых, вы очевиднейшим образом понимаете, чем отличается наше собственное отношение к себе и их собственное отношение к себе же. Ну и к той информации, за которую они наказывают свое общество. А сколько мы не видим, пишет Нигматуллин. Абсолютная правда, Нигматуллин. Большую часть мы, естественно, не видим. Так. Ничего себе у Ольги ощущения. Ощущения. У парней сейчас в блиндажах. Не стыдно, Ольга, себя в 41-м тащать за спинами их, пишет Юлия. Военная машина ломается уничтожением руководства. А мы хоть раз пытались это сделать? Они договорнячок ли разыгрывают? Пишет No Name. No Name, все эти посылы про договорнячки тоже 10 тысяч раз уже мы слышали. Значит, по поводу того, что военная машина уничтожается и ломается уничтожением руководства. Что-то у американцев пошло не так в Иране, судя по всему. И, судя по всему, ваши заявления относительно этого не соответствуют действительности. При том, что мы видим, что Иран – это государство, которое управляет само собой. То есть оно управляется самостоятельно. Это, несмотря ни на что и на то давление, которое оказывается на это государство, независимое государство. А Украина – это даже уже и не государство. Соответственно, если мы видим вот эту новую модель управления, которую демонстрирует Иран, может быть, и раньше кто-то демонстрировал, но сейчас мы это наблюдаем собственными глазами и видим, что при выбивании руководства этой страны эта страна не снизила градус сопротивления, а наоборот, выкрутила на максимум градус сопротивления. Дальше мы можем с вами размышлять, а что будет, если выбить руководство, которое даже и не руководство? Ответ, по-моему, очевидный. Да ничего не будет. Единственное, что могло бы в этом смысле работать, в поддержку вашей позиции, это моральное удовлетворение от того, что Зеленский получил по голове. Потому что больно он дерзкий, да? Ну, мы это видим собственными глазами, какой он дерзкий. И все это украинское руководство вместе взятое, так называемое. Вот эти марионетки западные, больно дерзкие. Ну, посмотрим. У нас другой подход, другая тактика и другая стратегия. Посмотрим, что из этого получится. А договорничок-то нужен, чтобы что, пишет Нигматуллин. Ну, вы же понимаете, Нигматуллин, договорничок обычно говорят те люди, которые вот, считают, что если как-то кто-то действует не по их лекалам и меркам, как они считают нужным, то сразу это значит какой-то где-то договорничок. Вот в чем дело. И начинается. А вот почему мы ядерной бомбой не ударили по Лондону? И как бы не учитывается тот факт, что в таком случае европейцы уже не через прокси будут воевать, а напрямую. Как бы вот так. И я понимаю, что поверьте мне, вот так вот обычно говорят в этом случае, поверьте мне, они не ответят. Я готов поверить каждому, но не готов. Вот я готов поверить на слово каждому эксперту, но не готов. Потому что, а что если нет, а что если их воля не сломается в этот момент? Вот. Что, до сих пор непонятно, что в сегодняшних реалиях танковые клинья сожгут дроны, пишет Денис. Понятно, Денис, именно поэтому меняется и действие на земле, и об этом нам, собственно говоря, бойцы и командиры докладывают, как это все изменилось. Но при этом все равно танки необходимы, и они демонстрируют эффективность в определенных условиях. Эти условия изменились, они не такие, как были раньше. И условия для артиллерии изменились, они такие, какие были раньше. Многое изменилось. Но тем не менее, и те, и другие виды вооружений показывают эффективность при том, что изменилась их модель использования. Исходя из того, что небо стало другим. А сейчас не только небо становится другим, сейчас и земля становится другой с точки зрения автоматизации определенных процессов. Да, и использования тех или иных машин на дистанционном управлении, скажем так. Кстати, у вас сегодня спрашивали, почему Киевскую гниду до сих пор не уничтожили? Нигматуллин говорит, да каждый раз спрашивают. Так. Ноунейм явно засланный казачок, пишет Конь Огонь. Может быть. А может быть просто вот пытливый ум. Так. Не подскажете, как Зеленский прилетел на своем президентском самолете в Армению вчера, пишет Дарьял. Ну, он сначала покидает обычно территорию Украины, потом садится в самолет и летит на этом самолете. Территорию Украины он покидает на поезде обычно. Обычно в сторону Польши. Соответственно, скорее всего, его самолет базируется в Польше, оттуда он вылетает и летит куда-то, куда ему вздумается лететь. Так. Так президент наш готов с Зеленским встречаться или в Максе по ТВ таких новостей не было, пишет Ноунейм. То есть вы говорите Ноунейм словами пресс-секретаря президента Российской Федерации и хотите сказать, что это уникальная информация, которая есть только у вас через VPN? Ноунейм, ну перестаньте, пожалуйста, прилюдно биться головой об стену. Ну, это довольно странно выглядит. Заявление относительно того, что наш президент готов встречаться в любой момент, и наш президент готов к дипломатическому урегулированию конфликта, звучат с завидной периодичностью со стороны пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Пескова. Так? Так. В чем суть этих заявлений? Уже 10 тысяч раз объясняли, но вам, ноунейм, чтобы вы не разбили голову в кровь, объясню. Суть заключается в том, что мы достигнем целей, поставленных нами в специальной военной операции. Но если наши противники готовы к дипломатическому урегулированию, при котором нам не нужно будет военными методами достигать этих целей, а мы достигнем их дипломатическими, мы приветствуем такой вариант. Поскольку наши противники не демонстрируют желание дипломатическими методами принять нашу позицию и дать нам достичь наших результатов, которые мы сами перед собой поставили, продолжаются военные действия. Что из этого, ноунейм, вам непонятно? Я думаю, что примерно все должно быть понятно вам. И это информация, которая идет от пресс-секретаря президента Российской Федерации. Его брифинги, они идут вот по будним дням, каждый день, выкладываются уже даже в видеоформате, на всех площадках, на которых, которые доступны, так или иначе. В том числе, естественно, и в МАКС. Соответственно, когда вы информацию эту получаете, там, через VPN или через что-то, вы просто выбираете путь, при котором вы кому-то платите за VPN еще дополнительно. Хотя эту информацию вы могли получить совершенно бесплатно, используя те ресурсы, которые не требуют использования VPN. Точка. Спасибо большое за внимание. Видел видео, как Зеленский прилетел в Армению. Такое ощущение, что он всех считает холопами. Рад за армян, пишет Гермошлем. Ну, он там и в Азербайджане пообщался, да, с Алиевым сильно они пообщались. И в Армению он прилетает. Ну, куда он прилетает? И в Америку он, бывает, прилетает. Разные варианты. Готовы ли армяне умирать за Зеленского? Я думаю, что ответ отрицательный. Готовы ли азербайджанцы умирать за Зеленского? Я полагаю, что ответ отрицательный. А это, собственно говоря, нас устраивает. Почему? Потому что наша задача, еще раз, сломать военную машину украинскую. Зачем уж сильно так обниматься с Зеленским, лидером этих стран? Ну, во всяком случае, вот то, что я видел, как Алиев обнимался там с Зеленским, сложно словами даже описать. Загадка. Загадка. Ну, видимо, им так очень сильно хочется. Но если хочется, то пожалуйста. Ну, собственно говоря, это их проблема, а не наша проблема. Наша проблема заключается в том, что есть страны, снабжающие их оружием и деньгами, и связью, и всем остальным.
0: И нам необходимо сделать так, чтобы этим оружием, этими деньгами, этой связью никто не мог там уже воспользоваться. Чтобы не нашлось желающих этим пользоваться. Вот, собственно, над чем и работает наша вооруженная сила, наши бойцы и командиры. Все те люди, которые сегодня... Наш тыл, который работает на фронт. Вот над чем работает. Сломать военную машину. Фактически Запада. Ну да, прокси, но тем не менее. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 00:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В медиа прокомментировали заявление Зеленского об угрозах дронами 9 мая. Нацисты на Украине отчаянно сопротивляются Дню Победы, как это было 80 лет назад в Германии. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что угрозы со стороны украинского лидера вызывают серьезную обеспокоенность Москвы. Дипломат добавила, что Россия уделяет особое внимание обеспечению безопасности в дни празднования. Официальная позиция нашей страны остается неизменной и направлена на сохранение стабильности в этот период. В Объединенных Арабских Эмиратах школы и вузы переводят на дистант до конца недели. Онлайн-обучение будет действовать с 5 по 8 мая, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрено в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, сообщили в авиадиспетчерских службах.

0: В республике произошло 3 схода лавины, в результате которых погибли 10 человек. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 3 копейки, доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается как плюс 15. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисичанска.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
6: В этот вторник гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

скажем, на небе, не уходила б ты наперекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

силою, нам вдохновение даете вы. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, орёл летящую на парусах. Надо нам, ребята, жизнь красивая.

0: Ночные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: В полях завислый сон лежат в земле сырой. Сережка с малой бронью и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: На фронте в

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтобы летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забои, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

домой. Где ж мои друзья, где дом родимый мой? Разбрелись друзья по белу свету. Ну а дом, а дома вовсе нету. Ни порядка я таких не потерплю. День и ночь пью, строгаю и рублю. Должен я себе построить хату. Нелегко, конечно, трудновато.

всем на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой. Значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало. Значит, нужно больше дать металла. Не парят.

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витанье столице и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь.

0: давай закурим, товарищ мой.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Бьет в лицо ли ветер злой?

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечисты.

0: пока берут вершины. В каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Двадцать.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: В ночи гудели печи, не стихая, мой пепел ворошила кочерга. Но дымом восходя из труб Дахау, живым я опускался на луга. Мне кое с кем хотелось расквитаться, не мог лежать я в прахе и золе, не мог в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц. И песни поднимаю я убитых, и песни их зову искать убийц. Идите по земному шару гневно,

земле, пока убийцы ходят по земле. Восстаньте же, замученные дети, среди людей ищите не людей, и мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей. И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле.

0: И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве, и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к потерям.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

степи Сталинградской над Волгой не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют у родной реки. И звуки той песни протяженной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего брата, и сын вспоминает отца. Брат вспоминает погибшего брата, и сын вспоминает отца. В степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает, и степь, как слезою, омылась росою.

уходят с рассветом туманы, и ветер шумит молодой. Душевная песня, старинная песня плывет над

0: Мариная песня плывет над широкой рекой.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

стенах Родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, там живут и

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симя.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Говорит